Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

И у меня, а сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня навалилась тишина и мгла кромешная. Я как будто бы от поезда отстал, но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что верну.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

парень с девушкой гулял в роще над рекою. Парень девушку обнял левою рукою. Ты ошибся, дорогой, она парню шепчет. Обними меня рукой правой да покрепче.

пулею пробитал. Если в эту пулю грузнем, ты меня всади, и мы красавица вот тут с вами не ходили. На снегу бы я лежал, над Невой рекою, никогда б вас не держал.

0: белую руку.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

0: Говорит Москва. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

нам слез не лить от горя и отчаяния. Быть нежной, доброй быть не надо на прощание.

без забот. А ты, мой друг, припоминаешь, как, собирая дальний путь, ты говорил мне до свидания, а я шепнула, не забудь, случайно встретят с тобой на маме.

0: всех, твой путь, мой друг, у всех твоя мечта.
1: Говорит Москва, поющее сердце страны.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Маков цвет, липов цвет, какая красота! Все места на земле, лучшие места, все почти

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: вы говорите милит.
1: Я его что?
0: Тоже мне милит.
1: Рекламирую.
0: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

дома мне хоть час побыть. А хозяйством заправляла в доме том, раскрасавица в платочке расписном.

И осенью, а летом, озаренный ярким светом, не пришлось мне за войну повидать хоть раз жену. А вчера приказ прочел нам старшина, дескать, радость.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
2: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: ссорюсь я с приятелем. Да чего же климат здешний на любовь влиятелен? Я тоскую по соседству и на расстоянии. Ах, без вас я как без сердца жить не в состоянии. Я тоскую по соседству и на расстоянии. Ах, без вас я как без сердца жить не в состоянии.
1: Говорит Москва, поющая.

0: дырки в боку свистел.
1: Милая птица, извольте спуститься, вы потеряли перо. На красной аллее, где клёны аллеют, ждёт вас находка в бюро.

0: Дырки в боку свистят.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Где-то вдали чуть

полет провожа. Вспомним о нем, жить рядом с ним нам с тобой повезло. Вспомним о нем.

полет провожал. Станет светлей, где-то чуть слышно вздохнут камыши.

0: Брежет в тумане рассвет, словно память о нем. Мы снова вспомним о нем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет.
1: Есть что вспомнить. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: тебе, сама несет обед.
1: Поющее сердце столицы.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: Ой, Вань, гляди, какие клоуны! Рот хоть завязочки пришей.

0: Вань, нашурена такая ж пьянь, ну нет, ты глянь, нет, нет, ты глянь, я правду, Вань.
1: Послушай, Зин, не трогай Шурина. Какой не есть, а он родня. Сама намазана, прокурена. Гляди, дождёшься у меня. А чем болтать, взяла бы, Зин? В антракт сгонял в магазин, что не пойдешь? Ну я

0: Там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Говорит Москва. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Есть, что вспомнить. Родные песни.

Это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак.

Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Каждый день встречался с нею.

девушка грусти. И в кинофе, сидя рядом, помолчит, как истукан. Но с нее не сводят взгляда, будто девушка экран. Видно, любит здорово, но не говори слово, без которого девушка грустит. Он большой букет приносит из весенних нежных роз. Поглядит, как будто спросит, но как жаль, не вкус вопрос. Видно, любит здорово, но не говори слово, без которого девушка грустит. И она уже решила, пусть совсем не говорит, ведь молчание там сила.

0: коли любит здорово, пусть не говорит.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит

0: говорит Москва.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

лишь вратарь к нему питал, чувства человечьи от нападок защищал. Он его при встрече ни побед и неудач, он бросался в драку, был ему за это мяч. Предан, как собака, футбольный

воротам, и ведь нету там дружка, нету никого, там так случается порой. Если другу туго, бейся в штангу головой. Но не выдай друга, футбольный мяч не знал людских секретов, высоких чувств.

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Бурная, море грозное, и тоска берет моряка. Ну а главное, если б славная подарила бы письмом даже палубу.

брось ты нервничать на манер девчат. Не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное то, что славное все равно матроса ждет. Если нравится

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою взметен по родной земле.

наступала грозная броня, и летели на земь самураи, под напором стали и огня, и летели на земь.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Нам есть что вспомнить. Родные.

12 ночи давно пробило, тогда вот так же луна плыла. И может верить не надо было.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

будет корм. Юнга Чим невредим, пьет Чим один. Ураганом прибыл потоплен миг, Чим Юнга пьет виски. Вдруг огромный вал Джима с рифа снял, Чим Юнга пьет джин.

пьет виски, но грозит напасть кашалота, пасть Джимми Дюнга пьет джин. Пасть близко, джин туда лет виски, кашалот виски пьет, Юнга Джим невредим, пьет джин, пойдем.

0: сын войдет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
3: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.

0: родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Когда в кругу друзей мы вспоминаем о годах нашей жизни боевой, один из первых тостов поднимаем мы за здоровье почты полевой.

Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Когда приходит почта полевая, солдат теплом далеким обогрет. Кто был на фронте, на переднем крае, тот оправдает и поймет бойца, который смерти пули презирая, готов плясать при виде.

и приветы от родных сердец. А следом фронтовые почтальоны несли приветы от родных сердец. В селе далеком плачет мать от счастья, узнав, что сын здоровый и живой. Ей эту весь сквозь битвы и ненасть приносит треугольник полевой. Бегут года, но мы не забываем о верном друге жизни фронтовой. И тост, друзья, с любовью поднимаем мы за здоровье.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

На манеже белые квадраты положил в окошко лунный свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Позади осталось воскресенье, день больших и маленьких забот, но давно забыты все волнения. Засыпает цирковой народ. День сегодня выпал вам нелегкий, даже трудный, честно говоря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Но если в праздник цирк большой был наполнен детворой, значит, день прошел не зря. Впереди далекая дорога, и куда не знаю, ляжет путь. В нашем крае цирков очень много, и поедешь ты куда-нибудь. Может быть, тебя слегка вдруснется, может, провожать придут друзья. Голубые поезда через села, города, в дальний край умчат тебя.

0: на свет. Спать ушли гимнасты, акробаты, только лишь остался сторож дед. Засыпают лошади и звери, на конюшне тихо и темно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно. Час ночной уже пришел, медвежата и осел крепко спят давным-давно.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Тоже мне милит.
2: Рекламирует.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

сколько заветных платочков носим в шинелях с собой. Нежные речи, девичьи плечи помним в страде боевой.

0: врачи, пулеметчик за синий платочек, что был сейчас враги.
1: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастье милый не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

этот вечер в танце карнавала. Я руки твоей коснулся вдруг, и внезапно искра пробежала в пальцах наших встретившихся рук. Где потом мы были, я не знаю, только губы помню в тишине, только те слова, что убегая, на прощанье ты шепнула мне. Если любишь, найди, если хочешь.

все равно не найдешь никогда. И ночами снятся мне недавно холодок оставленной скамьи, тронутые ласковым загаром, руки обнаженные.

легкое дыхание твое. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. И если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найди.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.
1: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, и несмотря ни на что, мы все хотим сделать свою жизнь приятнее. И не секрет, что музыка — это мощнейший допинг и катализатор эмоций. Когда я училась на режиссуре, нам вообще запрещали подкладывать какую-то композицию под свои работы, потому что сильная музыка может даже слабый видеоряд сделать мощным, но и заставить заиграть. Но в жизни мы ведь многое делаем ярче благодаря музыке. И если к ней добавить еще и танец, вспомним хотя бы легендарный фильм «Грязные танцы», мурашки от каждого просмотра, даже если смотреть его в сотый раз. Но кому-то даже в очень взрослом возрасте удается стать не просто зрителем, а главным действующим лицом на паркете, если профессионально заниматься танцами. Кто-то приходит в этот мир, чтобы вернуть детскую мечту, кто-то, чтобы сбежать от рутины, развода, от одиночества. А потом безобидное хобби вдруг превращается в соревнования, в амбиции, в ревность, во влюбленность в партнера или партнершу и во вторую жизнь, которая начинает конкурировать с первой. Что можно найти в танцах? Страсть, азарт, признание. Как при этом не потерять себя, семью, работу и удовольствие от процесса, если хочется побеждать в серьезных профессиональных соревнованиях? Сегодня в программе «Личные обстоятельства» будем обсуждать профессиональные танцы во взрослой жизни. Пишите ваши вопросы, делитесь опытом, ощущениями. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И не забывайте, что также трансляцию нашу можно еще смотреть в видеоверсии в Ютьюбе, ВКонтакте, в Рутюбе. Отличный повод на нас посмотреть. Сегодня у нас в гостях спортивный психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Анастасия, приветствую.
4: Здравствуйте.
3: И вот как раз кто смотрит нас сейчас по видео или, может быть, кто будет смотреть в записи, заметит, что у меня вот брошь, матис, танец, а у вас прическа. Видно, что вы профессионально занимались танцами. Да, сколько лет?
4: Я занималась практически 25 лет, с 5 лет до 30, но, честно говоря, у меня есть мечта еще вернуться на паркет. Я еще не решила, насколько это будет профессионально или это что-то будет совсем любительское, как говорится, для себя, но я точно понимаю, что это та часть жизни, которой очень мне не хватает, поэтому бывших бальников не бывает.
3: Ну, сегодня мы будем говорить о тех, кто занимается танцами, профессиональными танцами, да, но имеют, скажем так, полноценную вторую жизнь, профессию, реализованные в каких-то других сферах, и еще танцы. Кто-то приходит для того, чтобы, может быть, свою личную жизнь устроить. А зачем вообще приходят танцы? Если все есть, казалось бы, иди в спортзал, занимайся вполне понятными видами спорта.
4: Ну, значит, чего-то все-таки нет. Тут надо вспомнить фильм «Давайте потанцуем», где Ричард Гир хотел еще чего-то, как-то разнообразить жизнь, либо получить ту самую уверенность, которой, может быть, не хватало и в семейной жизни. И вот он втайне от супруги пошел заниматься танцами. Конечно, там такая развязка, что для супруги был шок, что муж занимается, вроде бы у него все есть, и всего ему хватает, но оказывается, чего-то все-таки не хватает. Я убеждена, что для взрослого человека это и про повышение стрессоустойчивости, и про эндорфины, и про социализацию. Танцы — это, конечно, замечательная история. Но вот вначале, Вероника, вы сказали относительно того, что музыку нельзя подкладывать под какое-то произведение.
5: Да, вот, учебное видео, потому что музыка, она действительно мощнее, сильнее, она диктует эмоцию, которой, может быть, нет в том видео, которое начинающий режиссер пытался, так сказать, показать и так далее.
4: Вот часто, если танцор начинающий, а композиция очень сильная, то это часто смотрится не очень хорошо, и тоже такой вот комплекс, повод для комплекса. Но в целом, конечно, в танцы все-таки приходят, как я вижу, люди яркие, люди, склонные к некой демонстративности, то есть вот должен быть такой компонент демонстрации личности, и тогда человек будет себя комфортно чувствовать. Либо для него это определенный вызов, преодоление, либо он понимает, что у него страх публичных выступлений, например, и он идет в танцы. Вообще бывшие бальники, либо действующие бальники, это те люди, которые, как правило, очень хорошо проходят собеседование. Это люди, которые довольно легко устанавливают контакт и идут на любые коммуникации. Это те люди, которые часто уверены в себе, раскрепощены, и как бы они ни были одеты, какое бы у них ни было настроение, все равно чувствуется, как он идет, как он говорит, как он дышит. То есть танцоры — это такая, ну, определенная каста, элитная каста людей. Я думаю, что во взрослом возрасте очень хочется к ней приобщиться.
5: Ой, я вспоминаю сейчас рекламу, там Джуд Лоу устраивал танцы у сына режиссера Ридли Скотта, это был рекламный ролик, когда, в общем, люди, у которых все есть, пошли танцевать, потому что хотелось чего-то еще, чего-то особенного, как вы сказали. Но при этом сейчас как будто бы такой ренессанс танцев. Кто-то идет в балет, потому что открываются студии балета для взрослых, для непрофессионалов. И, конечно, вот этот боди-балет, он, ты видишь просто, как меняются тела, как меняются люди, как меняется у них осанка. Наверное, это все рождает такой виральный эффект, когда все хотят это скопировать, все хотят пойти.
4: Безусловно.
5: Кто на танго?
4: Когда-то у нас было кино, тоже
5: грязные танцы.
4: Грязные танцы, да-да-да. Либо Shall We Dance, давайте потанцуем, либо история про телевизионное шоу
5: «Танцы со звездами».
4: «Танцы со звездами», да, что-то у меня плохо сегодня с названиями. Но сейчас это социальные сети и бум социальных сетей, и вот те самые вертикальные видео, которые становятся популярными, мы смотрим, считываем всю эту информацию через вот этот визуальный контент и, конечно, хотим быть похожими на эти прекрасные стройные тела, на этих женщин красивых, на мужчин. Мы видим, как трансформируются люди. Я наблюдаю за одной девушкой в соцсетях и понимаю, что вот она похудела на глазах на 25 килограмм, причем, ну, это вот примерно там за год, за полтора произошло без каких-либо еще допингов. То есть танцы — это единственное было средство для похудения, но вот именно средство, то есть если мы ходим в зал для того, чтобы похудеть...
5: Целенаправленно,
4: как цель. Да, то часто это приводит к неврозу, часто мы загоняемся и абсолютно не приходим к тому эффекту и результату, к которому бы хотели прийти. А почему? Потому что в данном случае в тренажерном зале для нас тело — это цель, а в танцах тело — это средство. И цель у нас совершенно другая. Цель — это красивый танец, это координация, это легкость, это соревнование, которое...
5: Атмосфера. Ну, ты внутри кино, когда гремит музыка, когда, может быть, есть какое-то специальное освещение, когда это красивая студия или площадка в парке Горького, Ты внутри кинофильма, вот оно, пожалуйста.
4: Да,
5: оно захватывает.
4: Исключительно прям за то, чтобы во взрослом возрасте как раз-таки танцевать. Вот на самом деле в России сейчас как-то вот возрождается история про танцы для взрослых, но вообще у нас ведь народ целеустремленный, и часто родители отдают своих детей там уже в 3-4 года танцевать, и где-то в лет в 16, окей, в 20 танцор выгорает, ему уже становится неинтересно, он часто уже реализован как танцор, и потом во взрослом возрасте у него и не возникает потребности танцевать. И, честно говоря, это грустно, потому что, например, западный опыт, он про то, что часто приходят дети там, лет в 12, в 16 или даже в 20, то есть уже взрослые люди приходят на танцы, зато у них продлевается вот эта танцевальная жизнь, и им и в 30, и в 35, и в 40 интересно танцевать. И это очень здорово, и, на мой взгляд, это тоже, ну, абсолютно такой вот правильный трек.
5: Еще, может быть, то, что работает на популяризацию танцев среди взрослых сейчас, это, конечно, огромное количество программ, которые предлагаются в даже детских кружках для родителей. Родители, которые водят своих детей на танцы и возят их на соревнования, они между родителями создают тоже какие-то свои коллективы, группы и так далее, и ездят на взрослые соревнования вместе с детьми. То есть это как-то сейчас можно делать одномоментно, одновременно.
4: Сейчас, да. Даже, по-моему, есть категория, где мама и ребенок танцуют вместе в команде, и это тоже оценивается, и, соответственно, вот танцевальная семья может победить, то есть не только обязательно...
5: Какой тимбилдинг, family building.
4: Абсолютно, то есть не обязательно теперь только ребенок должен отдуваться за всех на паркете, но теперь и мама, и папа может включиться, поэтому такие... Соревнования.
5: Я бы даже сказала не отдуваться, а когда ребенок становится средством реализации тех, может быть, амбиций родителей, которые не были в их детстве реализованы.
4: Да, достигнуты.
5: Да, вот сейчас можно, наконец, и маме тоже танцевать с ребенком.
4: Есть такое. И при этом, что еще замечательно, сейчас есть такое направление ПРОАМ, где профессионал-танцор и непрофессиональный, соответственно, любитель, студент приходят и танцуют в паре. Конечно, с профессионалом-партнером ты начинаешь быстрее схватывать всю эту технику, лексику танцевальную, и, безусловно, выигрывать соревнования так проще и эффективнее. Но не обязательно идти только по этому пути. Возможно, ты действительно когда-то занимался, и у тебя уже есть там определенный уровень хороший, и ты можешь также идти в танцы просто в свою возрастную категорию. Есть возрастная категория в профессиональных танцах, она называется «сеньоры». Это 35+, и там даже есть свои также чемпионаты России, чемпионаты мира, и ты можешь стать чемпионкой России. Ну, конечно, там будет написано по как бы любительской версии, потому что все-таки ты не соревнуешься с танцорами более младшего возраста и более младшей категории, но, тем не менее, это тоже очень достойный титул, и ты можешь найти партнера также, вот, который примерно на твоем уровне танцует. У нас есть определенные классы соревнования, классы мастерства, также есть и разряды спортивные. И все это можно где-то в объявлении, также в соцсетях разместить и вполне себе успешно найти своего партнера или партнершу.
5: Ну вот сейчас кажется, что «Танцуй, пока молодой» — это такой миф, и нет никаких возрастных границ. Но, тем не менее, они есть, потому что все-таки у тела, особенно если не заниматься всю жизнь танцами, да, и спортом, ну, есть
4: ресурс определенный.
5: Да, определенный ресурс, и что делать? Как отнестись и к себе, и к телу бережно? И действительно, вот этот самый возраст танца, когда его нужно учитывать и в чем?
4: Я где-то лет, наверное, не знаю, в 16 увидела впервые на соревнованиях такую категорию, как «Дети войны». И там были очень взрослые танцоры на паркете, и часто это семейные пары, 80+, люди совершенно прекрасные, уникальные, и стильные костюмы, и классная хореография, и когда когда я смотрела на них, мне было не страшно взрослеть и там, танцевать, не знаю, в 30 и, наверное, в перспективе в 40 и в 50 лет. То есть, опять же, мы должны понимать, что все очень относительно, и пока у нас есть вот эта тяга к прекрасному, тяга к танцу, то мы должны ее реализовать, я считаю. И очень грустно, когда мамы, которые, в общем-то, в абсолютно молодом возрасте находятся, еще там даже некоторых до 30 лет, считают, что им уже поздно выходить на паркет и отправляют ребенка на паркет, который совершенно бы не хотел именно танцевать. Да, он бы хотел заниматься спортом, но, возможно, единоборствами. И мама пытается переломить вот эту психологию и цель ребенка и вот таким вот образом через ребенка свои какие-то амбиции реализовать. Вот это грустно, потому что нужно отстать от ребенка в данной ситуации. Пусть он занимается, да, занимается спортом, я исключительно как спортивный психолог за, но должен быть выбран индивидуальный вид спорта по конкретному психотипу и физическим, и психологическим параметрам ребенка, а мама пусть идет и танцует, и она это может делать и в группе, и соло, и с партнером, если муж не ревнует, об этом, наверное, тоже, да, стоит поговорить.
5: Ой, обязательно поговорим. Ой.
4: Вот. Ну и, опять же, с профессиональным танцором, либо найти такого же любителя, который просто во взрослом возрасте решил танцевать. Я знаю много ребят в технических специальностях реализованных, но которые понимают, что им не хватает движения, им не
5: или
4: хватает.
5: Не хватает женского общества рядом.
4: Да, вот этой энергии, да, да? Да, да, да. Но некоторые целенаправленно и честно говорят о том, что хотят просто вот личную жизнь как-то прокачать свою, и идут в танцевальные клубы, коллективы. Но там просто надо быть понятным сразу, с определенной целью, не говорить девушкам о том, что я хочу там на соревнования, на профессиональные выходить, а прям обозначать цель, что я хочу просто для себя, для там эмоций, для движения и, возможно, для романтических отношений.
5: Ну, да, с одной стороны, безусловно, это все расширяет социальный круг, а с другой стороны, это может стать формой избегания, например, своей скучной жизни, работы или, может быть, каких-то проблем в семейной истории.
4: Ну, честно говоря, я все-таки склонна полагать, что это тот досуг, который в любом случае как-то делает нашу жизнь более разнообразной, более интересной. И даже если изначально мы пытались сбежать от рутины, то потом мы интегрируем вот эти танцы в нашу жизнь и понимаем на самом деле, чего нам не хватало, и трансформируемся таким образом. Мы понимаем, что, ну вот, может быть, мы уже просто не такие, как раньше. Может быть, мы уже не можем быть рядом с теми людьми, которые были раньше. То есть мы, как бы убегая от себя, находим нового себя. Наверное, так.
5: И если вдруг кажется, что я чувствую себя живым только когда я иду на занятия по танцам...
4: Значит, в жизни что-то не так.
5: Да, это звоночек, да, это такой сигнал.
4: Для того, чтобы, правда, поработать с целеполаганием, для того, чтобы понять, чего ты на самом деле в этой жизни хочешь. Я знаю историю, когда во взрослом возрасте люди, начиная танцевать, меняли свою профессию, понимали, что они больше не могут заниматься тем, чем занимались раньше, остановились тренерами по танцам. Ну, почему нет? Вполне себе успешная тоже история. И, опять же, нужно понимать, чего ты хочешь, и уважать свои желания и себя.
5: А вот в выборе, например, танцевальная студия или занятия по танцам в спортзале, какая-то групповая, может быть, тренировка танцевальная или индивидуальный формат. Как понять, как выбрать, на что пойти?
4: Ну, я не так давно наткнулась тоже на пост
5: или вообще
4: девушки,
5: в парке.
4: Вот, которая говорила о том, что я очень хочу продолжать танцевать, но только это делать в групповом формате соло-латино. Почему? Потому что неудачный опыт партнерства был. Ну, возможно, партнер передавил. Бывают вот неопытные мальчики, бальники, неопытные в плане тренерства, и они начинают требовать от своих партнерш, которые только-только пришли в танцы, профессиональных каких-то результатов, действий и так далее. А человек, который никогда никогда не занимался раньше танцами, но вот его может такой напор напугать, и в целом человек просто может закрыться и перестать танцевать. И вот, наверное, когда ты еще не уверен в том, что ты хочешь именно парно танцевать, то групповой формат, вот это соло-латино, это очень хороший выход. Я знаю те семьи, в которых есть запрос у мужа на то, чтобы женщина была более уверена в себе, более раскрепощенная, но при этом они как-то ревностно относятся к тому, чтобы она танцевала в паре. Но вот это выход, да, такой вот компромиссный вариант, когда девушка идет в фитнес-клуб, например, и занимается групповыми там программами той же латины.
5: Зумба.
4: Зумба, да, замечательно, хорошо. Почему нет?
5: Да, ну вот, кстати, я знаю пример тоже девушки, которая поменяла, можно сказать, весь свой профессиональный трек. Она просто пошла, увлеклась той же зумбой и теперь преподает, и потрясающе выглядит, всех мотивирует. И, опять же, популярность танцев. Видно, что она растет невероятными темпами, наверное, благодаря соцсетям в том числе, потому что соцсети — это зрелищная история, и все, что зрелищно, все там залетает, да. Все кажется таким легким, но на самом деле это большая работа. И тоже здесь нужно отдавать себе отчет, что это потребует от тебя и ресурсов, и времени.
4: И денег.
5: Да, обязательно денег. И здесь вот на какие суммы вообще рассчитывать? Ну, помимо абонементов в спортзал или индивидуальной тренировки, но еще же костюмы, поездки, соревнования.
4: За 5 лет перерыва своего танцевального смогла...
5: Накопила на квартиру.
4: Закрыть, да, ипотеку, поменять машину и доделать ремонт.
5: Серьезно? То есть я думала, что я в качестве шутки сейчас это сказала.
4: Ну, это при том, что я ведь не танцевала по системе ПРОАМ. Система ПРОАМ — это, пожалуй, самая дорогая история, потому что здесь ты платишь за тренировки тренеру, который является твоим партнером. Ты также оплачиваешь тренировки с дополнительными педагогами. То есть, вот, допустим, час тренировки у тебя... педагог, и часто это какой-то топовый педагог, дорогой педагог, а рядом ассистирует партнер, и ты партнеру тоже платишь, то есть как бы производишь двойную оплату. Это, как правило, ну, минимум 3 раза в неделю. Дальше мы должны посчитать костюмы, и мы должны обязательно посчитать выездные турниры. И вот в этих выездных турнирах, если профессиональный танцор платит только за регистрацию, членский взнос, то... Когда ты на соревнованиях по системе ПРОАМ, то ты еще каждый танец оплачиваешь своему партнеру, потому что для него это работа. И вот там суммы какие-то невероятные, иногда там по 400, 500, по миллиону на один турнир девушки платят, тратят, да, дай бог здоровья их мужьям, которые часто поддерживают такие инициативы. Мы знаем, что турниры часто проходят за границей. За границей такая история сейчас очень недешевая. Да, ты оплачиваешь, если это выездная поездка, еще и
5: визу, билет проживание.
4: Не только себе, но и партнеру. Да, мы не будем забывать и проживание, и, как правило,
5: питание.
4: Ты хочешь жить где-то, да, в общем-то, красиво. Если ты уже в такое красивое какое-то место приехал и хочешь соревноваться в красивой атмосфере. Поэтому это, конечно, очень дорогое, я бы сказала, удовольствие. Но если ты спортсмен, то в целом затраты все-таки не такие глобальные, потому что ты оплачиваешь только себя часто, а партнер оплачивает себя самостоятельно. Ты на турнирах платишь членский взнос порядка, ну, там, условно, 2000 рублей. Но педагоги, да, цена их в Москве в среднем это 1005 за 45 минут занятия. Также, если это какой-нибудь иностранный педагог в евро, то это будет, ну, и 15, и 20 тысяч 45 минут. Таких уроков в день, если ты на сборах, иногда у тебя 5-10 вот, в течение сборов, может быть. И, ну, конечно, эта сумма, я думаю, что нужно рассчитывать там на 1150, ну, в любом случае, в месяц. Поэтому многие, я знаю, мои коллеги танцевальные в свое время очень быстро росли по карьерной лестнице в нетанцевальном смысле, чтобы оплатить свои танцы. То есть они становились руководителями, чтобы была возможность поехать на сборы и оплатить очередные соревнования.
5: То есть твоя настоящая жизнь, которая была до танцев, она становится таким фоном и средством для того, чтобы поддерживать свою танцевальную страсть. Но в любом случае танцевать в парке Горького – это бесплатно, это красиво, ура, это потрясающе. Даже если ты ничего не умеешь, можно просто стоять, смотреть, можно просто…
4: Наслаждаться музыкой, да.
5: Да, в такт кивать головой, и это всегда, конечно…
4: И платье выглядит.
5: Эндорфин. Ой, это отдельная история. Мы сегодня говорим о профессиональных танцах во взрослом возрасте и продолжим совсем скоро после новостей.
0: Реклама. Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Это когда маме чавку разбил, а она не ругалась.
8: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
9: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
10: Первая любовь, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Вы слушаете радио «Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва.
2: Повтор лучшего.
1: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
5: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». Сегодня мы обсуждаем профессиональные танцы во взрослом возрасте, обсуждаем с спортивным психологом, с кандидатом психологических наук и еще и с человеком, у которого за плечами больше 25 лет занятий профессиональными танцами, Анастасия Лысакова. Анастасия, еще раз приветствую. Напоминаю, что нам можно написать, поделиться своими ощущениями. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». Есть у нас чат в Максе. И не забывайте, что еще трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, ВКонтакте, в Рутюбе. Там тоже очень удобно писать комментарии. Конечно, можно на нас посмотреть. Анастасия, вот такой вопрос к нам поступил. Больше ли женщин в танцах? Нужно ли, приходя в профессиональные танцы во взрослом возрасте, рассчитывать на то, что дефицит партнеров?
4: Девочек, в принципе, изначально, конечно, в танцы идет больше, и это нужно понимать, и соотношение примерно в полтора раза больше все-таки девочек.
5: Но... То есть те, кто mm-hmm. идут все-таки улучшить свою личную жизнь, в общем-то, правы, идут туда. Лучше, чем онлайн-дейтинг.
4: Это правда. Но есть такой момент в жизни практически любой женщины, когда она чисто физически хотя бы несколько месяцев не может соревноваться, не может тренироваться активно, это роды, это беременность. И в этот момент часто вообще девочки уходят в семейную жизнь, либо в тренерство, завершают спортивную карьеру, а их партнеры остаются не при делах. И вот в такой момент, где-то вот лет в 25-30 часто профессиональные партнеры не могут найти партнёр своих ровесниц. Как бы 18 лет для них это, ну, все-таки такая большая разница в возрасте, а вот своих 25-30 лет партнерши, они найти не могут. Так что вот имейте в виду, дамы, что лет так в 25-30 такое окно возможностей появляется.
5: Прайм-эра,
4: да,
5: для
4: когда,
5: танцовщиц.
4: Если вы когда-то танцевали, но достаточно серьезно, активно, то можно свои навыки восстановить и вполне себе встать в пару с профессиональным танцором без каких-то дополнительных доплат, потому что если мы танцуем по системе ПРОАМ, то, конечно, здесь чаще всего профессиональные танцоры, в роли профессионала выступает партнер и непрофессиональный партнерша. И в таком случае, конечно, партнерша оплачивает партнера, потому что он вот, да, в роли профессионала-тренера. Его время стоит денег.
5: То есть есть куда выходить из декрета, да, в профессиональный танцы.
4: Это точно.
5: А в случае, если, опять же, попытка сбежать от рутины, если есть соблазн отнестись к танцам во взрослой жизни, скажем так, слишком серьезно к соревнованиям и так далее, когда и муж на второй план отходит, и работа, и вообще вся другая жизнь.
4: Ну, тут имеется в виду, что не можем ли мы таким образом дополнительную психотравму получить, если мы танцуем и слишком серьезно к этому относимся. Тут я за оптимум мотивации. Вот есть такой фундаментальный закон спортивной психологии, почему-то не все его знают, даже мои коллеги спортивные психологи, закон Йеркса-Дотсона, либо закон оптимума мотивации. Это про то, что, конечно, обязательно ставить цель, обязательно хотеть чего-то достичь, но понимать, что если это вот вдруг не произойдет, мир не рухнет и ничего страшного не случится. И даже есть такая взаимозависимость, если мы чего-то слишком сильно хотим, то наш результат начинает падать. То есть и во взрослом возрасте, и в детский, подростковый период очень важно поймать вот этот баланс и не перегореть. Потому что очень много энтузиастов и во взрослом возрасте, и не только, и в профессиональном спорте, и не в профессиональном, когда ты начинаешь что-то делать, увлекаться, и делаешь это очень так серьезно, погруженно, а потом лампочка перегорает, ты понимаешь, что твои ожидания совершенно не оправдываются, фрустрации, ты просто уходишь и больше этим не занимаешься. То есть вот очень важно сказать себе, что да, я делаю от себя все возможное, но если вот пока не случается и чего-то не происходит, от того, что мне надо, ну окей, иду дальше, ничего страшного.
5: Если ты своей владеешь страстью, а не тобою властвует она, да?
4: Да-да-да.
5: Ну, то есть дух соревнований можно, можно им, ну, скажем так, ухудшить, да, и испортить все ощущение, если слишком,
4: если слишком сильно, да, хотеть этого всего, если слишком сильно серьезно к этому относиться, ну, правда, что бы мы ни делали, мы все равно это делаем для себя. Вот как говорят, ты профессионально занимаешься танцами или для себя. Но даже олимпийские чемпионы, танцы пока это не олимпийский вид спорта, но даже в олимпийских видах спорта все равно понятно, что ты делаешь это и для тренера, для родителей, для страны, но как будто бы прежде всего все равно для себя, поэтому очень важно вот этот момент понимать и знать, для чего мы танцуем. Но в целом соревнования — это огромное счастье, потому что ты становишься более стрессоустойчивым, ты находчивый, ты адаптивный, ты знаешь вообще способы саморегуляции, даже если тебя этому не учили в университете или в школе, ты все равно владеешь собой, и в какие-то неожиданные ситуации потом в жизни ты знаешь, как себя вести. Для тебя это вообще совершенно не шок и не стресс.
5: Да, но когда ты уже реализован в какой-то другой области, и все с тобой по имени-отчеству, а тут ты вдруг раз, и опять какой-то начинающий, и еще если ты провалишься, и все твои конкуренты, хейтеры, все следят, смотрят, смеются над тобой, что за детский сад ты тут устроил.
4: Это на самом деле такое серьезное испытание для психики, тем более, что, например, во взрослом возрасте очень сложно учить и запоминать хореографию. А вот есть такое
5: вообще понимание, что-либо учить и запоминать.
4: Да, ну вот сензитивный период, когда ты в детском возрасте хорошо все это запоминаешь, а уже во взрослом не очень. Если честно, я сама пришла именно в профессиональные танцы в 16 лет у меня был первый такой профессиональный партнер, профессиональный тренер, потому что до этого все-таки была больше история про ансамбль, про ну, такой уровень, скажем, очень все равно любительский. И вот для меня было большим испытанием всегда запоминать вариации, но когда ты это преодолеваешь, ты, конечно, начинаешь любить себя больше и сильнее, и вот в этот момент ты действительно уверен в себе. Просто нужно понять, что человек, он не универсален, человеку свойственно ошибаться, и ты не можешь знать всего, и просто позволить себе быть учеником, впитывать как губка, быть вот в этом энтузиазме, в страсти, и все будет хорошо. Я, кстати, описывала подобное явление в книге «В своей дневник бальницы». Там мне, правда, в основном основная драма вся про то, как найти партнера и не потерять себя. Потому что, да, действительно, эта история непростая, чтобы подходить и физиологически, и психологически, и тренерам понравиться. То есть там очень много таких вот моментов сложных. Ну, а там больше, наверное, по большей части для подростков, но, тем не менее, во взрослом возрасте, когда приходишь танцевать, тоже сталкиваешься с нечто подобным.
5: Ну вот, мы добрались до самого интересного, самого вкусного. Действительно, вот эта партнерская история, она очень многих женщин, которые тоже... привыкли нести ответственность, привыкли быть самодостаточными. Это та история, которая тебя переобучает доверять мужчине. Потому что вести должен партнер. Да. А очень многие женщины, которые приходят, не, скажем так, которые не занимались профессионально, они говорят, ты меня должен вот здесь крутить, вот здесь ты меня не так ведешь.
4: Это да, но вот для таких женщин, ну, властных, так скажем, я все-таки рекомендую профессиональную латину, именно не латину социальную, такую адаптированную, адаптивную, где сальса, бачата, но такой более расслабленный стиль, вот то, что как раз часто в парке Горького танцуют. А я рекомендую для таких леди-босс все-таки идти в классическую латину, вот эти пять танцев латиноамериканской программы. Почему? Потому что там очень много надо танцевать себя. Есть партии, которые ты танцуешь вне зависимости от партнера. Да, сонаправленно, сонастроено. То есть совсем, конечно, тебе невозможно быть соло в одного, да, но тем не менее ты можешь очень много проявлять себя. А вот если ты хочешь как раз-таки стать мягче и слушаться партнеры, быть более, ну, где-то ведомой, уступать. Это аргентинское танго. Вот там бальницам, если честно, очень сложно подчас перестроиться, потому что когда ты конкурсный танцор, ты бальница, ты знаешь, что ты должна стоять на своих ногах, в своем балансе, ты должна точно знать свою вариацию, там, вплоть до запятой, ритм и так далее и тому подобное. На тебе такая же ответственность, как на партнере. А когда ты танцуешь танго, там ведь есть место и импровизации, и ты должна быть более послушной, ты должна делать все за партнера и после партнера. То есть, ну, тут немножко другая философия, немножко другая психология, поэтому, опять же, мы должны...
5: Изначально танго — это мужской танец, поэтому женщинам властным он может подходить.
4: Да, потому что, вот, возможно, это единственная сфера, где они могут почувствовать себя мягкими, где-то послушными, вот...
5: А вальс, фокстрот?
4: Тоже да, но вот опять же, если мы говорим про профессиональный сейчас уровень, а в России он очень-очень высокий, этот уровень, очень тоже много задач у партнерши. Там она тоже должна понимать, где, в какой момент, что подкрутить, какие мышцы должны включить, какие расслабить. У меня был очень смешной случай, когда я просто гуляла с друзьями по барам Питера, и был какой-то... очень такой танцевальный мужчина средних лет, но явно он танцевал социальные танцы, то есть там вот это вот бачата, сальса и так далее. И ко мне подошла девушка и говорит, ой, вы так красиво танцуете, я вижу, что вот мужчина вот этот красиво танцует, а можете вот подарить нам этот танец, мы даже там бокал вина подарим, пожалуйста.
5: Мой за здоровый сделайте. Образ жизни,
4: абсолютно, да,
5: да, чрезмерное потребление вредит здоровью.
4: Да, вот, но суть была в том, что когда мы с ним начали танцевать, мне казалось, что я очень все делаю профессионально, правильно, грамотно, все, значит, делаю так, как нужно. Вот, ну и при том, что я там стройная, молодая по сравнению с этим мужчиной была, но в конце он сказал так несколько пренебрежительно: «Бальница, что ли?» Я говорю, ну да, вообще да. А он говорит, ну, оно и видно, жестковато. То есть я-то привыкла все брать тоже на себя и где-то нести ответственность, додумывать за партнера, где-то дотанцовывать, где-то его компенсировать. А он хотел, чтобы я была более такая лапушка мягкая, более податливая, более, ну, где-то женственная. Вот там есть разница.
5: Да, а вот что как раз делать там женщине или, может быть, мужчине в случае, если ты приходишь танцевать, ты находишь своего партнера, и он делает вот ровно то, что тебе казалось бы нужно. А муж твой или супруга не делают. То есть твердая мужская рука, опять же, тактильность, опасность, четкие
4: есть.
5: Указания.
4: Опасности есть.
5: Или вот она податливая, пожалуйста, да, а жена такая, ты с ней не забалуешь.
4: Но вообще во взрослом возрасте есть опасность, когда ты приходишь на танцы, видишь такого невероятного красивого партнера, очень быстро в него влюбиться. Ну, почему это происходит? Во-первых, все-таки у нас в танцах остаются люди, как я уже сказала, демонстративного склада характера. То есть это те люди, которые могут себя показать в самом лучшем свете. Муж, который не занимался танцами, зачастую просто не обладает этим навыком. Но это не значит, что он чем-то хуже, просто он другой и заточен под какие-то другие моменты.
5: Но... Надежный, семейный, ответственный, платит за это все,
4: да.
5: Ну, к примеру.
4: А женщина думает, что он скучный.
5: Ну да.
4: И в этом большая
5: или
4: проблема.
5: Или недостаточно у него вот эта вот жесткая мужская рука, да?
4: Недостаточно жесткая мужская рука. Но вообще удивительно, как я вижу, женщины-профессионалы, там, допустим, врачи с многолетним опытом говорят, вот я пошла на свидание с танцором, и, ну, я-то понимаю, что, возможно, если он, допустим, не очень успешный танцор, то он как будто бы ей не пара, потому что она в жизни лучше, чем он реализован. А она говорит, боже, я думаю, что у нас не будет второго свидания, потому что ведь он такой красивый, он такой скоординированный, он так вот себя преподносит.
5: Ну вот мужчина как произведение искусства, это вот актеры, певцы, это
4: да,
5: все творческие профессии, да, экранные.
4: Типы личности. А нам, женщинам, этого не хватает. Нам не хватает ощущения праздника. Нам часто не хватает ощущения, ну, где-то сопереживания, потому что мужчина, который всю жизнь в танцах, он уже очень хорошо выучил женскую психологию. Он уже знает, как ее подбодрить, где сделать комплимент. Какой комплимент, как на нее посмотреть, как ее взять. И, конечно, вот в эту ауру, в этот образ влюбляешься порой даже не в самого человека, а в некое представление вообще о прекрасном.
5: Ну и плюс, вы такие вместе красивые, вы собрались на соревнования или даже на урок танцев, вы вкусно пахнете духами, играет музыка, тот самый катализатор, который диктует вам эмоцию, страсть. А дома, на кухне, как правило, плачет ребенок и пищит микроволновка, и стиральная машинка там что-то делает.
4: Ну, да, безусловно, это вот опять же о том, что наша душа просит праздника, и когда мы ее получаем, и мы его, этот праздник получаем, то мы ассоциируем дальше человека, который рядом с нами в этот момент, тоже с чем-то прекрасным, с позитивным, с эндорфинами и вообще с самым лучшим чувством на свете, с любовью. Вот, поэтому, конечно, опасность такая вот большая в этом возрасте. Но я просто тоже рекомендую быть в таком оптимуме мотивации, понимать, что партнер часто это не цель, а некий инструмент для достижения тех целей, ради чего ты пришла на танцы. И при этом любить мужа, особенно если он за все это платит.
5: Ну и поощряет развитие, да?
4: Да, да, да.
5: Не угнетает.
4: И не ревнует, потому что для меня была огромная проблема в моей жизни, вот в личной, когда я, будучи профессиональным танцором и воспринимала часто уже партнеров просто как партнеров, как ну, неотъемлемую часть своей профессиональной деятельности, но вовсе не предмет вожделения. Вот сталкиваясь потом в жизни с молодыми людьми, которые никак к танцам не относились, ну, в общем, они мне прям говорили о том, что давай-ка выбирай между мной и танцами. Делай свой выбор, мы можем быть счастливы только при условии, если ты будешь заниматься чем-то другим. А для меня это танцы, это часть личности. И получается, что уйти из танцев – это предать себя. И вот между молодым человеком, даже хорошим, успешным, где-то реализованным, я все равно выбирала себя, потому что понимала, что если я уйду из танцев, то я буду таким вот образом разрушать себя.
5: Ну, это довольно такая, я думаю, распространенная история, и вы, наверное, на консультациях тоже сталкиваетесь с тем, что мужчины не дают, то есть чаще мужчины действительно не отпускают и не дают, и боятся потерять женщину, и боятся за свою репутацию, как там друзья, знакомые будут смотреть на то, как ее как-то вот обнимает, да, в танце другой какой-то мужчина. Ну, то есть это что такое вообще? Еще социокультурные особенности здесь нужно учитывать. А насколько часто вы рекомендуете парам семейным идти вместе танцевать? И где не рекомендуете? То есть в какой момент?
4: Ну, вообще в состоянии конфликта, в состоянии отсутствия общих целей, конечно, рекомендую идти вместе на танцы. У меня была пара, которая, причем я еще тогда была студенткой, они ко мне пришли танцевать как к тренеру, и у них было двое детей. После того, как мы начали занятия, у них появилось еще двое детей, и вот конфликты их были разрешены, и действительно они стали лучше друг друга понимать. То есть если возникали какие-то конфликты, то они в основном...

0: желание, и, ну, где-то уметь уступать. Если даме надо закрыть свой гештальт, то подумайте вместе на семейном совете, как это можно сделать, если она когда-то танцевала, и сейчас у нее тоже есть такое желание, потребность, пусть она его реализует. Каким образом? С партнером или без? Какая-то программа, может быть, это какой-нибудь American Smooth, например, такое направление замечательное, смешанные танцы, сейчас еще стали называть это направление, где как бы и латинный стандарт, но, на мой взгляд, там меньше прям такого контакта, не так это все, может быть, откровенно, как в латине, потому что более длинные танцы, нет постоянного такого плотного взаимодействия друг с другом, там, телами, как в стандарте, поэтому, может быть, вот именно это направление станет решением для партнерши, жены, которая хочет танцевать, а муж ревнует.
1: А вот, кстати, если ревнует, да, то как поговорить?
0: Ну, честно говоря, сложно как-либо говорить.
1: И причем и женщина же может ревновать. Она может быть в декрете с ребенком, а мужчина когда-то танцевал или хочет танцевать. И я знаю такие пары.
0: Да, да, да.
1: И это женщина проблема. Отпускает, разрешает. И понятно, что там все красивые, собранные, с прическами, эти платья невероятные. Mm-hmm. Дома мы так не ходим, конечно, у нас
0: да,
1: халаты
0: тут,
1: и треники.
0: Тут тоже нужно понимать, что если муж, кстати, как, например, массажист, он работает с женщинами, также и тренер-танцор, он работает с прекрасной половиной человечества, тут точно нужно знать, что, скорее всего, вероятнее всего, он не воспринимает этих женщин как предмет страсти. То есть, наверное, это все-таки такой его бизнес-проект, и несмотря на то, что, конечно, он мужчина, но все-таки он будет спокойнее относиться к женщинам.
1: Ну, как врач к своим пациенткам.
0: Да, и вряд ли он будет прям вот бросаться на каждую женщину и считать, что вот она та самая и гораздо лучше, чем жена. Наверняка он сделал выбор в пользу своей женщины, жены, ну, потому что есть какие-то общие точки соприкосновения, и это не всегда танцы.
1: А если муж ревнует?
0: Если муж ревнует, честно говоря, это очень такая ситуация не лучшая для вот, разрешения этого конфликта, потому что видно, что у мужа и жены уже не совпадают ценности, какие-то базовые установки. Все-таки, наверное, я рекомендую договариваться на берегу, и во взрослом возрасте, если мы уже танцуем, то подбирать мужа, выбирать, который либо лояльно относится к танцу, либо, может быть, сам танцует, ну и как-то вот уметь договариваться на берегу об этом, потому что это важно и часто, конечно, драма.
1: Если танец часть тебя, и ты
0: да, понимаешь, что... если ты не можешь без танца, то, ну, сделай, да, вот этот выбор осознанно, не надо думать, что сейчас вот он ревнует, пока вот вы только начинаете встречаться или только поженились, а потом он перестанет ревновать, вряд ли. Скорее всего, он будет ревновать постоянно.
1: Еще больше.
0: Еще больше, да, поэтому лучше здесь выбирать какого-то там мужчину, который, ну, в общем-то, с пониманием к этому ко всему относится.
1: А вот с профессиональным танцором или с женщиной, которая профессионально занимается танцами, можно построить крепкую семью, стабильную? Ну, вот мы же знаем, да, по актерам, практически вот в каждом фильме, в котором они снимаются с кем-то новым, с тем потом семью создают. Ну, потому что невозможно играть любовь и не влюбиться. Это нужно очень-очень... высокий стараться. Уровень профессионализма, да, чтобы абстрагироваться и так далее. И то высочайшего класса актеры влюбляются друг в друга.
0: Я все-таки склонна, опять же, говорить о том, что у счастливых союзов должны быть общие цели и общие ценности. И вот часто партнер-партнерша – это люди, которые очень любят танец и готовы создавать семью и бизнес-проект определенный, который вот как раз про тренерство, про создание коллектива. Вот в таком случае, когда оба партнера в теме, я рекомендую строить общую личную жизнь. Но для одного партнера, который не связан с танцами, а другой связан, ну, это может быть большая проблема, нагрузка психологическая. Думаю, 100 раз подумайте, прежде чем связывать свою жизнь с творческими людьми.
1: Ну и, наверное, под финал, как себя подбодрить перед соревнованием и, опять же, после соревнования, если что-то не получилось? И не будет ли это напоминанием того, что вот ты в детстве не успел, а мог бы стать суперзвездой мирового масштаба, а сейчас ты довольствуешься, ну, каким-то там особым разрядом, что ли?
0: Я думаю, что...

0: нужно просто ставить реальные, реалистичные цели, и краткосрочные, и долгосрочные. И вот если долгосрочные, это, например, выиграть какой-то масштабный турнир, то сейчас хотя бы, например, пройти следующий тур или просто станцевать какую-то фигуру лучше, чем на прошлых соревнованиях. И потом посмотреть видео, сделать выводы, и даже если что-то пойдет не так, то это всего лишь повод танцевать дальше.
1: Спасибо огромное за эту беседу. Я надеюсь, что вот так вот в хорошем ритме мы кого-то мотивировали, может быть, прямо сейчас пойти танцевать. Да или просто включить музыку в машине, дома и танцевать для себя.
0: Да,
1: это.
0: Танцуйте, будьте счастливы.
1: Всегда приятно. Анастасия Лысакова была у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». Меня зовут Вероника Романова. До встречи через неделю.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили склады ВСУ с дронами в Харьковской области. Удары нанесены с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань». Также уничтожены склады с комплектующими и оборудованием для радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны. Уточняется, что были атакованы объекты в населенных пунктах Савинцы, Зитьки, Барвенково и Волохов-Яр. Вооруженные силы России регулярно наносят удары по пунктам управления БПЛА, складам и логистическим центрам, применяемым для доставки и хранения военного имущества, включая беспилотники или комплектующие для них. За ночь над регионами России уничтожили 153 украинских дрона. По данным Минобороны, силы ПВО перехватили беспилотники с 23 часов субботы до 7 утра воскресенья. Средства противовоздушной обороны нейтрализовали БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Татарстана и Московского региона. Кроме того, дроны ликвидировали над полуостровом Крым, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей. 13 человек получили ранения в ходе массированной атаки БПЛА на Белгород. Среди пострадавших два ребенка, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев. 4-летнего мальчика с осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Медицинскую помощь на месте оказали 9-летнему ребенку и 3 взрослым. Бригады скорой доставили в медицинские учреждения города 8 раненых. Кроме того, как рассказал Шуваев, повреждены более 4 многоквартирных домов, административное здание, социальное и коммерческие объекты. От взрывов БПЛА загорелись 2 автомобиля и частный дом. Места ЧП объезжает мэр Белгорода Валентин Демидов. По его словам, сотрудники управ описывают повреждения, помогают жителям после атаки дронов. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с праздником. Президент отметил, что за последние 10 лет в России ввели более 955 миллионов квадратных метров жилья. 1 300 000 человек получили новые квартиры по программам расселения аварийных домов. Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки, вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни, проявляете мужество и самоотверженность, подчеркнул глава государства. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 12 рублей 17 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 82 рубля 17 копеек. Курс евро до вторника 94,84. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 18. Сегодня в столице переменная облачность без осадков. Днем 23-25 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
2: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Микробиота». В эфире врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Мария Матвеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Как мотивировать себя на тренировке». В эфире основатель Национальной лиги тренеров Кирилл Иванов и основатель и главный тренер Национальной лиги тренеров Найля Хусаинова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Книги для детей и для подростков. Какие они сейчас?» В эфире исполняющая обязанности директора редакции детской и подростковой литературы «Эксмо детства» Лариса Горбань. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Правила построения серьезных отношений. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плесича.
10: О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
11: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
6: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – эксперт по евроатлантическим отношениям, политолог Владимир Оленченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
12: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
6: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Каждую субботу после 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

часов 9 минут в столице. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 9 августа, воскресенье, меня зовут Георгий Осипов, просыпаемся, пробуждаемся. Наши координаты, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонки в прямой эфир 8-495-7373-94-8. Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на YouTube-канале, который так и называется «Говорит Москва». Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на каналы. Не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Ну что ж, доброе утро, друзья. Амиго здесь, 506 здесь, Григорий СПБ, Игорь Маслов, Хишедоу, Зурита, Андрей, 135-й, Гермошлем, 256-й и Евгений Воркунов. Доброе утро.
1: Доброе.
0: Слушай, на самом деле я обратил внимание, что сегодня на дорогах прям плотничком. Я ехал не из дома, меня пригласили на дачу, я ехал из Подмосковья. Очень много машин. Вот реально очень-очень много машин.
1: Ну, а я из дома ехал, и так же было примерно.
0: Ну, видимо, направление для меня просто незнакомое.
1: Может быть.
0: Это Каширское шоссе, и мне казалось, что эта дорога будет бесконечной. Но все в порядке, все хорошо. А к чему я это все говорю? То, что слушатели прям присоединяются с самого утра, и видно, что все куда-то едут. Вот интересно, куда же ехать?
1: Ты думаешь, если они пишут, ты уверен, что они едут?
0: Слушай, я всегда, вот даже пишут. В кровать, когда лежу, я куда-то еду. Всегда где-то в голове. Ну, сами понимаете. Мне нравится вот сообщение Гермошлема. Доброе утро. Сегодня день строителя. Я такой на серьезке. Вот. Дальше читал, но про себя. Прошу вас поздравить с этим праздником мою девушку. Ну, вроде как бы, ну, поздравляем, да, ее. Но он продолжает дальше. Она уже год строит из себя черт знает что. Старая шутка, извините, не удержался. Ну, если шутки откинуть, то мы поздравляем всех с Днем Строителя.
1: А ты уверен, прекрасным... что сегодня День Строителя?
0: Слушай, я уверен, потому что у меня вот в пятницу был корпоратив, и там коллектив отмечал День Строителя, поэтому... Да, там были строители, поэтому всех причем... Ну и по Москве баннеров очень много. Если обратили внимание, 70 лет, ну, я, как понимаю, стройкомплекс у Москвы, поэтому всех причастных поздравляем. Вот 506 пишет, что он едет на кровати к Пощелковскому, поэтому вот, видишь, они опровергают, они действительно куда-то едут. Григорий СПБ вот с самого утра, честно говоря, вот ощущение, что ты проснулся и хочешь есть сегодня. Я не знаю, вот разделите ли вы со мной это, но Григорий СПБ разделяет, он присылает мне какие-то суперкрасивые жареные колбаски.
1: Колбаски, да.
0: Да.
1: Мы вас осуждаем.
0: Не, мы вас пробуждаем, а потом чуть осуждаем, поэтому давайте, Григорий СПБ.
2: Не, конечно, вы делитесь. Реально красивые колбаски, я сейчас только увидел.
0: Да, ты представляешь, вот шикарные что-нибудь колбаски. Еще, какую-нибудь капусту туда, вот, ну, вот.
2: Мне кажется, добавить. Так идеально.
1: Нет. Какую капусту ты, что несешь?
2: Зачем капусту?
0: А вы не любите? Я, честно говоря, тоже не суперлюбитель, но с такими сосисками
1: но капусту добавлю, я ее не люблю, но
0: да
1: буду
0: страдать. Да не вовнутрь,
1: просто.
0: Как гарнир, ну что ты
1: да,
0: душишь?
1: Ну как гарнир, конечно.
0: Чтобы вы понимали сейчас...
2: Вовнутрь?
1: Ты в Германии, что ли?
2: Друзья, кто-то подумал, что вовнутрь? Ты так сказал, да не вовнутрь, а кто подумал, что вовнутрь?
0: Я не знаю, он сказал, не надо добавлять, поэтому не, я бы с удовольствием. Сегодня именины у Германа, Пафнутий пишет, всех Германов мы поздравляем.
2: Да.
0: Мы вам верим.
2: Да, мы я вам первый верим, раз об этом что... слышу.
0: Верим.
2: Честно говоря.
0: Ну, 506 вспоминает шефа Комидора, говорит, у нас вот есть шеф-повар, который присылает обычную еду. Но вот пока не пробудился он.
1: Давай мы не будем его пробуждать, а то он сейчас как начнет нас закидывать едой.
0: Сосисками?
1: Да.
2: Ну уж с сосисками так уже
1: закидаю.
0: На гарнир картошечка у Григория СПБ.
2: Я теперь хочу увидеть, как ты вовнутрь пихаешь капусту. Вот у меня теперь такая мечта. Как это выглядит. Жареная сосиска, и ты вот туда вот еще запихиваешь эту капусту. Прям пихаешь, пихаешь. Причем не любя. Просто так
1: ты
2: вот
1: уверен,
2: запихиваешь.
1: Ты уверен, что ты это хочешь
2: видеть? Я да, вот теперь да. Теперь да.
0: Фу.
2: Это мерзость. Нет, это мерзость,
0: это ужасно.
2: Скорее всего. Но...
0: Да, даже звучит
2: ужасно. Но я хочу, да. Я хочу теперь смотреть на это. Ладно, значит, давайте какую-нибудь тему с вами возьмем.
0: 282 пишет. Доброе утро, говорит Москва. Не травите душу едой. Я на работе 6 утра. Белая волчица.
1: Причем волчица — это глагол.
2: Почему... Ладно.
0: Ну, она подписывается. У нее никнейм «Белая волчица».
2: Хорошо.
1: Это был прикол.
2: А, это подпись.
1: Да, на самом деле это прикол с другого радио. Там звонит, короче, слушательница и говорит, я хочу вот поставьте вот песню «Одинокая волчица». Ну, и там кто-то начал писать, а почему она волчица? Ну, типа...
2: Да,
1: это глагол,
2: да. Так, психолог или историк моды?
0: Что-то очень круто звучит.
1: Это теорема из Хабара, что
2: да,
0: подходит к нашей прекрасной программе.
2: Психолог объяснила важность отказывать без объяснений. Оправдания делают человека более подверженным манипуляциям. Такое мнение выразил в нашем эфире Юлия Куликова-Цай. Когда я, предположим, иду в зал, потом в спа, И потом читаю книжку, и мне звонит кто-то и драматическую историю рассказывает. Это история про то, как выстроить границы. Надо сказать, что ты занята. Давай созвонимся в другое время. Когда человек просит помочь переездом, нужно сказать, как есть, или сказать, что не смогу. То есть помочь с переездом варианта вообще такого не существует. Надо либо сказать, да я тебя ненавижу, я тебе никогда и не собирался вообще ни с чем помогать, тем более с переездом. Либо просто сказать, я не смогу.
1: Не, я каждый раз, когда спрашиваю одного человека, у меня есть, поможешь мне с переездом? Угу. Вот он говорит, у меня спина болит.
2: Вот, вот это как есть.
0: Вот ты знаешь,
1: у него всегда болит спина.
0: А я на другое обратил внимание.
2: А нет, как есть было бы, знаешь, я врун, у меня болит спина. Вот, наверное, вот это было бы как есть.
0: Я обратил внимание на то самое, что и Григорий.
1: У меня болит спина.
0: Что у нас очень много на этой неделе почему-то спа. Может, да. Мы все-таки тебя отведем, Георгий?
2: Да, я не знаю, это не
0: спа,
2: я.
0: Спа, wellness, это процедуры. Ну, тут тоже, понимаешь?
2: Это не я.
0: Вроде как бы вообще о другом тема, про отказы, да. А тут спа на тебе.
2: Да-да-да, ну, люди вот что-то... Я говорю, индустрия растет. Ну, вот все надо-не надо ходят теперь по спа. Но мы не про это. А значит, что такое надо спа? Сказать, надо сказать, что не смогу. Не надо юлить, объяснять что-то, оправдываться, говорить, я тебя люблю, но просто не могу. Обязательно не объяснять. Когда мы впадаем в объяснение, нас легче уговорить.
1: Надо говорить просто иди-ка ты нах.
2: Да, но по факту ровно об этом здесь и написано. Ровно так и надо говорить. Пошел ты.
1: Да иди ты.
2: Да, и вот он когда...
0: Пошлю его на небо за звездочкой.
2: И пока вот еще идет, еще вот только развернулся этот грустный человек, и ты ему спину еще должен... Вот пока можешь доплюнуть, доплюнь. Если можешь доплюнуть,
0: да,
2: доплюнь.
0: Да, я об этом уже подумал, хорош. Считал, молодец.
2: Поможешь с переездом, немного не хватает на квартиру. В хамовниках, пишет Николай. Меня симпатичный одногруппница просил помочь с переездом, я отказался. Тогда я не понял, а потом как понял. Да ничего вы не поняли, 506-й.
1: Ну, вы бы просто таскали мебель.
2: Да, вы бы просто помогали ей с переездом.
0: Ну, вообще не факт.
2: А вообще 100%. 100%, да. Особенно, если она еще и знала, что она симпатичная.
1: Вот Миша Николаев пишет, пенделя позорного вписать.
2: Да-да-да, вот можно еще...
0: Еще морду дать, тут вообще да. Жестите.
2: Прям вот фу.
1: Ноги поломать, я не знаю.
2: Отказывать надо людям?
1: За это сядешь.
2: Или все-таки...
1: Конечно, надо.
2: Ощущать вот это сомнение при отказе. Ну, не сомнение, а желание объяснить, почему ты отказываешь человеку. Это нормально. Или это типа, пацаны не извиняются, это вот что-то в этом вроде. То есть это прям фу, зашквар. Объяснять свою причину своего отказа.
1: Не вижу ничего плохого в том, чтобы объяснить.
2: Ну вот, да. Тебя заманипулируют.
1: Но отказывать надо обязательно.
2: Почему?
1: А почему ты должен делать то, что тебе не нужно?
2: А почему тебе не нужно? А если тебе...
1: А если тебе сложно, нужно, но ты не знаешь, что тебе нужно пока что, ну и ты сделаешь, что тебе нужно.
2: О, вот это хорошо.
0: Не, на самом деле, слушай, тут можно запутаться в твоей теореме, но тем не менее, отказывать нужно уметь.
1: Уметь?
0: Ну то есть, мне иногда крайне тяжело сказать.
1: Займешь мне 100 тысяч? Я не отдам, я тебе сразу говорю.
0: Займешь и не отдам, это как да. Понять?
2: Не.
0: Отдашь мне 100 тысяч?
2: Когда-нибудь отдашь? Нет. Ну, когда-нибудь.
1: А, ты думаешь, инфляция такая?
2: Не, подожди, можно по-другому сказать. Я постараюсь отдать как можно скорее.
1: Вариант.
0: Это тоже. Вообще прям размыто. Да. Такое да. Вот, прям вот. Размыто. Ну, смотря
1: так,
0: кто.
1: Так, ты от темы не уходи.
2: Так, не, ну, смотря кто.
1: Ты,
2: он
1: ты
2: тебя спросил.
1: Что,
2: смотря кто? Нас здесь трое, я у тебя ничего не просил. Слушай, смотря кто.
0: Женёк.
2: Да.
0: Когда-нибудь.
1: Хорошо.
0: Я обещаю. Мы заработаем эти деньги.
2: Ты пообещал ему.
0: Да, мы заработаем эти деньги.
2: Ты пообещал ему с ним вместе заработать эти деньги.
0: Да.
1: Нет, это нормальный вариант, на самом деле. Не вижу ничего плохого.
2: Вот смотри, ты на ровном месте зачем-то на себя обещание повесил.
0: Нет, я на ровном месте просто крутого звукорежиссера захантил.
2: Да не, вот он здесь сидел. Ему ничего не надо делать, вот он сидит. Никого ты не захантил. Ты на себя повесил обещание. И сейчас себе пытаешься придумать.
0: Жень, что он душит?
2: Оправдание.
0: Жень, мы заработаем же бабки.
2: Он у тебя в шутку спросил. Ты даже в шутку не смог отказать. Понимаешь, ты все равно на тебя повесил эти 100 тысяч. В шутку.
1: Не, он не сказал, сколько мы заработаем.
0: Понимаешь? Да, может, мы больше заработаем.
2: Да, конечно. Вообще не надо было ничего на тебя вешать. Зачем?
1: Так, с тобой. Ты займешь ему 100 тысяч?
2: Нет, никогда.
1: Ему, а мне?
2: Тебе все займу, да. Но Но я вру, если что. Но тебе я скажу, что займу, да. Тебе скажу правду, ничего я тебе не займу. Вот. Но на самом деле не дам никому ни копейки.
0: Ну, как бы...
2: Как есть.
1: Христос ужасно. Учил помогать друг другу.
0: Ужасно, Георгий Романович, ужасно.
2: Да, Христос учил помогать друг другу. А вот все дальше и дальше от христианской морали отходит человечество. И все вот эти вот советы... Новомодный.
1: Подожди, это
2: все
1: новомодный, ты на советы не гони.
0: Он опять, вот, каждое утро он начинает с этих советов. Ну что ты приколебался за ним советом, а? Что ты пристал к ним?
2: А? Ты как...
0: Я такой, как в силе Советского Союза.
2: В плохом советском фильме, да. Знаешь, да, класса С, вот такой вот, актерская игра пошла. Не займешь 100 тысяч, а одолжишь. Занимает тот, кто просит. А тот, кто дает, одалживает. Пишет Кирилл Т. Вот так вот.
1: Это он еще больше задушнил,
2: да.
1: Короче.
2: Да, как в хату входить хочется после таких пояснений с вашей стороны.
0: Районный прокурор.
2: Когда звонят кореша с вопросом стать...
1: Есть два стула.
2: Ты где? Вот сразу либо Дедовск, либо Нарофоминск, пишет Александр Первый. А часто ли к вам звонят кореша, как вы выразились, с вопросом «Старик, ты где?» То есть это прям проблема?
0: Это не проблема, но часто.
1: Да,
0: не...
1: Часто. А в чем проблема?
2: Кто-то хочет часто.
0: Ну, постоянно ты что-нибудь позвонишь, день колесо, еще что-то происходит.
2: Когда последний раз я тебе звонил с колесо?
0: Давай не будем.
2: Ну, то есть опять патологическое вранье.
0: Не, ну слушай, ну, когда не, что-то случается, считаю, ты знаешь, ты где?
1: Ну, нет. Классический помогает вопрос. Помогает друг другу надо.
0: Ты где там, что-то с колесом, еще с
2: когда
0: машиной.
2: Когда это было последний раз? Я тебя спрашиваю еще
0: слушай,
2: раз.
0: Ну, наверное, год назад точно было.
2: То есть это бывает, мягко говоря, не часто.
0: Да и слава
2: значит,
0: богу, что последнее время...
2: Значит, ты опять набрал.
0: Это... Слушай, ну, слава богу, что это не часто.
2: Ты сказал постоянно.
0: Раньше было постоянно, раньше постоянно что-то случалось.
2: Я тебя сейчас спрашиваю, как часто звонят тебе с такими просьбами, с такими заходами к кореша?
0: Слушай, ну это написать? Же вопрос не всегда с просьбой, ты где? Ну может быть потусить зовут, еще
2: нет,
0: что-то.
2: Нет, ну при чем здесь потусить?
0: Типа о помощи
2: всегда.
0: Мы
2: сейчас
0: всегда.
2: Про тусовки разговариваем или про... у нас есть тема конкретная?
0: Не, ну может ему надо помочь просто выпить с ним вместе безалкогольного чего-то?
2: Нет.
1: Я не знаю, у меня есть товарищ, друг... Он мне много помогал, и он, например, в прошлом году звонит и говорит, слушай, у меня типа сломался стартер в Серпухове, около Серпухова. Он тоже звукорежиссер, ездит там много. Я говорю, окей, я сейчас просто приеду.
0: Все, ну, я это
1: поехал,
0: нормально, абсолютно.
1: По пути купил ему стартер. Мы
2: мне было
1: там
2: прикольно, его... если бы ты просто приехал.
1: Че, нормально?
2: Ну что, ну где?
0: Слушай, ну ты говоришь?
1: Да-да-да.
0: Ты вот сказал.
1: Стартер сломался и сел аккумулятор, то есть машину не завести. Даже если... Не стартер, а генератор. Генератор у него сломался. И сел аккумулятор.
0: Это неприятно.
1: Да, да. Ну то есть либо эвакуатор за кучу денег оттуда.
0: Что? Что никогда такого
2: не было? Не было.
0: Аферист.
1: И, ну, я заехал, купил генератор, мы прям там его поменяли вдвоем, и все, и поехали.
2: Ну вот, повелся на манипуляцию.
1: Это не манипуляция.
0: Нет, ну, слушай, почему, ко мне...
1: Ну тогда он велся на манипуляцию таскать со мной трехтонные станки мои.
2: Получается, да. Вот так вот.
1: Но это называется взаимопомощь.
2: Друг друга
0: манипулировать. Нет, это называется, в принципе, дружба.
2: Это раньше называлось дружбой и взаимопомощью, а сейчас это называется манипуляция.
1: Это тебе кто такое сказал?
0: Я тоже не понимаю.
2: Это что, мне сказала...
1: Вот это вот,
0: психолог?
2: Да, психолог.
0: Говорит, еще к психологу
2: Юлия Куликова-Цай.
1: У нее в начале фамилии не хватает Поли. Поли Куликова-Цай.
2: Не-не-не.
0: Полем, Полем,
2: Полем. Осуждаю, наших гостей я всех уважаю.
1: Ну просто ты приписываешь на самом деле то, что она не говорила.
2: Почему?
1: Это не манипуляция. Ну, помочь по дружбе, почему нет?
0: Она говорит, слушай, манипуляция, если к тебе обратился человек вообще левый посторонний.
1: Ну так ко мне же не левый человек обратился.
0: Слушай,
2: почему левый?
0: Братан, у меня проблема.
2: Левый посторонний человек, кстати...
0: Ну, Михалангира, который дизельный.
2: Левый человек, кстати говоря, только что понял, обратился ко мне вот прямо сегодня с утра. Прямо здесь, на входе в наш радиодом.
1: Попросил тебе пропуск предъявить.
2: Нет, просто идут какие-то две бабы. Я вот подъехал сейчас на парковку, ухожу из машины, подходят какие-то две бабы. И говорят, привет.
1: Привет.
2: Я говорю, привет. Да. А нам надо вот, говорит, и куда-то показывают мне, типа, туда подъехать. Я говорю, подъезжайте.
0: Ты что, этот местный регулировщик?
2: Да, да, да. Ну,
0: а я что, я не понял, ну, приколы не понял.
2: Ну, они, видимо, хотели,
1: Заехать на парковку?
2: На лоха, чтобы я их...
1: Довез?
2: Нет, довез куда-то. Я первый раз с таким сталкиваюсь, честно говоря. Но это воскресенье утро, я, в принципе, это время
0: я
2: странных
0: думал, что
2: людей
0: шли,
2: на улице. Да,
1: время офигительных историй.
2: Да, и вот я говорю, ну, езжайте.
0: А что они тебе в ответ?
2: Все, ничего, а ладно, хорошо.
0: А, ну, они просто хотели, чтобы ты им разрешил.
2: Ну, я тогда разрешил. Тогда ну, ты, пожалуйста, ты обращайтесь. Но это вот левые люди. Левые люди обычно к тебе с просьбами не обращаются. Это, я не знаю даже пример, какой привести, кроме вот этой вот какой-то шизовой странной истории, которая произошла сейчас только что со мной. Но это супер редкость. Поэтому к тебе обращаются люди, очень даже знакомые. Старик, ты где? Старик, ты где? Тебе не звонит незнакомый номер, ты берешь, поднимаешься,
0: почему
2: там
0: говорит. Почему?
2: Да, старик,
1: думаю,
2: ты
1: что...
2: где?
1: Я
2: запишись
1: думаю, что...
2: в нашу школу вокала.
1: Да, нет, да, такого да, не да. Я думаю, что старик к тебе обращается, твой брат. Говорит, старик, привет.
2: Мой брат ко мне обращается, капитан.
1: Капитан?
2: Да.
1: Интересно, очевидность или просто...
2: Они машины. Они машины запарковаться хотели.
0: Да-да-да, парковка в центре Москвы нынче дорогая, поэтому они тебя увидели такие, смотри, у него парковка целая есть, заезд, может, он нас пропустит.
2: Как часто ты звонишь корешам? Часто. Ты мне последний раз звонил около года. Разве это часто? А при чем здесь ты? Туру-туру-ту. Пум. А, прикольно, да. Я понял.
1: Типа он не кореш.
2: Да-да-да. Хорошая шутка. Это служба безопасности банка. Старик, ты где? Да. Так не бывает. Это тебе знакомый звонит. Друг тебе звонит. Ну, как хочешь, так и назови.
0: Вот ты говорил, мне последний раз звонил друг не так давно. Я ездил, у него автомобиль. Просто тоже генератор, походу, высадил. Ну, что-то произошло, короче, с аккумулятором. Я ездил прикуривать его.
2: А был такой, чтобы ты отказал кому-нибудь?
0: Нет.
2: В этом?
0: Никогда.
2: Получается, ты не можешь отказывать.
0: Ну, мне сложно. Я изначально же начал с этого разговора.
2: Почему? Ну, ни разу не было.
0: Не,
2: такого,
0: если правильно? Это не зависит... Да. Ну, как бы,
1: подожди,
0: если
1: некоторых
0: я могу
1: артистов у нас в эфире больше не было.
2: Ты думаешь, это потому что они где-то так и стоят разрядные, высаженные в ноги?
1: Нет. Слушай, это потому что он отказал на второй раз.
2: А, да, это как раз... Вот тут как раз.
1: Не-не-не, я уверен.
2: Суть по некоторым
1: эфирам. Я верю в тебя. Я верю в тебя.
0: Нет, слушай, с точки зрения эфиров, если происходят какие-то такие истории, что мы не можем взять артистов, да, артистам мы отказываем некоторым.
1: Я ж тебе говорю.
2: Да это не, ну, не та
1: это
2: тема,
1: не
2: о которой идет речь. Конечно.
0: Нет, другу не отказываю. Ну, слушай, да. Если это типа речь о том, что прикурить там автомобиль,
1: может...
0: поменять колесо,
2: вот
0: сесть на шинки.
2: Наш пример. Конкретный. Да вот ты все, у тебя все в шинку опять.
0: Ну да, почему-то.
2: В нашем конкретном примере и переезд. Вот ни машина, ни генератор. Переезд.
0: Ну,
2: с
0: я переездом
2: тебе
0: помогал, друзья.
2: Артист не звонит.
0: Почему
2: незнакомый.
1: То ему
0: может,
1: шаман
0: позвонит и скажет,
1: я переехать хочу.
2: Кто тебе звонит? Ну, все, тогда чушь не надо нести.
0: Нет, друзья звонили, с переездом помогал.
2: Ну вот, и ни разу не отказывал.
0: Ни
2: правильно?
0: Разу.
2: Поэтому, значит, тобой пронипулировали. Судя по этому,
0: это называется дружба.
2: Ну, а вот здесь это называется манипуляция.
1: Получается, надо отказывать всем друзьям, которые тебя о чем-то просят.
2: Современное веяние именно такое, да.
1: То есть отказывать всем?
2: Да.
1: Но тогда мы все еще больше атомизируемся как общество и превратимся в непонятную кашу.
2: Да, да, да, да.
0: И это, к сожалению, к тому и идет.
2: И это современное веяние.
1: Лариса Долина не звонила помочь с переездом?
2: Это именно то, о чем постоянно рассказывают на каждом шагу все психологи. Нужно всем отказывать.
1: А все другое.
2: Все, кому что-то от тебя нужно, это все манипуляторы, они сплошные.
1: Это все ерунда.
2: И тебе надо...
1: Это полная ерунда.
2: Надо думать исключительно только о себе. У нас сейчас новости, потом продолжим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 9:30 в Москве, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. На западе Словакии из-за пожара на военном полигоне объявили режим ЧС. Решение приняли власти города Малацки. Режим чрезвычайной ситуации дает им право предпринимать значительно более активное, чем в обычной ситуации, действия по ликвидации последствий крупных пожаров и прочих локальных катастроф. Возгорание на военном полигоне Загорье возникло во второй половине дня в субботу. В его тушении задействовали около сотни человек и более 20 единиц спецтехники. Помощь оказывают военнослужащие. Минобороны Словакии направила для помощи пожарным вертолеты Black Hawk. Травк. Возгорание удалось взять под контроль. Пожарные локализовали 3 очага. Причины его возникновения пока неизвестны. Марат Хуснуллин назвал рискованным изменение правил семейной ипотеки до октября. Как считает вице-премьер, сложно просчитать последствия перерасчета. Кроме того, администрация президента провела соцопрос, и люди говорят, что 6% их устраивают, а на большее они не готовы. Возможно, имеет смысл сделать градацию, скажем, установить дополнительные льготы многодетным семьям. Но надо учитывать возможности бюджета и состояние рынка, заявил Хуснуллин в беседе с ТАСС. Зампред правительства назвал нагрузку на бюджет из-за ставки Центробанка огромный. Он считает, что необходимо все тщательно считать и наблюдать, как поведет себя рынок к 1 октября. Вячеслав Володин призвал регионы изучить опыт других субъектов по запрету продажи вейпов. Председатель Госдумы отметил, что свои законы приняли всего 5 территорий после наделения их такими полномочиями. Это Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области и Северная Осетия, Алания. Учитывая, что тема важная, люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере. Правильно было бы субъектам России, где еще не вышли на решение, ознакомиться с опытом регионов, где такие нормы уже приняты, написал Володин в своем канале в мессенджере «Макс». Спикер Госдумы напомнил, что в 23-м году был принят закон о запрете продажи вейпов детям, а также рекламы таких устройств, их открытые выкладки и демонстрации. После этого в стране ввели административную и уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. Однако, по данным экспертов, количество магазинов с подобной продукцией сократилось ненамного. С июля 25-го года в городах-миллионниках их стало меньше лишь на 10%, подчеркнул Володин. Синоптики спрогнозировали неустойчивую погоду в Москве на следующей неделе. Ее начало и конец будут теплыми, тогда как в середине похолодает до температур сентября, рассказал ведущий специалист Центра Фобос Евгений Тишковец. В понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жителей Центральной России ждет малооблачная и сухая погода миллион на миллион. В ближайшие ночи минимальный термометр покажет плюс 10-13, днем воздух прогреется до июльских 23-26, отметил метеоролог. По его словам, в среду столичный регион окажется во власти циклона. Вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Жителей Центральной России ждет климатическое путешествие из лета в осень со сменой гардероба, отметил Тишковец. В следующие выходные погода улучшится, в Москве потеплеет до положенной в заключительном месяце сезона многолетней нормы, отметил синоптик. Сейчас в Москве плюс 18, сегодня в столице переменная облачность, без осадков, днем 23-25 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Книги для детей и для подростков. Какие они сейчас?» В эфире исполняющая обязанности директора редакции детской и подростковой литературы «Эксмо детства» Лариса Горбань. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
6: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе.
8: правила построения серьезных отношений. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Говорит Москва.

0: 9:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 9 августа, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе во ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Хотите, я вам помогу прямо сейчас, пишет Сермих. Получайте удовольствие от всех своих действий, и когда оказываете, и когда помогаете. Тогда психологи останутся без работы. А это уже вам плюс в карму, не благодарите. Mm-hmm. Ну, это вот классическая отмаза человека, который не может никому никогда отказать, всем все делает за просто так.
1: И человека, который не может никому никогда отказать.
0: Вот, пожалуйста, Сермих, он еще и удовольствие будет получать. Вы себе просто оправдание пытаетесь придумать вот сейчас.
1: Хочу, чтобы он мне купил квартиру тогда.
0: Купить квартиру — это помощь, в твоем понимании.
1: Ну, да, а что нет?
0: Ну, хорошо, ладно, тогда ищи. Найдешь телефончик, сбрось. Когда незнакомые люди просят помочь на улице куда-то подъехать, всегда надо быть на стороже, это подводчицы. Далее вам подставят нож к горлу, и вы лишитесь кошелька и смартфона, пишет 135-й. Угу. Может быть и так. Современные психологи — идеологические комиссары либерализма, пишет Зурита.
2: Глубоко.
0: Да, красиво.
1: Комиссары либерализма. Я думал, комиссары в другом месте.
0: Еще относительно, да везде, еще относительно недавно, лет 20-25, вот это, кстати, правда, была очень популярная история про то, как манипулировать людьми. Карнеги, НЛП, саентология запрещенная. Она запрещена у нас, да? Пускай будет запрещенная. И вот это вот все. И нынешнее выстраивание личных границ — просто защита и откат от этих манипуляций. Ну, справедливости ради, манипуляций до сих пор, в принципе, в моде. История о том, как надо там манипулировать мужиками, как надо, наоборот, баб клеить и делать так, чтобы они все, что ты хочешь, любые твои желания выполняли. Это тоже так, достаточно модная история.
1: С этой стороны, на каком-нибудь Ютубе или вот в других видеоплатформах, да, на Рутюбе, например, куча роликов от мужиков, как надо вот таких баб гнать в шею.
0: Да.
1: А от баб, как надо ими манипулировать.
0: Да, да, ну так вот.
1: И это вот лагерь борьбы.
0: Да, так вот это тоже борьба. Да. Об этом и говорит Денис Девятиэтажник. Вот то, о чем говорит наша уважаемая гостья психолог, это и есть тоже борьба. Ровно с такими же людьми.
1: Я считаю, что борьба не в той плоскости ведется. Да, она должна вестись с капитализмом. С капитализмом,
0: конечно же. Кто бы сомневался.
2: Добрый день. Вчера был день физкультурника. Перекрыли все набережные. Динамо бежало. Сегодня день строителей. И в эту честь праздника могут и здание какое-нибудь завалить. Георгий, следите за вашими зданиями, пишет Сталиненок. Вы будете удивлены, но сегодня будет большое мероприятие на Лужниках.
0: Компартия СССР помогла бы Евгению с квартирой.
1: Вот именно.
0: Хорошая манипуляция. Да. Да, как легко манипулировать. Все.
2: Люби себя, чихай на всех. Ага. И в жизни ждет тебя успех.
1: Да, помню. Пишет это классика.
0: Простите, я написал про удовольствие, и когда отказываете, поэтому квартиру не куплю и доволен при этом.
2: Браво. Вот тебя спрашивает Ренат Баратов, и что ты не ответил на вопрос, я тебе его зачитаю. Если Герман попросит вас помочь с переездом, это манипуляция или другое?
0: Ну, в моем личном понимании никакая это не манипуляция.
1: Это другое.
0: Это другое, но это просьба.
2: Знаете, типа, когда выбираешь там какие-нибудь категории на Ютубе, еще политика, ТВ-шоу, музыка, спорт, другое.
0: Я думал, манипуляции будут. Но, хорошо, давайте я вам дострою картинку.
2: Да.
0: Тебя просит человек, знакомый, друг, там, да. Вот Герман, мне кажется, не очень подходит, потому что это вообще родственник. Хотя, наверное, это и на родственников тоже эта логика распространяется.
1: Да.
0: Но хорошо.
1: Я посмотрю, как мне сын откажет, каких он люлей тогда получит.
0: Ну, подожди еще. Вот он когда станет выше тебя, а ты будешь дряхлый быть, да. Дед, он тебе так тебе откажет, и ты еще сам люлей от него отхватишь, дед твой. Достал своим союзом. Я сюда, батя, пошел вон.
1: Дед забыл таблетки
0: выпить. Да. Вот звонит человек и говорит, помоги с переездом. А у тебя при этом, ты говоришь, когда тебе надо помочь с переездом? Он говорит, в пятницу, в, там, я не знаю,
1: а ты в
0: 6 пятницу, часов вечера.
1: В 6 часов вечера. Синий.
0: А у тебя в пятницу, да, планы. Ты вот на пятницу расчертил планы уже неделю назад. не такие, типа, у меня билет, и я улетаю в другой город. Да. Нет, на не Марс. Такие планы. Или на Марс, да. А вот там сходить куда-то, в кино пойти. Но при этом ты еще вроде как и не купил билет в кино. То есть теоретическая возможность помочь ему у тебя и остается. Но тогда надо отказаться от своих планов.
2: Смотри, если это отложенные планы, ну, типа, которые можно что отложить, значит, ну, можно отложить, взять можно и перенести их, то тогда я бы, ну, наверное, ну, если это не важное какое-то супердело, я бы помог, конечно, другу. Если это вещь, которую нельзя перенести, я бы сказал, братан, типа, у меня вот...
0: Например, что в нельзя этот момент, перенести?
2: Ну, там, какая-то там суперважная встреча.
0: Какая?
1: Интервидение.
0: Почему встреча?
2: Ну, мероприятие какое-то, концерт. Еще что-то. Ты не можешь вот, ну, фундаментальную вещь.
1: Я не знаю, работаешь ты в этот день.
2: Работаешь. У тебя не можешь, прям вообще никак не можешь уйти. И ты говоришь, допустим, я не могу, давай, вот типа, если тебе супер вот точно нужна моя помощь, только моя, давай типа в субботу с утра. Типа, можем перенести на субботу утро? Я типа могу с удовольствием. Если у него есть другие варианты...
0: А при этом, если это не работа, а развлечения? Ты планировал сходить и отдохнуть?
2: Ну, я если не ты знаю. За это не заплатил деньги,
1: подожди,
2: не купил
1: подожди,
2: билеты,
1: если
2: то я откажусь.
1: Если ты отмечаешь, например, день рождения где-нибудь, пригласил уже кучу народа, нет, тебя просят помочь
2: это,
1: в этот
2: ну,
1: день.
2: Нет, это не вариант.
0: Но
2: ну,
0: если так? Ты, правда, отмечаешь день рождения, а этого человека ты не пригласил, получается, который тебя попросил переехать.
2: Не, ну, слушай, если можно отложить, то
1: отложу. И переехал тебя.
2: Если это вот прям никак не получается... то скажешь, давай в другой день. Ну, попробуем в другой день, если
0: то
2: тебе некому помочь.
0: То, что для тебя, этим ты поступишься вообще без проблем. Ты не можешь отказаться только от того, что не для тебя. Что еще кого-то включает в этот алгоритм.
1: Я думаю, что
0: встреча,
1: еще...
0: Встреча, работа, мероприятие, это там, где еще кто-то завязан. Это не с тобой связано.
2: Ну да.
0: Да, а как только для тебя что-то лично... то это идет нафиг. Правильно?
1: Я думаю, что еще зависит да. от того, ну, насколько близкий этот человек тебе. Это близкий. Ну, если это близкий человек, это, ну, как бы меняет немножко.
0: Степень близости, тогда
1: да,
0: давайте.
1: Да, да. Ну, вот, не знаю, он может быть друг, товарищ, коллега, или, ну, я не знаю, там, однокурсник, которого ты реально там не видел 5 лет.
0: Ну, однокурсник, которого ты не видел 5 лет, если вдруг он к тебе обратится... с просьбой о переезде.
1: У меня было такое, однокурсник писал мне, говорит, слушай, я тут приехал в Москву, дай мне денег, грубо говоря, за
2: деньги.
1: О, денег.
2: Нормально.
1: Вот, и с ним я не общался там очень долгое время. Uh-huh. Вот, ну, естественно, я отказал. Ну, как бы нет.
0: Ну, как будто тут вот ноль
2: да.
0: вопросов.
2: Нет, да. тут как бы, да, сам Бог велел отказать.
1: Да.
0: Братан, возьми кредит на себя, я выплачу. На мне уже висит, не дадут. Мне кажется, это вообще нормальная. Ну, нет, в смысле, нет, распространенная история.
2: Ну, распространенная я не возьму.
0: Кредит не возьмешь?
2: Mm-mm. Потому что если я возьму...
0: На мне уже висит.
2: Смотри, просто. Смотри, если я возьму кредит, это не только от меня будет зависеть решение, это еще я потяну за собой свою семью, потому что, ну, как бы, типа,
0: а
2: ты берешь...
0: Почему на тебе-то?
2: Ну, вдруг он потом не сможет
0: почему
2: его платить.
0: Почему я сплачу? Ну, в смысле?
2: А если... Ну, мне сегодня платишь, кредит. Завтра не платишь.
0: Да, ты что, не знаешь,
2: да
0: что,
2: нет,
0: что
2: вот,
0: я
2: вот
0: буду
2: такие
0: платить?
2: Вещи...
1: Да,
2: слушай,
1: может быть,
2: все,
1: ты
2: что с такими
1: уже
2: вещами
1: в Грузию нет. билет купил, я не знаю.
0: Вот я купил билет в Грузию?
1: К примеру.
0: В какую Грузию мне работать надо? У меня, я не могу в Грузию. Но на мне кредит уже есть.
1: Не, я...
0: Он небольшой,
1: просто
0: господи,
1: кто-то
0: там
1: уже,
0: миллион всего.
1: Кто-то писал, по-моему, из слушателей, что...
0: Сейчас мы кредитик возьмем,
1: да,
0: подожди.
1: Да. Что человек назанимал, короче, у всех родственников деньги.
0: Классика.
1: Думал, что рухнет рубль сейчас, уехал в Грузию и теперь не отдает эти деньги. Думал, что рубль рухнет, и он отдаст
0: красивая
1: их там
0: схема.
1: За копейки там, да.
0: Да, ну такой дебиловатый.
1: Дебиловатый,
0: немножко, конечно,
1: да.
0: Но темщик, вот, да. Задатки есть.
2: Темщик воздухан.
0: Да. Давай вернемся. Мне немного надо, мне миллион нужен всего.
2: Ну иди найди миллион.
0: Ну, господи, я тебе
2: я
0: этот
2: нет,
0: миллион
2: я
0: буду
2: сказал.
0: Отдавать.
2: Не, не получится.
0: Отдам
2: нет.
0: за, я не знаю,
2: нет,
0: за полгода
1: не
0: я
1: слушай,
0: не
1: слушай, машину продай.
0: Не берут.
1: Кто не берет? Ну ты
2: а давай,
1: цену снизь. Давай я тебе продам.
2: Давай я
1: комиссию
2: ее
1: возьму.
2: А на тебя возьму кредит. Вот равнозначный обмен. И
1: мы
2: что,
1: тоже
2: темщики, продам твою
1: мы можем это...
0: Зачем тогда кредит?
2: Ну, в смысле, тебе же сейчас нужны деньги. А твоя машина не уходит.
0: Как ты на меня не можешь взять кредит?
2: Я на
1: нет,
2: себя возьму
1: на себя
2: кредит,
1: а ты машину
2: на меня,
1: возьмет.
2: Да, заберу у тебя машину.
0: Давай, бери кредит.
2: Тачку переписывай.
0: Нет, возьми кредит.
2: ДКП пишем?
0: Потом
2: напишем. Или идем к нотариусу? Потом, чтоб с котом.
0: Какому нотариусу?
2: ДКПшечку.
0: Какому нотариусу?
2: Ну, пойдем, что ты обязан мне переписать тачку, все.
1: Расписку ему,
2: да? Расписочку.
0: Расписочку. Да, поехали, бери кредит.
1: Расписочка на самом деле.
0: Расписочку поехали, кредитик,
1: зря,
0: кредитик оформил.
1: Ничего за расписку не сделает. Может сделать.
0: Он ничего не сделает, он еще на кредит попадет. Все, кредитик
2: тачку
0: здесь.
2: Сюда. Кредитик тачку здесь. Сюда.
0: Ну понятно, ты, короче, ты не друг, ты этот. Ты бомжара какой-то просто, левый, ты не друг. Таких друзей знаете куда?
2: В музей. Музей, мы говорили вчера с вами. А чтобы попасть в музей?
0: Ты оформи пушкинскую карту. То есть банку он кредит не отдает, а мне прямо отдаст. Почему отдает? Просто будет два кредита. Дело в том, что он тот тоже отдает.
2: Два кредита для одного человека.
0: Да, да, да. Если эти планы были связаны с работой, обязательно помогу другу. Позвоню начальнику, скажусь больным, придумаю все, что угодно. А если вот как раз собрался сходить в кино или в ресторан, или съесть на дачу на шашлыки, пусть переезжает сам. Помощь другу не должна мешать отдыху.
2: Ну,
0: у доброго дока вот все как раз наоборот по сравнению с тобой. Добрый док такой эгоист. Для себя как раз он отказываться ни от чего не готов.
1: Он же добрый док.
0: Да, но причем, ну, только для себя добрый. Он по отношению к себе добрый.
2: Нет, что, людей спасает? Вы что, охренели, что ли, оба?
0: И что?
2: Он добрый док.
1: Подожди, он людей не спасает. Он анестезиолог, насколько я помню, и он их усыпляет.
0: А врачи обязательно должны быть добрыми?
1: Не, врачи не обязаны быть добрыми.
2: Он себя называет добрый док.
0: Да.
2: Он, значит, добрый. Ну, не должны обязательно быть добрыми.
0: Может, он вручий док. А на самом деле он эгоистичный док. Откуда ты знаешь?
1: Вот как так, ты? Давайте не нагонять на этого человека, он нормальный.
0: Не, добрый док, конечно, хороший.
1: Я помню, он питон изучал.
0: Так, это... А, ну это опять история доброго дока. Он просто еще написал нам в Макс. Квинтэссенция произвола с кредитами 90-е, когда из 100 банкиров выживал один, пишет Зурита. Ну, мы сейчас не про это.
2: Тогда были поручители еще в банк. Ну, то есть другая схема.
1: Сейчас тоже не есть.
0: Если человеку даже банк не дает деньги, то я точно не дам. Пусть идет в ломбард или на панель. Но... Знаете, вот вы все такие умные.
1: Как будто вас на панель кто-то возьмет.
0: Как будто... Я не это хотел сказать. Как будто никто никогда никому деньги не занимал. Все такие, ой, я никому не дам деньги. Пускай идет тогда и... Ну, можно же тогда дальше эту историю провести. Если ему так сильно нужны деньги, пускай пойдет и возьмет кредит. Можно же такую логику провести? Ну, вот к тебе обращаюсь, говорю, одолжи, пожалуйста, 500 тысяч. Ты можешь сказать, зачем я тебе должен одолжить 500 тысяч? Ты можешь мне еще не вернуть. Иди кредит возьми. Правильно? Это же то же самое.
2: Не, но если человек тебе обращает, значит, у него есть другие обстоятельства.
0: Если бы все так говорили, тогда вы бы никто никогда никому бы не одалживал денег. А проблема этих выше крыши вокруг. Кто-то кому-то эти деньги не отдает.
1: Вот
0: другие обстоятельства. А, то есть как кредит взять для меня на себя, так это ты не будешь делать. А если денег одолжить?
2: Слушай, ну...
0: Тогда просто одолжи миллион.
2: А ты купи слона.
0: Ну что, денег одолжи.
1: Подожди, но вот мне одалживали даже далеко не близкие люди много денег.
0: Далеко не близкие.
1: Далеко не близкие, да.
0: Это как так?
1: Ну, вот так.
0: Степень близости.
1: Какая? Коллега по работе. Причем с этой радиостанции.
0: Молодец, Жень. Что я могу сказать? Молодец.
1: Вот. Коллега с другой работы одалживал тоже нормально денег. Причем все в один раз одалживали. Я покупал квартиру и там, ну, занял почти миллион денег. Да.
2: Ну, хорошие люди существуют, короче.
1: Да.
0: Или лохи.
1: Кто-то скажет, а почему ну, лохи? Слушай. Ну я же им вернул эти деньги.
0: Ну вот ты вернул, а нет. Следующий не вернул.
1: Я не думаю, что... Подожди, один человек, у которого я часть большую занимал, у него есть оружие, там не вернуть вариантов не очень много.
2: Хорошо. Вот, а он тебя предупреждал в момент, когда бабки отдавал?
1: Нет.
2: У него есть оружие?
1: Я просто знаю, что у него есть оружие.
0: Нет, знаешь, надо, когда дети деньги, ты достаешь.
1: Мы с ним вместе
0: стреляли. И ровно из того места, где оружие. Да, конечно, конечно. И ты, знаешь, это раз, так, ПМ, и потом вот деньги.

0: на
1: это
0: кредиты.
1: То, что в МФЦ выдают. Да.
2: Почему не в МФЦ?
0: Или на госуслугах, да.
3: Ну, что-то. Отменить его. Да. И в МФЦ тоже можно сделать.
2: Мне как-то друг Витя занял Маркелов. Под процент. Это нормально, пишет Александр?
3: Нормально.
2: Вот еще одна, кстати говоря.
3: Это нормально. Под процент. Нормально.
0: Смотря какая
3: зато
0: сумма.
3: Зато Воркунова финка, он пишет. Нет у меня финки.
2: Мне кажется, без разницы какая сумма.
0: Не, ну смотри, ты приходишь к другу и говоришь, давай, смотри, делаем такую тему.
3: Несмотря на какой срок еще.
0: Да, вот мне на 3 года нужны бабки под проект.
2: Да.
0: Там, допустим, я беру, не знаю, 100 тысяч, там, миллион, 10 миллионов, возвращаю там, не знаю, сколько нормальный процент, 13 миллионов.
2: Это ты самому предлагаешь процент.
0: Ну да, да.
2: Нет,
0: да.
2: А теперь по-другому.
3: Он
2: ты
3: может
2: приходишь к другу и говоришь, мне нужны деньги, мне нужен миллион. Он тебе говорит, хорошо, дам тебе миллион, но у меня есть ежемесячный процент.
0: Не,
2: для тебя, как для друга, небольшой.
0: Я такое не понимаю.
3: Нет, ничего страшного в этом. Ну, если это друг,
0: бы не сделал.
3: Если
0: так.
3: Это друг, не, наверное,
0: если он
3: не,
0: тебе говорит, смотри.
3: Неправильно. Если
0: смотри.
3: Это не друг, а какой-то, ну, как
0: не,
3: бы далекий.
0: Мы же про друга
3: человек,
0: говорим.
3: То почему?
2: Да, друг, ну, друг.
3: Друг вряд ли так.
2: Человек,
3: будет
2: которого
3: поступать.
2: Ты можешь назвать другом.
0: Смотри, не, вряд ли так. Это вообще просто, да, какая-то...
2: Ну, да, вот это жесткая, жесткая. Дичь, да, мне кажется, это прям... Хотя я знаю людей,
3: причем...
2: у которых в рамках одной семьи, то есть мать сыну...
3: Под проценты.
2: Под занимает. Проценты деньги, да, занимала.
3: Угу.
2: И там, и квартиры в кредит продавала. Заставляла брать кредит для того, чтобы он купил у нее же квартиру.
3: Нормально.
2: Да, я то есть и такие знаю взаимоотношения. И у них как бы хорошие взаимоотношения. Ну, то есть, как у семьи.
3: Вот Григорий СПБ пишет, хочешь потерять друга, по-разному дай ему
2: бывает.
3: В долг. На самом деле, так бывает не всегда. Я ну, у одного друга часто деньги занимал, часто отдавал. И,
0: ну, один раз взял крупную сумму и не вернул.
3: Нет, почему? Нет, вопросов
0: да
3: нет, не было.
0: Да.
2: Мне кажется,
3: он у меня
2: что...
3: тоже занимал и тоже отдавал.
2: К сожалению, вопрос. Что вот я согласен, наверное, с Григорием Санкт-Петербурга, потому что мне кажется, что вот эта ситуация с деньгами в долг, она может сломаться даже с человеком, который вроде уже много раз занимал.
3: Сломаться может.
2: И много раз
3: может
2: отдавал,
3: сломаться.
2: Понимаешь?
0: Слушай, ну я такого не понимаю, но если ты отдаешь долг, ну у меня такое вот есть немножко в голове. Для себя понимание, что ты должен давать в долг ту сумму, которую не страшно потерять.
2: Ну, то есть... Ты
0: ну, то есть, да,
2: хорошо,
0: но
2: вот
0: если вдруг, близкий
2: что
0: друг...
2: ты отдал человеку деньги в долг, которую, сумму, которую не страшно потерять. Что это за сумма? Это
0: для
2: сумма,
0: всех
2: которая
0: разная.
2: Для тебя... Я понимаю, что для всех разная. Я не говорю про... Не надо мне говорить 500 тысяч, миллион для тебя конкретно. Я говорю, что это сумма, которая без которой твоя жизнь не рухнет.
0: Да,
2: правильно?
0: Да.
2: То есть ты останешься жить там, где ты живешь, ездить на том, на чем ты ездишь, есть то, что ты ешь. Ну, просто без этих денег. Ну, значит, будешь копить снова эти деньги куда-то. Ну, вот представь, что ты дал другу, любого друга, представь, вот какого хочешь. Вот представь, я не знаю, там, есть у нас один очкастый друг, вот ты ему дал эти деньги, и он вдруг тебе эти деньги не отдал, все. И говорит, я не отдам, нету у меня их, не могу отдать.
0: Ну, когда будут, отдашь.
2: Нету их.
0: Ну, все, значит.
2: Твое ты... отношение к нему же поменяется?
0: Ну, да.
2: Ну.
0: Это да.
3: Почему?
0: Воздуха.
3: Счетчик, ноги сломанные.
2: Ну, это, да никаких сломанных не
0: было. Не, ну слушай.
2: Скорее
0: да.
2: Тот ему ноги переломает. Он на 2 головы выше, чем
0: и это. Что, блин?
3: Ну и что?
0: Да, не, вот ну слушай, тут...
2: Ну,
3: подожди.
2: Переломанных ног
3: подожди,
2: не будет.
3: Подожди,
2: он просто придет,
3: есть же...
2: Нет
3: это...
2: денег. Денег нет. Всё.
3: Есть же коллекторское агентство.
2: Ну, есть. Пойдешь в коллекторское агентство?
3: Пойдешь?
2: Нет, не пойдет. И не будет никаких переломанных ног, я говорю.
0: Не, ну
2: и в 90% случаев не будет, но и друга не будет.
0: Да,
2: вот.
0: Правда.
2: Поэтому это утверждение, оно вполне верно.
3: Тогда
0: да.
3: Есть вариант. А был ли он действительно другом до этого?
2: Хороший вопрос, но это уже философия какая-то.
3: Нет,
2: уже,
3: это не
2: а уже
3: философия.
2: Какая разница?
3: Не, какая разница, понятно, что...
0: Честно
3: да.
0: Говоря,
3: вот
0: я сделаю все, наверное, чтобы, ну, типа, отдать просто эти деньги.
2: А был ли он другом до этого? Здесь что важнее? Как ты относишься или как тебе относится?
3: Ну, то я думаю, что это взаимный
2: тебя,
3: процесс.
2: Друг для тебя, он, типа, должен быть взаимным, но,
3: да.
2: Видишь, ты можешь ошибиться.
3: Можешь.
2: Да, ну, то есть это все-таки первоочередное, как твое отношение, как ты видишь эту ситуацию. Может быть, для тебя, для него, точнее, ты и не был другом никогда.
3: Ну, может.
2: То есть
3: да.
2: Для него, и у него и совесть чиста. Ну, злоха кинул левого, просто какого-то. И все.
0: Не смешная история.
2: А, ты не смешная,
0: вообще
2: но я
0: не
2: думаю,
0: смешная.
2: Что оно
0: но...
2: такое количество.
0: То, что написал Григорий СПБ, действительно
3: мы
0: так
3: вот с Георгием тебя да. Осуждаем.
2: Ну, пока еще нет.

0: просто. Я пока у вас деньги в долг не взял.
1: Слушай, лямчик, наверное.
0: Но все еще будет. Да, да, да. Сейчас пойдем пообщаемся по поводу кредита.
2: По поводу машины, да?
0: Хорошие условия, у нас сейчас новости.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили склады ГСМ и военного имущества в порту Одесса. В Минобороны также сообщили об уничтожении перевалочного комплекса. Как заявили в министерстве, удар был нанесен ночью высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, склады с горюче-смазочными материалами и военным имуществом ВСУ были поражены в порту Черноморск. Хуситы взяли на себя ответственность за атаку на НПЗ «Сауди Арамко». Представители йеменского движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу саудовской компании в городе Джизани. Вооруженные силы Йемена смогли атаковать НПЗ с применением беспилотника. Попадание было точным, сообщил представитель движения в телеграм-канале «Ансар Аллах». Отмечается, что удар стал ответом на нарушение Саудовской Аравии воздушного пространства провинции Саада и Хаджа с использованием дронов. Ранее Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что накануне утром пожарные расчеты ликвидировали возгорание на одном из объектов НПЗ «Сауди Арамко» в Джизане. В ведомстве подчеркнули, что никто не пострадал, однако не стали уточнять причины возгорания. Марат Хуснуллин назвал рискованным изменение правил семейной ипотеки до октября. Как считает вице-премьер, сложно просчитать последствия перерасчета. Кроме того, администрация президента провела соцопрос, и люди говорят, что 6% их устраивают, а на большее они не готовы. Возможно, имеет смысл сделать градацию, скажем, установить дополнительные льготы многодетным семьям. Но надо учитывать возможности бюджета и состояние рынка, заявил Хуснуллин в беседе с ТАСС. Зампред правительства назвал нагрузку на бюджет из-за ставки ЦБ огромный. Он считает, что необходимо все тщательно считать и наблюдать, как поведет себя рынок к 1 октября. Министерство просвещения обновило федеральный список учебников. Ведомство утвердило перечень изданий для школ и учреждений среднего профобразования. В список вошел учебник «История нашего края», «Донбасс» и «Новороссия» для 5-7 классов. Книга охватывает период от древнейших времен до современности. Она поступит в школы с 1 сентября. Кроме того, в перечень добавили учебники по истории отдельных регионов России и книгу «Обществознание. Базовый уровень» для колледжей и техникумов. Курс валют на выходные дни: понедельник, китайский юань стоит 12 рублей 17 копеек. Курс доллара, установленный Центробанком, 82 рубля 17 копеек. Курс евро до вторника 94 рубля 84 копейки. И о погоде: в Москве сейчас плюс 19. Сегодня в столице переменная облачность без осадков. Днем 23-25 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Реклама.
6: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
7: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
9: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
8: В программе «Про фитнес».
2: Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Говорит Москва.
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 9 августа, воскресенье. Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Они тоже идут. Везде присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который придет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Давай дальше. Выбирай.
1: Ну, ты говорил про психолога, там была тема.
0: Мы уже обсудили ее только что.
1: Значит, у нас был историк.
0: На протяжении
1: моды.
0: Часа. Да, историк моды назвала моветоном яркий лак на длинных ногтях. Вот такая тема.
2: Это точно нам надо обсуждать.
1: Подожди, я подумал, что там другая тема.
0: Маникюр с дизайном не следует делать тем, кто... А вот теперь почему это ваша тема? Не связан с шоу-бизнесом.
1: О май гад!
0: Ну давайте, мальчики. Ноготочки к осмотру, мальчики. Сейчас прослеживается
2: срок на натуральность. Ты знаешь, что раньше за ноготочки расстреливали?
0: Раньше за ноготочки?
2: Да.
0: Заточки.
2: Нет, в 17-м году там расстреливали за ноготочки.
0: Да, не повторится.
2: Посмотрим еще.
0: Сейчас прослеживается тренд на натуральность, рассказал в эфире нашей радиостанции искусствовед, телеведущая Мария Третьякова. Лучше придерживаться правила, чем ярче лак, тем короче ногти. Ярко-алые ногти не стоит делать формой стилет. Это такие хищные, длинные, похожие на когти. Это моветон. Если человек не работает в шоу-бизнесе, я не рекомендую делать дизайн ногтей таким. Он всегда считался элементом шоу. Сейчас в тренде все натуральное. Я выбрал.
2: К тому же травмы теперь, получить можно.
0: Теперь комментируй.
1: Я не хочу это комментировать.
0: Ты выбрал.
1: Ты выбрал, манипулятор.
0: Нет. Ты сказал.
1: Я такой, вот я услышал, прочитал. Историк моды, думаю, ну хорошая же тема там была. Там было про пиджаки и джинсы, я думаю, это же
2: стилет
1: она.
2: Стилет под ребро.
1: И на тебе про лак, а что?
0: Про пиджаки и джинсы?
1: Да.
0: А, да, есть про пиджаки и джинсы, но там дизайнер, там не историк моды.
1: Ну вот, я про это подумал, ну слушай, про ногти буквально вчера вспоминали. История,
0: ты
1: у меня был знакомый.
0: Ты в виду просто, ты же мне эту тему отправил.
1: Слушай, у меня был знакомый.
2: Это он тебе тему эту отправил.
0: Да.
2: Про конечно. Ногти?
0: Конечно.
1: Да.
0: Поэтому там,
2: даже
0: там...
2: права самокат, на самокаты были лучше.
1: Вот видишь, я же говорил права на самокат, а вы выпендривались оба. Нет пальцев, нет проблем.
0: Тебя.
1: Что? Ну, слушай, я даже не подразумевал ничего, когда я присылал
2: я
1: эту
2: ничего
1: историю,
2: не имел
1: но,
2: в виду,
1: честно говоря, я видел, что делают сейчас зумеры. Ну, молодые
2: что?
1: Девочки, они делают вот эти вот длиннющие
2: вот
1: ногти.
2: Вот,
1: там есть. Да, там есть фотография. Там на новости
2: такие.
1: Есть вот эта фотография. Они реально как длиннющие когти.
2: Да.
1: Ну, у меня просто вопрос, извините, всегда один в голове. Mm-hmm. Я даже не знаю, насколько его можно озвучивать в эфире.
2: Я
1: или
2: уже
1: нельзя.
2: Озвучил.
1: Как он звучит?
2: Он слышал, вот. Повторять не будем.
1: Ну, как они просто в туалет ходят.
0: Да, он действительно
1: да.
0: Уже это.
1: Да, я просто я не понимаю, ну типа, это же неудобно. Неудобно во всем.
0: Подождите,
1: сейчас не продаю.
0: А вы что, себе в руки, что ли? В основном, да? Ребят, прям в руки, да, обычно, я понял.
2: Да нет, дело не в этом, дело в том, как гигиенические процедуры потом проводят.
1: Сейчас Маркунов объяснит, да. Евгений.
0: Правда ты об этом думаешь, когда это видишь?
1: Да нет, я думаю, во-первых, это отвратительно.
0: Без шуток.
1: Ну, типа, они вот такие, ну, типа, ну, вот такие.
0: Я знаю, я
2: видел. Ты покажи это... в камеру-то, куда ты мимо показываешь?
1: Давайте я вам покажу фотографию с этой новости, как это на самом деле выглядит.
2: Давай я
1: в жизни.
2: Покажу.
0: Да я думаю, все так или иначе видели это.
1: Слушай, ну...
0: Реально, как будто когти. Как у, я не знаю, у оборотней
2: вот,
0: в фильмах.
2: Вот, смотри, белая волчица пишет нам, чтобы за святое взялись.
0: Да, но я всегда думал, что это не связано с поколением. Мне казалось, что это связано с колхозом. Ну, то есть это всю жизнь было колхозом.
1: Вот
2: ты думаешь,
1: это?
2: В колхозе такое
1: вот
2: было?
1: Это?
2: Никогда такого
1: это
2: в колхозе не было.
1: Это только сейчас так делают. Это,
2: нет,
1: типа,
2: это да, маленькие нет. Еще на самом деле. Ну покажи вот. В камеру.
1: Вот.
0: Да нет, смотрите. Делали так раньше.
2: Нет, это маленькие еще. На самом деле гораздо длиннее сейчас делают.
0: Вообще маникюр это...
1: Вообще нравится,
0: история.
1: Как картинка вот эта двойная смотрится. Все. Жоры и вот это.
2: Да.
0: Да, 10 отличий.
1: Нет, слушайте,
0: на трансляции, да, то не были, то я вам, вот, я вам соболен. Люди Икс, да, да, Люди Икс, да. Там этот был, саблезубый был такой,
2: да,
0: в Людях
2: да.
0: Икс. Вот нет,
1: Росомаха.
2: Росомаха у него металлические были.
0: У него, да,
2: у него выдвигались.
0: Отсюда, там, да. А у саблезубого росли ногти как раз длинные.
2: Причем и на ногах такие.
1: Неудобно на потолке спать, одеяло спадает.
2: Вот, Витя Маркелов пишет, в Советском Союзе такого не было.
0: Не было, конечно.
1: Да нет, не слушайте, было. Даже в наше время такого не было.
0: Да прекрасно. Было?
1: Как да не было. Было.
0: Вот это вот?
2: Было, конечно.
0: Колхозанский маникюр, что ли? Не было колхозанского маникюра.
1: Да при чем? Тут же про длину идет. Дальше уже вкусовщина. Тут огромная длина. Просто... Это неудобно. Как ты будешь тыкать телефон? Как они это делают? Я не понимаю.
0: У тебя просто колхоз, он прогрессирует тоже. У него тоже, и там тоже есть веяние. То есть колхоз в плохом смысле этого слова.
1: Слушай, ну это же денег стоит огромно.
0: В смысле коллективного, коллективного хозяйства, в смысле, что это вещь, которая просто антимодная, антикрасивая, но при этом кто-то считает это модным и красивым.
1: Смотри,
0: как я не знаю,
1: за это свое время деньги отдают.
0: Штаны, в которых вот тему сегодня поднимали, вот были такие штаны в моде, у которых как будто пространство свободное есть немножечко. Скейтерские. Для того, чтобы там положить... Наложить, ладно.
1: Давай, да, все свои.
0: И надпись на заднице была, или спереди она была, Discard.
1: Вау.
0: Помнишь? При этом это никакого, это к оригинальному бренду не имело никакого отношения зачастую эти штаны. Это все паль было всегда.
1: Да?
0: Конечно. Конечно. Ты знаешь, сколько стоят штаны от Discard?
1: Ну, не так уж дорого.
0: Дорого?
1: Не так уж дорого.
0: Discard? Штаны? Да. Ну, даже в то время они стоили, ну, я не знаю, ну, долларов 500 точно они стоят.
1: Сейчас они... Так же стоит.
0: Ну, это очень дорого.
1: Не, ну для этого бренда нет. Ну сколько тебе?
0: Типа? 500 долларов? 30 тысяч штаны?
1: Ну, 30 тысяч они где-то
0: ну, стоят. Ну, 35 тысяч даже сейчас. А, нет, уже нет, 40.
2: Сейчас это 40,
0: уже да. Даже 40 тысяч.
2: А тогда они...
0: Забыли про
2: тогда
0: курс 500, немножко.
2: 500 долларов тогда было...
1: 15 тысяч рублей, так они стоили. Ну,
2: нет, ровно 15
1: так они...
2: это было.
0: И что,
2: 12
0: все ходили,
2: рублей.
0: Ходили все
2: там,
0: в штанах
2: доллар
0: за 500 долларов?
2: Помнишь, доллар по 26 был как-то. Ну. А еще по 6 копеек был.
0: Да все правильно.
1: По 6 копеек не помню.
0: Всегда есть какая-то такая вот убогая мода. Которая ну, является признаком плохого вкуса. Ну вот ногти эти, это ровно оно и есть. Длиннющие когти, это нынешняя история.
1: Ладно,
0: и они
1: давайте,
0: не только у молодых, они
1: давай
0: у старых
1: тогда,
0: тоже
1: давай тогда расширим чуть тему.
0: Что можно стразами их украсить?
1: Да все можно сделать на них.
0: Хорошо. И это все, и это
1: снова отстой. А больше видели, что они там ну, реально делают еще 3D, объемные там какие-то рисунки.
0: Это все кринж.
1: Ну, объем, типа, добавляют вот на этот длинный
2: ты
1: ног.
2: Ты просто скуф.
0: Да, ну да, да, безусловно.
2: Ты просто...
0: Но это все кринж.
2: Вот я тебе сейчас покажу, смотри.
0: Во, ужас, ужас. Это, кстати говоря, вот ты меня сейчас этим маникюром навел на мысли о том, что в какой-то момент, лет 10 назад, был в моде купальник. Вот раз уж мы про убогую моду, был в моде купальник примерно вот таких же расцветок, как ты сейчас показал.
2: Да, да, да.
0: Такого же...
2: Не, подожди, это уже оружие. Это уже убить можно.
0: И тоже все женщины, значит, которые где-то его увидели, вот половина пляжа, короче, была в этих купальниках. Они все были не оригинальные, естественно, у всех.
1: Слушай, ну оригинальные дорого стоил. Они это австралийская фирма из Австралии.
0: Ты понял, о каком купальнике?
1: Да, конечно, да, да, потому что.
2: Так, пацаны, вы еще лабубу не купили, а уже купальниками.
0: Турбо-колхоз этот купальник.
1: Как же он назывался?
0: Турбо-колхоз. Просто
1: отвратительный. У него было какое-то название.
0: Да неважно, как он назывался. Безусловно было. Ты понял, о чем я говорю?
1: Да, да, да. В один
0: да, они
1: все
0: были розовые или зеленые, отвратительные.
1: Они разные. А в оригинале, на самом деле, они просто хорошая фирма, которая делает купальники. Просто
0: наверное,
1: в какой-то момент
0: наверное.
1: У них выстрелило вот это. Ну, типа...
0: Discord тоже это. В оригинале хорошая фирма, которая делает хорошую одежду. Так, все ходили
2: Дмитрий
0: в этих штанах.
2: Вот тут пишет, объем ногтю грибок добавляет.
0: Лайфхак, да. Получается.
2: А я знаешь, про что подумал? Я подумал про грибок. Это когда вот ты смотришь на горизонт и сравниваешь грибок на нем с большим пальцем. Я про вот этот объем подумал.
0: Скоро, скоро сравним. Не переживайте. Так, давно уже есть после развала СССР в силу вседозволенности. Пишет 281-я.
1: Это про что?
0: Белая волчица. Ну, видимо, про все вот эти вот ногти. Что это в силу вседозволенности.
1: Мне кажется, тут не о вседозволенности вещи, а именно о веяниях моды, потому что обычно это... Ну, я вот это встречал у молодежи, честно говоря, я один раз видел картину, я пришел с женой на, значит, в салон, и там вышла девушка вот с этими ногтями, они были матового цвета, я как сейчас помню, черные и длиннющие.
2: Подожди, матовый и... это не цвет. Цвет может быть черный, а матовый
1: ну,
2: это текстура.
1: Текстура матовая, цвет черный. Ну все, душнило, да. Задушил просто. И она стоит, и типа девушки говорит: ой, как красивый у вас, типа, какой красивый у вас маникюр, ну, администратор. Тебе. Ну, что она еще может
2: тебе
1: сказать?
2: Тебе говорит, какой красивый да. у тебя маникюр,
1: и я такой
2: а
1: думаю про себя,
2: когти.
1: Господи, типа, Соблизу а зубы. Это, типа, вот, вот, и она выкладывает сумму денег,
0: но
1: то есть я же слышу,
0: каприз за ваши деньги.
1: Я же слышу, сколько денег она платит за это, и это огромные деньги.
0: Угу.
1: Типа, это не должно стоить ничего, и это стоит огромных
0: какие?
1: Денег.
0: А? Ну, сколько?
1: Ну, 10 тысяч рублей, я сказал, за маникюр.
0: Только за руки.
1: 10 тысяч рублей маникюр. Я, ну, я просто охренел.
0: Ну, да.
1: Десятого.
0: Это очень дорого.
1: Это, ну, конечно, ей, наверное, нарастили эти ногти, покрасили, покрыли, я не знаю.
0: Нарастили. Я не знаю ни одного человека, у которого это родные ногти.
1: Нет, ну, может быть, она пришла
0: родных
1: уже
0: ногтей...
1: с наклеенными, откуда мы знаем?
0: Родных
1: ну,
0: ногтей таких ни у кого нету вообще, 100%. Вот таких вот длинных.
2: Ну, причем, знаешь,
0: нет.
2: Как тигрицы. В медицине, ей нарастили свои собственные, вырастили на ногах.
1: Ой.
2: И
0: вот,
2: поставили...
0: это уже, вот это уже что-то такое, атросомахи, да, да, адамантием покрыли весь скелет там, да.
1: Слушайте, нам вот присылают еще одну... абсолютно идиотскую моду, по моему мнению, Сергей это Кузьмин. Это кроссовки от известной фирмы, которая называется Balenciaga, и они огромные.
0: Так это уже все, это уже прошло.
1: Не, ну слушай, зумеры до сих пор их донашивают.
0: Ну, да, пока
1: слушай,
0: донашивают.
1: Слушай, ну там один прошло. Кроссовок, как три моих. Ну реально, в ширину я имею в виду.
0: Да, да.
1: То есть ты как-то уже, по-моему, в эфире или вне эфира рассказывал, что в них нельзя ездить за рулем. Ты бернаут делаешь, да.
0: Да, две педали жмешь.
1: Кстати, у нас
0: ты не можешь нажать на одну, они такие огромные.
1: У нас есть друг, который
2: это
1: мечтал всю жизнь об этой фирме, об этих кроссовках.
0: Там
1: и
0: надо
1: купил.
0: Белазом, видимо, управлять в этих кроссовках. Там они таких вот размеров.
1: Короче, да. Купил эти кроссовки, Уралом. Но не такие здоровые. Ну, у него реально они более-менее аккуратно, как это может выглядеть вообще максимально у этой фирмы.
0: Они
1: аккуратно.
0: Не
1: но они не такие. Но он говорит, я в них не могу водить машину.
0: Да.
2: Но он не может.
0: Это люди повелись на метаиронию. Balenciaga — это метаирония одного конкретного человека, Дэна Гвасалия, угу. который был, собственно, дизайнером бренда Balenciaga. Это грузинский модельер. Который сейчас возглавляет Гуччи. Да. Кстати говоря, в Гуччи его...
1: Михаил снял свою обувь, нам посылает.
0: Спасибо большое, Михаил.
1: Спасибо.
0: Его, кстати говоря, уже, судя по всему, в Гуччи раскусили. Потому что там у него, мягко говоря, не идет. Но вот он в какой-то момент, он начал просто щупать, где тот уровень абсурда, где люди перестают покупать. Угу. Он что только не придумал. Он вырядил всех как в бомжей. Рванье на всех нацепил, вот эти гигантские гипертрофированные ботинки, потом у него продавались, это мюсли, по-моему, сейчас называется, это когда
2: мюсли.
0: Туфля, ботинок.
1: Мюсли. Это без... когда туфля?
0: Это сейчас поймем, что это сказал. Без задника, и это вот именно туфля, потому что это остроносый вот этот ботинок.
1: Ой, туфля какой!
0: И он еще специально был загнут вот так вот спереди, то есть он прям абсурдно выглядит вот как ровно тот самый карикатурный ботинок, как будто его нарисовали в каком-то, как будто он в комиксный, знаешь, точно такой же ботинок, только комиксный.
2: Подожди, так стали популярные
0: кроксы. Тяги, бархатные тяги, вот это вот бархатные тяги, так стали популярны кроксы, да, но они не стали сильно больше упарываться, они примерно то же самое делают.
2: Они с самого начала упарывались.
0: А он все время подкрадули тоже, да, подходит к ним, вот он натуральный подкрадули сделал. И это, типа, ценник 500 тысяч, там, 300 тысяч за такую пару обуви. Всё. И это брали до какого-то момента пёрло.
1: Ну да, берут.
0: До какого-то момента пёрло. Ну, уже отъехало. Уже все.
1: Слушай, ну такая мода не может долгим временем быть. Ну, 5 лет прошло.
0: Но это мета-ирония. Были еще такие красные сапоги резиновые.
1: Да,
0: гигантские.
1: Здоровые.
0: Такие,
1: да,
0: как
1: да,
0: будто ты в мультике в игре про
1: да,
0: Марио.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: такие
1: да.
0: вот у тебя сапоги. Это тоже кто-то покупал. Даже в этом кто-то ходил. Хотя это на самом деле скорее искусство, нежели чем обувь. То есть в этом ходить неудобно.
1: Слушай, я считаю, что самое
2: его
1: удобное,
2: вдохновили
1: что
2: огромные
1: может быть,
2: грузинские кепки, вот Дмитрий пишет.
0: Его вдохновило вообще много культуры грузинской, советской, он много оттуда чего перенимал. То есть это вот там пахан, какие-то друзья пахана, вот в этих, значит, у них вот эти туфли, остроносы, и все, он их как-то там немножечко пересмотрел.
1: Но я сейчас не верю своим глазам, на самом деле.
0: Не про, на самом деле, одежду.
1: нам скидывает Григорий СПВ, посмотрите, написано. Я сначала думал, он труселя скидывает мужские, ну, спокойно, ну, трусы.
0: Да.
1: Хлопковая дальше юбка. Меня удивила цена, что трусы могут стоить со скидкой 30% 76 тысяч рублей.
0: Ага.
1: А потом я прочитал название того, что он скинул.
0: И что там?
1: Хлопковая юбка.
0: А.
1: От этой фирмы.
0: Для девушек?
1: Для девушек, да. Это, ну, ребят, ну, типа, да. Это девушки, мужчины, кто нас сейчас слушает, это трусы, семейные
2: это
1: трусы.
2: Это боксеры, это не семейные.
1: Боксеры, да, боксеры, правильно.
0: Это
1: просто
0: юмор.
1: Боксеры.
0: Это не одежда.
1: Какой юмор за 76 тысяч?
0: Ну, к этому не надо относиться как к одежде. Ну и что?
2: А представляешь, кто-то же это купит.
0: Это искусство.
1: Конечно, понял? Же продают.
0: Ну, оно своеобразное.
2: Это
0: не
2: искусство.
0: Искусство, конечно. Нет, впарить. Искусство такое.
1: Это еще и не 100% хлопок. 93% хлопка, эластан, полиуретан.
0: 7%. Ну, как любые такие трусы. Ну,
2: полиуретан, они резиновые просто.
1: Я тоже не понимаю, почему полиуретан. Может быть, в этом секрет?
2: В них средства защиты встроены.
0: Нет, ну так у тебя написано, что эластан это полиуретан. А ты думал, эластан это что? Это органическая ткань, она на ветках растет.
2: Эластан это эластан, а полиуретан это полиуретан.
0: Нет, вот у него написано эластан и в скобочках полиуретан.
1: А, ну тогда еще больше вопросов.
0: Ну, это же синтетический материал, который заставляет тебя тянуться немножечко.
1: Типа
0: резинка.
1: Вот, да. Хорошо.
0: Да, вот так. Но это не одежда. А те, кто это воспринимает...
1: Это не одежда, 7-6 тысяч.
0: А те, кто это воспринимает как действительно одежду, они просто еще и не выкупают. То есть это вдвойне, на самом деле, грустно.
1: Не, ну когда ты сейчас сказал 6-7. А вы слышали песню Газана 6-7?
2: Когда у нас Газан будет?
1: А ты хочешь?
2: Конечно, давай, зови Газана.
1: Вопросов ноль.
0: Это не сейчас началось. Жан-Поль Готье еще как исполнял. Да, не все исполняли.
1: Ну, экспериментировали.
0: Все эти модельеры, они исполняют.
1: Я постоянно. Я в Турции купил 3 футболки Балезиага за 1000 рублей. Григорий СПБ пишет. Там, ну вот около дома, где я живу, каждую пятницу приезжает рынок.
0: Угу.
1: Ну, типа развалы, знаешь, угу. И там просто, ну, изобилие всех брендов мировых, то есть, ну, разных.
2: Это филиал рынка Садовод.
1: Нет, это вообще. Это гораздо дешевле, мне кажется. Ну, типа, дешевле не может. Футболка, типа, 100-200 рублей стоит, реально.
2: Нифига
1: себе. Любая. Любая футболка, трикотаж, типа, 100-200 рублей.
2: Это что-то вообще какая-то...
1: Я тебе серьезно говорю. Я даже тебе как-то фотку, помнишь, присылал этого рынка? Ну, просто там, типа, любой бренд.
2: Оригинал в ночную смену шьют.
1: Да, это оригинал, один завод, Стамбул Фабрик, good quality, Стамбул Фабрик. Вот.
2: Ты опять Стамбул? Эти... Ты должен говорить Константинополь.
1: Я говорю в душе Константинополь.
2: Да, в душе ты не говоришь.
1: А это будет неграмотно.
0: Между прочим, он в том числе вот этими рынками, ну, не стамбульскими, конечно, а нашими отечественными, да, он тоже ими вдохновлялся. Ну... Я потом делал вот эту одежду уродскую, как на рынках была. Но на рынках была плохая одежда, она и часто плохая. Это всегда так было, это некачественно, особенно в 90-е, это отвратительная китайская или какая-нибудь тоже турецкая плохая одежда, скроенная, шитая, кое-как.
1: Нет, давай
2: что, китайская, он брал, и что, на картонке не мерил ничего?
0: Конечно, мерил, все мерили, и вот он ровно это взял, вот эту одежду, и сшил ее еще раз, только гипертрофировал, сделал вот эту же куртку, но только в 10 раз больше, просто такой мешок, но... По идее, если бы ты был великаном, то это была бы обычная куртка. Вот ровно та с рынка. И он вот это
2: для
0: вот
2: Валуева куртка.
0: Этот сшил. И сказал, это я так вижу.
1: Ну, слушай,
0: он
1: давай так,
0: переосмыслил.
1: Сколько дизайнеры, сколько художники, ну, все люди, которые занимаются искусством, говорят, я так вижу. Ну, сколько получается, а у этого выстрелило.
0: Так выстрелило, я и говорю, просто это не надо воспринимать как одежду, понимаешь, в этом ходить не надо, в этом проблема. Это, ну как, я даже не знаю, что, ну вот картину, да, что можно с картиной делать? На картину можно только смотреть, на это тоже надо смотреть. И приходить надо было в магазин и смотреть, если вам такое нравится.
1: А лучше смотреть на живую модель и такой, ну...
0: Как идея. Ну, мне нравятся некоторые из этих идей. То есть как мысль...
1: Какая мысль?
0: Ну как прикол.
1: Какая мысль? Какой прикол?
0: Ну переосмыслить вот эту вот... Когда-то это было настоящей одеждой, а я сейчас из этого сделал арт-объект.
1: Вот нам
0: который тебя относит
1: это
0: в ту Да, относит тебя в ту...
2: Зачем этот арт-объект тогда продается? Ну вот вы сделали его в единичном варианте.
1: Да, музей поставили.
2: И поставили в музей. И тогда это реально будет арт-объект. А это, знаешь, это...
0: Так это на лоха.
2: Это способ заработать.
1: Слушай, ну с другой стороны, да, кто мы такие? Кто мы такие, чтобы осуждать?
2: А кто мы не такие? Дизайнера мирового уже. А почему мы не должны? Мы что, не люди? Он не человек,
1: не,
2: люди.
1: Не, я к тому, что
2: я не понимаю, аж в чем проблема осудить, если тебе не нравится?
0: Ни в чем. Во-первых, проблем не, ни в чем нет, но это могли бы мире. Только судить.
2: Конечно.
0: Но мне вообще без разницы, что там где признано, в каком мире, но я не осуждаю никого. Но я скорее осуждаю тех, кто так, на
2: подожди.
0: Полном серьезе в этом ходит.
2: Подожди, ну, типа, ты же его осуждаешь постоянно.
0: Да, его да, его постоянно. Это чистая клоунада в этом ходить по-настоящему. Да. Потому что это еще порой бывает
2: подожди,
0: некачественно.
2: Вот клоунада — это искусство. А это просто безвкусие какое-то.
0: Это не безвкусие, еще раз. Это вот к этому надо относиться как к арт-объекту. Арт-объект может тебе, искусство тебе может нравиться, может не нравиться. Оно может тебя попадать, может не попадать. Оно может у тебя вызывать вот эти вот флешбеки из детства, например, с картонки. А может не вызывать, ты можешь этого вообще не понимать. В основном аудитория Баленсиаги ничего не понимает, потому что у них не было никаких картонок. Это у нас были на постсоветском пространстве картонки. А в Соединенных Штатах каких-нибудь, где тоже бренд очень популярен, там никаких картонок не было. Но он им эту эстетику впарил. Но это может у тебя эмоции вызывать, может не вызывать. Но ходить в этом на полном серьезе, ну, это абсурд.
1: Ну, слушай, те, кто ходит в этом на полном серьезе, просто, причем, наверное, там же, подразумевают...
0: там же ботинки,
1: то,
0: они же...
1: это стоит.
0: Они же... Да, да,
1: исключительно. Типа, вот, посмотрите, сколько это стоит, поэтому я такой крутой, я купил это.
0: Да. А, ботинки же, они еще были разных градаций.
2: Выглядит стрёмно.
0: То есть, они были в какие... В некоторых машину нельзя водить, а в некоторых нельзя было в машину сесть. Таких они размеров. То есть это просто, это реально клоунские ботинки такие, гигантские. Ты как ходулист практически, знаете, ботинки.
1: Ходулист?
0: И они это продавали, и в этом люди какие-то ходили. Люди хотят к этому прикоснуться и иметь. Ну да, если хотят, и пускай прикасаются. Как бы какие проблемы? Пускай прикасаются. Но ногти, вот эти длинные... Это не арт-объект, конечно. Это
2: Денис Девятиэтажник.
0: Это криш-объект.
2: Вопрос уместности. Ты в этой одежде на рейве, на Комиконе или на похоронах?
0: Ну, есть просто такая, это я согласен, просто бывает одежда, которая не может быть уместной нигде. Если только она не становится. Проблема Баленсиаги в том, что она стала в какой-то момент настолько популярна, что даже могло показаться, что это в принципе норма. То есть действительно стало много людей, которые так ходят. То есть он вот этот абсурд довел до масс. Но это, ну, как бы надо отдать должное просто. И все, так бывает. Иногда массовое помешательство тоже случается. У нас сейчас новость.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 10:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Госдеп США одобрил передачу Украине 70 ракет «Атакамс» из запасов Турции. Кроме того, Соединенные Штаты оформляют выделение Киеву 12 пусковых установок РСЗО М-270. Также в страну будут направлены 2500 ракет М-26 с кассетными элементами и 47 тысяч артиллерийских снарядов. Как отметили в Госдепартаменте, вооружение передают на безвозвратной основе. Логистическими операторами и посредниками сделки выступают 3 турецкие фирмы, частная болгарская компания и 2 американских подрядчика. Ранее власти Турции заявили, что решили передать ракеты «Атакамс», поскольку планируют сократить запасы устаревших вооружений. Финансовые ресурсы будут сосредоточены на модернизации и обслуживании имеющихся систем. В Госдепартаменте подчеркнули, сделка отвечает целям США в сфере безопасности. 13 человек получили ранения в ходе массированной ночной атаки БПЛА на Белгород. Среди пострадавших 2 ребенка, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. 4-летнего мальчика с осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Медицинскую помощь на месте оказали 9-летнему ребенку и 3 взрослым. Бригады скорой доставили в медицинские учреждения города 8 раненых. Кроме того, как рассказал Шуваев, повреждены более 4 многоквартирных домов, административное здание, социальные и коммерческие объекты. От взрывов БПЛА загорелись 2 автомобиля и частный дом. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с праздником. Президент отметил, что за последние 10 лет в России ввели более 955 миллионов квадратных метров жилья. 1 миллион 300 тысяч человек получили новые квартиры по программам расселения аварийных домов. Отдельно хочу поблагодарить строителей, работающих на наших воссоединенных территориях, в регионах, пострадавших от террористических атак. В очень непростых условиях, порой в чрезвычайно сжатые сроки, вы делаете все необходимое для восстановления нормальной жизни, проявляете мужество и самоотверженность, подчеркнул глава государства. Больше половины россиян назвали себя абсолютно здоровыми. 42% считают состояние организма удовлетворительным. 11% респондентов назвали свое здоровье плохим. Это показал опрос страхового брокера Мейнс, результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. По словам специалистов, даже при высокой доступности медицинской помощи, многие по-прежнему воспринимают лечение как разовую меру. Респонденты считают, что проблема решена, если прошли симптомы. По данным авторов исследования, за последний год лекарства после визита к врачу получил только каждый третий. Из них 41% обращался к доктору в среднем по 2-3 раза за год. Каждый четвертый это делал 4-5 раз. Чаще всего поводом для назначения препаратов были хронические заболевания, давление, сердечно-сосудистые проблемы, боли и воспаление. О погоде. Сейчас в Москве плюс 19, сегодня в столице переменная облачность, без осадков, днем 23-25 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Реклама.
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
8: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Право знать», говорит Москва.

0: 10:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 9 августа, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаян. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они идут, поэтому все присоединяйтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Елена Сергеевна пишет. Говорят же, у кого есть вкус, одеваются сами. Для тех, у кого нет вкуса, есть сумы-стилисты. Я не согласен до конца с этим заявлением. Ну, во-первых, при чем здесь сумы? Типа, в ЦУМе что хочешь продается. Ну, я имею в виду, там одежда абсолютно разных брендов, разных стилей. Да, все это дорогое. Ну, кстати, когда как? Ну, сейчас не знаю, я миллион лет не был там. Но базово дорогое, но очень разное. Типа, между Off-White и Salvatore Ferragamo, там, ну, это пропасть. В стиле, в том, что за одежду они делают. А стоить может примерно одинаково. Кстати, еще один бренд, который умер абсолютно. Off-White. Самый хайпажорский. Вообще, вот у меня есть понимание, что человек, который в 2026 году выглядит как... носит Off-White. Витмо была еще такая история. Баленсиага, это вот обрати внимание, все примерно одного такого эстетического. Ну,
1: это стилек, да. Стилек такой.
0: Или там Supreme какой-нибудь. Вот это вот человек, который... вообще не понимает, что вокруг происходит, у которого... Ну, для меня это ноль вкуса. Есть такая майка у Витмо, я думаю, многие видели там где-то на ком-то. У них типа наклейка на груди из американских сериалов, фильмов, наклейки специальные такие. У нас просто нигде не видел, чтобы так делают. На которых написано «My name is...» И ты туда свое имя, значит, дописываешь. И это на всяких разных мероприятиях, когда надо быстро сделать бейджики... и их заполнить. Вот такими наклейками делают, чтобы все знали свое там имя человека, с которым они разговаривают. И вот эта майка, на ней вот типа такой стикер, и на ней написано «My name is», и там написано, значит, «Витименц», «Витмо». И вот эта майка, она просто повсюду. То есть вот, если я вижу человека, который вообще ноль понимания, как надо выглядеть, одеваться и так далее, но ему кажется, что это модно, вот он будет в ботинках от Balenciaga, вот в этих кроссовках, с размером ботинка на носке. Понял, как
1: конечно,
0: я говорю? Да, вот
1: конечно.
0: В этих кроссовках, в этой футболке он будет... В, там, у него будут последние, значит, Apple Watch на руках с оранжевым ремешком, или там, ну, если он там побогаче, если это оригиналы, то, может быть, какие-нибудь супербазовые там роликсы, это вот просто стандартный человек, и он, скорее всего, не пошел в ЦУМ к стилисту. Сейчас вообще самому очень тяжело в этом смысле одеться, он просто где-то увидел вот это в интернете, потому что таких людей очень много. Они выглядят все вот прям типично. Это их еще называют люди, типа, которые новые деньги. Есть old money, а им в противовес сделали, типа, new money. Да, и вот new money, они выглядят вот так вот. И new money — это почему-то всегда бескусица. Вот такого рода.
1: Не знаю, честно говоря...
2: Или ты просто скуф?
1: Мы...
0: Это
1: вот я про хотел возраст. К этому, честно говоря, подвестись.
0: Это вообще не про возраст.
1: Есть такое ощущение, как будто бы мы просто постарели, и мы на это смотрим. Типа...
0: Это не про возраст. Это не сказать, что
1: нет,
0: это...
1: Нет, я просто как...
0: В любом возрасте так может быть.
1: Смотри, человек. Я сейчас как
2: в любом возрасте человек может быть скуфом.
0: И это правда тоже, да. И это правда. Нет, это у по-настоящему
2: так,
0: молодые, которые...
2: А как же майка пивозавр?
0: У них совершенно другая мода. То есть эта мода уже ушла. Это уже прошло.
2: В какой моде майка-пивозавр?
0: В вечной. Майка-пивозавр — это
2: Нива.
0: Тупо топ. И Нива. У меня вот. Есть пока только майка. С грустью сказал я. Это не ощущение, что вы постарели. Это факт, пишет Витя Маркелов. Ну, это может быть, конечно. Может быть, и постарели, безусловно. Но объективно, в моду, которая совсем у молодых.
2: Подожди, подожди.
0: Я
2: помнишь,
0: вообще не
2: помнишь
0: лезу.
2: Тот критерий? Ты начинаешь слушать музыку, и
0: она
2: звучит,
0: вся звучит как
2: фигня.
0: Да, это у меня уже очень
2: да,
0: давно.
2: Вот.
0: Это уже очень давно со мной, да. В моду молодых, совсем молодых, я вообще не лезу. Там все супер странно.
1: Или куда тебе?
0: Ну, я
1: и... все.
0: Да куда так я и не тебе? Лезу. Это не молодые,
2: не,
0: то, о чем я вам говорю.
2: Я периодически где-нибудь
0: это
2: в
0: на
2: метро вижу молодых, ну, парней, девчонок, и это капец просто.
0: Бренд Витмо появился вместе с Off-White'ом.
1: Ну, одно поколение с Balenciaga,
0: да,
1: наверное.
0: Он, Нет, Баленсиага появилась в 30-х годах.
1: Нет, ты не понимаешь, я говорю моду вот на эти здоровенные кроссы.
0: Да, но Баленсиага это древний бренд.
1: А,
0: если Дагрос, да, который возрожденный, а который причем древний Кристобаль, по-моему, звали этого Баленсиага. Он из Сан-Себастьяна, он баск. Кристобаль Баленсиага.
1: Как чизкейк?
0: Да, он как чизкейк, только Кристобаль, да. Он как чизкейк. Он из Сан-Себастьяна.
2: Он как Кристобелло, только Кристобаль.
1: Алгаласской башни, если съесть Сан-Себастьян, он вообще-то, за полторы тысячи лир.
0: Легендарная фигура, и он, конечно, не имеет ничего общего. Я думаю, что Кристобаль Баленсиага в гробу вертится вот только так, когда видит, что
2: с его брендом. В принципе, можно тогда на нем энергию вырабатывать.
0: Можно еще как. Но вот эта мода пошла тогда же, да. А бренды такие, как Off-White и Vitmo, они просто появились, в принципе, тогда. Это достаточно новые бренды. Лет как раз вот 15 назад, угу, максимум. И это наша молодость. Поэтому сейчас в это одеваются такие же скуфы. Это и есть скуфидонство. Носить сейчас Баленсиагу, это суперскуфская тема. Когда ты думаешь, что ты модный, но эта мода давным-давно ушла. Это как раз суперскуфство. Вчера зашел в рюмочную, там все девочки 20 лет в черном.
2: Да,
0: как
2: да,
0: в мое время были готы. А да. Сейчас они называются альтушки.
2: Да.
0: Это да. Но есть какие-то вещи, которые цикличные. Есть у нас один загон для всех этих ребят. Почему-то, я не знаю, это Китай-город.
2: Ну, я тут вот как раз в пятницу гулял по Китай-городу. Вот, мы там отдыхали.
0: Жесть.
2: Во-первых, там в пятницу вечер, там народу
0: там
2: просто
0: безумие,
2: как
0: да.
2: Безумие,
0: да.
2: Как просто не пройти.
1: Вот, как магнитом в какой-то момент тянет вот эту вот всю историю, какое-то место, ну, Китай-город.
2: Нет, там просто куча, бы... там куча заведений. Там
1: да
2: просто,
1: никогда там не было кучи заведений, ну, как всегда там заведений, всю жизнь там одно количество заведений.
2: Я не знаю, как там было всегда. Но сейчас там дофига заведений. Ты просто из одного выходишь, в другое заходишь, в третье заходишь, там, ну...
0: Во-первых, там не всегда было куча заведений. Во-вторых, там уже давно их много, но там в какой-то момент начали центры притяжения для них открываться.
2: Да, там очень много
0: всего. И один потянул за другим, другой потянул за третьим, и в итоге там их стало сейчас очень много, вот этих нишевых,
2: как да, да,
0: сейчас
2: да.
0: Говоришь,
2: прикинь, у помойки меня, ресторанов. Вот там вот реально был ресторан, а-ля как у помойки, просто да. Без вывески, без всего.
0: Да,
2: там
0: да,
2: не
0: да.
2: Ресторан,
0: это супер нишевая
2: тема. Это супер нишевая. Меня туда не пустили. Потому что мне сказали, ну, нас компанию не пустили, мне сказали, вы слишком жесткие, говорит.
0: Да, да, блин, это очень нишевое место, это прям...
1: Они знали, что ты придешь в таких обтягивающих лосинах, такие...
2: В таких обтягивающих лосинах.
1: Не, ну, типа, а как там ходят на этом
2: Китай-городе? Я не знаю, там просто нормально все. Но нас не пустили, потому что мы слишком жесткие.
0: Как сильно ты не шаришь, вот.
2: Да.
1: Я не был в этой тусовке на Китай-городе
2: никогда. В два места не пустили.
1: Тебе минусовай, понятно.
2: Да, нас в два места не пустили. В одно мы слишком жесткие, во-вторых, там это был технобар, причем в какой-то подворотне с...
0: Технобар.
2: Технобар, да. Просто там дорога какая-то вся раздолбанная. Вот просто ты заходишь за угол, и там как будто бы туда люди ходят нужду справлять, а там бар. Вот.
1: Думаю, так оно
2: и есть. И прямо вот в этой подворотне стоял какой-то древний просто Альфа-Ромео и газовал вовсю.
0: Свага.
1: Дед, ты чё? Лекарства где твои?
0: Свага. И Пятницкая улица такая же, как на Китай-городе. Не, не согласен.
1: Вообще не близко.
0: Пятницкая, это вообще, да. Там
1: Китай-город... На Пятницкой только элита.
2: А, так вот, в технобар нас не пустили. Знаешь, почему? Просто... Говорит, вы слишком трезвые. Ну, как бы, вам тут скучно будет просто.
0: Слэй. Если что, я просто открыл себе словарь. Я эти словарь знаю. Он у меня здесь открыт. Чиназес тут написано, да, я в прайме, там, все дела. Я поэтому буду их периодически отсюда выдергивать сейчас фразочки. Пятницкая вообще даже не близко к тому, что происходит на Китай-городе.
1: Нет,
0: Китай-город,
1: там близко.
0: К сожалению, захвачен вот чем-то странным. Каждые выходные
2: там
0: оттуда...
2: Там капец вообще.
0: Какие-то видосы, вот сейчас
2: друг
0: скидывал видеоролик опять, там вот они трэш всякий устраивают.
2: Там
0: эти,
2: трэш.
0: На улице. Абсолютно. Там просто ужас становится. Я не знаю, что с этим делать, но...
1: В смысле, что?
0: Там просто жесть.
1: Смотри.
0: Пятницкая просто улица.
1: Водомет привозишь?
0: Да, без прикола, там к этому ну, уже реально. Близко.
2: Водомет не, не, там, там было одно заведение, где было очень мало народу. Мы думаем, может, туда зайти, а потом смотрим, напротив стоит просто автозак.
0: Я каждый раз, короче, когда там... Я каждый раз... Там очень много автозак. Я каждый раз, когда там оказываюсь, в некоторой городе, я тильтую жестко.
1: Слышь ты, густиль.
2: Да, подожди, он видишь, молодится, молодится. Он не знает, что уже все. Время уже
1: давно
2: ушло,
1: все, да, давай да, так, да. По-честному.
2: Да.
0: Я еще вчера на Китай-городе впервые за 5 лет увидел бомжей. Это не бомжи, это молодежь. Вы не поняли, это молодые. Трезвые сразу поймут, что им там не очень наливают в этом технобаре.
2: Возможно, да, возможно.
0: Да, Анг. Это я танк. Сейчас, подождите, сейчас я еще какую-нибудь найду. Ну, во-первых, да, конечно же, я никакой не анг, потому что я в прайме.
2: Ну, да? Конечно, да. Конечно.
1: В каком ты прайме, но, господи.
0: Но в прайме как будто не сильно зумерская тема, да? Как будто понятная всем. Сейчас что-нибудь найду еще.
1: И я в моменте.
0: Вообще
1: пролетел
0: вот
1: который день, день,
0: абсолютно потрясающе. Статья.
1: Да.
0: Молодежный сленг. 83 слова, которые помогут понимать зумеров и поколение альфа.
1: То есть она устарела в нашем русском языке 83 слова.
0: Смысл не в
2: этом. Это Элочка людоедка.
0: Смешно не это. Смешно то, где эта статья. Эта статья на сайте Сбербизнес Лайф. Это Сбербанк.
2: Это для HR-щиков статья.
0: Да, да, да, да, внутренняя, да, внутренняя.
2: Да, не, они случайно ее выложили.
0: Я вообще в шоке. Сбер уже этим занимается. Пу-пу-пу, вот здесь есть.
1: Нет, слушайте, вот Ваня Дмитриенко пишет нам, поставьте, плиз, Виталий Фили. Он собрал лужники. Вот я хочу задать вопрос, честно говоря. Вот для меня...
0: Ваня Дмитриенко, он Сигма.
2: Да, Бабаян в прайде. Чё за лев этот тип? Газан когда будет?
1: Посмотрим. Я не знаю, честно говоря. Я не знаю,
2: как Ваня Дмитриенко... Я вот сейчас уеду, а потом... Потом давай приедет,
1: да, хорошо. Ваня Дмитриенко, типа, каким образом стал таким популярным, что может собрать лужники?
0: Ты Слоупок, а он Сигма.
1: А ты...
0: Ну, Слоупок, это я веду просто по списку, но Слоупок это вообще не...
1: Это старое слово.
0: Это старое, конечно. Слово, да, это никакие не зубы. Да, это... Вот все время эти старперы лезут вот
1: пишут,
0: туда,
1: да,
0: лезут,
1: да,
0: культуру, да,
1: да.
2: Статью не разбираются нифига.
0: Да, агрится.
2: Это вообще, блин, да.
1: Кек. А не кажется вам, что происходит на Китай-городе, это сознательное раскачивание молодежи, спрашивает нас Ольга Б. А каким образом, в какую сторону, что раскачивают?
0: Нет, это не сознательно. Это просто каждый раз, всегда молодежи нужно пораскачиваться. Любой молодежи.
1: Молодежи где-то нужно тусоваться.
0: Да, и они...
1: В свое время это был старый Арбат с Тинацова. Я не знаю, там вот, вот там тусовались, на старом Арбате.
2: Да, я думаю, что весь потом центр Москвы Арбат. Примерно заполнен.
0: А?
2: Я думаю, что по вечерам, в пятницу, в субботу весь
1: нет,
2: центр Москвы
1: далеко
2: заполнен.
1: Не весь.
0: Весь центр Москвы заполнен, но не да. Ими. Они вот нет, эти но... сконцентрированы там, на Китай-городе.
1: Виталий много... Филиппович, вторник. Время подвести итоги. Ведущий радиостанции говорит. Ну, тут должен быть ведущий да. Радиостанции говорит Москва Георгий Бабаян, подводит итоги дня в программе Бабаян в прайме.
0: Бабаян в прайме, нормально.
2: Кстати. Я думал, он в здании, а он уже в прайме.
0: Уже в прайме, да.
2: Или здание это прайм.
1: Нравится Бабаян в прайде.
0: Короче, эти только там.
2: Кошачья стая.
0: Эти только там.
2: В Дании.
1: Миша Николаев пишет, жизнь одна, кайфуйте, Ольга Б.
0: Ага, гостинг, что такое гостинг?
1: Ой, может, не надо для эфира эти слова?
0: Игнорировать человека в интернете без объяснения причин. То есть не выходить на связь, не читать сообщения или внезапно совсем оборвать контакт.
2: Нормально.
0: Хорошая тема это.
2: Да.
0: Это от слова, я почему-то думал, гости, от слова гости, а это от слова голос.
2: Да.
0: Ну, здесь все, естественно, все от английского. А, ладно, сейчас как-нибудь применим. Запоминаю.
2: А вам не кажется, что джаз-музыка шпионов пишет девятиэтажный?
0: Ваня Дмитриенко. Сейчас вот давайте к эксперту вопрос.
1: Сгораю от тебя, твоим
0: бордовым светом. Ваня Дмитриенко, это же не музыка для молодежи.
1: А для кого это музыка?
0: Ваня Дмитриенко поет, по-моему, для теток, нет?
1: Чего?
0: Ну, типа, от него он нравится теткам.
1: Да ты
0: ну,
1: прикалываешься.
0: В сравнении с ним, ему сколько лет?
1: Лет 20, наверное.
0: Ну, он...
1: Может, 23.
0: Ну, что его же слушают 30-летние Ваня Дмитриенко.
1: Нет.
0: Не 15-летки. 15-летки слушают Егора Крида или каких-то Low Leaf, Life,
2: Stick 7. Я тебе уже говорил, Long Life — это моторная Mazda на BMW.
0: У меня все туда тянет.
2: Да, да. Почему на BMW? Еще бывает дизельная
0: Long Life. Он не для молодых же.
2: До 15 тысяч.
0: Он другую аудиторию.
1: Я решил посмотреть, сколько ему лет.
0: Ахамутал. Ваня Дмитриенко.
2: Кого? Ахамутал.
1: 2005 года рождения, ему 21 год.
0: Ну, они...
1: еще даже...
0: Он вот, Лужники собрал, там что, дети были в Лужниках?
1: Мне кажется, да.
0: А вот мне кажется, что нет.
2: Мне прикинь, он 20 лет собрал Лужники. А чего добился?
1: Он талантливый музыкант. Кстати, попал в Книгу рекордов России.
2: Да?
1: Да, с тем, что он собрал Лужники в 20 лет 70 тысяч.
0: Молодец большой.
1: Да, это вообще огромное уважение.
0: Он талантливый музыкант.
1: Я просто не понял, каким образом он собрал так быстро
0: эту аудиторию. Без эмоций, без окраски, но он, скорее всего, собрал 70 тысяч теток. В сравнении с ним, еще раз, 30 лет, 35 лет.
2: Знаешь, кто собирает теток? Алексей Брянцев. И Стас Михайлов.
1: Ребят, я сломался, прости.
0: Он еще

0: Их еще считается крутым. Загреметь
1: в автозак?
0: В автозак, да. Они прям... Это у них уважение, типа.
2: А, давай так, вот... А ты бы как отнесся к этому человеку?
0: Стандартный протест молодых.
2: Смотри еще раз. Вот как бы ты отнесся к человеку, если бы против него применяли бы силу при задержании?
0: Еще раз.
2: Ну, кому смотри, я должен отнестись? Если для них это уважение...
0: Да.
2: Для них это уважение. То есть он сопротивление при задержании, ну, соответственно, производит.
0: Ну.
2: Вот если
1: но он за это силовик, может уехать прям далеко.
2: Если силовик, надолго. Ну, сотрудник ОМОНа применяет к нему силу,
0: ну
2: там, дубинкой, ну, еще раз, да, в рамках закона, он имеет это право делать. Ты как к этому относишься?
0: А как я к этому отношусь,
2: да,
0: а
2: да,
0: не
2: да.
0: к этому человеку?
2: Нет, нет, нет.
0: Как ты формулируешь, как обычно.
2: Просто, нет, я как
1: блестяще
2: ты
1: задержали.
2: К этому относишься?
1: Вот цитату пишет Миша Николаев.
0: Я блестяще да, задержали, да, да, да, недавно только вспоминали это.
2: Нет, ну типа, задержали. Слушайте, ну что это значит?
0: Это я, что ли, меня задерживали? А вы зачем приехали в Москву? Гулять в музей смотреть? Где были? В музее космонавтики.
1: На ВДНХ, да.
0: Легендарный видос.
2: Слушай, ну я считаю, что, типа, если ты, ну, типа...
0: Да, мне все равно, я как к этому отношусь? Если надо, пускай делают свою работу.
2: Конечно, надо делать свою работу, но тоже провоцировать их, но это...
0: Так речь не об этом идет. Речь о том, что у них это считается крутым.
1: Виталий пишет, задержание на 5 звезд. Оцените сервис, предоставленный вам.
0: Ну, они оценивают, им нравится. И они потом идут в следующий раз, устраивают там бакханалию, дерутся, у них в моде драться.
1: Ну, драться это у всех в моде.
0: Не, оно в моде.
1: Конечно,
0: вот прям, то есть
1: морду,
0: друг друга,
1: морду,
0: они
1: да,
0: так, вот так дерутся ручками. Нет, они, или они просто прям считаются, вот, считаются крутым вот на улице взять просто с первым попавшимся типом начать драться. Это
2: они
0: не у всех молодых, это конкретно у тех, которые вот оккупировали Ивановскую горку, Китай-город.
2: Жень, ну что, поедем, там потренируемся в пятницу следующую?
0: Да они вас отпинают, ты что?
2: Вот нет, эти конечно. Молодежь вот это?
0: Конечно.
2: Да ты что, гонишь?
0: Да их там
2: не, толпы. Не-не, мы раз на раз будем выходить.
1: Ты думаешь, у нас
0: да,
1: толпы? Подожди, ты с нами удачи. Поедешь?
0: Я с вами?
1: Да.
0: Конечно.
1: Ты вот смотри, вот он врет и некрасивый.
0: Конечно, поеду. Обязательно. Я буду отвечать за камеру. Я буду снимать, как вас будут пинать эти молодые. И я быстрее вас бегаю, я убегу. Хотя я, наверное, быстрее вас бегал.
1: Ты,
2: да, вот и
1: сейчас подожди,
2: своим
1: ты,
2: коленом.
1: Да, ты быстрее нас, может, и убежишь.
0: Да.
1: Но там-то молодые, они-то тебя
0: да,
1: точно
0: да,
1: догонят.
0: Да, да, они догонят, поэтому оттуда не скрыться. Они там повсюду. Трэш-стрим, да, да, трэш-стрим. Игра такая была, Dying Light, в свое время, про зомби-апокалипсис, там надо было паркурить, вот за барями.
1: Белая драться. Волчица вот. Пишет, Кипелов навсегда.
0: О-о-о.
1: Ладно, мы вас поддержим, Белая
2: да?
1: Волчица. Я свободен.
0: Я тоже об этом подумал.
2: Только в 21.00.
0: Почему?
2: Ну, закончит работу сей
0: 21.00. Тогда смешно. Отвечать за камеру? Главный по хате потом будет, Георгий.
1: Это не точно на самом деле.
0: Другая камера, не надо мне. Спасибо. Так, был на выступлении Holiday Boy, пишет Денис Девятиэтажник. Ему 26. А сколько там женщин за 40 отжигали и подпевали, мама дорогая. Holiday Boy. Ну, про Holiday Boy ничего
2: я
0: не знаю.
2: Я тоже ничего не могу сказать,
0: а вот
2: честно.
0: Про Дмитриенко точно знаю.
1: Я что тебе больше скажу. Нравится. На Китай-городе есть не только молодежь, там есть заведение типа «Золотая вобла», и там скуфаны сидят.
0: Да,
1: да, да и да. Там как бы нормальные пацаны, они с нами будут.
0: «Золотая вобла». Вот это название. Вот это прям уважение.
1: Это на мой взгляд, это не очень заведение. Вот да.
0: Не, ну название какое.
2: Сварня да, есть такое место. Кружка сварня.
0: Да, ну ничего, научим. Скуфаны всей Москвы собираемся.
2: Общий
0: скуфаны, да. Пойдем эту молодежь бить. Евгений Варкунов, Георгий Осипов.
2: И Георгий Бабаян.
0: Всем счастливо.
2: Пока.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 11:00, в студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ночной

0: атаки на Белгород. Как заявили в СКР, украинские вооруженные формирования с помощью дронов нанесли удары по гражданским объектам. По словам в РИО губернатора Александра Шуваева, в результате атаки погибли 3 мирных жителя, число пострадавших выросло до 25, среди них дети 4 и 9 лет, 13 взрослых остаются в больницах, один из них в крайне тяжелом состоянии. По данным оперативного штаба региона, после атаки БПЛА в Белгороде получили повреждения 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также больше 30 автомобилей. Как уточнил Шуваев, в 2 многоквартирных и 1 частном доме произошли возгорания, они уже ликвидированы. В МИДе России обвинили Румынию в прямой военной помощи Украине. Об этом заявил директор 2-го Европейского департамента Министерства иностранных дел Юрий Пилипсон. По его словам, порт Джурджулешты стал транзитным узлом для доставки грузов военного назначения. Компанию, которая владеет этим объектом, ранее приобрели власти Румынии. Через порт проходит более 70% молдавского импорта и экспорта водным путем. Как отметил Пилипсон, поддержка Украины Румынии внушает сомнения относительно истинных целей использования Джурджулешского порта. Министерство обороны Финляндии отказало Украине в передаче ракет ПВО. Хельсинки не будут направлять Киеву комплексы для систем противовоздушной обороны «Патриот». Мы сделали все, что могли, в максимально возможной степени, но как прифронтовая страна мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную боеготовность в плане противовоздушной обороны, заявил министр обороны Антти Хякканен. Он также назвал ключевым вопросом для европейской безопасности темпы производства вооружений американским военно-промышленным комплексом. По словам главы Минобороны Финляндии, Пентагону необходимо предпринять решительные шаги для ускорения выпуска этой продукции. Демократы готовят расследование против Дональда Трампа после выборов. Представители Демпартии разрабатывают стратегию действий в отношении компаний, связанных с президентом США. В списке оказались Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone и структуры бизнесмена Илона Маска из-за их контрактов с администрацией Белого дома. Окончательный перечень целей не утвердили, расследование пока не началось, пишет Рейтер. Однако известно, что демократы намерены изучить контракты Министерства внутренней безопасности, финансирование строительства бального зала в Белом доме и предполагаемые схемы «плати за доступ». Политики надеются, что подобное расследование окажется эффективнее, чем прямое противостояние с Белым домом. Агентство отмечает, что сейчас республиканцы обладают контролем над Палатой представителей, однако опросы предсказывают демократам получение большинства после ноябрьских выборов. Победа даст им право выдавать повестки, требовать документы и проводить слушания. О погоде в завершении выпуска. Плюс 19 сейчас в Москве. Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Днем 23-25 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Москва. 94.8 FM. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
2: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
4: Oh my goodness!
3: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
4: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
3: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
5: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
1: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 вечера. «Поднимайте пас». Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
8: Добрый день, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 11 часов наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 84957373948, смс-портал +7 925 888 8948, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, нас можно не только слышать, нас можно еще и видеть на телеграм-канале радио говорит МСК, на ютуб-канале нас можно читать в Дзене, можно найти ВКонтакте, то есть, в общем, найти нас можно где угодно и все это посмотреть как в прямой трансляции, так нас можно сделать и посмотреть и в архиве. Так, сегодня у нас очередная встреча по поводу исторических мифов. Сегодня мы встречаемся, естественно, с Богданом Анатольевичем Беспалько, членом Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям. Здравствуйте, Богдан Анатольевич.
9: Здравствуйте.
8: И еще у нас один гость, очень интересный гость, это я вам тоже очень буду рекомендовать, это Тимофей Леонидович Борисов. Значит,
9: добрый день.
8: Добрый день. Так, сейчас я буду перечислять ваши...
9: Регалии.
8: Значит, германист, политолог, журналист и обозреватель Российской газеты. Вообще чрезвычайно интересный человек, который очень хорошо знает Германию. Сколько же вы там прожили-то, Тимофей Леонидович?
9: Ну, я был, наверное, первые ласточки мы были. Из факультета журналистов, журналистики МГУ. И мы тогда поехали, вся немецкая группа, от факультета журналистики, когда еще существовала, в общем-то, стена. Она уже падала, но она, в общем-то, уже была на грани.
8: Ну, это там на местечко там поехали для ознакомительной поездки.
9: Так... было запланировано, на самом деле.
8: А вы не первые. Не первые. Я за три года до вас ездил в составе такой же группы.
9: Ну, вы, наверное, ездили все-таки в ГДР. А мы поехали в ФРГ сразу, понимаете. На тот момент была такая программа по линии ДАД, Deutsche Akademische Austauschdienst.
8: А это уже не было.
9: Да, академическая служба обмена студентов. И в ФРГ до нас не ездили никто.
8: Да-да, это не мы за ФРГ.
9: Западную. Западные университеты, мы поехали ГДР. Первые. Мы были первые ласточки.
8: Это точно.
9: В ГДР
8: да.
9: ездили.
8: Да, в ГДР
9: нет.
8: Да.
9: Вот, я повторюсь, что тогда еще была именно стена, но она уже падала, но тем не менее. Вот, и все это затянулось, там уже была и семья, и, в общем-то, до сих пор остается дочь и внук.
8: Да, и вот поэтому сегодня-то как раз мы сегодня поговорим об исторических мифах, причем, вот как было предложено, мы поговорим и о германских исторических мифах о России, то есть, что они там придумывают, и, соответственно, о российских исторических мифах о Германии, потому что, надо сказать честно, мы тоже, естественно, создаем все свои исторические мифы по поводу Германии, тем более у нас в Германии очень давние связи, и не всегда они были хорошие.
10: Но я бы добавил еще, что Тимофей Леонидович Борисов, он ведет свой телеграм-канал «Германия-Россия» Тимофей Борисов. Всем рекомендую на телеграм-канал
8: подписаться,
10: он абсолютно эксклюзивный. Тем более, что Тимофей Леонидович, как великолепный знаток немецкого языка, он постоянно мониторит немецкую прессу, телевидение, страшно их ругает, особенно Мерца и немецких политиков, но ругает по делу и цитируя немецкие же средства массовой информации. Вот, последние там 5 сообщений, я помню, вот они были посвящены дрону, который там в Лейпциге чудесным образом, с ноги просто кто-то там, какой-то там сотрудник спас весь аэродром.
8: Нет, да, он там... его руками схватил там.
10: Нет, он его забил ногой. Там даже карикатуры на эту тему рисовали, что он ногой, как каратист, сбивает этот дрон. Ну, неважно. Дело в том, что я бы еще поправил или добавил к речи Константина Александровича. Относительно того, что мы можем обсуждать не только мифы, которые относятся именно к историческим мифам, но и к тому, что относятся к народным стереотипам. Но, в принципе, это очень тесно переплетено, конечно, не совмещается.
8: Конечно.
10: Ну, наверное, один из самых первых мифов, который у нас в наших гражданах почему-то сидит, это то, что Германия – это страшно древнее государство. Вот когда говорят о Германии, то часто мне приходится слышать, о, конечно, это же немецкие рыцари, псы-рыцари, это вообще там чуть ли не 12 век, это вот все закованные в стальную броню там и так далее. Но это неверно. Почему? Потому что в реальности Германия как единое государство образовалась в 1871 году по результатам франко-прусской войны, точнее, это была тогда Германская империя, и собрал все это стадо немецких баранов, как было на карикатуре 19 века, железной рукой или метлой, канцлер Бисмарк. Вот. Да, но вот насколько у нас этот стереотип распространен, как вот вы думаете, Константин Александрович?
8: Не, ну я-то что думаю? Я-то знаю, что он распространен. Да?
9: Безусловно, конечно, да. И мы-то все думаем, что Александр Невский на Чудском озере и потом на Ладоге там бил и немцев, и шведов. Вот, ну, шведов-то он бил, но немцев-то, в общем-то, он не бил. Тогда не было еще такого понятия, как немецкое государство. Германии не было, как
8: таковой. Ну, конечно,
9: вот,
8: да.
9: И это, наверное, да, я соглашусь с тобой, Богдан. Ну, мы на ты, может, не будем скрывать,
8: конечно,
9: да?
8: Конечно.
9: Ну, да. Что тогда действительно не было германского государства, но наши люди зачастую так и думают, что мы разбили немцев. На самом деле это были крестоносцы, там были, по-моему, 300 или около того рыцарей, и вместе с ними были ландскнехты, то есть это на тот момент войны были менее кровавые, менее затратные в людских потерях, вот. Но это был Ливонский орден.
8: И тут я недавно совершенно узнал еще один миф, вот связанный вот с этим, это то, что термин «псы-рыцари» в нашем языке появился при ошибке перевода. Переводили Карла Маркса, и там был Райтерхунд. И как, ну как перевести? Ну, будет пес рыцарь. На самом деле там не рыцари имелись в виду. Там имелось в виду что-то такое, ну, типа оскорбительное.
9: Ну, Райта это всадники.
8: Всадники. Вообще. Ну, в общем, там. Ну, в общем, там собачьи всадники. Ну, в общем, такое уничижительное название было.
10: Песеглавцы, короче.
8: Ну, да, в общем, что-то такое. И, а у нас перевели, и после этого у нас стали псы-рыцари. Вот такой уже термин, такой, ну, отлитый в бронзу. Но,
10: дело в том, что
9: в российском языке это все очень хорошо так сочетается. Да, это звучит.
10: Звучит, да. Это, кстати, звучит вполне себе грозно, и здесь нет ничего такого предосудительного, потому что часто у нас восприятие животных в разных странах, оно совершенно разное. То есть, например, во Франции или там в Анголе, например, петух это может быть национальный символ. У нас, ну, правда, это вышло уже из современности, большей частью из тюремной культуры, это что-то такое непрезентабельное, так скажем.
9: Да,
10: псевдокультура. Или, например, вот все хорошо знают, и для меня тоже вначале было очень странно видеть по телевизору, когда-то еще, по-моему, в 90-е, рекламу пива «Велкопоповицкий козел». Думаю, странно, почему так странно назвали пиво в честь козла, в смысле там и так далее. Для вас же козлов подземный переход сделан. Но в любом случае, как бы все эти животные воспринимаются по-разному, но псы-рыцари звучит достаточно...
8: Звучит очень хорошо, да.
10: Звучит так грозно.
9: Ну, те, кто изучает историю, вы историки, я журналист, поэтому мне поправляйте, если я буду неправ, но выражение «вся кревь» это, в общем-то...
10: «Вся кревь», польская.
9: Вся кревь, да. Это мы знаем еще издавна. И в советские времена, когда я учился даже еще в школе маленьким ребенком, я все равно это знал, это выражение. То есть я думаю, что это знали люди русские, те, которые учились еще и в царских школах.
8: Да не, ну конечно, естественно, конечно.
10: Ну, это все-таки выражение польское, и, кстати, не рекомендую никому в присутствии поляков так ругаться, потому что, опять же, вот ввиду разности восприятия и контекста, конечно, некоторые наши ругательства, они в Польше воспринимаются, ну, нейтрально, ну, примерно как просто грубость какая-то. А наоборот, некоторые слова, которые мы вот не воспринимаем в качестве страшных ругательств, они в Польше, в частности, псякрев, они могут восприниматься очень жестко. Но, кстати, по поводу, вот опять же, псов-рыцарей и восприятия Германии как древнего, ну, если не единого государства, то некого единого пространства, в значительной степени ведь это все было заложено еще нашим кинематографом, замечательным фильмом «Александр Невский», который сняли с актером Александром Черкасским, чей образ потом перекочевал, кстати, на изображение рыцаря на медали и на ордене Александра Невского.
8: Да, да, да.
10: То есть в значительной степени Александр...
8: Не рыцаря,
10: да, а да, конечно.
8: Профиль.
10: Ну, профиль, но он же там в шлеме, там,
8: шлеме и так далее. Да, то есть, ну,
10: в нашем шлеме, да, безусловно. Конический русский шлем такой и так далее. То есть в значительной степени этот миф, он был сформирован именно вот этим известным фильмом. А учитывая, что в советский период у нас, в принципе, население не было избаловано большим количеством фильмов, телеканалов, вообще даже информационных потоков, я даже помню, что американским дипломатам, которые жили здесь и работали, им доплачивали за сенсорное голодание, то есть за отсутствие развлечений. То есть здесь им, попросту говоря, было скучно, то есть здесь не было больших потоков информации, к которым они привыкли и к которым мы привыкли сейчас.
9: Просто тогда еще были другие совершенно времена, и на тот момент и до нас доходили очень мало фильмов, и телевидения не было, не говоря уже об интернете. Естественно, то есть такое сенсорное голодание, конечно, было большое. И известный факт, что Сталин просматривал все постановки, все фильмы, он имел такую возможность, но он имел и физические возможности, потому что было, их было просто мало.
8: Мало,
9: сейчас,
8: мало,
9: да, конечно, если бы он смотрел, если бы он был сейчас жив, да, и смотрел бы весь Голливуд, то у него просто бы не хватило времени.
10: Тимофей Ильич, я имел в виду не сталинские поколения, я имел в виду прежде всего самого себя. Вот люди, когда они увлекаются, начинают заниматься психологией, что они делают? Они прежде всего начинают копаться в себе. Так вот и я здесь, я прежде всего имел в виду себя. У меня этот фильм в мозгу настолько хорошо запечатлен.
8: Правильно, правильно.
10: Почему?
8: Потому для чего еще... он и делался, в общем.
10: Да. Но он вышел в каком? В 1938 году?
8: Ну, да, да, ну,
10: правильно. Но он-то фильм старый, но в моем детстве я его смотрел. И даже в моем детстве, в юношестве, все равно фильмов, медиапродукции было очень немного. Да. Немножко отвлечемся.
8: Да, но здесь еще... Нет, давайте еще по мифам все-таки.
10: Да,
8: давайте. Потому что мне кажется, что вот этот вот миф, один из самых важных мифов, который начал говорить-то Богдан Анатольевич...
10: Древняя единая Германия.
8: Абсолютно, да. Это в том числе благодаря нам мы его создавали. Потому что немец, как таковой, слово немец, да, немой, немой. То есть это иностранец. То есть кто такие немцы? Да датчанин, да тоже немец, если он вдруг какой-нибудь датчанин.
9: А голландец тоже, да. Дач их называли.
8: Да, приехал в Российскую империю, там, при Иване Грозном, да какой немец он и есть немец.
10: Немец это в смысле человек, то, который разговаривает на другом языке.
8: На другом языке.
10: Не, да. Не говорит
8: и, соответственно, да. Естественно, когда мы всю эту массу приезжающих к нам называем немцами, то подразумевается, что они представляют какое-то единое государство. Ну, если они все немцы. Все немцы живут в одной немецкой земле. Вот. И что там один саксонец, другой баварец, третий шваб, четвертый, кто там,
10: Гольштейнец.
8: То есть, и вот это, и там датчанец. И поэтому мы-то их и думаем, что вот Тевтонский орден пришел. О, все немцы, все немцы. Вот, по-моему, здесь это тоже...
10: А ведь есть еще и Пруссия,
8: Константин. А, ну да, еще пруссаки там есть, то есть все.
9: Ну да, да. Вот, Тевтонский, Ливонский орден, пруссаки,
8: ведь,
9: да.
8: Вот, Тимофей Ильич, ведь в самой Германии там не то, чтобы было и сейчас уже.
9: Вы знаете, это еще один миф.
8: Да.
9: Он перекочевал. Вот, Богдан, тот миф, с которого ты начал, что мы угу. думали, что вот, значит...
10: Германия древняя, единая.
9: Да, древняя, да. Да. Вот, сейчас ведь тоже мы думаем, что Германия единая. На самом деле ничего подобного.
8: Ага, вот.
9: Все как было, так и осталось. Да, конечно же, Отто фон Бисмарк объединил вот эти разные курфюршества в единую страну. Но они как были разными, так они разными и остались. Они остались разными как в идеологическом плане, так в ментальном плане. Плюс еще добавилось разделение по линии ГДР-ФРГ. Вот это разделение, кстати, оно до сих пор не преодолено совершенно, абсолютно.
10: Самый главный вопрос, на который я все-таки думаю, ты ответишь «да», это то, что все немцы все равно считают себя принадлежащими к одной немецкой нации. Несмотря на ментальные, языковые или какие-то даже политические...
9: В немецком языке есть такое слово «яйн». И да, и нет. Потому что, допустим, баварцы, они считают себя все-таки баварцами. Хотя они говорят на том же самом, ну, вроде бы как немецком языке, могут говорить, да? Вот, но у них есть свой баварский язык. Если с тобой начнет говорить баварец на баварском языке, то ты не поймешь совершенно ничего, даже если будешь рожден в Германии, будешь прекрасно,
8: да,
9: для,
8: кстати,
9: тебя будет немецкий сложно. Родной язык.
8: Очень сложно,
9: да.
8: Очень сложно.
9: И очень много кабаретистов, те, которые выступают с шутками, вот как у нас сейчас говорят стендап, у них это называется кабаретисты, они используют баварский язык для того, чтобы люди смеялись, потому что это действительно иногда выглядит смешно, смешение немецкого и баварского языков. Ну,
10: провинциальная и литературная норма, да.
9: Да. И таких ведь не только баварцы, то есть не только одна народность, а если начнут говорить швабы, если начнут говорить тюрингцы, да. Допустим, вот мы были в Вайзенахе в 91-м году, я с удивлением узнал, что там немецкий такой немецкий, что немцы не понимают. Мы как-то поехали с моим одним знакомым немцем, нам нужно было именно в Тюрингию заехать туда, под Айзенах. И, естественно, тогда еще в 91-м году не было ни телефонов, ни интернета, ни навигаторов, денег. Ну, ничего, естественно, да. Мы заехали в маленькую такую пивнушку, остановились в каком-то там селе, уже в Тюрингии, вот, зашли туда. Он, естественно, Райнер спросил, как нам проехать туда-туда-то. Они ему как бы так вот ответили, что-то поговорились и просто показали пальцем. Мы вышли, я говорю: Райнер, а на каком языке они разговаривали? Он говорит: на немецком. Говорит: а ты что-нибудь понял? Он говорит: нет. Вот это биодойч, это 100% немец, который ничего не понял.
10: Тимофей Леонидович, я немножко спрашивал о другом. Можно разговаривать даже на разных языках, даже друг друга толком не понимать, но при этом обладать самосознанием...
9: А ты знаешь, ведь язык очень связан с этим национальным самосознанием.
10: Очень связан. Но он его не определяет.
9: Это примерно так же, как у нас, извини. Да, у них есть татарский язык, да. Башкиры есть башкирский, чечены есть чеченский язык, есть. И тем не менее, все равно мы все россияне, русские. И особенно для них, а это опять же один из мифов что, немецких, да, о нас, если уже возвращаться.
8: Смотрите, две войны все-таки, Первая и Вторая мировые, и Германия как бы играла там достаточно, ну, серьезную роль в этих войнах, в том смысле...
10: Не главное.
8: Нет, я имею в виду серьезную, в том смысле, что вела серьезную войну, и несмотря на определенное меньшее количество населения, оно, то есть, наверное, нужно было единение, нет?
10: Конечно.
9: Единение было, да, то есть нужен был фюрер, и он объединил это, точно так же, как кайзер и Вильгельм, и, естественно, Бисмарк. Все они, конечно же, играли такую объединяющую роль, как бы мы ни относились к Гитлеру, но, тем не менее, это была сильная рука. И это рука, которая просто выстроила всех во фронт, всех немцев, не только немцев, но и вообще всю Европу, и прежде всего австрийцев, поскольку он был сам австрийцем, да? И вы знаете, в Австрии тоже вроде бы небольшая страна, но там есть Hochdeutsch, они разговаривают на том языке, который я прекрасно понимаю.
8: Угу. Вот. У нас учили Hochdeutsch.
9: Да, гораздо лучше, чем я, допустим, понимаю баварцев или швабов, или, допустим, швейцарцев. Там, швейцарцев я понимаю лучше, вот, чем вот, кого-нибудь из Баден-Баден. Там, да? Вроде бы рядом, это же все рядом. А границы они там...
10: Все равно я немножко не об этом говорил. Я просто хочу сказать, что, на мой взгляд, сейчас уже сложилась немецкая нация единая, несмотря на все различия.
9: Нет, я с тобой не соглашусь. Да. Вот. Если мы говорим о том, что может ли Бавария уйти, расколоться, да, отойти, то там такие настроения, они, конечно, маргинальные, но они все равно есть. Они все равно считают себя баварцами. И немцы, те, которые не баварцы, даже в западной части, они их не любят. Я присутствовал при таком, могу рассказать, очень интересный случай, который для меня был, прежде всего, ну, просто вот удивительным. Я уже на тот момент прожил 8 лет в Германии, вот, и тут нужно было мне прийти на футбольный матч. Наши играли с Баварией. Вот, Бавария, это был такой исторический матч, я считаю. «Зенит» играл с Баварией на их поле, там, в Мюнхене, на Альянс-арене, и они победили. Тогда была знаменитая вот эта команда наша, там, по-моему, Торбинский играл, вот Аршавин, Зырянов.
10: Давайте не будем о русском футболе.
9: Нет, тогда была классная команда, поверь мне, Богдан. Ну, я да. понимаю, что ты не болельщик, я болельщик. Я пошел, а куда идти? Нужно было найти где-то спортбар. Я в Марбурге учился, Филиппс университет, город Марбург. Марбург на Лане, это небольшой такой городок университетский, хотя там есть и знаменитые Бернкверки, где был впервые изобретен вирус Марбурга. Вот, знаменитый вот это вирус Эбола, один из подвидов этого вируса. Вот. Ну, он в основном университетский городок такой, естественно, там спортбаров нету. Я поехал, нашел спортбар в одной деревушке рядом с Марбургом. Ну, деревушка, да, вот представь, ты приедешь куда-нибудь под Питер, в какую-нибудь, ну, не знаю, там маленькую такую, да, вот, и будешь болеть за Баварию. Ну, что с тобой произойдет, или там, если Спартак будет играть. Вот. Я, естественно, этого боялся. Вот. Опять же, один из мифов. Один из мифов. Вот, я думал, сейчас приду, наверное, надо будет болеть за Баварию или хотя бы не показывать виду, что я болею за «Зенит», за русских. Вот, и, естественно, бар полный, вот, все сидят, я присоединил, уже в зале нету места. Вот, но он маленький, то есть он такой, ну, деревенский. Вот, сидит, наверное, человек 15, наверное. Вот, я сижу, и тут наши забивают гол. Вот. Я не выдержал и захлопал так, и сразу на меня все так посмотрели, вот, и рядом, который со мной сидел, говорит, ну, хайна. Я говорю, еще один. Я говорю, что еще один? Говорит, да, вон, говорит, там тоже, говорит, сейчас, говорит, если русские забьют гол, он всем поставит шампанское. Вот, чистые немцы, абсолютно бауэры, крестьяне совершенно. Ага. Вот, я с полным удивлением, пока тот, значит, наливает, пошел действительно на стойку, купил шампанское за свое, со свои деньги и всем налил шампанское за то, что русские забили гол немцам, баварцам, точнее.
10: Не знаю, что меня больше удивляет, что немцы болеют за «Зенит» или что они пьют шампанское вместо пива?
9: Нет, не вместо пива, пиво там они пили, шампанское с пивом. Да, там Ротес Кепчен, да, вот он купил это немецкое шампанское, это новая красная шапочка, да, помимо того, что они пили пиво, он всем налил за свой счет шампанского. Я вот этого немца, который рядом со мной на теке сидел, спросил, а почему, что, в чем причина? Говорит, а мы не любим баварцев. Я говорю, а почему? Это при том, что я уже жил долгое время в Германии. Я говорю, почему? Вот. Я как бы знал, что, ну, другой язык, но тем не менее. Это... Говорит, а они могут себе позволить покупать за очень большие деньги футболистов, которые просто сидят на скамейке запасных и не играют уже, против них.
8: Ну, это уже там, вот. Это какой но клуб
9: это,
8: они...
9: Да, нет, это зависть к их богатству. То есть они настолько богаты, что они очень высокомерны. Они, мы их, в общем, так вот, даже немножечко презираем.
8: Но,
9: вот.
8: Вы знаете, все-таки у них в Германии существует, на мой взгляд, достаточно большое именно расслоение по национальностям. Просто я один раз тоже, значит, в отличие от немцев, я люблю Баварию, да, значит, и один раз... По-моему, будучи в городе Бамберге, который входит в состав Баварии, я кому-то там из знакомых сказал, ну вы же баварцы, на меня посмотрели, как на человека, который вот им в душу наплевал, которые мне сказали, мы не баварцы, мы франконцы. То есть франконии входят в состав Баварии, франкен, и они не считают. Или другой момент, когда я был в Саксонии, в Южной Саксонии, и, значит, тоже говорю, ну вот, Саксония, королевство бывшее, значит, ну я свое знание это должен показать, да? И говорит, вообще-то, говорит, вы находитесь в Эрцгебирге.
9: Да.
8: А Эрцгебирге – это территория, которая была оккупирована саксонцами.
9: Совершенно верно, я об этом и говорю.
8: И как мы раз, здесь же потомки тех Эрцгебирге, кто жил здесь, мы... находимся здесь все еще под оккупацией.
9: А поэтому я и говорю, вы подтверждаете мой тезис о том, что Германия далеко не единая страна до сих пор. И особенно это заметно по границе ФРГ и ГДР. Насчет
10: большого количества местных локальных идентичностей, которые есть и у нас в России, и в других местах тоже есть. Но я говорил именно о национальном самосознании. Национальное самосознание – это все-таки верхняя часть пирамиды, вот, и оно сейчас у всех жителей Германии, мне кажется, единое. Все считают себя германцами.
9: Немцами,
10: мне так кажется.
9: Да.
10: Именно национальность. Национальности там нет.
9: Нет. Если они приезжают куда-то за границу, да, то есть они уже не определяют, ты там баварец или не баварец.
8: А ну там уже вступает общегражданский
10: идентичность.
8: Общенациональный. Ну сейчас мы сделаем перерыв на новости рекламу, а потом вернемся и продолжим наш разговор.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 11:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ночной массированной атаки на Белгород. Как заявили в СКР, украинские вооруженные формирования с помощью дронов нанесли удары по гражданским объектам. По словам в РИО губернатора Александра Шуваева, в результате атаки погибли 3 мирных жителя. Число пострадавших выросло до 25, среди них дети 4 и 9 лет. 13 взрослых остаются в больницах, один из них в крайне тяжелом состоянии. По данным оперативного штаба региона, после атаки БПЛА в Белгороде получили повреждения 30 многоквартирных домов, 3 социальных и 6 коммерческих объектов, а также больше 30 автомобилей. Как уточнил Шуваев, в 2 многоквартирных и 1 частном доме произошли возгорания. Они локализованы. В зоне СВО появится новый боеприпас «Куб-10МЭ» с искусственным интеллектом. Об этом рассказал глава концерна «Калашников» Алан Лушников. «Мы переработали планер. Теперь дальность выше 100 километров, головка самонаведения с элементами ИИ и боевая часть на 11 килограммов. Он уже пошел в армию и в ближайшее время появится на передовой», — сообщил Лушников в интервью ТАСС. По его словам, новый тактически управляемый баражирующий боеприпас работает в тандеме с разведчиком-ретранслятором «СКАД-350». Ранее его презентовали заказчикам и журналистам. Мэр Нагасаки прямо заявил, что атомную бомбу на город в 1945 году сбросил американский военный самолет. Сиро Судзуки указал на это на церемонии памяти жертв американской бомбардировки. Он отметил, что к концу 1945 года в результате атаки погибли или получили ранения около 150 тысяч человек, примерно 2/3 населения Нагасаки. В свою очередь, премьер страны Санае Такаити в ходе выступления на церемонии вновь не стала упоминать США как страну, сбросившую атомные бомбы на Японию. Аналогичная ситуация произошла 3 днями ранее в Хиросиме. Глава правительства и мэр города Кадзуми Мацуи также не назвали Соединенные Штаты в контексте атомной бомбардировки города. Пентагон призвал оборонные компании США оперативно увеличить производство оружия. Заводам дан 21 день, чтобы предложить варианты ускорения поставок, расширения и увеличения мощностей. Поводом стали растущие опасения по поводу запасов вооружений на фоне Соединенных Штатов с Ираном, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, в приоритете Пентагона средства широкомасштабного наблюдения, датчики, перехватчики ПВО, системы слежения за ракетами и спутниковая связь. Отдельно Министерство войны упомянуло программу Next Generation Interceptor компании Lockheed Martin для защиты США от межконтинентальных баллистических ракет. О погоде в завершении выпуска. Плюс 21 сейчас в Москве. Сегодня в российской столице переменная облачность без осадков. Днем 23-25 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в воскресенье составляет 749 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: А вы говорите «Милин».
4: Я его что?
3: Мне «Милин».
4: Рекламирую.
3: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17:00. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7:00. 7:00. Время начинать движение.
5: Дамы и господа, заводите свои моторы!
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
5: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
6: Еще один миф, я считаю, главный миф.
7: Так, сейчас у нас есть звоночек, давайте послушаем. Алло, алло, да, слушаем вас.
8: Здравствуйте, Олег. Да. Скажите, пожалуйста, если немножко отойти от истории, исторических мифов, нарративов, вот к актуальной современной политике, как вы считаете, вот возможно, ну, нормализация отношений между Германией и Россией и более конструктивный вклад в Германии, отношение, точнее, к этому вот, к военному конфликту на Украине, и насколько реально вот при победе АДГ, вообще может ли АДГ прийти к власти, и насколько будет вот такая нормализация отношений между нашими странами?
7: Ага. Спасибо. Ну, в принципе, у нас передача историческая, но если коротенько, может быть, все-таки ответим.
6: Ну да, но тем более, что слушателя это интересует, и я думаю, что...
7: Можете снять.
6: Да, можно снять. Да. Так, снимаем.
7: Да.
6: Я думаю, что это интересует, кстати, не только его.
7: Да.
6: Сейчас это очень-очень актуально. Это действительно животрепещущая, очень болезненная тема. Я в своем телеграм-канале «Германия-Россия» об этом постоянно говорю, обращаюсь к этой теме. И это я вижу просто по реакции моих подписчиков, это очень интересует. Поэтому... Что касается АДГ, АДГ может прийти к власти в сентябре в одной земле Саксония-Анхальт. Заксен-Анхальт – это немецкая земля восточная, бывшая ГДР, со столицей в Магдебурге. Когда-то там находился наш штаб армии, располагался полигон, и это ГДРовские немцы, которые где-то 41% из них готовы свои голоса отдать за АДГ. Но АДГ это совершенно не пророссийская партия, тут нужно тоже все четко понимать, и я бы сказал, что это может быть даже более антироссийская партия, стать антироссийской партией, нежели даже ХДС, ХСС и СДПГ, вот в нынешнем ее такой реинкарнации в виде правительства Мерца. При определенных условиях, опять же повторюсь, потому что там есть внутри АДГ очень интересные такие движения, которые, о которых у нас не говорят, но не будем сейчас об этом. В общем, там есть и коричневые крылья. Это ярко выраженная национальная партия, которая выступает за подъем своей и экономики, культуры, именно за это ее не любят либералы, но это имеет и второе такое свою сторону медали, что они выступают за...
7: За реванш.
6: Да, за реванш. Да, будем говорить правильно. Ну, ты снял с языка.
1: Новый фюрер, да. Новый рейх.
6: Да, есть там такие рейх. Крылья. Не все, но есть там такие крылья. И они, к сожалению, могут набрать силу и победить внутри, если, опять же, эта партия придет к власти. Как показывает исторический опыт, может быть, это, опять же, наши исторические фобии уже меня и тебя, как русских. Да? Но, тем не менее, я вижу это внутри. Такие опасности, они есть. Что касается первой части вопроса, можем ли мы наши двусторонние отношения вернуть хотя бы в какое-то конструктивное русло? Теоретически, да. Практически пока нет. Нету сейчас в Германии совершенно никаких сил, которые могли бы хоть как-то повлиять на и развернуть немецкую внешнеполитическую линию в другое совершенно русло. Да, АДГ сейчас выступает с этой риторикой, но АДГ надо понимать, что почему она сейчас выступает. Потому что у нее очень много электората из русских немцев, а они пророссийские в основном свои, там, на 90%, да, по моим бы. Так вот, прикидкам.
7: Ну и Ости, соответственно, восточные.
6: Ну и восточные, да, тоже много.
7: Где тоже ностальгия такая.
6: Да, ностальгия, ГДР, да, конечно, есть. По советским, по ГДРовским, точнее, ГДРовским. Временам, прежде всего, у старшего поколения. Тоже да, не все, тут не все, тоже, не да. Все, но, тем не менее, частично она есть. И они, конечно, заинтересованы в этом электорате, чтобы этот электорат, условно пророссийский, голосовал за них, за АДГ. И именно поэтому нам выгодно, чтобы АДГ оставалась оппозиционной партией, потому что они будут заинтересованы именно в этом электорате. Когда они придут к власти, они наплюют на этот электорат точно так же, как наплевал Гитлер. Я боюсь ошибиться. Хорошо, если ошибусь. Но, увы, исторический опыт подсказывает, что внутри этой партии есть вот такие вот опасности.
7: Да, вот, Тёща Ленич, ваш пандан добавлю. На последних выборах, ну, тех, которые уже были, уже прошли, меня очень покоробило один из лозунгов, который одна из избирательниц стояла с плакатом. Ну, лидер Алиса Вайдель, да?
6: Ну, да,
7: и у нее стоялась табличка, где было написано «Алис фюр Дойчланд». Не «Алес», а «Алис».
6: Ну, да. Потому что если бы было Алис фюр Дойчланд, ее бы привлекли, да. Конечно, естественно, точно так же, как привлекли Бьорна Хёке в Тюрингии, да. Который именно сказал об этом, и его действительно судили, потому что именно этот лозунг, я напомню, для тех, кто, может быть, из наших слушателей не знает, это лозунг СА, который был выигрыван.
1: Игра слов. Поясните слушателям, это игра слов. Алис фюр
6: Дойчланд. Алис, да, Алис, это как Алис Германия. Да, конечно,
7: все для Германии.
6: Естественно, но тем не менее, параллели это, конечно же, они угадываются.
7: Это же специально сделано.
6: Естественно,
1: конечно. Это же не просто провокация, популистская партия.
6: И более того, сейчас мы об этом не говорим, но в мае, перед майскими праздниками, одна из ячеек АДГ официально выступила в Бранденбурге. Это был, можно сказать, такая... немецкая Московская область, Бранденбург.
7: Да. Но Бэшин, это бывший ГДР.
6: Да, это бывший ГДР, да. Так вот, во фракции, в АДГ выступили за то, чтобы отменить праздники 8 мая, вообще празднование, да. У нас об этом никто ничего не говорил.
7: Нет,
6: да,
7: не сказали.
6: Совершенно ни слова.
7: У нас создан миф об АДГ.
6: Да, об АДГ, это опять же, это миф о том, что это партия, которая выступает за сотрудничество с Россией, да. И мы опасаемся на уровне. Наверное, это и правильно, чтобы не, в общем-то, не отталкивать тех, кто еще внутри этой партии выступает именно за конструктивные отношения сами. Вот, но тем не менее, вот такой факт был в конце апреля, по-моему, вот эта фракция, лидер этой фракции в Бранденбурге выступил за то, чтобы вот этот день, 8 мая, он был обычным днем. И тогда выступили еще и зеленые, с тем, чтобы памятники все-таки переместить наши, убрать, поскольку это является памятниками оккупации, с точки зрения зеленых. И они, так получилось, что они как бы вот в одну дуду вместе выступили с АДГ, это, конечно, было не вместе. Случилось, да, параллельно.
1: В смысле, они не согласовывают.
6: Да, не согласовывают. С АДГ вообще никто даже там на одном гектаре не будет там ничего там делать. Вот, когда партия АДГ, фракция АДГ заходит в Бундестаг, с ними не входит лифт, с ними не здороваются. Это надо понимать, вообще ни одна партия. Это абсолютно изгои, пария вот как говорят в Германии. Поэтому для нас лучше, чтобы, конечно, АДГ оставался оппозиционной
7: партией. Но они не придут к власти ни при каких обстоятельствах.
6: Ну, тем не менее, вот сейчас в Заксенхальте они могут прийти к власти, сформировать однопартийное правительство.
7: Но это только в земле.
6: И тем не менее, это земельные выборы, конечно, но это очень важная земля. И это может иметь эффект домино, поскольку...
7: Тимофей Валерьевич, честно вам скажу, вот не верю.
6: Я тоже не верю, я даже думаю, что...
7: Еще, вот... есть возможность объявления чрезвычайного положения.
6: Да, Нотштанд сейчас об этом говорят, но так я думаю, что до этого не дойдет, но будет в прессе оголтелая кампания.
7: Абсолютно точно, абсолютно точно.
6: Расчеловечиванию АДГ, ну, да. Будет кампания ХДС, ХСС и обращение в суд по запрещению этой партии,
7: да.
6: И будет невероятнейшее, вот ловите меня на слове, невероятнейшее давление на конституционный суд в Карлсруе, Форфассунгсгерихт, на этих судей, чтобы они запретили эту партию.
7: Да, обязательно будет, обязательно будет. Так, ну, давайте еще один звоночек послушаем. Давайте, возьмите тоже наушники. Да, слушаем вас.
4: Алло. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, пока есть ведь много германоязычных народов в Австрии до Норвегии, так по какому принципу выделили именно жителей германоязычных народов? Я думаю, что области Германии пограничены с другими германоязычными странами, Голландией там.
7: А, понятно, да, спасибо.
6: Да, интересно, да, хороший вопрос, очень интересно, спасибо за него.
7: Я не очень понял.
6: Да, тут надо понимать, что это все, конечно же, историческое наследие Бисмарка, опять же. Вот мы возвращаемся к этому.
7: Все к
6: нему. Кого, да, кого он смог объединить, того он объединил. В Норвегии, да, действительно, есть вот эти вот племена, и они прекрасно знают, и мы, в общем-то, исторически также знаем, что у одного из канцлеров Германии, Вилли Бранта, у него жена была норвежка.
7: Да, была?
6: Да, да, да. И он, когда был партизаном, когда он в антифашистской вот такой коалиции состоял, он же был в Норвегии, и там нашел себе вот эту жену, они разговаривали по-немецки прекрасно, хотя она стопроцентная норвежка, Рут была, и то есть, ну, вот, да.
1: Я, кстати, добавлю еще, прошу прощения, вот по поводу Голландии, например, все, наверное, знают, ну, не сказку, скажем, эпос Атилле Уллиншпигеля. Но Уллиншпигель — это же немецкие слова. Шпигель — это зеркало. Да. Это то, что сейчас, кстати, соответствует названию одного из немецких изданий «Шпигель».
6: Да, но когда говорят, вот, допустим, по-голландски, то я понимаю. Я, ну, примерно так же, как я понимаю украинскую речь. Хотя я украинский никогда не учил, но тем не менее.
1: Литературный украинский бесконечно далек от разговорного, они совершенно разные.
6: Я понимаю, и украинский-то он разный.
7: Но языки, есть, языки, так сказать, достаточно большого количества.
6: Да, но тем не менее, когда я еще ребенком приезжал к своей бабушке туда, на Украину, я все равно, ну, понимал, вот. То есть, ну, разбирал, да, о чем.
7: Ну, это...
6: вот, вот точно так же и голландцы с немцами, они довольно-таки близки, эти языки, хотя...
7: Так же, как во время войны, ну, во время нацистского рейха, одна из, то есть, не одна, самая, по-моему, известная звезда немецкого кино, Цара Леандр, она шведка. Причем она не типа родилась в Швеции и переехала в Германию, нет, она всегда была гражданкой Швеции, всегда была шведкой, потом уехала обратно, и у нее вот не было...
6: Астрид Лингрен, как же она разговаривала с Герингом?
7: Да.
6: Ведь Герман Геринг, он был ее, ну, можно сказать, таким вдохновителем, и он даже вдохновил ее на этого Карлсона.
7: Ну, я боюсь, что это миф.
6: Нет, нет, это не миф, нет, это не миф, об этом... можно говорить, ну, думаю, что как о факте, когда Геринг еще после Первой мировой войны, он мечтал, чтобы пилоты не были завязаны только на крылья и на самолеты, да, чтобы был у них такой сзади моторчик, и он высказал ей эту идею, это, да, действительно, это была его идея. Вот, и они разговаривали, ну, на каком, они же не на шведском разговаривали.
7: Да, конечно, правильно? Нет, на немецком. Вот.
6: И приведу еще один пример. Есть немцы, которые более немцы, чем, может быть, сами даже немцы. Там, допустим, вот Остфрисланд, это Остфриза, да, примерно как у нас якуты или там чукчи, вот, над ними вот бывают анекдоты, да, так, ну, немножко, да, так подтрунивают, по-дружески, вот, потому что у них, Остфрисланд входит в Германию. Они, у них странный язык, он немецкий, но такой смешной немножко, комичный, да, то есть вот. А есть немцы, которые не входят в Германию. Южный Тироль, это относится к Италии.
7: Италии.
6: И да. Тем не менее, когда я разговариваю с тирольцами, они разговаривают на Hochdeutsch. Абсолютно. Я их понимаю полностью. Это именно тот язык, который я учил в школе.
9: Ну, Тимофей Леонидович, я просто... Вот мы как-то обсуждали здесь, правда, не с Константином Александровичем, а с Юрием Буткиным. Существуют диаспоральные народы, которые распространились в достаточно большом количестве. От праматери, от своей родины изначально. И немцы — это один из этих народов. Во время войны, например, была дивизия Евгений Савойский, или бригада, я не помню точно.
7: Дивизия.
9: Которая полностью состояла из Volksdeutsch. Это немцы, которые жили вне Германии.
7: Принц их Евгений
9: собрали, да, принц Евгений. Их собрали, и они воевали на Балканах. Так что, в принципе, ничего удивительного в этом нет. Кстати, отвечая еще на вопрос первого нашего звонившего, я просто хотел сказать, чтобы он особо не надеялся на нормализацию отношений, потому что вот первое, что я прочитал вчера или сегодня, во время визита Зеленского в Сербию, отметился, как ни странно, не украинский, а немецкий журналист, который задал вопрос Зеленскому.
6: Да, Frankfurt Allgemeine Zeitung, да.
9: Что
6: да.
9: мы должны сделать, чтобы помочь вам убивать как можно это, больше русских?
7: Это при том, что я...
6: Солдат он поправился.
7: Это он потом.
6: Но все равно, первый-то он сказал просто это, убивать русских.
7: Это при том, что очень хочется подчеркнуть, что Frankfurt Allgemeine Zeitung – это чуть ли не древнейшая либеральная газета Германии. То есть это газета, которая вот не то, что там АДГ какое-нибудь там националистическое. Да. Нет. Да. Это чисто либеральная газета, которую запретили нацисты там в конце концов. Потом ее возродили. То есть это вот такой кладезь вот западный.
6: Ну, конечно, это была провокация, но если говорить о Frankfurt Allgemeine, то это абсолютно антироссийская газета. Я ее читаю регулярно. И там нету никакой взвешенной позиции по отношению к России. Вообще не только к этой
9: объективное
6: вот,
9: нет.
6: Да, конечно, совершенно никакой, да. Вот, да. Там сквозит русофобия абсолютно однозначно. Да.
7: Вы знаете, вот тут вот как раз вот миф, который в Германии существует по поводу нашей страны, у меня создалось впечатление, что это два мифа, которые диаметрально друг друга исключают.
9: То есть?
7: С одной стороны, все русские, кого они видят, то есть вот все, кто живет здесь, все русские. Вот приехали там, условно говоря, там, не знаю, этнические украинцы из России, значит, это русские будут.
9: Да.
7: А если Советский Союз, тоже русские.
9: Константин Александрович, простите, но вы транслируете, да. Нет этнических украинцев. Украинцы – это тоже национальное самосознание.
7: Вот, значит, дальше. Но с другой стороны, вот на уровне населения полный прометеизм. То есть все национальности, живущие на территории России – спят и видят, как вот они превратятся в суверенные страны, и все. И это при этом, что все русские. Вот, да? То есть, это такой вот два, по-моему, взаимоисключающих мифа.
9: Ну, это давайте, я предлагаю... обычная шизоидная политика, которая свойственна
6: Богдан, для... Богдан, вернуться все-таки к нашим мифам. Я же
7: тоже... Давайте.
6: Первый миф ты назвал, а я считаю, что вот один из самых главных мифов, наверное, для меня лично, это то, что... распространяется, кстати, и у нас, и в Германии, о том, что Германия и Россия всегда враждовали.
7: Это миф.
6: Все знают, во-первых, петровские времена, там и немецкие слободки, да, и плюс, конечно же, после, когда приходили наши императоры, императрица, прежде всего, Екатерина, чистая немка. Вот, и эти люди, они становились, наверное, русскими, и это хороший очень такой конгломерат вот, взаимодействия и менталитетов, и культур, которые мы взаимообогащали друг друга. Вот. И я думаю, что вот этот миф, который сложился, он специально сделан и внедрен в мозги русофобами, которые хотят разделить наши народы, чтобы мы никогда не общались друг с другом, и чтобы мы смотрели друг на друга через прицел пулемета.
9: Я могу даже добавить, что вообще-то, если изучать историю геополитики, то существует теория, в рамках которой союз России и Германии, он даст вот всему этому евразийскому пространству гигантский импульс для развития и позволит быть независимым и Европе, и России от островных государств, то есть от США, от Британии и так далее. Поэтому нужно всегда ссорить Германию и Россию.
6: Да. И этим занимались, кстати, англосаксы. Это не чисто немецкое изобретение. Я напомню, что очень много мифов родилось именно во времена Первой мировой войны. И тогда просто вот их намеренно распространяли, подпитывали, вот это разжигание ненависти, оно приняло прямо настоящий какой-то вот вал И, но это были, прежде всего, конечно же, англосаксонские проделки, вот, британские. Тогда Россию, почему? Я приведу доказательства. Тогда Россию называли русским паровозом.
7: Паровым катком.
6: Или паровой каток, но это у нас так перевели. Да. На самом деле, в германской историографии это сохранилось слово. Russian steam roller. Вот. Русский такой вот, ну да, паровоз, каток.
9: Не русский стимный роллер.
6: Russian steam roller. То есть не немецкое слово, это же английское словосочетание. То есть это пришло оттуда, но оно укоренилось насколько понятно, в немецкой этой культуре, да, и в пропаганде, что они же воспринимали это как свое слово. Вот. Хотя это пришло именно оттуда, это внедрялось именно английскими политиками, английскими газетами, газеты читались, они перепечатывались, в общем-то, сейчас ничего не изменилось, точно так же немцы перепечатывают и «Таймс», и «Телеграф» смотрят, что пишут англосаксы, вот. То есть это взаимопроникновение пропаганд, оно, в общем-то, осталось до сих пор, и тогда... Пришли первые вот эти вот мифы, что русский медведь хочет захватить всю Европу. Вот тогда это просто это подняли на щиты, и потом Гитлер это, конечно же, использовал. И опять же, еще с этим связан и второй тогда уж миф, который также он вытекает из того первого, про который я сказал, что немецкая политика направлена только против властей, а не против русского народа. Это мы наблюдаем, кстати, этот миф,
7: прости,
6: абсолютная демагогия, но это миф, который внедрялся в умы немецкого народа и до сих пор продолжает внедряться.
9: Минуточка, что... это по отношению к какой войне, Первой или Второй мировой? Или одинаково?
6: Одинаково.
7: Всегда, вот
6: это
7: всегда.
6: Да. Это во-первых, подход, да. Началось с Первой мировой, потом во Вторую мировую войну. 22 июня 1941 года, это тоже малоизвестный факт, Гитлер выступил по радиостанции, голос Рейха, вот, и сказал, что мы никогда не выступали против и не были против российского народа, русского народа, мы выступаем против большевизма, против засилия власти большевиков.

0: Нужно было бы его придумать, этот пример. На самом деле, он же, я думаю, что этот корреспондент, он даже не понял, что он сам сказал.
1: Абсолютно, нет, он абсолютно да. на голубом глазу да, это все говорил. Да,
0: для него это было естественно.
1: Абсолютно, да, да, да.
0: Очень, он органично выдал этот вопрос.
1: Да, это он
0: потом не,
1: это
0: спохватился не... и добавил, что русских солдат. Нет, на самом деле он так и думал, русских убивать.
1: В том-то и дело, что в том-то и дело, я когда это тоже об этом читал, это слушал, это не провокация.
0: Это не провокация, да, конечно, да.
1: Он но не,
0: это
1: он
0: это
1: не
0: был для нас да. это провокация, да, да.
1: Но это не провокация. Это он действительно так сказал, да, он так думал.
0: Да, он так думает, да. И не только он.
1: Да, не только
0: редакция. А что, Бильд, думаете, по-другому думает, там Юлиан Рёбке? Или да. журнал «Фокус»? Почитайте «Фокус».
1: А мы... Не, «Фокус» не надо читать.
0: Да.
2: И «Бильд» тоже не надо читать.
1: Нет, «Бильд» всегда весело.
0: «Бильд», да, там все-таки весело, да. Если они какую-то лажу допускают, то хотя бы посмеяться можно.
1: Да, да, да.
0: А лажу допускают они часто.
2: Я помню, раньше в российском сегменте интернета распространялась в переводе передача «Die Anstalt», то есть «Сумасшедший дом», где, кстати, немецкие сатирики очень любили высмеивать в том числе и русофобскую политику немецких властей. Правда, это было достаточно давно. Сейчас, я думаю, уже их тоже, наверное, придавили, и они уже не критикуют немецкое правительство.
0: Ну, сейчас критикуют немецкое правительство даже в самом правительстве.
2: Ну, русофобию не критикуют.
0: А, русофобию, да, да. Ну, дело в том, что они не признают русофобию, я еще раз говорю. Они подменяют это понятием тем, что они выступают против Путина и против властей. Против Кремля, против администрации, против режима, как они это называют. Вот. Они не признают, что они русофобы, никто.
2: Из одной соседней страны тоже я часто слышу, что мы на самом деле, мы за Россию, но мы против олигархов, мы против капиталистической экономики.
1: Да
2: мы,
1: нет,
2: мы вот бы за, но мы против.
1: Конечно, нет, вот это вот еще объявление, что мы против власти, русских властей, но мы не против, мы наоборот за русский народ, то возникает вопрос, а вы визы что закрыли, к вам что, кто ездит, вам да. власти, а,
0: кстати,
1: что ли?
0: Кстати, вы, причем здесь некоторые... визы, вы вспомните, что было первым в 2022 году. Гергиева.
1: Да,
0: Гергиева исключили из главных дирижеров Мюнхенской филармонии.
1: То есть вопрос, да, возникает.
0: Причем здесь Гергиев?
1: Да, причем. То есть все было сделано именно так, но сказали, что это против властей.
0: А, да. Нет, но они все-таки говорили, что это culture cancel, да, это отменная культура. Да. Они это признавали. Молча, стыдливо, но признавали. Нетребко не может выступать тоже оперный. Причем здесь Путин? При чем здесь Путин? Это именно русофобия, это отмена культуры именно русской. И все это прекрасно понимают. И сейчас, когда все-таки венецианская вот эта биеннале, да, или как...
2: Биеннале,
0: да. Допустила русский дом, русский павильон.
2: Его оштрафовали там на несколько миллионов евро.
0: Конечно, не оштрафовали. Во-первых, лишили финансирования Еврокомиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен. Вот. То есть, когда нужно, они признают, что это именно русофобия. Вот, со стороны европейских, брюссельских властей, вот, потому что уже невозможно было допустить, во-первых, вот, проникновение русской культуры, чтобы там вот этот павильон действительно существовал, поэтому пришлось вот просто признаваться в практических действиях своей русофобии.
1: Ну да, ну вот все, ну так, на этом мы сейчас с вами тоже опять прервемся и дадим возможность послушать новости и рекламу, а потом вернемся и снова поговорим.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 12 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В зоне СВО появится новый боеприпас «Куб-10МЭ» с искусственным интеллектом. Об этом рассказал глава концерна «Калашников» Алан Лушников. «Мы переработали планер, теперь дальность выше 100 километров, головка самонаведения с элементами ИИ и боевая часть на 11 килограммов. Он уже пошел в армию и в ближайшее время появится на передовой», — сообщил Лушников в интервью ТАСС. По его словам, новый тактически управляемый баражирующий боеприпас работает в тандеме с разведчиком-ретранслятором «СКАД-350М». Ранее его презентовали заказчикам и журналистам. Потеря Краматорска и Славянска станет одной из самых серьезных неудач Киева. Это будет существенным провалом ВСУ за долгое время. Линия фронта становится все ближе к этим городам. В случае их освобождения Россия сможет продвинуться дальше в направлении Днепропетровска и Харькова, пишет немецкое издание «Бильд». Ранее газета отмечала, что инициатива в бою принадлежит российским военным, особенно в районе Краматорска и Славянска. Мэр Нагасаки

0: прямо заявил, что атомную бомбу на город в 45-м году сбросил американский военный самолет. Сиро Судзуки указал на это на церемонии памяти жертв американской бомбардировки. Он отметил, что к концу 45-го в результате атаки погибли или получили ранения около 150 тысяч человек, примерно две трети населения Нагасаки. В свою очередь, премьер-министр Санае Такаити в ходе выступления на церемонии вновь не стала упоминать США как страну, сбросившую атомные бомбы на Японию. Аналогичная ситуация произошла в минувший четверг в Хиросиме. Глава правительства и мэр города Кадзуми Мацуи также не назвали Соединенные Штаты в контексте атомной бомбардировки города. Спикеры парламента в России и Словении впервые за 4 года обменялись посланиями. Об этом сообщил директор 2-го Европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон. Он приветствовал планы нового спикера Нижней палаты парламента Зорана Стевановича посетить Москву и указал на его здравомыслие. Дипломат подчеркнул, что перерыв в коммуникации возник с подачи Любляны. В то же время Пилипсон отметил, что для встречи словенского спикера и председателя Госдумы Вячеслава Володина нужны весомая повестка и реальная перспектива возобновления двусторонних межпарламентских контактов. Представитель МИДа указал в интервью ТАСС, что не стоит питать особых иллюзий в плане восстановления нормальных отношений Москвы с Любляной. По его словам, внешнюю политику Словении определяет правительство, а его курс идет в духе антироссийской доктрины НАТО и ЕС. Ранее Зоран Стеванович, который считается евроскептиком, заявил о намерении нанести визит в Москву, как только ему направят официальное приглашение. По его словам, 10 апреля он получил поздравительное послание от Вячеслава Володина. Он выразил готовность к диалогу между парламентами двух стран. Курс валют на выходные и понедельник. Китайский юань стоит 12 рублей 17 копеек, курс доллара 82,17, курс евро до вторника 94,84. Сейчас в Москве плюс 22, сегодня в столице переменная облачность без осадков. Днем 23-25 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
2: Как известно, история ничему не учит, она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
4: И снова мы возвращаемся в студию. Начинается наш второй час нашего исторического пасьянса. Мы говорим о немецких мифах о нас и наших мифах о Германии. И остановились мы, ну, мы там немножечко отвлеклись в политику, ну, нас спросили, значит, мы отвлеклись. Мы говорили как раз о мифе по поводу того, что Германия – это вечный противник России, то есть такой миф существует. И вот почему это, собственно, происходит. Хочу опять-таки напомнить в пандан, что когда создавалась Германская империя, Бисмарком, всем тем же, да, кровью, железом и кровью, как раз на тот момент Россия представила свой тыл Германии. И Германия как раз сделала вот этот вот скачок колоссальный в последние, ну, до прихода кайзера Вильгельма, который рассорился с Россией и начались определенные проблемы. А вот здесь как раз Германия смогла создать империю, именно опираясь на тыл в России, с одной стороны, и вспомню современную Германию, то есть когда она была создана, объединенная Германия, как раз мы вспомним, да, Коля... Значит, кого там еще, кто там еще был? Не, ну, Коль в основном, да?
5: Гельмут Коль, Шрёдер.
4: Шрёдер,
5: нет, там был...
4: Шрёдер, да?
5: Нет, Шрёдер уже был потом, а там ну был вот... Геншер.
4: Геншер, да. Да. И вот когда там были хорошие, хорошие отношения с Советским Союзом и с Россией, да, только, вот тогда Германия вдруг неожиданно сделала рывок, став локомотив Европы, самая влиятельная страна Европы. Помню, там в начале 2000-х, по-моему, был момент, когда стали говорить, что кроме Германии это в Европе, в общем, и нет ничего.
6: Ну, Константин Александрович, вместе с тем, вот эта объединенная Германия, она вполне успешно сажала Югославию, поддерживала Хорватию, поддерживала Словению.
5: Ну, это как нет, раз ну, было сажала. Мы да. тоже, опять же...
6: Там это... Геншер принимал участие.
5: Нет, там принимал участие. На тот момент это был министр иностранных дел Йошка Фишер от партии
4: «Зеленых».
5: Да,
4: ой, да, это Фишер.
5: И на самом деле это была его заслуга, в кавычках, да, что он уговорил Шрёдера присоединиться к НАТО, к натовским бомбардировкам. У нас также это немножко замалчивает.
6: Это процесс очень растянутый во время. С 91-го фактически по 99-й год. Там были бомбардировки и в Боснии. Ну, мы отвлеклись. Ну,
4: Да. Ну, вот давайте по поводу самое, все-таки, так, значит, Россия все-таки не враг Германии.
5: Не
4: вечно. Германия,
5: ну, конечно,
4: Германия не враг
5: естественно,
4: России.
5: Да.
4: А главное, Германия не враг России.
5: И несмотря на то, что Отто фон Бисмарк, мы о нем сегодня уже говорили, он все-таки не был русофилом.
4: Не совсем,
5: он,
4: не
5: да,
4: совсем.
5: И, но не был и русофобом, он хорошо знал Россию, и одно из его любимых слов было русское слово «ничего».
4: Да?
5: Да, тоже известный такой исторический пример, о нем, кстати, было написано очень много, и говорил наш известный историк Мединский, Владимир Мединский, хотя... Для широкого круга этот пример, он довольно-таки неизвестен, но тем не менее, когда Бисмарка спросили, почему он любит так слово «ничего», то он приводил пример, когда он ехал в какую-то глухую деревню, то сел на подводу с русским крестьянином, и этот крестьянин гнал вот эту подводу на сани, это было, по-моему, зимой, и когда Бисмарк, который не знал, в общем-то, русского языка, так вот, на таком хорошем уровне, он пытался ему, этому крестьянину, объяснить, что не гони, разобьемся же, вот, тот ему постоянно повторял, ничего, ничего, барин, ничего. Вот, и когда они все-таки перевернулись, конечно же, на этой подводе, вот, у Бисмарка пошла кровь, он встал, вытирая кровь, хотел уже там бить лицо этому крестьянину, вот, а крестьянин с такой простой русской душой к нему подошел, начал вытирать эту кровь, вот, ухаживать за ним и повторял, ничего, ничего, барин. И вот Бисмарк запомнил вот это слово «ничего», и потом уже... понял это, немного понял русскую душу эту загадочную и постоянно повторял слово «ничего».
6: Ну, я могу просто добавить, что этот миф о том, что Германия и Россия вечные противники, он формировался далеко не только в Германии, но и у нас здесь, в России, он тоже формировался, особенно на фоне двух мировых войн. Для того, чтобы успешно бороться с противником, его тоже демонизируют, мифологизируют, и, естественно, постоянно говорят о том, что он был таковым плохим, вредным всегда. В принципе, даже в историческом образовании присутствует определенный такой тезис о том, что вот для немцев всегда крайне важным был Дранг нах Остен, путь на восток. То есть вот они вот запрограммированы идти на Восток, завоевывать Восток и так далее, и так далее. Отчасти, ну, немножко это правда. Немцы пытались колонизировать...
4: Я говорю только отчасти в каком вынужден смысле. Вас расстроить, Богдан Анатольевич, это неправда. Дело все в том, что, ну, во-первых, мне больше всего в этом отношении нравится, что никто не употребляет термин «натиск на восток». Всегда говорят «дрант на хостен», да. Чтобы вы были, поняли, в чем суть-то. А потом, значит, на самом деле расширение вот этого термина – это Вторая мировая война.
5: Конечно. Конечно. Абсолютное изобретение Геббельса и Гитлера.
4: Да. А термин «дранк на хостен», он был до этого. Его придумал Ягуда Кличко, которая прежде всего относилась не к нашим областям, а к польским. То есть это что? Германия должна продвигаться на восток, чтобы вместе с поляками... ввести поляков в лоно европейской цивилизации, ну, тут не в России же поляки должны быть, да? Вот. И вот этот вот, да, и потом, в крайнем случае, этот самый Дранк на Хостен, он рассматривался как, это самая такая ползучая интервенция в Прибалтику.
5: Прибалтику.
6: Да, вот об этом я и говорил.
4: А соответственно, так они это говорили, в общем-то, было не особо известно. И, конечно, пришел наш великий Михаил Николаевич Катков, который прочитал в Кёльнской газете про Дранк на Хостен, и как он это все вывалил на русское общество, да. По поводу того, какие там планы, как он сформировал вот этот колоссальный миф, под которым, в общем, ничего особого не было.
5: Немцы-то в основном-то воевали с французами и британцами, это были их естественные, и остаются, на самом деле, естественными
6: геополитическими соперниками. Больше даже сказал бы, что немцы вообще воевали в основном друг с другом, если учитывать религиозные войны. Но я не об этом хотел сказать, просто немцы действительно за время своей истории продвигались на восток, польский король их пригласил в Пруссию, чтобы вырезать язычников, они их успешно вырезали, но основали там Пруссию немецкую, и они пытались основывать колонии в странах Балтии, двигаться туда, потому что это очень удобная сфера влияния на средневековую торговлю. Ганзейский союз и так далее, который раз запирал тоже Московскую Русь и брал очень большую дань за любые товары, которые через него проходили в Европу. Поэтому определенное движение было, но действительно сам этот миф Дранк на Хостен, он в наше время, в нашем детстве, в моем, например, он был вбит в голову, что вот немцы, они всегда хотели завоевать все там до Урала там и так далее, все зарубить там. Так что да, я как раз поддерживаю, что этот миф, он был сформирован не только в Германии, что враждовали, всегда Россия была враждебна, но и у нас, что Германия тоже всегда пыталась нас завоевать. А это на самом деле не так.
5: Совершенно не так, абсолютно. Я говорю, что еще при Петре были немецкие слободки, и Петр очень долгое время прожил в Голландии, которая, опять же, ассоциировалась, прежде всего, с Германией. Наш знаменитейший ученый в университет имени Ломоносова, вот, в котором я учился, на факультете журналистики. Он же долгое время прожил как раз именно в том же городке Марбург-на-Лане. Там сохраняется его дом. Сохраняется улица, кстати, и Бориса Пастернака. Я жил на Пастернак-штрассе в Штудентендорфе. Тоже в Марбургские тетради Пастернака, они тоже широко известны. Так что...
6: Вот придет к власти АДГ, и все переименуют в честь других людей, настоящих арийцев.
5: Опять же, еще один миф, что АДГ что-то там переименует.
6: Это была шутка, официально заявляю.
5: Но в каждой шутке есть доля шутки, ты же знаешь, Богдан. И наши действительно люди, многие думают, что... Если Алис Вайдель или Тина Хрупола высказываются в том плане, что надо восстановить северные потоки, нужно вести с Россией очень прагматичные торговые отношения, что это говорит о том, что это пророссийская партия.
6: Большие друзья
5: России. Это большой миф. Это не пророссийская партия. Вот этот вот выпад Бранденбургской ячейки, фракции в конце апреля, в мае, он говорит ведь очень нам о многом. Этот выпад, он не был осужден руководством АДГ.
4: То есть не был?
5: Да, не был осужден. В том-то и дело. И более того, сама Алис Вайдель выступила с речью, которая у нас также неизвестна. Совершенно мы замолчали на уровне вот такой вот официальной пропаганды, которую она сказала, что для нас это было не освобождение, а унижение.
4: А, ну это, она об этом это сказала. Это один из таких уже нарративов, который сейчас
5: продвигается. Конечно, да. Там есть такие люди, опять же повторюсь, как
4: Тина Хрупова. Не день освобождения, там, а день поражения. Петр Бестрон,
5: да. Интересно. Придерживаются, ну, более, скажем так, ну, не то что пророссийской, но, по крайней мере, не антироссийской
6: позиции. Ну, она позиция. Бы взяла бы, приехала бы в Рамштайн и сказала, убирайтесь отсюда, это день нашего унижения, и вы свидетельство нашего унижения.
5: Они это об этом говорят, кстати. Для них унижение, в общем-то, и то, что американские войска присутствуют на их территории, но они все равно выступают с позиции НАТО. Да, в уставе АДГ прописано, что НАТО – это единственная сила, которая объединяет в военном плане Европу.
6: В общем, это такой большой коллективный Реджеп Тайип Эрдоган, только в немецком варианте.
5: Да, то есть мы тут как-то вот, опять же, это очень чисто по-русски. Либо черное, либо белое выбираем.
6: Либо дубина, либо икона,
5: да? Да, вот. Либо мы любим вот в засос, либо ненавидим до предела. А здесь нельзя так говорить, невозможно понять пока, какой из крыльев победит внутри этой АДГ, они разные, говорю, там есть абсолютно вечно вчерашние, вот эти коричневые крылья, там есть.
6: А вот есть такая версия конспирологическая.
4: Слушай, дайте вопросик послушаем, а тут давайте. У нас, алло, тут Андрей просто пытается у нас прозвониться, никак я его не могу подключить. Да, слушаем вас, здрасте.
7: Здрасте, вы хоть скажите, кто такая Кличко, кто такой Катков, а у вас какой-то между собой получается, вы все знаете, а нам...
4: Кличко, не, Кличко, не, Кличко мы не упоминали.
6: Ягуда Кличко, имеется в виду.
4: А, Ягуда Кличко, Ягуда Кличко, это был человек, уроженец Вильна.
6: А, время период.
4: Да, время, это значит, время, это примерно первая половина 19 века, который уехал в Польшу, в немецкую Польшу, в Познань он уехал, и он был абсолютно законченный противник России, и он был публицистом. Ну, я скажу честно, никаким он не был талантливым, никем. Вот самое известное его, это вот его памфлет, в котором он сказал про цук на... Тогда он был не дранк, а цук на хост.
6: В общем, обычная русофобская
4: скрипка. Конечно, абсолютно, да, абсолютно да. Чисто русофоб, причем он был евреем, но при этом польским националистом. Ну, такое бывает. Вот. Что касается Каткова, то, честно сказать, про Кличко, да, сказать, каюсь, но про Михаила Николаевича Каткова я все-таки думаю, что конечно. Можно было знать, потому что Михаил Николаевич Катков – это выдающийся российский публицист, консерватор, причем консерватор такой самый чисто. У него вот он возглавил Катковский лицей. Это где сейчас этот самый МГИМО сидит? Или дипломатическая академия? Нет, дипакадемия сейчас. Дипакадемия. Ну вот, парк культуры. Вот, это бывший Катковский лицей. Вот он был, он пользовался очень большим влиянием в русском обществе. То есть вот его слово было, ну условно говоря, написал, прочитал вся Россия.
6: Ну, такой Достоевский в публицистике.
4: Да, поэтому, уж извините, да, но я, честно говоря, про Каткова думал,
5: что... Ну да, мы все-таки думали, что
4: Кличко, да, Кличко туда.
5: Такая продвинутая публика, хотя, в общем-то, человек задал, в общем-то, совершенно правильный вопрос, потому что нас слушают действительно не только люди с советским хорошим образованием, но, может быть, и молодежь, которая действительно не знает,
4: кто такой Катков. Но, если честно, если кто-то не знает, кто Кличко, ну, трава не расти, потому что, в общем и целом, человек ничего из себя не представлял. Ну, да. Так сказать, это просто фамилия на страницах истории, и больше ничего. Да, вот, верно. Поэтому, так сказать, тут его и знать-то и никому и не надо, в общем.
6: Продолжаем.
4: Да, продолжаем.
5: Еще один хороший миф, который я бы, наверное, отметил, что немецкий язык гавкающий. Ну, или лающий, да, там у нас. Это все тоже миф, его частично, я думаю, намеренно.
4: Прошу прощения, я процитирую, нам Григорий написал просто здесь, что у меня учительница немецкого языка после уроков нас оставляла и заставляла петь песни про пионеров. «Eins, zwei, drei, vier, Pionier, он heißen will».
5: Да. Ну, а мы в советское время любили... Такую песню, как она тоже очень известная была в ГДР, ее буквально там пропагандировали, она 70-х годов. «Jetzt ist wieder in die Hände gespuckt, wir steigen das Bruttosozialprodukt». Сейчас мы поплюем на руки, и мы увеличиваем... мы увеличиваем ВВП.
4: Да, ВВП.
5: Да, такой брутальный.
6: Ну, кстати,
5: так вот, ну, можно было действительно на тот момент, то есть вот, когда пели вот эти песни или слушали речи Гитлера в хронике, да, которую у нас также иногда показывали, сформировать свое мнение о том, что немецкий язык гавкающий, лающий. На самом деле это совершенно не так. Во-первых, немецкий язык разный. И те люди, которые немцы, немецкие актеры, которые озвучивали у нас в основном фильмы про войну, поскольку было модно, да, давать не только перевод, но и как бы, чтобы был слышен подстрочник.
4: Ну да, да, да. Да.
5: В советские времена. И вот этот вот миф, его специально пропагандировали, то есть проталкивали то, что немецкий язык вот это такой вот неприятный, чтобы сформировать такое вот неприятное отношение к тем фашистам, которых озвучивали эти немецкие актеры. Но они были в основном из Саксонии. ГДРовские немцы, естественно, были. А там действительно, ну, такой он несколько грассирующий язык, особенно если говорить про саксонский диалект, не хохдойч именно, а вот саксонский диалект, там, то есть немцы определяют сразу же, кстати, что на каком языке, на каком диалекте говорит тот или иной немец. Вот, потому что, говорю, Германию Бисмарк объединил поздно, и у немцев остались вот эти различия в языке, и всегда немец может сказать, что кто перед ним стоит, то ли северянин, там из Бремена или из Гамбурга, или из Киля, или из Ростока, либо саксонец, либо баварец, либо шваб, либо из Тюринги. То есть настолько хорошо эти, то есть, языки и наречия узнаваемы, что прекрасно это все, допустим, даже кёльнский, там вот там западные вот эти вот наречия, они прекрасно узнаются. Но если брать, когда я туда приехал, вот эту музыку немецкую, в Германии, когда я побывал и узнал ту музыку, которой у нас не было, не только там Чингисхан, да, вот, и Москва, Москва, закидаем бомбами, да, будет вам Олимпиада, о-ха-ха-ха-ха, вот, а именно западную немецкую музыку, допустим, Аннет Лойзен, вот, послушайте, вот, просто как пример, она, кто вот нас слушает сейчас...
6: Тимофей Леонидович, выложил у себя Лозен в телеграм-канале какой-нибудь вот
5: Аннет Лозен. Ну, я выложу, да, я выкладывал, я выложу. Но сейчас мне, мы приедем, я выложу.
6: Мне всегда немецкий язык, он казался очень четким, чеканным. То есть нет, вот он очень вот такой, как бы вот, как будто вот что-то укладывалось в форму вот ровно как вот по краям. Да, да, вот прямо вот один в один,
4: ну, как же,
6: вот
4: помню, очень ровно это, чеканно. По-моему, такая пословица такая была, что о любви надо говорить на французском, да, а о войне на немецком. По-моему, так звучало.
5: Миф. Это миф. Вот да? Это миф, да, поверьте мне. Послушайте Аннет Лойзен, вот, вот для примера просто, и вы сразу же все поймете, что
6: кстати,
5: сумасшедшая лирика и очень красивый, вот, певучий язык.
6: С этим же связан еще один миф, который я тоже хотел обсудить. У нас, вот опять же, в связи с этими историческими мифами, в основном созданными во время Великой Отечественной войны, когда целенаправленно раздувалась ненависть к немцам, и особенно Ильей Оренбургом, он просто говорил, вот убей немца, да, там, убей, и так далее, конечно, там, даже, да, не фашиста, вот как-то,
5: да, да,
6: немца, вот и все. Но в значительной ему степени...
5: Сталин-то ответил очень хорошо.
4: Ну, да, что это, да, ничего не пойдет.
5: Ну, нет, он сказал, что Гитлера приходит, уходит, уходит, а да, немцы остаются.
6: Немецкий народ остается. Это было... Парафраз поэта Арнта, который говорил, что кайзер приходит и уходит, а немцы и немецкий народ остаются. Так что Сталин тоже плагиатр.
5: Ну, ну тем не менее, но знают выражение Сталина.
6: Нет, он плагиатр.
5: И очень хорошо, что знают нас выражение.
6: Так почему? Вот, цитируйте. Просто существует у нас, опять же, и немцы тоже. Вот самое интересное, что вот сегодня мы выяснили, что часть мифов создавали сами немцы, и создавался у нас здесь в России. Вот как два противоположных полюса, которые вот так вот слипаются у магнита. Но существует миф, что немцы — это вот могучий Зигфрид, это тевтоны, это вот как на этих немецких вот плакатах такие с квадратными, да, лицами, суровый, да, с такими подбородками, с мечами, там разрубают какую-нибудь гидру там, или что-то еще там и так далее. А в реальности немцы — это ведь основоположники сентиментализма.
5: Конечно.
6: Это романтизма.
5: Совершенно верно.
6: Это люди, которые создавали вот, собственно говоря, немецкую философию, далеко не всегда...
5: Ну, вспомните Пушкина, Онегин, ну, по-моему, прекраснейший пример, лучше не придумать, я процитирую по памяти, может быть, не совсем, как говорится, аутентично, но когда Владимир Ленский, да, по имени Владимир Ленский, с душой чисто прямо геттингенской, поклонник Канта и поэт, он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, ум пылкий, но довольно странный. Всегда взволнованную речь и кудри черные до плеч.
6: Ну, прям страдания молодого
5: верша. Да, верно, да, совершенно верно. Но... То есть, это романтизм и сказки, и братья Гримм, да. Они же Гензель, Гретель. Это же чистая такая вот...
4: Знаете, романтизм, конечно, хорошо, причем, но...
5: ложится на русскую душу
4: очень хорошо. Мы должны понимать, что и национал-социализм, и фашизм, это тоже в основе своей имеет немецкий романтизм. То есть, в общем и целом, романтизм — это не то, что все очень хорошо кругом. Это своеобразное мышление.
6: Ну, вот. Своеобразное поэтому, мышление, но просто...
4: фашистская
6: но
4: это, идеология, нет, она
5: это романтизация собственной культуры и да. ее превозношение. Но тут я бы не согласился, наверное. Все-таки, если мы говорим о гитлерских временах, то там не романтизм повлиял на Гитлера, а прежде всего философия Ницше. Вот этот человек
4: ненавистнический. Но в том числе и романтизм.
6: Тимофей Филинович, философия Ницше — это очень сложный феномен, там он у нас слишком упрощается.
5: Вот. Гитлер его и упростил до предела. Я тебе об этом и говорю. Вот это вот Лебенсраум, там Унтерменше, Оберменше.
4: Ну да, же, там нет, да. там все нет.
5: Он
4: там...
5: взял то, что ему там было нужно. Да.
4: Ну, это,
5: совершенно верно, но... конечно. Ницше это был совершенно не гитлерский философ.
4: Но тем не менее, а романтизм-то один из...
6: Британцы не были романтиками, но были страшными, жестокими колонизаторами, так же, как и французы. Так же, как и испанцы, так же, как и многие другие народы. У них не было такого романтизма.
4: Ну, то есть, европейцы все, в общем, так сказать, были
6: достаточно... А бельгийцы, господи, бельгийцы, которые натравливали одних негров на других в Южной Африке, причем каннибалов, и тех, кто не мог выдать норму на плантациях, их просто съедали, убивали. И съедали вместе с
5: ними. Ну, и потом, да, из Конго привозили детишек негров и показывали, как обезьянок.
4: Так, давайте еще один вопросик послушаем. Давайте. Так. Алло, да, слушаем вас, да.
8: Ой, чё? Алло, да? Добрый день, Дмитрий, Москва. Да. Вот такой вот вопрос. Еще в начале 80-х, так сказать, еще молодым был, там было такое вот, как бы...
4: Побыстрее, пожалуйста, нас минутка.
8: Да-да-да. Так вот, по поводу Польши. Когда у них была вот эта солидарность, все дела, и Советский Союз не вводил туда какие-то успокаивающие меры... поговаривали, что туда входили из ГДР, то есть там...
6: Это да, не да, в Польшу.
5: Это не в Польшу, это в Чехословакии. Да.
8: Нет, именно Польшу.
5: Нет,
8: именно
5: нет, про нет,
8: Польшу, нет. Когда там то ли наша пропаганда, то ли что, что якобы поляки топили баржи с мясом, которым мы им присылали. Ну да. Вот сам факт просто отношения, что ходило такое, что у немцев было какое-то к Польше предубеждение.
4: Понятно. Соотношение... Ну, я думаю, что...
5: Ну, тут надо понять, что, во-первых, немцы не признавали границы Польши, именно ГДРовские немцы. И официально границы Польши были признаны Германией в 91-м году, 1991-м году. Да, когда произошло именно объединение, Гельмут Коль только признал. ГДРовские немцы не признавали границы Польши.
4: Это же компартия Германии.
5: Да, тем не менее, да, потому что были те немецкие земли, там Шетцен-Штетен, Бреслау, Вроцлав, Гданьск, Данцик, которые относились к Германии. И ГДРовские немцы это не признавали официально никогда.
6: Кстати, в Польше, в этих регионах, в регионах есть своя идентичность, шлензаки.
4: Да, да. Ну, сейчас мы сделаем перерывчик, потому что сейчас будет новости, реклама. Потом вернемся и еще поговорим по нескольких мифов.
9: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 12:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили села Васютинское и Торецкое в ДНР. В населенные пункты вошли военные группировок войск «Юг» и «Центр». По данным Минобороны, потери украинской армии за сутки составили 1445 человек. За день российские средства ПВО сбили 10 управляемых авиабомб, 4 снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 970 беспилотников. С помощью БПЛА «Герань» уничтожены пункт управления беспилотниками и логистический центр в Сумской области. Кроме того, вооруженные силы России за сутки поразили военный аэродром, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 164 районах. Один человек пострадал в результате падения обломков беспилотника в Новороссийске. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации, сообщили в оперштабе Краснодарского края. По уточненным данным, в результате падения обломков беспилотника в двух частных жилых зданиях повреждены остекление и навес. В многоквартирном доме выбило окно в подъезде. На местах работают оперативные и специальные службы Кубани. Более 200 подрядных организаций устраняют последствия атаки в БПЛА в Белгороде. Кроме того, привлекли порядка 30 единиц спецтехники, сообщил в РИО губернатора Александр Шуваев. По его данным, с утра воскресенья начался подомовой обход всех поврежденных многоквартирных и частных домов. С жителями работают специалисты городских управ. Они фиксируют разрушение имущества, составляют стартовые акты, чтобы организовать восстановление. На местах продолжают работать экстренные службы, сотрудники коммунальных служб и бригады благоустройства помогают с ликвидацией последствий, вывозят битое стекло и мусор, приводят в порядок территории. Там, где было повреждено остекление, приступают к закрытию теплового контура по временной схеме. Дальше уже будут заниматься восстановлением, замерами и заменой окон, написал Жуваев в своем канале на платформе «Макс». Губернатор Белгородской области добавил, что жители города, чьи квартиры и дома получили повреждения во время ночной атаки дронов, организованно отправляют в пункты временного размещения. Сейчас в ПВР находится 26 человек. Иран не ведет никаких переговоров с Соединенными Штатами. По словам главы МИДа Исламской Республики Аббаса Аракчи, продолжается лишь обмен сообщениями через посредников. Это необходимо, чтобы подготовить почву для возобновления переговоров, написал министр иностранных дел в своем телеграм-канале. Аббас Аракчи также исключил возможность диалога США до тех пор, пока Вашингтон не загладит вину за нарушение меморандума о взаимопонимании. О погоде. Плюс 23 сейчас в Москве. Сегодня в столице переменная облачность, без осадков. Днем 23-25 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
9: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
10: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
11: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
13: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
14: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
12: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
15: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Право знать. Говорит Москва.
15: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты
16: чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
4: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию, последние полчаса. Так, сначала я скажу Андрею, что вопрос его не игнорируется, просто этот вопрос о том, почему немцы так много фотографировали во время войны смерть и так далее, ну, эти повешенных и так далее, это скорее связано не с немецким характером, это связано с национал-социалистической идеологией. То есть они вели себя там не как немец, а как нацист, то есть как национал-социалист, то есть как человек, убежденный в том, именно как раз мы
6: что
4: можем...
6: Что он юбербенч.
4: Да, что он, нет, он, да, что он юбербенч. Да, да, что он, да, он сверхчеловек. Соответственно, и мы можем узнать, это видеть, что когда эти кадры мы смотрим, эти фотки смотрим, в большинстве случаев их снимали именно национал-социалисты, не просто какой-то солдат вермахта. Вот поэтому, поэтому я не хотел на этом останавливаться.
5: И когда снимали, как вешали Зою Космодемьянскую, это вот. Было просто для них как сафари, как развлечение.
4: Да, да, именно так. Поэтому это вот мы не будем говорить про
6: что... Чуть-чуть только скажу, что на самом деле ошибочно считать, что преступления совершали только войска СС. Вермахт тоже...
4: По полной программе, какая разница?
5: Но, тем не менее, вермахт не был осужден, и даже...
4: Не был.
6: Это очень плохо, что не был осужден. Очень плохо. Это преступная организация.
5: Тут уже каждый может решать для себя, но я просто говорю, что согласно закону, вермахт осужден не был. Были оправданы генералы?
4: Не был. Только в единичном порядке, ну, естественно.
5: Даже Ваффен-СС не был осужден как преступник. Формально был только СС.
4: СС, Гестапо,
5: да,
4: СД.
5: Да.
4: И руководящий корпус НСДАП. Так, ну, по Польше закончим, да, там у нас несколько... Или уже все мы сказали?
5: Ну, по поводу Польши...
4: отношения немцев
5: к Польше. Да, действительно, в ГДРовские немцы с поляками не ладили, мягко говоря. Во все эти времена и официально немецкие власти не признавали границы ГДР и Польши, но когда были какие-то те случаи, про которые говорит наш радиослушатель, то немцы туда войска не вводили. Немцы ГДРовские войска вводили в Чехословакию в 68-м году.
6: Ага. И чехословаки, кстати, очень просили их именно немцев не вводить войска. Нас просили в Москве.
5: Да, потому что...
6: Только не немцы, пожалуйста.
5: Вот. А насчет Польши, конечно, такого не было. Это все, опять же, мне кажется, миф. Я не знаю, откуда это взял. Я, кстати, первый раз об этом сказал.
6: Перепутал, скорее всего, человек.
5: Существует
6: определенный ряд таких мифических картинок. Вот я, честно признаюсь, хоть я историк, я не могу гарантировать, насколько это правда, что когда немцев туда все-таки направили, вот, немцы туда входили, и они совершенно не смотрели. Вот кто-то там перегородил дорогу, просто взяли, переехали. Кто-то плюнул с балкона, бросил сигарету, развернули тяжелый пулемет, и вместе с балконом этот человек сразу же, ну, растворился. Там и так далее. Вот это правда или нет, Тимофей Леонидович? Что так жестко немцы из ГДР, кстати, поступали по отношению к восставшим?
5: Я об этом слышал. Я об этом слышал, да, что говорили об этом, о том, что немецкие ГДРовские войска были более жесткими, чем российские, русские, точнее, советские войска, которые также
4: вот
5: были
4: здесь
5: в Чехословакии.
4: Вот здесь как раз, Байден Анатольевич, я хотел к Тимофею Леонидовичу вопрос этот сформулировать более широко. Потому что здесь вопрос, который вот вы задали, на мой взгляд, он основывается на другом мифе, на более большом. Это орднунг, это порядок. То есть мы всегда, что у немцев всегда...
5: Раз надо подавить, значит, надо подавить вот конкретно.
4: Если нужно сделать там структуру, там, я не знаю, там, нацистский режим, да, то вот он стройный такой, прямо вот, абсолютное зло, да? Вот, что если немец, значит, там что-то на складе положил, то он четко знает, где это на складе лежит. И вот все. Действительно это орднунг вот это, или это созданный нами, подчеркиваю слово «нами», миф о немцах?
5: Я уверен, что это тоже не миф, но возвращаясь вот к конкретной ситуации в 68-м году, я не специалист именно по этому периоду. Я слышал про эти рассказы.
6: Даже могу объяснение. Сказать, это когда уже... спрашивали у немецких офицеров, скажите, почему вы так жестко? Общий смысл ответа был в том, что мы их считаем предателями, чехов. Мы их считаем, что они нас предали. Поэтому вот мы к ним так относимся. Но я все-таки, вот, продолжая тему уже нового мифа, о котором говорит Константин Александрович. Константин Александрович, я с вами здесь не соглашусь. Орднунг был, на мой взгляд. если поднять архивы, в том числе те, которые находятся у нас, вывезены были из Германии, да там, по-моему, чуть ли не каждый уничтоженный в концлагере человек зафиксирован.
4: Да что вы.
6: Да. Ну, я не говорю, что каждый, но чуть ли.
5: А бюрократия у нас, и документы велись очень тщательно.
4: У нас очень большая вилка по потерям в концлагерях. Там нигде, ни в одном концлагере нет точных данных. Книги смерти, которые есть, они все считаются неполными.
5: Они уничтожались просто, многие. Но, тем не менее, Богдан, я с тобой полностью согласен, что они вели досконально.
6: Хорошо.
5: И вот эта щепетильность...
6: Просто вот мы говорим, хорошо, не о документах, ладно. Часть документов уничтожили, допустим, даже они часть просто смахнули.
5: Ну да, то, что в этом характере, да.
6: Будем, ну не будем записывать, да. И все. Но ведь там же все равно они построили систему, при которой уничтожили миллионы человек. Причем их уничтожали методично,
4: кстати,
6: системно.
4: Вот миллионы человек плохо зафиксированы. Вот это в лагерях уничтожения вообще не особо велико.
6: Нет, я согласен. Там даже, по-моему, в Освенциме количество уничтоженных уменьшили в два раза. Но это все равно миллионы людей. Все равно.
4: Конечно.
6: Там с 4, по-моему, до 2 миллионов уменьшили количество уничтоженных.
4: То есть все-таки Орден присутствует в немецком национальном халате.
5: Орден присутствовал, да, тем более, что Гитлер, конечно же, воспитал их так, в таком духе. Да, вот. Но если брать сейчас... ситуацию,
4: да.
5: То это, конечно же, миф.
4: Уже все, да?
5: Абсолютно.
6: Как и про аккуратность.
5: Пунктуальность, прежде всего, миф. Немцы жадные, миф.
6: В смысле, не жадные.
4: Да, смотрите, они не жадные. Немцы не жадные. Это французы жадные.
5: Нет, дело в том, что, повторюсь, немцы разные. В чем дело?
4: Нет, визуйте. Все немцы как нации, они не жадные.
5: Да, что все немцы
6: все жадные. По всем землям нам, по всем, где аккуратные, где не жадные.
5: Потом, то, что у них пунктуальность здравоохранения на высоте, тоже абсолютный миф. То, что немцы приглашают только на чай, вот, и они не гостеприимные, это тоже миф. Опять же, это не где-то это не миф. Но повторюсь, что Германия разная, абсолютно разная. Если брать ее в целом, то пунктуальность, конечно же, это очень самое большое заблуждение. Немцы могут приходить и совершенно непунктуально, и быть очень крайне непунктуальными. Особенно это касается поездов. Вот сейчас.
4: Да.
5: Бундесбан, это просто уже стало притчей во языцах. Министр транспорта, кстати, Патрик Шнида, потерял свое кресло именно из-за того, что поезда перестали ходить пунктуально.
4: Ага.
5: То есть, точнее, они начали ходить-то непунктуально еще до него,
4: да.
5: Как он стал министром транспорта, но он, ему Фридрих Мерц поставил такую задачу, чтобы все-таки решить как-то.
4: Чтобы поезда, да, ходили по расписанию.
5: Ну, хоть как-то, да. Ну, а ситуация еще ухудшилась, а поезда стали ходить еще хуже. Да, и, естественно, конечно, его сняли с этой должности, именно вот учитывая, что поезда в Германии стали крайне непунктуальны. То есть это уже просто стало какой-то национальной катастрофой. На самом деле, все это было еще и в мои годы, в 90-е годы, когда я там жил, начиная с 90-го года, 1990-го года. С Марбурга до Касселя, приведу вот такой один пример, с Марбурга до Касселя мы строили участок автобана. Он пролегал через... Точнее, там была дорога, не была, она до сих пор остается. А, забегая вперед, скажу, автобан так и не построили.
4: А, не построили.
5: Сих пор, да, до сих пор. Вот, дорога, которая ведет, она там 80 километров, вот этот вот участочек 80 километров, он проходит через очень живописные деревушки. И вот эти деревушки, сама вот этот вот ареал, вот он считается защитниками природы, как... такой курортный, как курортное местечко, там, конечно же, по-хорошему нельзя ездить большегрузом, вот эти ластвагеном, грузовикам, которые перевозят большие грузы, которые загрязняют просто же. Mm-hmm. Просто, а учитывая, что немцы вообще повернуты на экологию, конечно же, там были и протесты, выходили люди, до сих пор висят
6: плакаты. Поэтому плакаты. Не построили, да?
5: Не построили, до сих пор не построили.
6: Не построили из-за протестов?
5: Нет.
6: А потому, почему?
5: Ну вот потому что...
4: Нет, ну
5: вот,
4: не построили.
5: Да, ну потому что не построили.
6: Ну протестующим
5: потому,
6: надо радоваться.
5: Да, Орнунг, Музайн, это все миф. Вот. На тот момент, в 90-м году и 91-м, когда объединились, денег было у немцев очень много. Это были тучные годы. Они продавали большие товары в Россию. получали дешевый газ, нефть, там, ну все, они купались буквально в деньгах, и тем не менее не построили.
6: Так почему? Вот. В чем проблема? Не было.
5: Ну так вот, ну.
6: Коррупция?
4: Ну не смогла.
5: Да, ну не смогла я, как в том анекдоте. Вот почему? Ну вот потому что вот.
6: Может, это враги?
5: Да какие враги? Да нет, ну просто вот потом они, конечно, упустили эти времена. Сейчас у них просто нет денег, чтобы достроить этот автобан. Вот они его, нет, они его начинали строить, там чуть-чуть, да, соответственно, они чуть-чуть его построили, но тем не менее все равно он недостроенный, так и остается. И это лучший памятник, наверное, такому вот советскому долгострою в немецком варианте, который можно отнести к тому, что они не собраны. Вот, все вот, это миф действительно о том, что они могут так вот, все у них там по полочкам лежит, нет. Ни пунктуальность, ни дисциплинированность, это уже давно, в общем-то, миф. Если он и был когда-то там во времена Бисмарка, то это уже, естественно, просто улетучилось.
4: Я могу вам просто привести пример из нацистского прошлого Германии. Существовало, как вы наверняка знаете, главный карательный орган, главное управление имперской безопасности. Во главе там с Гейдрихом, с Кальтенбруннером, которого судили на Нюрнбергском процессе.
6: И повесили.
4: И повесили. Слушай, да. Было за что.
5: Ну, конечно.
4: Так вот. Главное управление имперской безопасности наполовину состояло, это единое учреждение, из государственных органов, из гестапо, из криминальной полиции, а наполовину из партийных СД. И чиновники СД не имели права государственных чиновников, они не могли арестовывать. То есть, представляете, вот это одна организация, единая. Где между партийными и государственными чиновниками идет
6: Так это мартакон. Похоже на советские
4: способы. Не надо, Советский Союз у нас было НКВД, это было государственное учреждение.
6: Да, но председатель исполкома тоже не мог никого арестовать.
4: Председатель исполкома, он не входит в НКВД?
6: Да. Не входит, конечно, не входит, но он входит в государственную структуру.
4: Нет, в какую? В НКВД? Нет.
6: В НКВД нет.
4: Не нет, входит. я говорю именно о карательной структуре.
5: Да, да.
4: А не о местных управлениях земель. Нет,
5: управление именно... это была советская власть, а НКВД это было все-таки, да.
4: Да, карательный правоохранительный орган.
6: Довольно странная структура,
5: вот,
6: согласен.
5: Но они все равно были разделены.
4: Здесь было единое. Почему? На самом деле, знаете, почему было? Все примитивно просто. СД очень хотела быть государственной структурой, но партия сказала фига два, не отдадим.
5: А если взять СА, отряды РМа, штурмовики, ведь Гитлер мог бы их использовать. Почему? Ну, то есть, как бы, РМ был гомосексуалистом, и, может быть, поэтому как-то не сложилось. Хотя это была очень боевая структура. Они морды-то били к немецким коммунистам на немецких улицах еще как. Там такие драки были в свое время.
4: То есть, в общем и целом, когда мы начинаем что-то очень внимательно разбирать, там начинаются проблемы с Ордунгом.
6: Это трагедия. Получается, что Ордунга нет нигде.
5: Вот. На самом деле, вот еще один миф, о котором я также вот сказал, что немцы приглашают только на чай, что они очень такие скупердяи. Да, немцы скряги. Это да, конечно. Они умеют считать деньги, это вот как кроты, да, в этом мультике про Дюймовочку. Вот списано с немцев. Но... есть все равно нюансы. Допустим, вот в моей земле Гессен, где я жил, в Марбурге и в окрестностях, это Франкфурт, Кассель, Висбаден, там действительно люди такие очень прижимистые, и даже на уровне молодых людей, когда мы приходили в гости к немцам с моей женой, вот к ее друзьям, они всегда отмечали, что «Верладен ойх айн», мы вас приглашаем. То есть, если мы вас приглашаем, то значит, они платят за все. Ага. Вот. И был такой случай, когда там нас Йорк, Мойра, Мойра, подруга Керстин моей, она пригласила нас в гости. Вот, да, все было хорошо, действительно, там мы погрилили, там все это было достойно. На следующий день мне нужно было к ним зайти, на тот момент не было сотовых телефонов, не было интернета, мне что-то надо было спросить. Я просто к ним забежал, просто задать вопрос. Вот, и первый вопрос, то есть не первый вопрос, а первая фраза была: а мы тебя сегодня не приглашали. Ага. Я говорю, да нет, я просто говорю, я спросить, потом про себя, опа, а ведь это очень о многом говорит. Но это земля Гессен. А вот, допустим, в Кёльне, Сенна-Рейнвестфале, там люди другие. Там людям уже ближе к нам, там такое могут хлебосоли там закатить, да, и, в общем-то, вот, и дружить умеют именно так, как по-русски, именно немцы. Это совершенно иные люди. Очень сильно отличаются. Кёльн, Дюссельдорф, вот это вот западное вот.
6: Тимофей Лен.
5: Ближе к Голландии.
6: А. Ну вот еще один, не миф, это стереотип. Вот еще, собственно говоря, в нашей литературе, культуре он очень распространен. Но помимо того, что немцы якобы очень, очень пунктуальны, они еще крайне-крайне аккуратны. То есть вот где немец, там везде чистота, стерильность, можно в писсуарах месить блины
5: опять же, и так далее. Различается от Бундесземля к Бундесземле совершенно различно.
6: Вы так разделите, где грязные Бундесземли, а где, так сказать, чистюли живут?
5: Не могу тебе сказать, потому что я жил в земле Гессен, да. Вот, да. Я знаю
6: там
5: только
6: чистюли
5: ее.
6: Или
5: там
6: грязь?
5: Чистюли, да, там чистюли, конечно, да. Но я точно могу сказать, что вот наш миф, который у нас, точнее, распространенное мнение, стереотип о том, что немцы сами за себя, парни и девушки, платят в кинотеатрах или там в театрах,
4: кафе?
5: Это не миф.
6: Кафе,
5: это не миф,
6: кафе,
5: да, да, в кафе. Нет, действительно,
6: 50
5: для,
6: на 50.
5: Там раздельный счет, или там да, девушка платит за себя в кинотеатре, берет билет, это совершенно нормально, это абсолютно естественно такое. Вот, да. И дарить цветы, допустим, когда Путин подарил букет, помните, это да, известный да, случай, да, да. Ангели Меркель, нет. Немцы это восприняли, что он как бы сексизм проявляет, потому что действительно в Германии ну, не везде принято дарить цветы, не везде.
6: Ну, это, может быть, уже относится не к Германии, это относится, может быть, уже к, вот, к нынешним веяниям, которые, в принципе, меняют человеческий такой характер у нас.
4: А, ну, имеется в виду,
5: ну, да. Вполне возможно.
6: Просто да. Германия, как западное государство, оно больше им подвеяно. Прошу прощения, в Германии в каких городах там проходят марши, гей-парады? Там,
5: везде.
6: По всей Германии. По 100 тысяч человек. Вот где-то там в Кёльне.
4: В Берлине там
5: нет,
4: самый большой.
5: И Берлин, и Франкфурт на Майне.
6: Да, у нас же таких парадов нет. То есть Германия сильно подверглась этому.
5: И тем не менее, опять же... Хорошо, что ты напомнил, тогда еще один миф, что все немцы, вот они такие либералы и так вот заводятся. У меня был очень интересный случай. В Москве в 90-е годы решили провести гей-парад. Вот, его, естественно, не разрешили, но как бы и не запретили. Тогда были еще ельцинские времена, и туда приехали... немецкие депутаты, вот, в частности, Фолькер Бек, туда приехал гомосексуалист открытый, он, депутат Бундестага, поддержать, так сказать, свою братву российскую. Ну, естественно, наши люди с не нормальным оценили, да? образованием, воспитанием надавали там им, в общем-то, по отдельным местам, вот, досталось этому Фолькеру Беку.
4: Тоже попал,
5: вот.
4: Да.
5: Вот такой фингал ему посадили, просто вот...
6: Я, кажется, смутно помню.
5: Да, и так получилось, что я пошел в тот день, точнее, на следующий день пошел в Марбурге у себя в магазин, вот, и мне нужно было выбирать костюм, я хотел выбрать себе костюм, но не мог подобрать размер, потому что там были эти, английские вот эти, то ли дюймы, то ли у них C&A, американский магазин. Я подошел к женщине, которая там работала, ну, вот такая сухая немка абсолютно, вот как вобла такая, вот, совершенно непроницаемым лицом. Я спросил, где вот на меня найти костюм, она просто так вот показала пальцем, вот там. Вот. Я подошел, я не разобрался, я к ней опять подхожу, я говорю, вы знаете, я не понимаю в этих размерах. Она мне говорит, что вы посмотрите, там должен быть немецкий размер. Опять же, с каменным лицом, ничего, никаких даже попыток мне помочь. Вот, mm-hmm. Просто стоит и все. Я опять туда пошел, посмотрел на эти лейблы, ничего не понял. Я говорю, к ней третий раз подхожу, говорю, извините, я русский. Я говорю, я не могу разобраться в этом. Говорит, вы русский? И вот произошло, знаете, такое чудесное, просто... Вот,
6: преображение.
5: Да, преображение, вот пингвины, Гвинпин сразу. Говорит, я вчера, говорит, смотрел, какие же вы молодцы, говорит, я увидела Фолькера Бека у вас там вчера этого, говорит, и он такой жалкий, стоит с этим фингалом, вот, жалуется, что ему тот дали в глаз.
6: Напихали.
5: Говорит, да, вот, говорит, русский, как, говорит, вы последние, кто остались, кто может сдержать это. Она потом от меня не отходила, она мне все показала, дошла со мной на кассу. Вот,
6: то есть это трогательно.
5: Да, очень было просто вот невероятно трогательно. Поэтому она католичка вот такая, причем она мне рассказала, что ходит вот в Елизаветинкирхе, в Марбург. Я говорю, вы знаете, я тоже туда захожу. И то есть мы так с ней разговаривались. То есть и таких немцев на самом деле много. Mm-hmm. Это не исключение. Если, да, они, конечно же, стесняются говорить о том, что они против всего этого засилия ЛГБТ, потому что сейчас это...
4: Запрещено у нас.
5: Это опасно. Можно получить запрет на профессию. Вот это либеральное общество, оно вовсе не либеральное.
6: А вот это уже не миф.
5: Да, это уже не миф. Либерализм – это тоталитарный либерализм. Вот, это вот уже тоталитаризм либеральный, в котором они живут.
4: В свое время либералы объявили тоталитаризм тому, что это как раз диаметрально противоположно
5: либерализму. И если кто-то ее сдаст за то, что она критикует ЛГБТ, она может лишиться работы. Она это понимала. Ага. Вот, но зная, что я русский, она со мной совершенно вот расслабилась, и так вот такой
6: я,
5: случай,
6: кстати,
5: был.
6: Я, кстати, могу напомнить, по-моему, это было в тот же визит Фелькера в Москву.
5: Фелькербека?
6: Да, еще приезжал, по-моему, внук Оскара Уальда сюда, в Москву. Более того, я еще случайно попал в магазин «Москва», вижу, какая-то толпа, и какой-то стоит мужик, явно не русский. Вот, и вокруг него как толпа каких-то людей.

0: немецкий миф. Но я думаю, это в следующий раз.
1: Есть немецкие мифы, а в России много их там?
0: Конечно.
2: Много, естественно, много. Да, конечно же. Ну, я так понимаю, что
0: у нас 3 минуты даже время, меньше.
1: Сейчас, да. Нет, сейчас мы давайте подведем итог тому, вот, как бы, наши мифы о немцах.
2: Ну, вот коротко, у нас пару минут еще есть. Во-первых, они до сих пор думают, что у нас по-настоящему и балалайка, тут и медведи ходят.
1: Да ладно?
2: Серьезно. Просто вот серьезно, в 2018 году в Вестфалии, вот у меня знакомые там говорили, что опасно ехать в Москву. Почему? Именно вот...
1: Медведь?
2: Да.
0: Медведь вот с балалайкой, казалось... как треснет балалайкой по лбу, и да. Все. И...
2: Вот, что бандитизм, ну, балалайки, это, конечно же, уже так экстремально, конечно, а вот то, что у нас бандиты, то, что у нас тут...
0: В шапках-ушанках.
2: Да, в шапках-ушанках, ну, нужно держаться за свое там золото, чтобы тебя не обокрали, там, кошельки, там...
0: Всё. Больше похоже на Таиланд, по-моему, по описанию.
1: Сейчас же там тоже, в Германии, уличная преступность жуть какая стала.
0: Ну, в мигрантских районах, конечно.
1: Сейчас же там, по-моему, сильный рост преступности. В Германии, уличной.
2: Ну, я бы так не сказал. Нет, рост преступности прежде всего в Италии, во Франции. Там, конечно, там вот это безумие. В Германии растет преступность, да. Просто но я... там другая преступность, там ножевые атаки. Там уже появились те сите, как во Франции, которых раньше в Германии вообще не было. Куда боятся... Боится заходить в немецкой полиции.
0: Ну, вот, допустим,
2: ну, такие, да, сите вот эти.
1: Я
2: вот,
1: просто раньше я был раньше я был свидетелем того, что в Германии все доезжали до метро и оставляли велосипеды. А последний раз, когда я там был, ну это было уж тоже давным-давно, уже на цепи. Начали их делать.
2: Ха. Ну, на цепи что, было, думаете, было и в мои времена, в 90-е годы, но сейчас там, конечно же, преступность значительно выросла, но выросла она именно в таком не в плане магазинных краж. Магазинные кражи туда добавили, когда наши приехали с Казахстана, вот эти русские немцы там, с Грузии, то есть бывшие советские граждане.
0: Советские немцы
2: они там воровали? Начали, да, выносить...
0: Советские немцы начали воровать?
1: А почему нет?
0: Ну, это советские люди, Тимофей.
2: Было такое, было. Ну, я почему знаю? Я переводил одно время для полиции, поскольку нужно было, когда их арестовывали, задерживали, отправляли Унтерзухенхафт в Кассель. Вот. Нужно было, чтобы был переводчик. А переводчиков на тот момент 91-й, 92-й, 93-й не было. И они меня вот без разрешения, фактически без переводческого разрешения, говорят, мы уже все договорились там со судьей, но нам просто нужно соблюсти формальность.
1: Ну все, уже, наверное, сейчас мы с вами будем...
0: Дорогие друзья, читайте телеграм-канал Тимофея Леонидовича Борисова, Германия, Россия, Тимофей Борисов.
1: Всего вам доброго.
2: До свидания.
1: До свидания. Всем спасибо. До свидания.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 13 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Число погибших после ночной атаки беспилотников на Белгород выросло до 5. При разборе конструкции многоквартирного дома обнаружили тело мужчины. Еще один мирный житель, который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался в больнице. Как рассказали в оперативном штабе Белгородской области, врачи боролись за жизнь мужчины до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Также в оперштабе заявили о детонации дрона на территории предприятия в Шебекине. Ранения получили 3 мужчин. Бойцы территориальной обороны доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ. У одного из мирных жителей диагностировали сквозное осколочное ранение мягких тканей и височной области. Он в тяжелом состоянии. После оказания помощи его переведут в Белгородскую областную клиническую больницу. Второй пострадавший получил осколочное ранение грудной клетки, скул и коленного сустава. Лечение он продолжит амбулаторно. У третьего мужчины проникающее ранение головы и термические ожоги. Он в тяжелом состоянии. Его переведут в Белгородскую областную клиническую больницу. В МИДе России заявили о тяжелейшем за всю историю НАТО кризисе. Об этом сообщил директор 2-го Европейского департамента министерства Юрий Пилипсон. Он напомнил, что месяц назад спикер Госсобрания Словении Зоран Стеванович предложил провести в ноябре референдум о членстве страны в НАТО одновременно с выборами в местные органы власти. Что касается возможного референдума о дальнейшем членстве Словении в НАТО, то, как представляется, до реализации этой инициативы, по крайней мере, далеко. Да и отдача от такого плебисцита не очевидна. Сам факт обсуждение подобной новаторской идеи подтверждает наличие кризиса внутри Североатлантического альянса, который на Западе называют тяжелейшим за всю историю НАТО, отметил Пилипсон в интервью ТАСС. По словам дипломата, он усугубляется из-за обострения противоречий между

0: наиболее влиятельными членами военного блока. Представитель МИД России считает, что публичные дискуссии на эту тему в таких странах, как Словения, стали отражением внутринатовских расприй. Хиллари Клинтон заявила о жаждущем благосклонности Владимира Путина президенте США. По словам бывшего госсекретаря, внимание российского лидера для Дональда Трампа важнее, чем получение Нобелевской премии мира. Она отметила, что сама бы номинировала главу государства на эту награду. Для этого он должен добиться честного мира для Украины, при котором Киеву не придется отдавать свои территории, и он сможет вернуться к управлению страной. Но его больше волнует отношения с Путиным, сказала Клинтон в подкасте «Пиво». Ранее Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира. Президент США называл себя эффективным миротворцем, который смог закончить 8 войн. Сергей Собянин заявил о рекорде ввода жилья в Москве по программе реновации. С начала года в столице ввели в эксплуатацию 734 тысячи квадратных метров жилья. Это рекорд за 9 лет реализации программы. Полностью расселены больше 140 домов, начато переселение свыше 32 тысяч человек. На 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года, написал Собянин в своем канале на платформе «Макс». Мэр отметил, что всего в программу реновации включено 5176 домов. Это около 350 тысяч квартир, общей площадью почти 16,5 миллионов квадратных метров. Переселение охватило около 290 тысяч человек. Планируется, что до конца года их число превысит 300 тысяч. О погоде в завершении выпуска. В Москве сейчас плюс 23, сегодня в столице переменная облачность без осадков, днем 23-25 градусов, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. И пока это все, Руслан Тачиев, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание, «Говорит Москва». 94,8.
2: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать, знать, «Говорит Москва», 94,8 FM.
2: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Добрый день! В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «МЕЛа». А в гостях у меня сегодня Лариса Васильевна Горпань. Добрый день, Лариса Васильевна!
5: Добрый день!
4: Директор редакции детской и подростковой литературы издательства «Эксмо». Я думаю, об этом издательстве слышали все или почти все. Бывают иногда вопросы, а что вы позвали за издательство? А это кто-то маленький, а это кто-то новый? Но тут, мне кажется, вопросов будет минимально, потому что более чем на слуху. Но поговорим мы сегодня, как вы понимаете, раз я упомянула, что редакция детской и подростковой литературы, все-таки о книгах для детей и подростков. Какие они сейчас? Как вообще, на самом деле, появляются на нашем рынке новые книги, авторы? Каков этот рынок, потому что кажется, что детская литература, ну что уж там, когда ты спрашиваешь кого-то случайно, как ты себе представляешь мир детской литературы, все говорят, ну, сказки. а дальше уже каждый фантазирует в меру своего, там, насколько развито воображение. И первый вопрос, ну да, первый вопрос. Все-таки что такое детская редакция в издательстве? Ключевые люди, ключевые процессы. Почему я задаю, казалось бы, очевидный вопрос? Я думаю, людям из издательского рынка он понятен и прост, но когда я тоже пробовала спрашивать у своих коллег, например, на работе, которые не связаны никак ни с миром детства, ни с миром книг, что такое детская редакция, все говорили, ну, а это, наверное, ну, там, наверное, отбирают книги, да, возможно, а там, наверное, дети сидят, какой-нибудь жюри, вот, голосуют, но мы понимаем, что все не так, поэтому я прошу вас немножко пояснить, как она же все-таки устроена, эта самая детская редакция. И почему она не совсем детская, а, наверное, больше взрослая.
5: Но сейчас мы с вами как раз и будем разбираться, детская она у нас или взрослая. Вопрос хороший. Что же такое детская редакция в издательстве? Издательство «Эксмо» большое. И действительно его представляют как большой котел, где много-много-много всяких произведений, и что мы делаем литературу для всех возрастов. Это действительно так. Но я хочу остановиться на нашей редакции, редакции детской и подростковой литературы, и обсудить с вами, проговорив, что же такое детская редакция в издательстве. Я бы сказала, что это место, где рождается чудо.
4: Это романтично.
5: И название этому чуду – детская книга. Мы в нашей редакции, на нашей редакции, лежит огромная ответственность. Ведь, как сказали классики, а эту фразу приписывают и Маршаку, и Чехову, что книги для детей нужно писать так же, как для взрослых, только лучше. Потому что дети очень остро чувствуют фальшь, скуку и фальшивую мораль, их не обманешь. А сложные мысли формулировать максимально просто, но при этом ярко и увлекательно, без какой-то там примитивности. То есть мы не должны считать, что дети, они маленькие и не поймут. Они все понимают на уровне эмоций, на уровне чувств. Мы считаем своей задачей это вдохновлять, развивать и прививать любовь ребенка к чтению. И бережно его проводить через все этапы взросления. От колыбели, от сказок, от потешек до сложных книг, сложных сериалов, которые помогут молодому человеку ответить на вопросы, которые его волнуют в период взросления. Поэтому наша детская и подростковая редакция, нельзя сказать, что она только детская или только подростковая. Мы с ребенком идем за руку от рождения ребенка до того момента, как передаем его во взрослую жизнь. И для каждого этапа взросления у нас есть книги, которые помогут и родителям, и ребенку в становлении его собственного мировоззрения. На второй вопрос сразу вам отвечу. Кто ключевые люди в редакции? Вы его задали, этот вопрос, и очень бы хотелось тоже на него ответить, потому что ключевые люди в редакции – это редакторы. И весь бизнес-процесс у нас строится вокруг редактора. Это царь, бог, и все, что у нас происходит в редакции – все с его великого позволения, нашего великого редактора. Потому что именно они соединяют автора и читателя. Редакторы отбирают лучшие рукописи. Они улучшают тексты. Они следят за качеством и стилем. Они подбирают иллюстрации. А также руководят процессом создания книги. именно на работе редактора строится весь книжный бизнес. А, ну, ключевые процессы издательского бизнеса, ну, можно разделить на этапы. Я думаю, они у всех издателей одинаковы. Это не касается именно детской литературы, взрослой литературы. Это один великий процесс. Первое – это приобретение прав, хоть зарубежных прав, хоть российских прав, но без заключения договора на права мы не начинаем работу. Редакционную подготовку, потому что нужно вычитать тексты, нужно поправить стилистику. Авторы у нас люди увлекающиеся, иногда можно тексты немножко подсократить, иногда убрать повторы. Ну вот это такая вот редакторская работа, редакторская подготовка рукописи именно уже к процессу верстки. Верстка – это уже производственный выпуск, то есть мы уже делаем верстку именно текста, подбираем иллюстрации, если это детские книги. Ну и после этого отдаем книгу в типографию, выпуск, и тут у нас подключается маркетинг и продажи. Ну, то есть можно сказать, что вот весь этот путь, который охватывает от поиска рукописи до того, как книга оказывается уже в руках читателя.
4: Я, наверное, про поиск рукописи еще спрошу в конце. Может, с удовольствием побольше
5: отвечу.
4: У меня возникло два дополнительных вопроса, пока я вас слушала. Я тоже много работаю с редакторами, и сама иногда работаю редактором до сих пор. Ну, естественно, я работаю с медиаформатами. И я как раз знаю, что редактор и автор – это всегда такая немножко рисковая связка. То есть тебе нужно всегда подбирать редактора под автора, потому что есть авторы, которые готовы работать только с определенными редакторами. Есть редактор, который не очень любит определенных авторов. Ну, будем честны, по крайней мере, на моем рынке это выглядит именно так. Есть авторы, которым очень сложно принимать. Как раз вы сказали, что приходится иногда сокращать. У нас тоже много увлекающихся авторов. И я бы с радостью, если бы люди в медиа сохраняли наши читатели способность читать больше 10 тысяч знаков, публиковала бы, как в старых журналах, бывали статьи на 15 разворотов, одна статья. И ты ее читаешь с большим удовольствием, и тебе кажется, что слово не выбросить. Но вот в нашем мире все совершенно иначе, и мы вынуждены убирать лишние слова и даже часто жертвовать какими-то смыслами, если мы считаем их не самыми значимыми для конкретного материала здесь и сейчас. Вот этот тонко настраиваемый процесс, это тоже все в руках редактора. Как вот донастроить автора и редактора так, чтобы они могли работать вместе вообще? Есть ли здесь какая-то судьба и управление процессом? Ну, потому что получается, что вот приходит автор и говорит, да, не хочу работать с этим редактором. Как вот здесь все происходит?
5: А у нас великая степень доверия к редактору, потому что, понимаете, вот мы здесь обсуждали, я могу как бы сверху сказать, нет, ты будешь работать с этим. И исполнение будет, ну, так себе, на троечку.
4: Без вдохновения.
5: Да. А если это решение примет сам редактор или сам автор, то тогда исполнение уже будет на пятерочку. Чаще всего редакторы, они тоже очень амбициозные люди, и тоже, как любой человек, им обидно слышать, что с ним не хотят работать. Но мы разбираемся не в том процессе, почему с тобой не хотят работать, а смотри, у тебя в очереди еще 25 книг, тебе их надо сделать. И редактор, ну да, а вот с другим автором у меня выстроятся отношения. И выигрывает в итоге все. И автор, который не хочет работать с этим редактором, и редактор, у которого еще лежат рукописи, и которому нужно их просмотреть. Потому что действительно все мы люди, и нам комфортнее работать с теми людьми, которые коннектятся с тобой, которые совпадают с тобой по твоей жизненной позиции, по взгляду на книги. Но процесс редактуры, он всегда сложный, да, и обижаются авторы, ну а как без этого?
4: И редакторы нервничают.
5: И редакторы нервничают, но все мы люди, мы решаем эти вопросы. Не скажу, что у нас прям вот все шоколадно и нету никаких проблем, бывают.
4: Мне кажется, тогда бы это не было творчеством, если бы все было идеально.
5: Согласна. Согласна.
4: А есть какой-то облик вот этого редактора? Ну, потому что, например, опять же, я понимаю, где мы ищем и из кого мы выращиваем редакторов. Ну, как, в общем, понимаю, естественно, есть миллион исключений, как всегда, то есть здесь нет никакой генерализации. Кто эти люди, вот особенно те, кто работает в детской редакции, не знаю, там это условно филологи, или это еще кто-то, или вообще нет никакой закономерности, это просто люди, которые вот, у которых есть там какое-то определенное профильное образование, которое позволяет работать с текстом, и которые вот влюбились однажды в детскую литературу, а я знаю, что с детской литературой, мне кажется, происходит такой момент, что как бы ты ни пытался потом ее оставить, она все равно тебя догоняет, ну, по крайней мере, то, что я часто вижу вокруг себя на примере своих знакомых. В общем, откуда вырастают редакторы детской редакции?
5: Вы прям такой вопрос задали. Я вот, пока вы говорили, я думала и пыталась найти эту закономерность. Знаете, сначала я думала, когда, ну, вообще по образованию я химик-технолог и технология химфармпрепаратов и антибиотиков, да. И когда я стала работать с литературой, у меня было такое представление, что с детской литературой могут работать только те, у кого уже есть дети, которые понимают, что нужно детям.
4: Чувствуют,
5: да, да, да. И я с удивлением увидела, что у нас половина редакции – это девчонки 25-30 лет, которые еще даже не замужем. Я стала смотреть, а что же их привлекает вот в этой в детской литературе. И, как мы сначала с вами говорили, это как раз чудо, потому что детство с нами остается всегда. Вы сами сказали, детство нас догоняет на каждом этапе своего взросления. Ты все равно обращаешься к детству. И когда ты создаешь книгу детскую своими руками, ты как бы заново переживаешь свое детство, свое взросление. Ты лучше чувствуешь нынешнюю аудиторию, потому что если мы берем женщин, скажем, уже 50 лет, которые уже и внуки есть, и дети, это больше классическая литература. А молодые девчонки, они больше за современную литературу, за различные виды терапевтических сказок, сказок на ночь. То есть они больше чувствуют вот эту аудиторию. И поэтому трудно сказать, вот ответить на ваш вопрос однозначно, откуда они берутся. Они берутся от любви к литературе, к детской литературе в частности. Ну и, конечно, никто не отменяет действительно образование, филологическое образование должно быть, и путь начинается все равно с младшего редактора. И уверяю вас, лучшие редакторы получаются из тех, кто прошел весь этот путь.
4: Ну, я могу сказать то же самое и, например, о медиа, что очень редко получаются хорошие, например, главные редакторы из людей, которые сами ни разу не пробовали сначала. Я даже не знаю, что первично у нас бывают разные. Кто-то сначала пишет текст, а потом их редактирует, кто-то редактирует, а потом думает, что нет, я хочу уже сам быть автором, поскольку у нас это более плотно переплетено прямо внутри. Но, тем не менее, да, чем, мне кажется, чем глубже человек погрузился в процесс с самого начала, тем лучше у него потом, ему потом даются самые разные роли. Но вот вы сказали как раз про, например, терапевтические сказки и какие-то другие новые жанры, новые форматы. Я спрошу, да, есть, ну, такое мнение, достаточно устоявшееся, что рынок детской литературы, ну, это такой статичный рынок. Ну, как вот есть у нас сначала потешки и сказки, у нас есть детская поэзия, у нас есть набор там детские детективы, детское то, детское сё. И у нас есть авторы «Титана», которые, в общем-то... Я помню, что один раз я работала на стенде одного из издательств на ярмарке «Красная площадь». Это было как раз детское пространство, которое всегда есть на этой ярмарке, где размещаются как раз издательства, работающие для этой аудитории. И, ну, как тут даже не скажешь, кто аудитория, дети или родители, потому что, естественно, когда, например, мы говорим о самых младших, все-таки твой покупатель — это взрослый человек, который выбирает книгу. И вот подходили родители к стенду, смотрели и задавали вопрос, который, как потом мне сказали, очень дал многим коллегам. А у вас есть Денискины рассказы? Я сейчас не к тому, плохо или хорошо читать Денискины рассказы, а просто к тому, что есть... Все знают, что есть Денискины рассказы. Кажется, ну а что там еще в этой детской литературе? Может быть, Маршак, Чуковский, Денискины рассказы. Ну и что-то там. Есть какая-то еще подростковая литература, но о ней мы знаем как будто бы даже еще меньше. Вот так ли это? Действительно ли это такой статичный рынок? Или все же входят какие-то новые форматы, новые жанры? И насколько вот, например, я помню, как в свое время появился вот этот вот, не знаю, как появлялись первые фэнтези-книги, которых не было еще на рынке, ну, потому что я уже тоже достаточно взрослый человек. Я помню мир классической фантастики, который потом вдруг был просто... разбит рынком фэнтези, и все говорили, боже, ну это такой мусорный рынок, но никто не мог сопротивляться этому тренду, и он проникал во все сегменты. Вот в детской литературе на этом рынке происходят какие-то изменения, приходит ли что-то новое, и действительно все-таки костяк это вот, ну какая-то, не знаю, там вот высеченная уже глыба наша, а все остальное это так, ну дополнение по краю, все новое.
5: Скажу так, что темы детской литературы по-прежнему вращаются вокруг вечных ценностей. Это дружба, семья, взросление, первая любовь. Но у нас изменился читатель, и сложно удержать внимание поколения, которое выросло в цифровой среде. Хотя вот классическая литература, о которой вы говорите, она по-прежнему занимает порядка 30% рынка. Но как мы можем молодому поколению донести, что вот это тоже интересно? Потому что, вы знаете, да простят меня наши читатели, слушатели, и наши классики, вы попробуйте сейчас с ребенком прочитать Чука и Гека.
4: Я пробовала.
5: К вам приходит телеграмма. Мам, почему она приходит? Телеграмм же вот, он в телефоне. То есть вот читать ребенок не готов. Вообще для него это взрыв мозга происходит. То есть вот что, это нужно действительно сидеть с ребенком и читать нашу классику. Но наши родители, ну не наши родители, подростков уже, они же, у нас очень сильный русский код. Мы доверяем своим традициям. Бабушка и читали эту книгу, мамы читали эти книги, мы читаем эти книги. И наши дети, мы думаем, что тоже будут читать эти книги, потому что мы знаем эти книги. Они несут безопасность, они несут то светлое, что я когда-то тоже читал, мне это нравилось. И, скажем так, до порядка 8-9 лет выбор действительно принадлежит родителям. На этом их экспертиза заканчивается. Дальше дети не воспринимают родителей как экспертов. Они не хотят читать то, что им рекомендуют родители, потому что, мам, ты...
4: Или школа. Что это так неинтересно.
5: Да, это действительно... Они уже начинают читать то, что им рекомендовали сверстники, то, что им рекомендовали их любимые блогеры, которых они уже посмотрели. И здесь, знаете, я бы не постеснялась этого сказать, у нас идет такая война, книга против гаджетов. И пока побеждают гаджеты. Но мы надеемся, что все-таки книга займет свое место, как когда-то Россия была самая читающая страна, и мы вернем свою былую славу самой читающей страны. Но для этого нужно чуть-чуть, надо, чтобы родители дали право выбора детям. В магазинах я часто вижу такую картину, когда ребенок тянет ручку свою книжки и говорит: «Мам, я хочу вот эту книгу», а мама так смотрит, какой-то неизвестный автор. Непонятно, про что эта книга. А вдруг она не такая вот безопасная. И она так тихонечко говорит: «Ну зачем тебе это?
4: Возьми вот это».
5: Возьми вот эту. И у ребенка теряется и интерес к книге, и доверие к маме, потому что она не дает ему сделать право выбора. Вот, но это если мы с вами говорим про статичность. В первую очередь, ну, вернемся просто к этому вопросу. Для молодого поколения нужна абсолютно другая подача книг. И она у нас делится прямо на каждом возрасте. Если от 0 до 3 лет раньше хватало просто картонок, «Колобки», все наши там «Сказки-потешки», то сейчас этого уже мало современной маме. Она хочет не просто книгу, она хочет книгу сразу и сказку, и развивашку. Поэтому я бы этот сегмент назвала «Удиви меня», потому что прежде всего мы должны удивить маму. И тут у нас в ход идут и различные тактильные книжки, и книжки со звуковыми модулями, и книжки с 3D-панорамками, когда книжки-окошки, и детки безумно любят смотреть, что же там за окошко.
4: Я тоже люблю окошки до сих пор.
5: Да, надо в детскую редакцию. Вот, это то, что касается деток помладше. Следующий этап, скажем так, дети, которые не очень любят читать, для них у нас книги-квесты. Это вот для тех детей, которых нужно привлечь к чтению. Они начинают загадывать какие-то себе игры. А если те, кто любит еще и компьютерные игры, то тут можно и книги по Майнкрафту, и все что угодно.
4: И тут я вас прерву на секунду, потому что сейчас мы вообще в целом прервемся и уйдем на новости. Но я скажу, что многих на моих полках возмущали книги по Майнкрафту, но для меня это был определенный момент, когда мой ребенок читал только такие книги. Я сказала: отстаньте, он у меня читает. Чем вы можете похвастаться? И сейчас мы уйдем на новости, и сразу после этого поговорим еще о других детях уже постарше, и чем их удивить и увлечь, и как вообще, да, продолжить все-таки нашу любовь к чтению всей страны и каждого отдельного человека. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 13:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Иране впервые за 5 месяцев выложили видео с новым аят-Алой. На кадрах рядом с Мадштабой Хаминии в помещении сидят и ведут беседу несколько человек. Их речь не слышна, вместо нее на видео наложена музыка. Запись публикует в своем телеграм-канале иранское новостное агентство Мейр. Когда именно она была сделана, не уточняется. Ранее СМИ сообщали, что разведывательные службы Запада пытаются вычислить местоположение Мадштабы Хаминии. В то же время информагентства сообщали, что новый аят-Ала не будет появляться на публике до нормализации ситуации с безопасностью на фоне военного конфликта с США и Израилем. Число погибших после ночной атаки беспилотников на Белгород выросло до 5. При разборе конструкции многоквартирного дома обнаружили тело мужчины. Еще один мирный житель, который находился в крайне тяжелом состоянии, скончался в больнице. Как рассказали в оперативном штабе Белгородской области, врачи боролись за жизнь мужчины до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Также в оперштабе заявили о детонации дрона на территории предприятия в Шебекине. Ранения получили 3 мужчин. Бойцы территориальной обороны доставили доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ. У одного из мирных жителей диагностировали сквозное осколочное ранение мягких тканей и височной области. Он находится в тяжелом состоянии. После оказания помощи его переведут в Белгородскую областную клиническую больницу. Второй пострадавший получил осколочное ранение грудной клетки, скул и коленного сустава. Лечение он продолжит амбулаторно. У третьего мужчины проникающее ранение головы и термические ожоги. Он в тяжелом состоянии. Его отправят в Белгородскую областную клиническую больницу. Один человек пострадал в результате падения обломков БПЛА в Новороссийске. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь без госпитализации, сообщили в оперштабе Краснодарского края. По уточненным данным, в результате падения обломков беспилотника в двух частных жилых зданиях повреждены остекление и навес. В многоквартирном доме выбило окно в подъезде. В Ассоциации туроператоров России опровергли сообщения о жалобах туристов на отели в Египте. Как заявили в АТОР, подобных обращений от путешественников не зафиксировано. Представители организации пояснили, что популярное направление отдыха всегда характеризуется обширной базой отелей с разным уровнем сервиса. В таких условиях инфраструктура отдельных гостиниц может не соответствовать ожиданиям или субъективным представлениям о комфорте. Эксперты АТОР отметили в интервью РИА Новости, что на страницах отзывов любого объекта размещения в любой стране мира встречаются и положительные оценки, и негативные комментарии туристов. Ранее издание «Лента.ру» утверждало, что многие россияне в Египте жалуются на уставшую мебель, антисанитарию и плохой сервис в отелях. О погоде в завершении выпуска. Сейчас в Москве плюс 22. Завтра в столице переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 9-11, днем до 26 тепла. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составит 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Семья. Там, где начинается все самое важное. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
4: Добрый день! В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издания об образовании и воспитании детей «Мел». Микрофон по-прежнему я, издатель Мила Надь Попудогла. У гостях у меня по-прежнему Лариса Васильевна Горбань. Добрый день еще раз, Лариса Васильевна.
5: Добрый день.
4: Директор редакции детской и подростковой литературы издательства «Эксмо». Обсуждаем мы сегодня книги для детей и подростков. И на самом деле остановились мы на том, как меняется вообще этот рынок, какие форматы начинают увлекать аудиторию покупателей, говорю такими немножко казенными словами, потому что мы уже все-таки разобрались, что чем младше ребенок, тем чаще покупатель все-таки мама, бывают иногда и папы, что есть вот те дети, которых нужно увлечь, и поэтому как раз появляются те самые книги по компьютерным играм, книги-квесты, книги какие-то. Я помню, мой ребенок еще увлекался книги с заданиями, вот такие, но уже сложные, где там прям целая книга. Ну, в общем, чтобы пройти весь сюжет, ты потратишь достаточно много времени, еще придется ломать голову. Кто следующий в этой череде?
5: Вы, кстати, правильно заметили, что папы покупают книги меньше, чем мамы, но есть один нюанс. Как всегда, у нас всегда везде есть какой-нибудь нюанс. Папы у нас покупают для детей научно-познавательную литературу.
4: Вот это все собери, разбери, как устроено и прочее, да?
5: Энциклопедии, собери, разбери, вот различные головоломки, которые... Это вот все у нас папы. Потому что мама больше, скажем, за эмоции, за красоту, а папы вот у нас...
4: За прикладные науки.
5: За прикладные науки, это правда. Вот, дальше переходим к более старшим подросткам. Для них книги – это тоже уже не просто книги, это такая экосистема, потому что им уже мало просто текста. Они хотят, чтобы в книге можно было, как бы, чтобы была музыка. Поэтому уже ставят QR-коды для того, чтобы ты читал книгу с подборкой музыки. Они сами очень любят рисовать арты для своих героев, выкладывают их в соцсети и обсуждают, а как ты представляешь этого героя, как ты представляешь этого героя. Начинается у нас, чему я безумно рада, рост книжных клубов, где ребята обсуждают понравившееся им произведение, либо наоборот ругают. Мы все это, конечно, читаем, чтобы быть на одной волне со своим читателем и понимать, что им надо. Но скажу, самый для подростков продаваемый жанр, ну, уже на старших подростков, скажем так, это ужасы.
4: Ого, вот это для меня откровение. Я, конечно, была готова к фэнтези, но к ужасам не была готова.
5: Фэнтези на втором месте. А ужасы у нас тоже, когда наш президент компании Олег Евгеньевич Новиков спросил, а какую потребность у подростков закрывают ужасы, ну, потому что это, ну, прям действительно как-то... Почему такая любовь к этим... И мы стали разбираться, мы разбирались с психологами по этому вопросу и пришли к выводу, что так ребенок борется со стрессом. У него много стресса в школе, в жизни, может, с родителями, может, с любимой девушкой. И как ему от этого стресса избавиться? Он читает как раз ужастики, но он читает же их дома. Когда можно в безопасной обстановке...
4: В уютной кровати с чипсами, которые можно покрошить.
5: Пережить вот эти вот все эмоции, которые там. Это безопасно. Страшно, жутко, но, опять же, безопасно. И я хочу здесь вот призвать родителей. Не бойтесь, если ваш ребенок приносит домой очередную книгу ужастиков. Ему надо это пережить. Просто будьте с ним рядом. Второе место – это фэнтези. Но опять же, фэнтези, простите меня, не просто фэнтези. Там должна быть линия любви, потому что в этом возрасте...
4: Никуда без любви.
5: Это уже первые чувства. И конечно, возникает много вопросов. А как подойти к девочке? А как с ней познакомиться? Или наоборот, мне нравится этот мальчик? А как обратить на себя внимание? И когда читаешь фэнтези, ты вроде как это нереалистичная история. Она про кого-то другого в другом мире. Но ты все равно очень быстро перекладываешь это на себя, и у тебя уже готовый ответ. Поэтому вот второе место по популярности – это фэнтези с романтической линией. Вот. Ну, так как-то мы вроде с вами разобрались по всем жанрам, которые у нас...
4: Я, кстати, читала сегодня новость в канале генерального директора «Эксмо» Евгения Кафьева о том, что крупнейшие тендеры в международных издательствах идут как раз за наших авторов фэнтези, которые работают в жанре Young Adult. Причем я, к своему стыду, не знала ни первого автора, ни вторую. Но вот так мой мир стал богаче. Наверное, у меня еще будет очень смешная ремарка по поводу как раз социальных сетей и всего остального, потому что я как раз уже поняла, что единственный способ там договориться с моим персональным подростком, чтобы он что-то читал, мы с ним ходим в один крупный книжный магазин в центре Москвы, который, к счастью, недалеко от нашего дома. Я говорю, вот выбери себе сам 3 книги, пожалуйста. Неважно, что ты выберешь, вот тебе весь магазин в твоем распоряжении. И недавно, ну как нет, недавно, уже достаточно давно мы пришли, и вдруг он появляется с книгами Джона Уиндома. Я думаю, может быть, многие его помнят. Это «День триффидов», «Фантаст», «Первый план 20 века», наверное, так правильно это определять. Я говорю, божечки, а как ты вообще пришел-то к Джону Уиндому? Мне в голову бы не пришло. Говорит, мама, а ты просто не смотришь «Букток», который я смотрю. И оказалось, что там вирусился Джон Уиндом, «День триффидов». И мне еще продавец-консультант говорит, вы знаете, что-то так много детей стало приходить за Уиндомом. Я говорю, вот вам ответ, почему много детей пришли за Уиндомом. Я очень обрадовалась, сказала, смотри «Букток» дальше, покупай все, что ты хочешь. Точно так же, как я другой 13-летней девочке у нас дома, разрешаю читать Асю Лавриновичу, сколько ей хочется. Пусть там у нас есть споры высокоинтеллектуально о том, нравится нам эта литература или не нравится, я сказала, отстаньте, пожалуйста, от ребенка. Возраст любви, возраст романтики, пусть читает. Главное, что она прочла 5 книг за месяц, но это результат восхитительный на фоне как раз гаджетов и планшета. И получается, вот следующий вопрос, наверное, будет про авторов, потому что действительно, у меня есть абсолютнейшая уверенность, что родители, особенно... маленьких детей, наверное, младшая аудитория, они ориентируются на авторов, потому что у нас есть тот самый код, в котором есть проверенные авторы. Я думаю, мы не будем их снова перечислять, и все понимают, о ком идет речь. Но вот фигура автора, например, для более старшей аудитории, она насколько значима и важна. Ну вот как сейчас я удивилась, смотрю, боже мой, и я открыла, главное, этих авторов, их страницу на сайте издательства, обнаружила там целую вселенную книг. Вот, насколько подростки цепляются за авторов, или им все-таки важен текст, важен сюжет, а автор не то, что вот это великий Джон Уиндом, я прочту у него все книги.
5: Если ему книга понравилась, он прочтет все.
4: Если, то есть запомнит.
5: Если ему книга не понравилась, то ему будет все равно, великий это писатель, не великий это писатель. Потому что они больше всего ориентируются все-таки на свои эмоции. Они не смотрят, как вы знаете, вот сейчас есть такая, ну, уже в одежде, молодежь не привязывается к брендам. Им все равно, им надо...
4: Главное, чтобы штаны были правильного объема относительно реальности.
5: Да, да. И чтобы он не отличался от той среды, в которой он сейчас находится. Вот по поводу книг я еще хотела тоже рассказать историю. У меня приятельница работает на Первом канале телевидения. Ну, как вы понимаете, это тоже все люди творческие. И она как-то в мессенджерах задала вопрос. Порекомендуйте что-нибудь почитать моей дочке, но не совсем жвачку, чтобы уже вот, ну, мозг все-таки работал. И все творческие люди, естественно, начали перечислять «Белый клык», там и всех вот этих великих авторов, которых они читали когда-то в свое детство. И только один спросил: а что у тебя дочка любит читать? Она говорит: «Дом странных детей». То есть вы понимаете разницу между тем, что любит читать ребенок, и тем, что рекомендуют. И поэтому для них нету того, что я должен прочитать всего Джека Лондона, я должен прочитать до 30 лет всех всего Дюма. Они живут здесь и сейчас, они получают удовольствие здесь и сейчас. Это их эмоции, это их жизнь, они их переживают сейчас. И главное автору, он, конечно, тоже безусловно важен. Потому что если он прочел вот эту книгу, и она ему запала в душу, он и автора запомнит. И он расскажет всем своим одноклассникам про этому автору. Он снимет какой-нибудь ролик и зальет его куда надо с этой книжкой. Они начнут обсуждать, они начнут рисовать. И этим вот эти вот, о чем я говорил, там всякие пасхалочки, различные мемчики. И это как раз разойдется по всему сообществу, и у них образуется свой клуб этого автора, любителей этого автора. Поэтому фигура автора очень важна, но и важно то, что он пишет. Потому что если какой бы знаменитый автор ни был, но напишет то, что не попадает в целевую аудиторию, то его книга обречена на провал. Ну, вот так.
4: Ну, и тут будет вопрос про авторов. То есть мы говорим о том, что вот, да, нужно уметь попадать в такт, что ли, этим как раз подросткам. Вот эти самые новые авторы. Я когда-то давно, когда только, ну, наверное, уже больше 10 лет назад... Я пришла в МИЛ, начинала работать с разными издательствами, в том числе, и через какое-то время ко мне стали приходить какие-то люди, которых ко мне отправляли другие люди. Они все написали книгу. Mm-hmm. И они говорили: ну, у тебя же есть друзья в детских издательствах, отнеси рукопись. Мне всегда было очень неловко и по отношению к одной стороне, и к другой, потому что я знала, что издательство, ну, многие редакторы не очень любят, когда ты им притаскиваешь какие-то рукописи. Автору тоже сложно сказать. В общем, каков вот этот путь поиска новых авторов? Как вот у вас оказываются какие-то новые авторы у редакторов? Откуда берутся эти книги? Неужели это вот по-прежнему самоход? Ну, потому что мы знаем, что... Можно отправить рукопись, редакция не комментирует, не возвращает ничего, эту фразу мы знаем. Или это идет какой-то поиск авторов, да, потому что мы знаем, какой огромный на самом деле тот же мир фанфиков, и там тоже рождаются новые авторы, которые начинают с фанфиков, а потом превращаются во вполне себе серьезных писателей, скажем так, серьезных в смысле того, что у них весомые тиражи, и они популярны на рынке. Вот автор, откуда он? Новый автор.
5: А вы перечислили практически все пути его попадания.
4: То есть так и есть,
5: нет,
4: да?
5: Кроме еще двух. Сейчас я про них расскажу. Самоход никто не отменял. Да, не отвечают, потому что, ну, падает,
4: ну,
5: очень много.
4: Невозможно, конечно, да, это физически
5: Но
4: невозможно.
5: Мы находим действительно рукописи изначально какого-нибудь неизвестного автора, там, например, из Татарстана. Кто бы вообще знал, но мы смотрим текст, прекрасный текст. И эта книга становится саморакетой. Ее люди, то есть мы ее даже не продвигаем. Стартовый тираж 3000. Но он так заходит нашему читателю, то есть она настолько попадает в их потребности, в их эмоции, в их сердечки, что они начинают брать. И мы такие: о, что происходит? А где вторая книга? Давайте быстро с этим автором связываться. Кто вообще нашел? Откуда она взялась? Вот, и тут же маркетинг начинает суетиться, то есть тиражи уже по 10-15 тысяч.
4: Да,
5: да, да. То есть как вообще такое могло произойти? Такое тоже случается. Но, как я говорю, это нечаянная радость в казенном доме. Ну, серьезно, такое случается, но крайне редко. А основные, откуда у нас идут авторы, это конкурсы. Мы объявляем конкурсы. Конкурсы на заданные темы, те, которые нам сейчас необходимы. Ну, например, если мы видим, что портфель по детективам у нас как бы заполнен на ближайшие там 2 года, мы говорим: ребята, нам сейчас объявляем конкурс по фэнтези там, по Ромкому, там еще почему-нибудь. Вот, например, по тем же ужастикам нам надо вот сейчас. Мы начинаем смотреть те рукописи, которые приходят. Но что могу сказать авторам, которые написали книги и которые хотят их как-то понять, отрецензировать, как-то продвинуть? У нас есть прекрасный союз детских и юношеских писателей. В интернете, я не буду заниматься рекламой и давать телефоны, в интернете можно зайти, у них есть и сайт, и ВКонтакте они есть. Они проводят много обучающих мероприятий. Они смотрят рукописи, они проводят заседания союза писателей. Туда можно прийти со своими рукописями, пообщаться с теми писателями, которые уже есть, получить какую-то от них консультацию. И они тоже проводят конкурсы. Они тоже проводят конкурсы, и причем на весь спектр от детского сада, который вот сейчас... У нас Министерство просвещения сказало, что детские сады у нас теперь будут по нашим ценностям тоже развиваться, до, скажем, до подростковой литературы и до, более того, до патриотической литературы, которая сейчас тоже невероятно популярна, потому что любовь к родине у нас сейчас... А у молодежи это прямо один из трендов. Наша серия «Великие люди великой страны», которую мы начинали только для мальчиков и девочек, ну, как бы посмотреть, что получится сейчас, она уже разрослась до огромнейшей серии, и уже и про наших космонавтов, и про актеров, и про художников, то есть... И серия продолжает...
8: То есть превратилась в Жизел.
5: Да, ну, в общем, да, только для детей, скажем так. И она прям на взлете. То есть эта тематика тоже востребована. Поэтому очень рекомендую молодым писателям, которые написали книгу и хотят получить какую-то
8: обратную связь.
5: Вот союз детских и подростковых писателей, пожалуйста. Там председатель Светлана Кривошлыкова с удовольствием пообщается со всеми. Ну и, конечно, мы открываем опен-колы, как я уже говорила, когда необходима какая-то литература, которой нам сейчас вот конкретно не хватает. Тоже следить за соцсетями издательства, редакции и присылать свои рукописи на конкурс.
4: Ну, у нас остается буквально 5 минуток до конца. Я спрошу, наверное, что такое успешная книга? Вот прозвучал тираж, да? Я знаю, что ну, для всех издательств и для разных редакций, мне кажется, тиражи, понятия, у всех есть свои какие-то рамки. Ну вот, наверное, в целом, если, например, мы говорим о каком-то новом авторе, да, вот как вы сейчас привели пример, что вроде бы 3000 экземпляров, не такой большой тираж, и вдруг невероятный успех. Вот как формулируется этот успех? В чем он еще выражается, кроме, наверное, вот просто спроса, да, вот 3000, и они вдруг распроданы, и что дальше? Как вообще вы для себя определяете успешность книги? И я просто слышала еще от ваших коллег, ну, из других издательств тоже, что некоторые книги не оцениваются, их успех тиражами, а просто то, что вот вышла эта книга, и она, пусть даже 3000 и продано не то, что все 3, а 2800, это тоже считается успехом, ну, потому что это какая-то значимая, например, книга, которую очень хотели издать. Вот ваш критерий успеха каков?
5: А здесь надо определять, успех для кого? Успех для издателя или успех для читателя? Для издателя, если продан тираж книги, то это успех. Он остался...
8: Он в хорошем положении.
5: Да, в хорошем положении. У него нету ни ликвидов.
8: Да.
5: Он продал книгу и говорит, я молодец, я хотел издать. Вот смотрите, моя книга разошлась. Все вышло. А если мы говорим про успех автора, то это следующая допечатка его книги. Не важно, какой был стартовый тираж. 2000, 3000, 5000, 10000. Если его книга допечатывается, это успех.
4: Ну и, наверное, спрошу тоже, сколько там, уже 3 минутки у нас совсем остается прям. Может быть, есть ли ощущение, что меняется отношение к детской литературе? Ну, потому что мне кажется, я понимаю, что вопрос философский и риторический, и не на 3 минутки, а на минут 15 минимум. Так я определяю для себя философские и риторические вопросы, простите за недостаточную глубину. Но вот кажется, что, да, хочется, чтобы, например, вы сказали, что молодым мамам хочется, чтобы их развлекали. Чего еще, возможно, ждет аудитория от детской литературы? Качество издания, например, картинок какого-то нового уровня, иллюстраций. Или

0: был создан экспертный совет по детской литературе. Он объединяет и ученых, и психологов, и книгоиздателей. Там порядка 40 постоянных членов. И вот его задача этого союза – формировать единую платформу для развития детской литературы и издавать стандарты качества, чтобы они у нас были. Потому что иногда, знаете, стыдно читать книгу, когда там ошибка на ошибке, а запятые там мы вообще не смотрим. Если раньше, простите, я тоже взрослый человек, мы списывали... из книг правописания, то сейчас, не дай бог, ты это сделаешь. Ну, есть такие моменты. А на уровне читательских практик, то книга перестает быть просто текстом. Вот как раз вокруг нее формируется все то, о чем мы с вами говорили. Все медиапространство. То есть книга, она уже, скажем, не побоюсь этого слова, арт-объект.
1: И я недавно слышала такую присказку, а потом за нами придут маркетологи и скажут, что у автора слабые социальные сети, и нужно их прокачать.
0: И это правда?
1: Спасибо большое.
0: Но смотрите, автор... Он тоже заинтересован, чтобы его книга была как можно больше в медиапространстве. И когда маркетолог начинает в своих соцсетях, в соцсетях издательства говорить про книгу этого конкретного автора, то что делают родители беспокойные? Они идут на страничку автора, чтобы посмотреть, а что же у него там за портфолио,
1: кто
0: он там такой. Поэтому, конечно, только синергия между автором, редактором и маркетингом – залог успеха. Ищу художник.
1: Да, кстати. Спасибо большое. И спасибо всем, кто нас слушал, друзья. До встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 2 часа дня. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Великобритания усилила мониторинг кораблей России у своих берегов. По сравнению с прошлым годом, контроль их активности вырос на 25%. В июле к операциям по слежению за военно-морским флотом России привлекли 4 корабля и вертолеты. Об этом сообщили в пресс-службе британского ВМФ. Усиление мониторинга началось после того, как в июне Великобритания задержала в проливе Ла-Манш находящийся под санкциями танкер «Смиртос». По данным сервиса Marine Traffic, он ходил под флагом Камеруна, а судно вышло 5 июня из российского порта Усть-Луга. Как сообщала газета Guardian, оно везло нефть примерно на 40 миллионов долларов и направлялось в Индию. В операции задействовали морских пехотинцев, вертолеты, патрульный самолет и 2 корабля. Задержанный танкер поставили на якорь у южного побережья Англии для наблюдения. Издание «Телеграф» сообщало, что британские власти рассматривали продажу 100 тонн российской нефти марки «Юралс» с захваченного судна. Вырученные деньги планировали направить на помощь Украине. Российские власти осудили задержание танкера. Газета «Санди Таймс» назвала политическим просчетом ставку Владимира Зеленского на террор против России. Ставка Киева на то, что удары по гражданским объектам ослабят решимость Москвы добиться урегулирования конфликта на своих условиях, не оправдалась. Как пишет обозреватель издания Марк Галиотти, надежды на то, что удары вглубь территории могут подорвать российскую экономику, представляются необоснованными. Журналист подчеркнул, что нефтегазовые доходы России стабилизируются на фоне конфликта в Иране, несмотря на удар Украины по российским НПЗ. Очереди с бензином уже сокращаются или вовсе исчезли, отметил Галиотти. По его данным, запасы беспилотников и ракет у Киева также ограничены. Украине пришлось перенаправить средства, ранее задействованные в кампании против нефтеперерабатывающих заводов, на удары по объектам Wildberries. Кроме того, журналист пишет, что удары Киева по гражданским объектам, в том числе по автобусу в Белгородской области и пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком, ведут к сплочению россиян. Хиллари Клинтон заявила о жаждущем благосклонности Владимира Путина президенте США. По словам бывшего госсекретаря, внимание российского лидера для Дональда Трампа важнее, чем получение Нобелевской премии мира. Она отметила, что сама бы номинировала главу государства на эту награду.

0: Для этого он должен добиться честного мира для Украины, при котором Киеву не придется отдавать свои территории, и он сможет вернуться к управлению страной. Но его больше волнуют отношения с Путиным, сказала Клинтон в подкасте «Пивот». Ранее Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает Нобелевской премии мира. Президент США называл себя эффективным миротворцем, который смог завершить 8 войн. Курс валют на выходные понедельник. Китайский юань стоит 12 рублей 17 копеек. Курс доллара, установленный ЦБ, 82 рубля 17 копеек. Курс евро до вторника 94,84. Сейчас в Москве плюс 23. Завтра в столице переменная облачность без осадков. Ночью плюс 9,11. Днем до 26 тепла. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание, внимание, говорит Москва, 94,8.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Птицы – это динозавры. В центре нашей галактики располагается огромная черная дыра, а ядерную реакцию можно провести в домашних условиях. Какая она, современная научная картина мира? Рассказывают кандидаты, доктора, профессора, академики и просто люди, увлеченные наукой. Каждую субботу после 13 часов лауреат Государственной премии «За верность науке» программа «Ученый свет». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317. Префикс 495.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов
6: Киева. Украинская сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. В нашем организме живут триллионы микроорганизмов, бактерий, вирусы, грибки. И все это огромное невидимое сообщество, называемое микробиотой. Сегодня они, говорят, буквально повсюду связывают с иммунитетом, с пищеварением, с лишним весом, сахарным диабетом, настроением, даже тягой к сладкому и к всему, чему только возможно. Но действительно ли кишечные бактерии способны так сильно влиять на наше здоровье? Нужно ли сдавать анализ на микробиом? Стоит ли принимать пробиотики после каждого курса антибиотиков? И можно ли улучшить микробиоту с помощью питания, без дорогих добавок, детоксов, строгих диет? Будем разбираться с нашим гостем. У нас в студии врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор образовательного центра МРИК ФМБА России Мария Матвеева. Мария Владимировна, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
9: Мария, что такое микробиота и какую роль она играет в организме человека? Все чаще это слово, уже даже оно модное стало. Будем разбираться вообще, может быть, это как бы ничего такого серьезного, страшного.
10: Ну, действительно, это важная часть нашего организма. Да. Это микробиота, это те бактерии, которые населяют наш организм. А микробиом – это все, что вокруг этих, в том числе, да, то есть это более широкое понятие. То есть если мы говорим про микробиоту, да, это бактерии, соответственно, они выполняют множество функций. Как прямо, так и опосредованно передают сигнальные молекулы, да, передают, скажем так, информацию гормонам, рецепторам, витамины даже могут синтезировать. И на самом деле микробиота у нас есть в разных органах и системах. Это не только желудочно-кишечный
9: вот
10: тракт.
9: Вот все думают, что это кишечник, и все, на этом тема закрыта.
10: Вот, поэтому без нее мы не сможем вообще долго жить, это точно, и выживать. Поэтому это важная составляющие организма.
9: Вот мы сейчас как раз и разобрались, что такое микробиота и микробиом. Будем сегодня говорить и про то, и другое, или про микробиоту? Это
10: нет,
9: тоже достаточно серьезный такой разговор.
10: Но я думаю, что микробиота без микробиома неправомерна, да, потому что как раз ее функциональность, те вещества, которые она выделяет, муцин вокруг, да, вот это такая среда, где находится микробиота полезная, это все важно. Поэтому мне кажется, правильнее говорить о микробиоме, да, а микробиота это только лишь бактерии, это не вся история, которую мы сегодня будем обсуждать.
9: Угу. Давайте поговорим, вот для каждого человека микробиота, микробиом уникален, правильно?
10: Абсолютно точно. Индивидуален, как отпечаток, говорят, пальца, да, или... То есть он не похож. И в семьях, да, и люди определенных национальностей или живущие на одной территории могут быть похожие, да, моменты.
9: Да.
10: Вот. Или, допустим, сейчас известный микробиом, который характерен для людей с каким-то заболеванием. То есть выявлены, да, предрасположенности, затем риски и так далее. Но, тем не менее, эта штука очень индивидуальная и персонализированная.
9: Как давно эта тема вообще занимаются ученые, врачи микробиомом? Потому что на слуху, мне кажется, последние несколько лет. А до этого как-то только у нас были золотистые стафилококки, какие-то условно-патогенные флоры, которые лечили активно у детей и взрослых, пробиотики и пребиотики. А все остальное было как-то вокруг около. Сейчас об этом говорят все.
10: На самом деле история о микробиоме, она не новая. Просто улучшились наши возможности, методы исследования, аппаратура, да, и биоинформационный анализ нам в помощь, потому что это большие данные, которые получают исследователи, ученые. Но вы правы, действительно, сегодня анализ на микробиом можно сделать в лаборатории совершенно просто, собрав, да, материал, и, в общем-то, доступно каждому человеку. И все больше и больше данных появляется о тех или иных заболеваниях, предрисков заболеваний и так далее.
9: Вот так вот. А правда ли, что у каждого человека есть условно-патогенная, конечно же, флора, своя собственная, и в каких-то моментах ее не нужно гасить? Потому что я понимаю, что некоторые говорят, вот золотистый стафилококк есть практически у каждого. Только когда он размножается, его нужно уничтожать. А так нет, с ним надо дружить.
10: Ну да, действительно, у нас есть разные формы микробиоты, да, которая в зависимости от места расположения, от своего функционала. Но если мы говорим конкретно про условно-патогенную флору, да, конечно, ее не нужно убивать. Она должна быть просто в определенном количестве и соотношении с другими там филами, да, вот с другими видами.
9: Филами, да.
10: Да, то есть это то, как разделяются вот эти бактерии между собой. Поэтому никого убивать точно не нужно.
9: Вот так вот. А мы все хотим кого-то уничтожить, но антибиотики уничтожают все, и хорошее, и плохое. Вот это мы точно знаем, об этом чуть попозже поговорим. А вот как вот мы можем сейчас разделить на полезные и вредные бактерии все-таки?
10: Ну,
9: вот
10: мы можем...
9: которые самые вредные.
10: Ну, смотрите, мы можем разделить с вами на патогенные бактерии,
9: так,
10: которые, в принципе, у человека не должны быть или не должны быть в больших количествах, и микробиотическое ядро. Также мы можем разделить по возрастным группам, да, то есть вот это разнообразие, оно будет меняться. У ребенка, который только что родился, у взрослого человека, который много путешествует, разнообразно питается, или у пожилого человека. Но можно говорить о том, что есть дисгруппы, так называемые, это такой старый анализ, да.
9: Да,
10: да, то есть те, которые могут приводить к летальному исходу, если от них не избавиться. Ну, дизентерия, например.
9: Да. Сальмонеллез. Да,
10: сальмонеллез,
9: да,
10: может
9: быть. Да.
10: То есть вот есть такие патогены, которые мы точно говорим, они зло. Вот, а в остальном, да, условно патогены, наше такое благоприятное микробиотическое ядро, они у нас должны быть, присутствуют.
9: Тогда такой вопрос. Дисбиоз, он есть, правильно? А дисбактериоз, вот популярный анализ, раньше такой был, либо не то, что анализ даже, просто врачи говорили, у вас дисбактериоз, судя по всему, по всем вашим симптомам и прочее. Но это же естественное состояние, мы уже сейчас разобрались, дисбактериоз, он естественен.
10: Ну, этот термин действительно сегодня неуместен и неправильно его использовать. Просто, ну, раньше были действительно определенные возможности диагностические. Был такой анализ на дисмикробиоз, да, дисбиоз, дисбактериоз, по-разному его называли. И там оценивалось только лишь количество бактерий.
9: Да.
10: Притом непонятно, какие это были бактерии. Пристеночная флора или фекальная флора, да, ну, в разных же местах. Она могла быть обсемененная. И понятно, что 100% это не говорило о том, что именно эта флора в таком-то количестве может влиять на развитие того или иного заболевания. Поэтому сегодня существует термин, например, синдром избыточного бактериального роста, грибкового роста, да, или колиты, ассоциированные там, с клостридиальной инфекцией и так далее. То есть сегодня те методы, которые мы используем, они нам дают сильно больше информации, и, соответственно, это патогенетическое лечение, да, не просто какой-то пробиотик.
9: Угу. Вот так вот. Давайте тогда поговорим вообще, с чего все начинается. Ребенок родился, у него уже своя микробиота появляется, как только он на животике уже появился у мамы, да? Все. Первое соприкосновение.
10: Я бы, вы знаете, начала все-таки с того момента, когда родители познакомились, да, и решили зачать ребенка.
9: Так. Да. Все ясно, мы начнем еще раньше, так?
10: Да, сегодня исследуют микробиоту и уровень натального тракта у мужчин и женщины. Можно тоже оценить, чего там не хватает и что нужно, чтобы родился здоровый ребенок. Ну, то есть на самом деле это очень важный этап. И потом, конечно, важный этап, когда женщина носит ребенка и, в общем, как она себя ведет, что она потребляет и так далее. А следующий такой период риска, мы говорим, да, или очень важный период, когда ребенок рождается, именно процесс. То есть тут важны роды или естественные, или кесарево сечение, микробиота будет различаться. Да? То есть естественные роды ребенок получает микробиоту от мамы, это как раз ну, ту микробиоту, которая находится во влагалище, да, там наружные половые органы.
9: Да.
10: То есть он естественно это получает. При кесаревом сечении он не будет получать это, и сразу происходит обсеменение теми организмами, которые, ну, вот наружу, да, находятся в естественном, тем, к которым мы с вами привыкли, но дети к ним не привыкли. И она потом будет отличаться, следующий этап после рождения. Это вскармливание, грудное вскармливание в смеси, да, как раз тут формируется вот это очень важный процесс, иммунитет желудочно-кишечный, это одна из функций микробиоты, и формируется правильно вот это слизистое, муцин, вот эти бактерии, но они потом будут меняться в зависимости от того, пьет ли ребенок антибиотики, да, как он, что он кушает, где он живет. Это тоже важно, потому что от региона зависят и продукты, которые будет ребенок потреблять, что ему дают родители, как они питаются. Значит, в стерильных он условиях, да, либо вокруг него животные находятся. Ест он с пола, грубо, да, какие-то поднимает. Или мама все стерилизует. То есть здесь, конечно, нужен баланс, он очень важен. Есть современные методы обсеменения микробиоты после рождения при кесаревом сечении, да, используя тампоны, да. Это вроде, ну, считается, есть исследования, которые показывают, что колонизация это помогает, да, вот, поэтому здесь много есть вариантов. Ну, конечно, к беременности, к рождению ребенка нужно готовиться и вот понимать, что это все факторы очень важны. Потом примерно к пубертату, да, вот подростковому возрасту, уже ближе к 20 годам, микробиом, он уже принимает такой вид, как у взрослого человека. И, а следующий большой этап – это, конечно, возраст пожилой, когда запускаются механизмы хронических неинфекционных заболеваний, возраст ассоциированных заболеваний. И, естественно, иммунная защита и желудочно-кишечного тракта, микробиом может меняться. Ну и, соответственно, питание тоже должно изменяться. Вот. И, в общем, да, получается, что много факторов, влияющих на формирование, на развитие здорового микробиома, вот именно, ну, скажем так, с пеленок.
11: Вот я сейчас вас слушала, Мария Владимировна, и тут в такой момент вспомнила, что как-то мне педиатр сказал, что в стерильных условиях это самые болезненные дети, а вот дети, которые, ух, грязи везде, ну, двор, само собой, животные и все прочее, у них лучше всех иммунитет.
10: Организм вот действительно должен познакомиться вот с чем-то чужеродным.
11: Да.
10: Пусть не в больших количествах, но он тогда научится отвечать на эту историю, и действительно микробиота будет разнообразной. То есть здесь всегда нужен баланс. И стерилизация полнейшая, да, но она ни к чему хорошему не приводит.
11: Вот. Но у нас тут была коронавирусная инфекция, да, COVID-19, который, мне кажется, уничтожил большую часть микробиома в человечестве, в принципе, потому что стерилизация была колоссальная. Я даже понимаю, что люди, кто в этот период там только родил ребенка, это стерилизовали абсолютно все поверхности.
10: Ну, зато да, люди стали руки мыть.
11: Да.
10: Да. И меньше было сезонных заболеваний, поэтому какой-то плюс мы получили. В любом случае, мы много что нового узнали про организм человека, постковидный синдром, рецепторные взаимодействия. Но то, что этот факт повлиял на микробиом вообще человечества, я думаю, что да. Как и любые многие препараты, не только ведь антибиотики.
11: Мы сейчас про родоразрешение поговорили, да, про кесарево сечение. Интересный факт я услышала, честно, не знала, что обсеменяют микробиоты, да, даже так. По поводу грудного вскармливания. Вот как раз только-только прошла неделя всемирного грудного вскармливания. Ну, там уникальный просто состав, под человека меняется. То же самое, наверное, и население малыша меняется с помощью грудного молока.
10: Абсолютно точно, да. То есть это действительно самое лучшее питание для ребенка, да, до 6 месяцев и дальше до года. Там есть рекомендации некоторые. Но то, что именно вот грудное молоко содержит все необходимые иммуноглобулины, лактоферин, то, чем будет питаться эта микробиота в том числе, ну и обсеменение от мамы тоже происходит, да, не нужно намывать грудь, мазать, если нет никаких повреждений, не нужно сдавать бак-посев и так далее. То есть то, что ребенок получит с грудным молоком, это очень-очень ценно, это, знаете, какой-то святой грааль или золотой эликсир.
11: Да, никакая смесь не заменит этого. Поэтому мы как раз выступаем только за грудное вскармливание. Это очень-очень важно. Тем более на долгие годы это, ну, просто формирует иммунитет. Все это полезно, ненаглядное, замечательное,
10: да,
11: прекрасно.
10: Тем более можно исцеживаться. Сейчас существуют биобанки грудного молока, если у женщины не получается кормить или есть сложности. Поэтому такой возможностью точно нужно пользоваться.
11: Тогда мы подойдем к возрасту 40+. Или вы говорите 50+. Как появляются хронические заболевания? Они сейчас и чаще, и реже, и по-разному у людей проявляются. В разном возрасте у кого-то в 20 лет уже хронь какая-то появляется, к сожалению, образ жизни такой. Вот, у кого-то ближе к 50. Что там происходит? И можно ли, и нужно ли населять? Я вот понимаю, что если с микробиотой немножко разобраться, то и здоровье будет лучше.
10: На самом деле сегодня есть возможность оценить свой возраст биологически с помощью оценки микробиоты. То есть медицина шагнула вперед, и раз мы говорим немного о медицине здорового долголетия, все-таки хочется говорить о том, что это не в 40, не в 50, а позже эта история развивается с учетом тех указаний, которые даны здравоохранению. Вот. Но абсолютно точно, что сегодня микробиота может определять некоторые хронические неинфекционные заболевания, ожирение, сахарный диабет, метаболический синдром, нейровоспаление, то есть нейродегенеративные заболевания, иммунное воспаление в плане неопластических процессов, ну, онкологических процессов, да. Ну, и, в принципе, мы можем скорректировать сегодня эту ситуацию. Это то, что действительно что-то здесь можно сделать. Есть меры превентивные. Но то, что микробиота репродуктивного возраста, если можем так грубо общими словами назвать, и человека гериатрического возраста, она отличается, это точно. Ну, как минимум тем, что меньше разнообразия этой микробиоты, значит, слизистая уменьшается, количество муцина уменьшается, а для микробиома, ну, многих, да, бактерий, да. Это такая хорошая среда, важная среда. Ну и, конечно, мы же, когда говорим, если мы говорим про желудочный кишечный тракт, еще здесь роль играет и иннервация, то есть это нервные волокна, кровоснабжение, что тоже может снижаться, ухудшаться. И вот эти оси различные, которые связаны с желудочно-кишечным трактом, печень, головной мозг, и так далее, кожа, здесь эти связи могут быть не такие прочные. Угу. Вот, поэтому, да, нужно заботиться о своем вот этом микробиоме, и можно предотвратить многие заболевания сегодня.
11: А как предотвратить? Расскажите, пожалуйста, нам интересно. Понятно, что существует много-много-много-много-много разных анализов, да? А, вот, что сдать, кал?
10: Да, сегодня...
11: На скрытую кровь все прекрасно знают, а все остальное как-то...
10: Ну, можно, конечно, косвенным путем уточнить с помощью анализа крови на различные, да, ну, когда мы видим дефициты, когда мы видим симптомы, а это могут быть, как вы понимаете, симптомы со стороны разных органов и систем, это частые РВИ, головные боли, высыпания на коже, нарушение цикла у женщин, эрекции у мужчин и так далее, в том числе даже и бесплодие, синдром поликистозный, много, много сегодня этих исследований, вот, то мы говорим, что золотой стандарт, это 16 секвенирование микробиома. То есть, что это такое? Это оценка генетического материала всей микробиоты нашего организма. Мы понимаем, где она локализуется тогда. И плюс мы можем оценить функциональность. То есть, что она синтезирует, в каком количестве, да, и на что она может влиять. Есть вот история о том, что не все можно заселить. Мы можем создать условия для того, чтобы эти бактерии росли у нас, развивались, да, вот, поэтому анализ этот есть, он доступен, да, метод непростой, потому что требуется секвенатор, это такое специальное оборудование, нужно определенное количество образцов набрать, поэтому, если вам скажут, что мы сделаем за день, вряд ли это будет так, или это очень большая клиника и лаборатория, где много-много-много каждый день образцов, как правило, требуется 3-5 недель для оценки.
11: Недель?
10: Да. Ну и тут очень важно, чтобы та лаборатория, которая проводит анализ, она имела все сертификаты, что... То есть те результаты, которые получает человек, они действительно репрезентативны, да, это действительно правильно выделенные генетика этого микробиома. Ну и, конечно, с сильной такой базой биоинформационного анализа, это как генетический, да, анализ.
11: Да.
10: Поэтому здесь тоже, ну и, конечно, чтобы на выходе человек мог получить конкретные рекомендации, а не просто, что у тебя такие-то, такие-то, а что дальше делать?
11: Да, с этими...
10: Вот очень хорошо, если есть какие-то консультанты, либо какие-то заключения, либо вас уже сопровождает ваш терапевт. Ну, вообще вы поняли, что это может быть любой врач.
11: Абсолютно. Да, есть... судя по всему, это вообще ревматолог, эндокринолог, онколог, все кто угодно.
10: Да.
11: Ведь я не знала, что до такой степени столько заболеваний нужно копнуть глубже, потому что в основном-то как? У нас разбираются... Причина не всегда понятна и ясна. Тем более, кстати, ревматологических заболеваний аутоиммунных, которые на ровном месте возникают.
10: Да, абсолютно точно, потому что сегодня известна вот связь вот этого иммуновоспалительного компонента и микробиома желудочно-кишечного тракта, и в том числе суставов, да, вот, и также это интересное направление, которое касается снижения этого иммунного воспаления, при коррекции работ желудочно-кишечного тракта. Ну и, кстати, эти многие аутоиммунные заболевания, если мы уже говорим про артриты, да, часто ассоциированы с колитами, да, и с другими какими-то поражениями. И найти причину иногда действительно сложно. Ну, если это не генетический какой-то там вариант, да.
11: Да.
10: Ну вот. А еще микробиом связан с надпочечниками. И вот часто стресс, да, депрессия, синдром хронической усталости может быть триггером вот в развитии или манифестации такого суставного синдрома. Ну, понятно, что это не но как вот одно из направлений, это имеет место.
11: То есть иногда антидепрессанты спасут от развития ревматологического какого-то заболевания аутоиммунного, правильно?
10: Ну, или, по крайней мере, копинг-стратегии борьбы со стрессом.
11: Ого-го! Слушайте, ну все со стрессом связано. Кстати, хронический стресс. Вот давайте только его возьмем. Как он влияет на вообще микробиом и микробиоту в конкретности, в частности.
10: Ну, можно несколько, да, направлений, да, так рассмотреть в общих чертах. Это, естественно, нарушение кровоснабжения и иннервации желудочно-кишечного тракта. Это снижение разнообразия микробиоты этих же бактерий. Соответственно, они недостаточно синтезируют витаминов, гормонов. И это переключение пути на катаболизм, то есть... Первая ситуация – это когда происходит выброс кортизола, да, это гормон «бей или беги», адреналин и норадреналин. Но когда это постоянно происходит, и, ну, например, там недосыпы, да, прием энергетиков, еще это будет усугублять, да, непосредственно, да, дубильные вещества, которые содержатся в тех или неправильное питание. Значит, а в какой-то момент, когда мы постоянно делаем запрос своим надпочечникам «надо, надо, надо», в какой-то момент... Это переходит в стадию, когда они уже не могут ничего синтезировать, да, и вот именно в эту стадию происходят срывы. И срыв иммунной системы, здесь же этот компонент тоже подключается. То есть начинают синтезироваться провоспалительные факторы. И здесь сложнее, но все равно можно откорректировать, если понимать вот эти вот связи.
11: Слушайте, как интересно. Оказалось бы, мы тут... Про условно патогенную, не патогенную и вообще обычную флору говорим, на самом деле, как же это все? Это целый мир громадный, космический. Вот мы с гастроэнтерологами много раз в эфире говорили по поводу пересадки кала, да, это одно из лечений, это тоже население микробиоты, казалось бы, чужой, но полезный, что у человека там начинает цвести и пахнуть, в хорошем смысле этого слова. Вот, а вот все какое-то вот остальное в связи с такими хронических заболеваний, про которые вы рассказали, аутоиммунных, онкологических.
10: Да.
11: Это понятно, что это все очень интересно. Будем с этим дальше разбираться уже после новостей. А совсем скоро вернемся в эфир, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого продолжим.
12: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: В Москве 14:30. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. Росатом приступил к возвращению специалистов на площадку АЭС «Бушер». Первые 5 человек из числа инженерно-технического персонала уже прибыли на объект. Они находятся в жилом поселке и приступили к выполнению рабочих задач. Общая численность российских специалистов достигла 25. Об этом журналистам сообщил гендиректор Росатом Алексей Лихачев. По его словам, уже осенью, если все будет хорошо, число сотрудников АЭС «Бушер» увеличится до 100. Конечно, в наших планах как можно раньше вернуть всех специалистов, ранее эвакуированных из Исламской Республики, но возвращение к довоенным параметрам возможно только после фиксации окончательных договоренностей между США и Ираном о прекращении боевых действий, сказал Лихачев. Он также сообщил, что на самой площадке продолжают возводить основные и вспомогательные здания энергоблоков номер 2 и номер 3. Кроме того, развернуты подготовительные работы на гидротехнических объектах. Папа Римский выразил соболезнования по поводу жертв среди мирного населения в России. Лев XIV заявил, что с болью и обеспокоенностью следит за поступающими новостями о росте числа погибших в нашей стране и на Украине. Глава Римской католической церкви призвал все стороны конфликта перейти к диалогу об урегулировании. «Перед лицом этой боли я вновь обращаюсь с призывом к уважению гуманитарного права и к прекращению атак на гражданские объекты. Пришло время остановить спираль насилия и вернуться к дипломатии и диалогу, чтобы проложить путь к миру», — сказал понтифик в ходе традиционного воскресного обращения к верующим. Вы ранее назвали опубликованное видео с мадштабы Хаменеи старым. Запись была сделана до того, как он стал верховным лидером государства. При этом новый аятолла здоров и не появляется на публике из-за соображений безопасности. Об этом ТАСС сообщил иранский источник. Он отметил хорошее состояние здоровья мадштабы Хаменеи. Ранее иранское агентство Мехр опубликовало в своем телеграм-канале видео, на котором верховный лидер страны общается с группой людей. Место и время съемки не указано. Кадры с аятоллой появились в интернете впервые за 5 месяцев. Мадштаба Хаменеи, напомню, стал верховным лидером Ирана после гибели своего отца Али Хаменеи в результате ракетных ударов США и Израиля по Исламской Республике. Ассоциации туроператоров России опровергли сообщения о жалобах туристов на отели в Египте. Как заявили в АТОР, подобных обращений от путешественников не зафиксировано. Представители организации пояснили, что популярное направление отдыха всегда характеризуется обширной базой отелей с разным уровнем сервиса. В таких условиях инфраструктура отдельных гостиниц может не соответствовать ожиданиям или субъективным представлениям о комфорте. Эксперты АТОР отметили в интервью РИА Новости, что на страницах отзывов любого объекта размещения в любой стране мира встречаются и положительные оценки, и негативные комментарии туристов. Ранее Лента.ру сообщила, что многие россияне в Египте жалуются на уставшую мебель, антисанитарию и плохой сервис в отелях. О погоде. В Москве сейчас +22, завтра в столице переменная облачность без осадков, ночью +9-11, днем +26 тепла, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. И пока это все. Руслан Тачиев, говорит Москва.
12: Говорит Москва. Реклама.
13: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
14: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: Это когда нас с братом родители вместо луков отвели в зоопарк.
16: Это когда мама испекла папе печенье, которое он любит.
17: Это когда папа маме дарит цветы не только на 8 марта, но и всегда.
18: Первая любовь. Опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинаются с семьи. Главная ценность в жизни – это семья.
19: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
20: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому», — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Каждую субботу после 7 вечера. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: «Право знать». Говорит Москва.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
20: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
11: Продолжаем наш разговор. Тема эфира сегодня – микробиом. Мы уже поняли, что микробиота – это такое часть микробиома. У нас в студии врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор образовательного центра МРИК ФМБА России Мария Матвеева. Мария Владимировна, перед тем, как ушли на новости, да, говорили про, во-первых, про то, что дисбактериоза нет. Это такой Кстати, в рекламе еще иногда до сих пор звучит. Какие-то, если пробиотики, пребиотики или что-то там рекламируют, дисбактериоз. Так вот, дорогие друзья, это как и остеохондроз, хотя многие врачи по-прежнему ставят остеохондроз и дисбактериоз. Ну, нету такого. Это естественное состояние, дисбиоз. Если бы у нас было все стерильно, то сколько бы вообще прожил человек со стерильным кишечником, стерильной средой внутри?
10: Ну, все зависит от компенсаторных механизмов, да, но не более недели.
11: Вот так, так вот. Потому что...
10: А если маленький ребенок, то на то и меньше.
11: Вот. Потому что мы все состоим из вот таких вот интересных бактерий, вирусов, грибов, которые помогают расти человеку и быть, чувствовать себя здоровым. Итак, по поводу анализа. Да, мы уже сказали, что анализ существует, что нужно тщательно, конечно, выбирать лабораторию, что все это было доказано. Лучше какую-то государственную большую интересную лабораторию искать, чтобы уж есть тогда разбираться, то разбираться. Вот скажите, пожалуйста, а вот все-таки врачи сейчас больше обращают внимание при лечении и поиске заболевания на микробиот? Мы уже говорили, что заселение там, гастроэнтерологи заселяют, да, вот, как же это правильно называется? Пересадка каловой, да? Каловых масс в кишечник другого человека.
10: Ну, пересадка, да, или
11: да.
10: Трансплантация, говорят, фекальный микробиот,
11: да.
10: Вот так.
11: Вот такое вот есть. А другие врачи сейчас вот все равно об этом все чаще говорят. Ко мне приходят на эфиры специалисты абсолютно разные. И нефрологи, и эндокринологи. Вы да. сейчас говорите, кардиологи даже об этом говорят, что все
10: да.
11: это влияет.
10: Потому что, ну, да. почему? Потому что микробиота желудочно-кишечного тракта, например, синтезирует очень много биологически активных веществ. Если мы говорим про кардиологию, например, триметиламин, который играет роль в профилактике, да, или есть исследования, которые говорят, что он играет роль в развитии сердечно-сосудистой патологии различной, да, атеросклероза и так далее. Поэтому действительно сегодня на многих форумах, конгрессах поднимаются вопросы влияния на микробиом для коррекции тех или иных состояний. И я думаю, что это хорошо,
11: да.
10: когда на человека смотрят системно, да, что он не глаз, там ухо, горло, нос или щитовидная
11: отдельно
10: железа.
11: Состоящие, да.
10: А все-таки это вот большая сложная система и динамическая система, что мы сегодня проговорили про детей, да,
11: да.
10: взрослый человек. Вот это и есть динамическая система, которая постоянно меняется. Очень здорово, что врачи разных специальностей об этом заговорили.
11: А вот давайте все-таки вернемся к нашему кишечнику. Почему-то все равно микробиота равно кишечник, все сразу. Ну, конечно, кишечник, он влияет абсолютно на все. Его флора внутри. Флора, фауна. Мария Владимировна, какие обследования на самом деле нужно сдавать, например, при постоянном вздутии, боли в животе, нарушении стула? Потому что бывает очень часто так, приходишь к гастроэнтерологу, к терапевту, гастроколоноскопия сделана, все неплохо, никакой хеликобактер пилори не нашли. И говорят, у вас, ну, СКР, что ли, или ну, что у нас там?
10: СРК.
11: Синдром раздраженной СРК, да, да, простите, раздраженной кишки. То есть что-то там поставить. Ну, как бы вам не надо нервничать, стрессовать, избавиться от хронического стресса. В нашей жизни это вообще нереально, в принципе. Спать, ну, понятно, прекрасные рекомендации даны. Правильно питаться. Например, человек это все делает, а ничего не меняется. Что делать?
10: Ну, я думаю, что здесь речь может идти о двух больших направлениях. Это функциональные все-таки нарушения, которые могут быть у этого человека, да, там какие-то изменения желчного пузыря или анатомические особенности кишечника, да, там Гиршпрунга болезнь, Долиха Сигма, длинный кишечник и так далее. Второе направление – это непереносимости, то есть когда человек не может, не имеет каких-то ферментов, или эти ферменты работают недостаточно хорошо, и он просто не может переварить, например, там молоко, ну, молочные продукты,
11: да,
10: да, лактозу, там, глютен, ну, многие другие продукты. То есть этот факт тоже нужно учитывать. Ну и все равно, на мой взгляд, вот исследование микробиома, оно сегодня может нам давать какую-то информацию и указание потом, что вам лучше не употреблять. Потому что у вас есть, например, бактерия стройности, и вы стройные, да, или стройные.
11: Бактерии стройности, есть. Боже мой, об этой бактерии, мне кажется, мечтают все женщины.
10: Ну, она, и действительно она встречается у стройных, а у людей с ожирением, с диабетом ее меньше, как правило. Но мы знаем, что им дать, да, или какой продукт дать, чтобы ее вырастить там. Ну и то же самое наоборот, да. Соответственно, вот это то, что точно, ну, можно порекомендовать безопасно. Но начинать нужно со специалиста профильного, конечно, да. Ну, кстати, я хочу сказать, что антидепрессанты во многих клинических рекомендациях по лечению дисфункциональных, диспепсических расстройств желудочно-кишечного тракта не включены. Да. Поэтому, конечно, это комплексный подход.
11: Вот так вот. Какие продукты особенно полезны для нашей микробиоты? Вот вы сейчас про бактерию стройности. Как ее вырастить? Скажите, пожалуйста, есть какая-то общая рекомендация?
10: Ага, ну это Акермансия муцифила.
11: Ух ты, у нее даже есть название красивое, кстати.
10: Да, мне тоже нравится ее название. Значит, ну считается, что, я сейчас скажу, я боюсь, начнут именно это потреблять. Так. На самом деле, то есть, что хочет наша микробиота? Она хочет пребиотики, как правило. Пребиотики – это волокна, да, вот та клетчатка, которую мы рекомендуем. Хорошо, конечно, когда эта клетчатка насыщена микроэлементами и витаминами. Соответственно, это могут быть овощи, ягоды, фрукты, это цельнозерновые продукты. Это одно направление. Дальше, как бы, когда нам чего-то не хватает, мы можем использовать то, что само по себе, да, там эти какие-то полезные бактерии получаются. То есть у нас как будто бы наши не хватает. Тогда можно использовать что-то квашеное, да. То есть это кимчи, квашеная капуста, нам известная, кефир. Да. Ну, опять же, можно и безлактозный кефир.
11: Кефир с бифидобактериями или обычный самый кефир норм? Ну, кстати, как его правильно выбрать? Потому что есть... которые 100 миллионов лет хранится кефир. А есть такой прям, ну вот в магазинах продаются 5 дней кефир.
10: Ну, здесь надо
11: понимать... И покупатель
10: понимать...
11: последний срок годности. Многие говорят, там больше бактерий полезно.
10: Там происходит процесс брожения.
11: Да.
10: Все-таки надо понимать, по какой технологии делают вот этот кефир, и как вот они доберутся, потому что у нас же и в желудке, и в ротовой полости есть свои бактерии, которые будут драться за то, чтобы эти там остались.
11: Да что это такое?
10: Ну, то есть это же не... Это для них это тоже вот большая сложная история, кто доберется, да, и кто выживет, у кого сильный генофонд. Это... Целая эволюция. Вот. А может, вы будете мороженое есть, да, там с этими пробиотиками тоже. То есть варианты доставки, они тоже очень интересны и важны. Но мы же говорим с вами про профилактику, да. А что нужно делать. Поэтому, в принципе, тут большой разницы не имеет. Какое там. Главное, чтобы оно было свежее. Ну, в смысле, свежее по сроку годности все-таки, да, потому что там могут появиться какие-то другие организмы, микроорганизмы там, да, и мы можем получить токсические какие-то ситуации.
11: Нет, нам это не надо, спасибо большое.
10: Да, поэтому давайте покупать то, что имеет хороший срок, и то, что вам вкусовые, органолептические говорят свойства, да, что видно, вкусно, красиво, вкусный запах. Пожалуйста. Вот. Ну и считается, что все-таки кровоснабжение важно, да, поэтому двигаться точно нужно. Это не про еду, но это про образ жизни.
11: Да.
10: И раз стресс играет важную роль, это значит, ну, высыпаться, да, там, переключаться. Ну и, конечно, тут важно, что не потреблять. Да, потому что, например, алкоголь обладает токсическим действием, повреждает слизистую нашей ворсинки. Опять же, вот хорошо бы знать, какие непереносимости есть у человека, потому что если он ест все время, не знаю, хлеб,
11: да.
10: А у него нет фермента, который переваривает там, что, да, глютен, он эти ворсинки все время повреждаются, и в микробиоте-то жить уже некуда, как будто бы у него дом, да, забрали.
11: Да.
10: То есть этот момент хорошо бы учитывать. Ну, плюс ультрапереработанные продукты, трансжиры, то, что жареное, там какой-то гриль, да, тоже, потому что там образуются такие продукты горения, да, которые приводят к формированию свободных радикалов. А свободный радикал что делает? Он берет хорошие клетки и идет, ее повреждает, ее разрушает. Так и происходит гибель клеток. Так и многие процессы в нашем организме. Вот. Ну и достаточное количество, конечно, воды употреблять тоже. То есть эти такие вот правила, они очень простые и вроде как легко исполнимые.
11: Да.
10: Но здесь тоже можно навредить, получается. Потому что если уже есть какие-то нарушения, мы можем навредить той же квашеной капусты и так далее. Есть, например, лечебные протоколы FODMAP называется. То есть там есть ряд этапов и ряд продуктов, которые можно употреблять человеку, что будет снижать, например, метеоризм. Да? Но мне кажется, еще важный момент – это достаточно жевать.
11: Да.
10: Пережевывает, да, у и нас, готовится.
11: Ох, 24 раза надо переживать,
10: Там в зависимости от какой консистенции, да, до 42, может быть, от 15, да, ну, в зависимости от консистенции. Есть, кстати, рекомендации, они прописаны.
11: Да.
10: Вот. Но это не только важно. Во-первых, важно для нашей ротовой полости, зубов, десен. Но пока мы жуем, наш желудочно-кишечный тракт готовится к тому, чтобы пищу получить. Выделяется достаточное количество желудочного сока, желчного, да, ферментов для эмульгирования жира, панкреатического сока. И уже у нас начинает кишечник работать. Ну и, конечно, не надо сразу ложиться после еды на диван, да, вот. Не будет
11: либо
10: никакого...
11: есть прямо на диване, на самом деле, у нас такое чего же нет. Тем более, если какой-то просмотр фильма вечером, это же запросто.
10: Да, и просто тогда кишечник, что он будет? Он будет такой вялый, называется, гипотонии.
11: Да.
10: Вот. Ну и, конечно, следить за тем, чтобы стул был регулярный, ежедневный, не зловонный, да, нормального коричневого цвета. Поэтому правила-то простые, но не всегда легко их выполнять.
11: Да, я бы сказала, очень сложно, честно говоря, даже так. А вот сейчас ведь мода, Мария Владимировна, на ферментированные продукты. Мы сейчас сказали про квашеную капусту, кимчи, да, и все остальное. Но сейчас квасят все, ферментируют. В домашних условиях это просто какой-то хит стал, я не знаю, даже везде, во всех всяких соцсетях, в интернете. Что это действительно так полезно? Либо все хорошо в меру, а то у нас же квасить-то квасить. Все, все заквасит то, что в доме есть, на самом деле.
10: Вот, я тоже с вами соглашусь, все-таки все должно быть в меру, да, то есть если вы получаете только квашеные продукты, когда много лакта и бифидобактерий, это ведь тоже нехорошо.
11: Вот.
10: А еще лакта и бифидобактерии, они бывают разных филов, ну, как бы разных типов, да, и не все они такие благополучные или такие вот положительные именно для вас. Поэтому одна порция в день вашего ферментированного продукта, ну, я не знаю, что вы там, сельдерей заферментировали,
11: да,
10: морковки там или еще чего-то, это неплохо. Но если вы это делаете постоянно, это может быть причиной того, что другие-то бактерии места не будут, будут только ваши эти лакта или какие-то бифидобактерии. Да, а раз вы делаете это в домашних условиях, никто не оценит, какое количество этих бактерий. Мы на самом деле не знаем, сколько дней. И вообще, может быть, человеку в 100 килограммов – это хорошо. А человеку в 30 килограммов или 40, или ребенку – это может быть вредно. Поэтому здесь, наверное, нужно быть более аккуратными, не злоупотреблять просто. Но еда должна быть вкусной, полезной и приятной. Если вам это доставляет удовольствие, ну, можно, наверное.
11: А, кстати, вот если вот одна клетчатка круглые сутки будет, особенно сейчас, в летний сезон, да, многие употребляют сейчас и арбузы, уже дыни пошли, все хорошо, и ягоды, грибы, да,
10: да,
11: само собой. Вот если человек, я просто знаю таких людей, которые, все, сезон пошел, то есть всегда сплошные овощи и фрукты. Это же тоже не очень хорошо.
10: Абсолютно точно, но уже известно давно и доказано, что летний период у людей часто снижается уровень белка в организме,
11: да,
10: потому что тут переходит на такой овощной, фруктовый такой рацион.
11: Да,
10: у некоторых повышается сахар в крови, потому что тоже это клетчатка. Ну и все должно быть действительно в меру, потому что наши ферменты, ну многие из них это белки, наш иммунитет, это тоже белковые клетки, то есть они не углеводные, они не жировые, там, если вы масла добавляете.
11: Да.
10: Поэтому клетчатка, да, но она же тоже, она будет выводиться в неизмененном виде, да, то есть она с нами-то не останется. Ну, понятно, длинные углеводы, они пойдут, но что-то будет не перевариваться. По сути, вы получите что-то там сладкое, да, там, ну, вот здесь большие вопросы, а вот в том, что такой рацион правильный, я думаю, нет. Все-таки надо, чтобы это было разнообразие. Белок же ведь нам тоже нужен.
11: Конечно.
10: Хотя бы там гнут добавляйте. Горох это тоже, в принципе, не тяжелая еда. Уж если так говорить, рыба обязательно. Потому что жиры нам же нужны для синтеза там, половых гормонов, фосфолипидов головного мозга.
11: Конечно.
10: Так что монодиета это всегда плохо.
11: Вот. И веганство, вегетарианство вы не поддерживаете. Я это чувствую, что, рыба нам точно хотя бы нужна, яйца, сыр.
10: Ну,
11: тоже.
10: Либо вам придется, да, либо нужно употреблять дополнительные биологически активные добавки, какие-то концентраты и так далее.
11: То есть это может заменить, да?
10: Ну,
11: в принципе,
10: понятно, что, ну, вот считается так, я вам точно скажу, что животный белок у человека усваивается лучше, чем растительный. То есть кусок мяса усвоится лучше, чем гороховый суп.
11: Хищники бы.
10: Да. Вот. Да, но если все-таки человек принял такое решение, это нормально, осознанное решение, тогда нужно обязательно обратиться к специалисту, который поможет подобрать рацион, чтобы все-таки получать и белки, и жиры.
11: Вот, а мне такой вопрос по поводу фастфуда, сахара. А мы уже сказали немного про те же сосиски, колбасы и прочие вот, переработанные продукты очень активно со всеми добавками. Про алкоголь мы сказали.
10: Да.
11: А если вот человек, ну, периодически употребляет, несколько раз в неделю какой-то фастфуд, которого сейчас миллионы, да, что быстрее, вроде бы даже считает калории, не поверите. Ну, и разрешено думать, ну что, съем я вот какой-нибудь бургер, это же там же есть белок и все остальное. Тем не менее... Как это влияет на микробиоту?
10: Доказано.
11: Впоследствии, да?
10: Я думала, вы скажете 2-3 раза в год.
11: Нет, нет, 2-3, я вас умоляю.
10: 2-3 раза в неделю.
11: Ну что, конечно,
10: да. Но на самом деле это не полезно и не хорошо для нашей микробиоты, да, она любит разнообразие, вот, и, конечно, это может повреждать и стенку, и снижать это разнообразие, это исследование есть. Хотя вот недавно мне один пациент рассказал о том, что девушка провела эксперимент, ела шаурму и похудела.
11: Вот. Ну вот видите, но... есть, да, есть такие, ну, что вот, и на бургерах
10: мне
11: типа
10: очень
11: худеют.
10: Понравился ваш вопрос. Отдаленные последствия. Очень важно, что вот эти истории про иммуновоспалительный механизм, оксидативный стресс, вот эти возраст ассоциированные изменения мы не увидим здесь и сейчас.
11: Да.
10: Да? Мы это увидим через несколько лет, когда или через не несколько, а десятки лет, когда манифестируют, когда случатся эти заболевания. Поэтому фастфуд ассоциирован с воспалением в организме. И знаете, оно же может быть проявляться совсем по-разному. Выпадением волос, акне на коже, ломкость ногтей, да? Неприятный запах изо рта, нарушение цикла. То есть девушка, снижающая, вот считающая калории, но потребляющая фастфуд, она в группе риска по бесплодию, например, да? Вот, поэтому микробиота, кстати, кишечника и мочевыделительной системы репродуктивной и у женщин, и у мужчин ассоциирована. И есть информация о транслокации, то есть она туда-сюда может переходить, и вот те циститы, да, рецидивирующие какие-то, те эндометриозы, эндометриты, они тоже в том числе. Почему? Потому что здесь включается механизм трансформации эстрогенов наших женских половых гормонов. Они идут не в правильное русло и не в том количестве. И в том числе синтезируется микробиота кишечника.
11: Вот так.
10: Вот помните, имейте в виду это.
11: Ого-го, вы тут нас немножко напугали. Ну так оно, ну от чего же делать? Так оно и есть, потому что все считают, вот сейчас я, ух, а потом сяду на строгую диету. Кстати, по поводу строгой диеты. Я просто знаю сейчас интервальные голодания, чего только не делают, да, чтобы быть... Вот видите, на шаурме эту девушку худела, да, интересно. Вот что там по поводу микробиоты? Там же обеднение происходит. И вообще я понимаю, что длительное непотребление пищи, вот, по крайней мере, кто у нас хирурги, они много раз говорили, что, ой, ну, с желчным можете попрощаться. Не сразу, постепенно. То есть это прям вот золотое правило, к сожалению, потому что... Желчные в шоке, что еда поступает раз там, в 18 часов. Вот на микробиоту как это? Потому что потом же человек обильно ест и худеет как будто бы.
10: Ну, да, здесь надо просто понимать, зачем это интервальное голодание человек использует. Оно
11: для похудения,
10: показано,
11: конечно.
10: Но оно показано не каждому. То есть есть генетические аспекты, которые ну, говорят о том, что кому-то, может быть, оно не рекомендовано приводить к неалкогольной жировой болезни печени.
11: Да.
10: Метаболически ассоциированно называют желчекаменной болезни. Да, это люди в группе риска, действительно, потому что желчный должен работать. Это мышечный орган, да. Вот. И, конечно, некому обеднению, потому что углеводов меньше становится. Часто это интервальное голодание связано еще с изменением пропорций в сторону белков и жиров. И мы как раз не получаем вот эти цельнозерновые клетчатку. Ну, здесь тоже надо подходить аккуратно. Допустим, есть исследования в отношении голодания висцеральной жировой ткани, массы тела и так далее. Но там такой процент снижает, ну, такой незначительный. Он может и на нормальной, на среднеземноморской диете примерно такое же снижение при добавлении физической активности. Поэтому здесь спорно. О том, что говорят, происходит аутофагия, да?
11: Да.
10: Сильно связали это Нобелевскую премию,
11: очень,
10: да?
11: Сильно связали, и... что чуть ли не рак этим лечит, и начинающийся.
10: Вот, да. То да. есть это просто гармезис в небольших дозах. Он показан просто не всем. Есть и сложности, вот не только желчекаменная болезнь, а острое состояние, и кетоз люди уходят. То есть когда не за счет углеводов, а за счет жиров начинает сжигаться энергия, и это действительно может проявляться неврологической симптоматикой, серьезные осложнения быть. То есть здесь нужно быть очень аккуратными, она подходит не всем. Хотя, честно скажу, иногда у меня... Да. Получается случайным образом, да, такие большие промежутки из-за большого количества там работы, да. и так далее. Но в таком случае нужно, конечно, пить желчегонную терапию и так далее, проводить. Все-таки делать это подконтрольно.
11: Да, специалист, а не просто пошел, травушки какие-то, муравушки попил или еще что-то.
10: Травы тоже влияют на нашу печень, и цитохромы могут приводить к токсическому гепатиту, что сегодня встречается очень часто. Поэтому здесь тоже надо быть очень аккуратным.
11: Так как это видите, большое количество БАДов всяких, да, добавок, то же самое. Некоторые горстями принимают, а потом едут на скорой помощи.
10: Да, сегодня это регламентируется, назначается врачами, да, или фельдшерами, да, и есть новые направления в медицине, которые, в общем-то, врач теперь вам может назначить те БАДы,

0: и имеют риск как раз вот этих новых образований. И есть определенные вот эти типы бактерий. Ну, если интересно, обязательно могу с вами поделиться этой информацией, чтобы уже непосредственно можно было говорить о конкретных микроорганизмах. Но такие есть исследования, на них опираются, на этом построены алгоритмы, которые рассчитывают предриски сахарного диабета, да, и так далее. Вот у определенных людей.
1: Слушайте, как интересно. По поводу антибиотиков. Ну что ж, неужели мы не коснемся? Неужели антибиотики, ну, понятно, что они меняют микробиоту, но вот нужно ли обязательно применять? Вот сейчас тут споры какие-то ведутся между даже специалистами. При пробиотике, после или во время употребления антибиотиков при лечении. Либо пейте кефир, и все у вас само восстановится, и все будет хорошо.
0: Ну, нет, на самом деле есть рекомендации по приему метабиотиков, да, синбиотиков, парабиотиков при приеме антибиотиков. Поэтому абсолютно спокойно нужно. Но, как правило, все-таки специалист, который назначает антибиотикотерапию, он вам сразу рекомендует, не забудьте прием. В общем, тут споров нет.
1: Угу.
0: То есть... Тут с точкой, да, нужно восстанавливать микробиоту. Потом, пожалуйста, пейте кефир.
1: Спасибо большое. Вот на этом мы закончим наш разговор. У нас в студии врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, профессор образовательного центра МРИК ФМБА России Мария Матвеева.
2: Спасибо, Мария Владимировна.
0: Всем здоровья.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15 часов. В студии с новостями Руслан Тачиев. Здравствуйте. В Москве по обвинению в мошенничестве арестовали производителей дронов. Кузьминский районный суд взял под стражу действующего и бывшего гендиректоров компании «Дрон Солюшенс» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Подробности уголовного дела правоохранители не разглашают. Предприятие по производству беспилотников было зарегистрировано в Москве в феврале 2018 года. Оно работает в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. По данным сайта компании, она разрабатывает и выпускает беспилотники, авиасистемы, программное обеспечение для них и системы компьютерного зрения на базе нейросетей. Отмечается, что эти дроны могут, в отличие от обычных БПЛА, действовать практически в любых климатических условиях. Они наиболее эффективны при авиамониторинге нефтегазовой инфраструктуры и наблюдении за очагами возгорания. Росатом приступил к возвращению специалистов на площадку АЭС «Бушер». Первые 5 человек из числа инженерно-технического персонала уже прибыли на объект. Они находятся в жилом поселке и приступили к выполнению рабочих задач. Общая численность российских специалистов достигла 25, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, уже осенью, если все будет хорошо, число сотрудников АЭС «Бушер» увеличится до 100. Конечно, в наших планах как можно раньше вернуть всех специалистов, ранее эвакуированных из Исламской Республики. Но возвращение к довоенным параметрам возможно только после фиксации окончательных договоренностей между США и Ираном о прекращении боевых действий, сказал Лихачев. Он также сообщил, что на самой площадке продолжают возводить основные и вспомогательные здания энергоблоков номер 2 и 3. Кроме того, развернуты подготовительные работы на гидротехнических объектах. Израиль отверг план Совета мира по сектору Газа из 15 пунктов. Как заявил премьер Бенямин Нетаньяху, армия еврейского государства не выведет войска из палестинского анклава до реального разоружения Хамас. И когда я говорю о разоружении Хамас, я имею в виду тяжелое вооружение, менее тяжелое и все виды оружия. И мы говорим о действительном разоружении, а не о фиктивном, сказал премьер Израиля на заседании правительства. По его словам, этот вопрос он обсуждает с американцами, у них есть идеи, часть из которых неприемлема для Тель-Авива. Нетаньяху подчеркнул, что в последние дни Израиль действовал на территории Ливана силой, уничтожая террористов, в том числе на высоте Али-Ат-Тахер. Он отметил, что вдаваться в подробности не будет. На фестивале фейерверков в Испании пострадали 27 человек. Серьезную пиротехническую неисправность выявили на ежегодном празднике в городе Альтеа, провинции Аликанте на юго-востоке страны. Как уточняет радиостанция КДНСР, инцидент случился во время планового запуска фейерверков. Всех пострадавших госпитализировали, информации об их состоянии и степени тяжести полученных травм нет. Праздник для любителей пиротехники проводится в городе Альтеа на протяжении 40 лет. О погоде в завершении выпуска. Плюс 22 сейчас в Москве. Завтра в российской столице переменная облачность без осадков. Ночью плюс 9.

0: 10-11, днем до 26 тепла. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление в понедельник составит 750 миллиметров ртутного столба. И пока это все, Руслан Тачиев, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Добрый день, уважаемые зрители. Мы продолжаем наши лекции по истории России. И сегодня мы с вами продолжим говорить об эпохе смутного времени. Мы с вами остановились на том моменте, когда в мае 1606 года в Москве в результате восстания московских жителей и мятежа, спровоцированного боярской верхушкой во главе с Василием Шуйским, был убит первый самозванец Лжедмитрий I, которого большинство историков считают беглым монахом Чудового монастыря Григорием Отрепьевым. И вот здесь вот снова перед москвичами и всей Россией стоит вопрос, кто же будет новым царем. Боярская дума, посовещавшись, решила признать царем Василия Шуйского. Василий Шуйский персонаж крайне любопытный, человек из очень высокого аристократического, боярского и даже княжеского рода. Шуйские ведут свой род от суздальских и нижегородских князей, которые, в свою очередь, выводят свою родословную к брату Александра Невского, князю Андрею. То есть Василий Шуйский, это природный Рюрикович, постоянно крутил и вертел какие-то интриги, которые должны были его привести к власти. И вот, наконец, давняя мечта сбылась. В 1606 году, с согласия Боярской думы, Василий Шуйский становится русским царем. Однако для того, чтобы быть царем, как сегодня принято говорить, легитимным, Василию Шуйскому было необходимо заручиться поддержкой Земского собора. В Москве был собран такой квази-собор, в основном состоящий из московских жителей, московского боярства и духовенства, и этот собор выкликнул на царство Василия Шуйского. Василия Шуйского в полной мере можно считать боярским царем. Именно он при восхождении на престол дал присягу русскому народу, так называемую крестоцеловальную запись. Целовал крест, то есть клялся править, опираясь на боярскую думу, боярских вольностей не нарушать, бояр и дворян без суда не карать. Но, как мы с вами дальше увидим, Василий Шуйский был истинный хозяин своему слову, то есть сам слово дал, сам, когда нужно, слово взял обратно. И эту самую крестоцеловальную запись Василий Шуйский будет нарушать и нарушать неоднократно. Правил он с 1606 по 1610 год, но большая часть страны Василия Шуйского не признала. Василия Шуйского не признала часть великокняжеской и боярской аристократии. В частности, с оружием в руках против Шуйского выступили князья Шаховской, Телетевский. Василия Шуйского не признала и часть русского поместного дворянства, в основном из западных и южных уделов Руси. И такие дворянские лидеры, как Истома Пашков, Прокопий и Захар Ляпуновы, будут с оружием в руках сражаться против Шуйского. Не признала Василия Шуйского и русское казачество. Запорожские, волжские, донские казаки во главе со своими атаманами предпочитали ориентироваться на самозванцев, поскольку именно самозванцы могли для казаков обеспечить так называемый социальный лифт, то есть возможность получить какие-то должности, какие-то чины, сделать, так сказать, карьеру с одной стороны, а с другой стороны просто получить денежные награды или совершенно спокойно пограбить окружающих. Естественно, не смирились с воцарением Шуйского и те силы, силы за рубежом в Речи Посполитой, которые поддерживали Лжедмитрия I и надеялись получить то, что первый Лжедмитрий обещал польской аристократии. В Польше нашли приют многие из бывших сторонников Лжедмитрия, которым удалось бежать из Москвы. В частности, такой любопытный персонаж, как Михаил Молчанов, которого в нашей истории можно назвать Лжедмитрием номер полтора. Почему так, чуть позже объясню. И буквально сразу же после того, как Василий Шуйский становится на престол, против него вспыхивает очень мощное восстание под руководством Ивана Исаевича Болотникова. Восстание Ивана Исаевича Болотникова 1606-1607 годов историками оценивалось очень по-разному. В советское время было принято считать восстание Болотникова первой в истории России массовой крестьянской войной, то есть движением простых народных масс против царской власти, против насаждения крепостничества, против феодалов. Однако сегодня историки сходятся во мнении, что это вряд ли было выступление именно крестьян, крепостных, холопов и прочих низов русского общества. Восстание Ивана Болотникова – это настоящая гражданская война, где одна политическая партия, ориентировавшаяся на самозванцев, выступала против другой партии, выразителем интересов которой был Василий Шуйский. Наши боярские роды, наши дворянские корпорации поместные в уездах России, естественно, разделились в своем отношении к царствованию Василия Шуйского, и естественно, что это в эпоху смутного времени вызвало серьезный вооруженный конфликт. Сам Иван Исаевич Болотников – человек, у которого настолько интересная судьба жизненная, что с нее можно писать какой-нибудь авантюрный приключенческий роман. Происхождение Болотникова не до конца ясно. Одни говорят, что он был холопом князя Телетевского, другие говорят, что он был его послужильцем, то есть военным слугой. А, видимо, происходил он из детей боярских, разорившихся и запродавшихся в холопство князю Телетевскому. От этого князя он бежал на юг к казакам, и там с казаками участвовал в сражениях с турками и с крымскими татарами. Попал в плен, был продан в качестве невольника на турецкие галеры, прикован там к веслу и несколько лет плавал по морям в качестве гребца-невольника на турецких галерах. Именно там, во время одного из морских сражений, турецкая галера, на которой гребцом был прикован Болотников, была захвачена итальянскими кораблями, и Болотников, как и другие рабы-христиане, был освобожден, и вот он оказывается в Европе, в Венеции, в Италии, и оттуда надо как-то добираться на родину, где происходят очень любопытные события. Болотников движется в Италию, из Италии в Россию, через территорию Германии, через территорию Речи Посполитой, и вот там, в Речи Посполитой, с ним происходит встреча, которая определила его судьбу. Я уже сказал, что многие сторонники Лжедмитрия I, после того, как в Москве произошел военный переворот государственный, организованный Василием Шуйским, бежали либо в Юго-Западную Русь, либо вообще за границу российского государства, в Речь Посполитую. В частности, одним из таких людей был Михаил Молчанов. Михаил Молчанов, человек, который принимал непосредственное участие в убийстве царя Федора Годунова, верный слуга и ближайший, так сказать, сотоварищ Лжедмитрия I, сумел бежать во время восстания против первого самозванца и, укрывшись в Самборе на территории Речи Посполитой, в имении, принадлежавшем Юрию Мнишку, стал распускать слухи о том, что он истинный царь Дмитрий, второй раз чудесно спасшийся. Первый раз он спасся в Угличе, когда подосланные Годуновым убийцы убили какого-то другого мальчика вместо него. Второй раз спасся в Москве, когда вместо него бунтовщики Василия Шуйского убили какого-то немца из охраны, а сам он, дескать, избежал смерти чудесным образом и бежал. Но Михаил Молчанов, выдававший себя за Лжедмитрия, человек был на Москве известен. В Речи Посполитой он еще сойти за самозванца мог. Там он был мало кому известен, и можно было себя представлять царевичем Дмитрием. В Москве же Михалка Молчанова знали отлично, поэтому естественно, что ему нужно было найти какую-нибудь другую, менее примелькавшуюся в Москве кандидатуру, чтобы выдать ее за самозванца. Поэтому Михаил Молчанов в Речи Посполитой активно ищет того, кто мог бы снова провозгласить себя царевичем Дмитрием. И вот с этим Михаилом Молчановым и встречается Иван Болотников, возвращаясь через Речь Посполитую на Русь. Видимо, Молчанов произвел на Болотникова определенное впечатление или чего-то ему пообещал, потому что Болотников признал в нем истинного царя, получил от него деньги, получил от него рекомендательные письма, получил от него ни много ни мало, а титул главного воеводы царя Дмитрия и с этими деньгами, бумагами, с людьми, нанятыми на службу. Иван Болотников появляется на территории России в городе Путивль, где начинает от имени царя Дмитрия формировать свою армию. Что любопытно, в Путивле в это время сидел князь Шаховской, который Болотникова за воеводу царя Дмитрия признал и помощь ему оказал. А впоследствии Болотникова воеводой признает его бывший хозяин, князь Телетевский, который вместе с Болотниковым будет против Василия Шуйского воевать. В составе войска Шуйского были представители, в составе войска Болотникова были представители самых разных слоев населения. Были тут, конечно, и крестьяне восставшие, и холопы, были и в большом количестве казаки, но основу все-таки этого войска составляли дворянские отряды. Кроме того, источники, в частности, например, немецкий наемник Конрад Буссов, оставивший подробное описание восстания Болотникова, говорят о том, что в войске Болотникова были и европейские, германские наемники, воюющие за деньги. Так или иначе, Болотников собирает достаточно большое войско, с которым выдвигается на Москву наказывать Василия Шуйского как узурпатора. По дороге он всем рассказывает, что скоро, вот скоро-скоро уже объявится истинный царь Дмитрий, который буквально по следам его, Болотникова, идет, поэтому от всех требует присяги истинному царю. Если мы на карте посмотрим, какие города поддержали Болотникова, мы увидим, что это как раз территория Южной и Юго-Западной Руси, то есть те районы, которые в свое время поддержали Лжедмитрия I. Таким образом, можно совершенно определенно сказать, что восстание Болотникова действительно была гражданская война, где одна часть России, южная и юго-западная, столкнулась с другой, центральной и северо-восточной частью страны. Войска Болотникова были поддержаны и дворянскими отрядами, которые на помощь Болотникову привели такие известные командиры, как Истома Пашков и рязанские дворяне Прокопий и Захар Ляпуновы. Эти отряды были достаточно существенны, действовали они на разных направлениях, с разных сторон подвигаясь к Москве, и летом 1606 года отряды Болотникова одерживают победы над царскими войсками под городом Кромы, под городом Ельцом, и в конце концов с октября 1606 года войска Болотникова стоят под Москвой. В Москве садится в осаду Василий Шуйский. Объединенное войско Болотникова, Пашкова, братьев Ляпуновых было очень неоднородным. Взять Москву, которая была очень мощной, укрепленной городом, сразу не удалось, и постепенно в лагере восставших начинаются определенные противоречия. Возникает конфликт за главенство, и Прокопий Ляпунов, и Истома Пашков, и сам Болотников претендовали на лидерство. Кроме того, Пашков и Ляпуновы опирались на дворянство, Болотников же свой основной упор делал на казаков и холопов, а вот эти вот две социальные группы, в общем, там имели противоречивые интересы, и это неизбежно привело к конфликту. Кроме того, хитрая лиса Василий Шуйский, зная, что в лагере Болотникова нет единства, еще больше подогревал вот этот самый раскол, засылая своих лазутчиков к Пашкову и Ляпуновым, склоняя их к переходу на свою сторону. И в результате этот переход состоялся. Сначала рязанские дворяне под руководством Захара и Прокопия Ляпуновых перешли на сторону Шуйского, а затем во время сражения у села Коломенского, и Истома Пашков со своим дворянским отрядом ударил во фланг болотниковским войскам. В результате 2 декабря 1606 года под Москвой у села Коломенское Болотников был разбит и вынужден отступить на юг к Калуге. Там, под Калугою, Болотникову удалось восстановить свои силы, собрать своих сторонников. Болотников ожидал, когда к нему на помощь придут с юга казацкие отряды. Преследовать Болотникова Василий Шуйский отправил войско под командованием двух своих братьев, Дмитрия Ивановича Шуйского и Ивана Ивановича Шуйского. Оба этих брата известны тем, что считали себя великими полководцами, а также тем, что умудрились проиграть все сражения, в которых руководили войсками. Естественно, что когда войска Дмитрия и Ивана Шуйского под Калугою встретились с войском Болотникова, они это сражение проиграли, царское войско было разгромлено, а Болотников спокойно отходил в укрепленный город Тула, где с ним объединяется войско еще одного самозванца, так называемого царевича. царевича Петра. Про этого человека тоже несколько слов нужно сказать поподробнее. Царевич Петр на самом деле был уроженцем города Мурома Ильей Коровиным, поэтому в истории его иногда называют Илейка Муромец по аналогии с известным русским богатырем. Этот человек бежал на юг к казакам, немало поскитался с казачьими отрядами. Когда казаки с Дона поддержали Лжедмитрия I, Илейка Муромец, Илья Коровин вместе с этими казаками поддержал Лжедмитрия I и в составе его войска даже вошел в Москву и там жил какое-то время. Потом снова бежал на Дон, и там среди казаков он объявляет себя царевичем Петром Федоровичем. Илейка Муромец выдавал себя за никогда не существовавшего в реальности, абсолютно выдуманного, тайного, внебрачного сына царя Федора Иоанновича, последнего царя из династии Рюриковича. И от имени вот этого самого персонажа Илейка Муромец, самозванец Лже-Петр, претендует на власть в русском государстве. Он заявляет о том, что своего брата Дмитрия, царя Дмитрия, он признает, будет ему верно служить, но когда пришли слухи о том, что против Лжедмитрия I в Москве состоялся заговор, царевич Петр с казаками выступает в Москве на помощь истинному царю, и там и соединяется с воеводой истинного царя Болотниковым, сообразуя такое единое войско. Болотников, воевода-самозванца, и царевич Петр, самозванец, со своими отрядами готовятся оборонять Тулу, куда большое войско, в летописях называют цифру 100 тысяч человек, ведет царь Василий Шуйский. С июня по октябрь 1607 года Болотников и царевич Петр Федорович обороняют Тулу от войск Шуйского и действуют достаточно успешно. Для того, чтобы справиться с Болотниковым, Шуйскому даже пришлось совершить немаленькую инженерную операцию. Через Тулу протекает река Упа, и люди Шуйского построили на этой реке мощную плотину, которая реку запрудила, и разлившаяся река затопила склады Болотникова с пороховым припасом и, самое главное, с продовольствием. Болотников надеялся дотянуть до того момента, когда появится уже наконец тот самый обещанный ему истинный царь Дмитрий с войском. Но буквально немного, что называется, не дотерпел. В октябре 1607 года, исчерпав все возможности к сопротивлению, Болотников идет на переговоры с царем Василием Шуйским и соглашается на капитуляцию на условиях того, что ему и царевичу Петру сохранят жизнь. Однако Василий Шуйский, давший такое обещание, его не выполнил, а Болотникова сразу же после того, как Тула была сдана, заковали в цепи и отправили в ссылку в северный город Каргополь, где в скором времени безо всякого суда ослепили и утопили в проруби. Царевича Петра Федоровича увезли в Москву, учинили там розыск, на котором выяснилась настоящая биография этого человека, и по окончании розыскного дела казнили в Москве в 1608 году. Что интересно, часть войска Болотникова Василий Шуйский принял в свои ряды, приняв у них присягу верности, но вот эта вот часть болотников впоследствии, когда все-таки объявится Лжедмитрий II, истинный царь, с развернутыми знаменами, таким торжественным маршем, перейдет от Шуйского на сторону второго Лжедмитрия. Восстание Болотникова было подавлено, но это не окончило проблем Василия Шуйского, потому что, еще не задавив восстание Болотникова, царь Василий получает сообщение о том, что из Речи Посполитой движется новый самозванец, выдающий себя за Дмитрия, Лжедмитрий II. Если про Лжедмитрия I мы можем хоть какие-то предположения строить о том, кто он такой был и как он выглядел, то о Лжедмитрии II сведений крайне мало, и здесь историки могут только выдвигать различные предположения. Одни считают, что это был какой-то мелкий польский или литовский шляхтич, другие говорят, что это был поповский сын откуда-то с Малороссии, третьи считают Лжедмитрия II крещенным евреем из Белоруссии, бывшим школьным учителем. Четвертые говорят, что он был евреем, но не был крещен и оставался в своем иудаизме. Так или иначе, у нас нет ни одного прижизненного изображения или хотя бы близкого по времени к жизни этого человека, его портрета. Если сегодня в поисковике в интернете забить запрос «Лжедмитрий II», то большинство дадут известную картину, где Лжедмитрий II изображен в виде такого мужчины с хиленькой бородкой в такой пышной меховой шапке, но этот знаменитый рисунок, изображающий Лжедмитрия II, кочующий из учебника в учебник, это рисунок 19 века, то есть абсолютно вольная фантазия художника на тему того, как Лжедмитрий II якобы мог выглядеть. В 1607 году Лжедмитрий II объявляется в городе Стародубе, и снова наше дворянство южных и западных уделов готово самозванца признать. В состав войска Лжедмитрия II вливаются дворянские отряды, вливаются казацкие отряды, которых приводит казацкий атаман Иван Михайлович Заруцкий. В войско Лжедмитрия вливаются отряды болотниковцев, недобитые Василием Шуйским. Немалую часть от войска Лжедмитрия II составляют отряды польских авантюристов Лисовского, Рожинского, Сапеги. Дело в том, что вот эти поляки некоторым временем ранее сами активно бунтовали против своего собственного польского короля Сигизмунда III. Сигизмунду III это восстание своей собственной польской знати удалось подавить, и участники этого восстания решили, что лучше всего будет из Польши куда-нибудь эмигрировать, чтобы не попасть под горячую королевскую руку. Тем более, что на соседней Руси происходят отличные события, смутное время, когда удалой человек вполне может неплохо подняться. И вот со своими отрядами эти польские шляхтичи присоединяются к войску Лжедмитрия II, играя там достаточно существенную и во многом самостоятельную роль. Да? Не всегда Лжедмитрию II удавалось со своими союзными поляками справиться. С этим войском Лжедмитрий II движется на Москву. Ему навстречу Василий Шуйский посылает своих братьев Ивана и Дмитрия Шуйского, которые 30 апреля 1608 года по традиции проиграли сражение войску самозванца. После чего оставшийся без войска Василий Шуйский снова садится в осаду. А Лжедмитрий II подходит к Москве. Взять Москву Лжедмитрий II не смог. В качестве такой своеобразной альтернативы в подмосковном селе Тушино он создает свой большой лагерь, который называет Царским двором. Официальная русская пропаганда за авторством Василия Шуйского называет Лжедмитрия II не иначе, как тушинский вор. Ворами на Руси тогда называли не тех, кто крадет чужое имущество, а тех, кто выступает против государственной власти. Так вот, Лжедмитрий II, тушинский вор, у себя создает по-настоящему такое царское окружение. У него здесь своя боярская дума, у него здесь свои войска, в которых кого только нет, и немецкие наемники, и поляки, и московские стрельцы, и дворяне, и казаки. В общем, тушинский лагерь становится второй альтернативной столицей Москвы. Здесь Лжедмитрию II сильно повезло, потому что его истинность признала та дама, которой могли бы верить. Жена первого Лжедмитрия Марина Мнишек. Марина Мнишек, вышедшая замуж за Лжедмитрия I, недолго была русской царицей. Буквально несколько дней после заговора и убийства своего мужа она оказалась в руках Василия Шуйского. И Василий Шуйский Марину вместе с ее отцом Юрием Мнишком отправил с глаз долой подальше в Польшу. Но по дороге они были перехвачены людьми Лжедмитрия II, которые Марине предложили замечательную альтернативу. Либо возвращаться в Польшу и заканчивать свою жизнь обычной польской дворяночкой, не самого знатного и не самого богатого рода, или увидеть в Лжедмитрии II своего чудесно спасшегося мужа и снова претендовать на звание русской царицы. Марина Мнишек, женщина оказалась практичная, поэтому приехала в Тушинский лагерь и разыграла трогательную встречу жены и мужа. Более того, по сообщениям источников, Марина Мнишек тайно с Лжедмитрием II венчалась и в скором времени забеременела. В 1610 году она родит сына от Лжедмитрия II, которого русская историография будет называть Варенок. Отец его тушинский вор, а сын Иван Дмитриевич, соответственно, маленький вор Варенок. Но так или иначе, Лжедмитрий признан. Более того, его признает большая часть территории России. По большому счету, из крупных русских городов на стороне Василия Шуйского остались только 5. Если мы посмотрим на карту, то это Великий Новгород, Нижний Новгород, Казань, Рязань и, собственно, Москва. Остальные крупные города согласны принять Лжедмитрия в качестве царя, который, сидя в своем тушинском лагере, рассылает грамоты, назначает воевод, требует сбора налогов и рассылает военные отряды. Один из таких военных отрядов под руководством польского шляхтича Лисовского с сентября 1608 года пытается взять штурмом, так сказать, православную святыню России, Троице-Сергиев монастырь под Москвой. Троице-Сергиев монастырь, который когда-то основал преподобный Сергий Радонежский, был на тот момент неплохо укрепленную крепостью, куда стянулись не только войска Василия Шуйского, не только монахи этого монастыря, но и окрестное население. А поскольку все монастыри тогда строились как военные крепости, то и Троице-Сергиев монастырь открывать ворота полякам не стал, и монахи вместе с солдатами героически его защищали до января 1610 года. Взять Троице-Сергиеву лавру войскам Лжедмитрия II так и не удалось, и вот эта оборона Троице-Сергиева монастыря – одна из героических страниц истории русской смуты. Ну а пока что под Москвой стоит Ушинский лагерь, в который постепенно перебираются московские бояре, которые, видимо, за Лжедмитрием II почувствовали силу. Из этих бояр Лжедмитрий II создает собственную боярскую думу, раздает чины, и многие известные аристократы того времени, в частности, например, князь Дмитрий Трубецкой, князь Василий Рубец-Масальский, становятся тушинскими боярами. Вообще, для этого времени было характерно такое явление, которое историки назвали тушинские перелеты, когда какие-либо аристократы регулярно перебегали со стороны на сторону. Сегодня он приходит к Лжедмитрию II и рассказывает ему, что его, только его признает законным царем, а на следующие недели или через месяц, или через два он перебегает на сторону Василия Шуйского, объясняя, что в Тушине сидит самозванец, а истинный царь, конечно же, он, Василий, и ему готов служить. За каждый из своих переходов, естественно, требует наград. В общем, некоторые перебегались с одной стороны на другую по нескольку раз. Любопытно и то, что даже церковная власть в этот момент у нас разделилась на две части. У нас был свой московский, законно избранный патриарх Гермоген, но был и свой патриарх в Тушине. Этим патриархом стал Филарет Федор Никитич Романов. Когда-то глава боярского рода Романовых, проигравший подковерную борьбу Борису Годунову, насильно постриженный в монахи, Федор Никитич Романов был настоятелем Ростовского монастыря, и оттуда его привозят в Тушинский лагерь, где провозглашают патриархом. Впоследствии Филарет Романов будет говорить, что на патриарший престол самозванец его поставил силою. Ну, можно ли такому рассказу доверять? Это вопрос очень и очень дискуссионный. Так или иначе, у нас два царя, две боярских думы, два царских двора и два патриарха. Один в Москве, другой в Тушине. И вот на этом фоне постепенно в игру вступают все новые и новые игроки, поняв, что надежды на скорый успех самозванца нет, наши зарубежные соседи напрямую вмешиваются в события русского времени. Начинается иностранная интервенция.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Житомире из-за взрывов остановил работу крупный немецкий концерн. На предприятии «Кромберг» и «Шуберт» производили электрические бортовые кабельные системы для автомобилей мирового класса, в том числе для «Шкоды». Производственные мощности и инфраструктура компании получили значительные повреждения, сообщил глава военной администрации Житомирской области Виталий Бунечко в телеграм-канале. Удар по объекту был нанесен накануне. Завод работает в регионе 11 лет. Он был построен полностью на немецкие инвестиции. Без работы остались 3,5 тысячи сотрудников. Ночью вооруженные силы России нанесли удары по военным целям на Украине, в том числе по складам с топливом и товаром военного назначения. Владимир Зеленский заявил о планах КНДР разместить в России до 50 тысяч военных. По словам украинского лидера, изначально речь шла о сотнях и тысячах северокорейских солдат. Но сейчас принято решение о масштабном наращивании контингента. Глава киевского режима утверждает, что Пхеньян намерен получить от Москвы современные военные инструменты, лицензии и передовой опыт ведения боевых действий. Военные Северной Кореи детально изучат этот опыт, чтобы в дальнейшем использовать его в случае возникновения кризисных ситуаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подытожил Зеленский. Минпосвящение утвердило обновленный список учебников для школ и колледжей. С 1 сентября в учебные заведения поступит новая книга «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5-7 классов, которая охватывает период от древности до современности. Также перечень пополнится учебниками по истории других регионов России и базовым курсом обществознания для техникумов. Для начальных классов ведомство включило линейку книг по русскому и родным языкам, включая хакасский, башкирский, татарский и другие. Кроме того, обновлен список пособий по точным и естественным наукам для старшеклассников. В следующем году россиян ждут 7 коротких рабочих недель. О производственном календаре на будущий год ТАСС рассказал доцент финансового университета Игорь Балынин. Граждан ожидают 2 трехдневные и 5 четырехдневных рабочих недель. Первая сокращенная неделя начнется в конце февраля. Она продлится с 24 по 26 число. Четырехдневки со вторника по пятницу запланированы на весенние и летние праздники. С 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, а также с 15 по 18 июня. Еще одна короткая трехдневная неделя намечена на начало ноября с 1 по 3 число. А завершится год четырехдневкой с 27 по 30 декабря. Для погоды сейчас в российской столице температура воздуха плюс 23, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
7: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
1: Говорит Москва.
8: Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
9: В феврале 1609 года Василий Шуйский заключает договор со шведами о помощи против Лжедмитрия II. По этому договору шведы должны были поставить Василию Шуйскому войска, которые русский царь собирался оплачивать, а Россия передает шведам территорию уезда с городом Карелою, да, такой своеобразный аналог Кемской волости. Василий Шуйский заключает этот договор, и шведское войско в марте 1609 года прибывает в Россию. Им командует известный шведский генерал Якоб де Лагарн. Вместе с этим войском собираются русские отряды, собранные с северных, в основном новгородских земель, которыми руководит очень талантливый русский полководец, племянник царя Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Именно Скопин-Шуйский становится главой объединенного русско-шведского войска, с которым движется на освобождение Москвы. Однажды Скопин-Шуйский Москву уже спас, разгромив в сражении под селом Коломенским отряды Ивана Исаевича Болотникова. Теперь неторопливо Михаил Васильевич Скопин-Шуйский движется к Москве, но враг вторгается в Россию еще с одного направления. Мы с вами знаем, что иностранная интервенция – это насильственное военное вмешательство одного государства во внутренние дела другого. В эпоху смутного времени в Россию вторглись не только шведы, но и поляки. Дело в том, что взаимоотношения вот этих вот трех восточноевропейских стран – Швеции, Речи Посполитой и России – были очень сложными и своеобразными. Эти три страны постоянно враждовали друг с другом, то заключали союзы, то начинали войны. Вот такой своеобразный вальс на троих – продолжался в течение большей части 16-го, в 17-м и даже в начале 18-го века. В этот момент, в начале века 17-го, когда в России смута, между Речью Посполитой и Швецией идет война. И польский король Сигизмунд III использует русско-шведский договор о военной помощи как повод для развязывания войны. В сентябре 1609 года польский король Сигизмунд III объявляет войну России, собирает войско и с этим войском вторгается в русские пределы, явно намереваясь лично стать русским царем и объединить Россию и Речь Посполитую в единое государство. Однако, как очень часто бывало со всеми иностранными интервентами, которые вторгались в Россию с запада, на пути врага становится Смоленск. Смоленск в это время одна из самых сильных крепостей России. При Борисе Годунове Смоленск был окружен каменной крепостной стеной, которую строил знаменитый русский архитектор Федор Конь. В Смоленске сидел гарнизон под руководством храброго воеводы Михаила Шейна. И сдаваться полякам Смоленск не собирался. В результате Смоленск задержал польское войско под своими стенами почти на полтора года. С сентября 1609 по июнь 1611 Сигизмунд III и поляки пытаются Смоленск взять. Только тогда, когда гарнизон практически полностью был уничтожен, когда горожане уже изнемогали от голода, полякам в июне 1611 года удалось Смоленск взять. Израненный воевода Шейн попал в плен и был уведен в Речь Посполитую. А Сигизмунд III смог продолжить войну в России. Но надо заметить, что польский король был далеко не идиот и прекрасно понимал, что застряв под Смоленском, он рискует не достичь своей цели. Поэтому он принимает стратегическое решение разделить свое войско и отправить часть его из-под Смоленска прямиком на Москву. К 1609 году, к его концу, в России сложился такой своеобразный треугольник из претендентов на русский престол. В Москве сидит царь Василий Шуйский, под Москвой в Тушине сидит царь, или по крайней мере называющий себя царем, Лжедмитрий II, а с запада движутся польские войска, чтобы посадить на московский престол польского короля Сигизмунда III. Сам Сигизмунд остался под Смоленском, но под Москву отправил войско под командованием гетмана Жалкевского. Кроме того, Сигизмунд III призвал всех поляков Тушинского лагеря перейти на его сторону, и эти поляки, которые Лжедмитрием II были уже недовольны, действовали фактически самостоятельно, автономно, решили Лжедмитрию II изменить и перейти на службу к польскому королю. Когда Лжедмитрий II попытался возмутиться, поляки Лисовский, Сапега, Рожинский его просто арестовали и грозились выдать польскому королю. Лжедмитрию II пришлось тайно, спрятавшись в воз с дровами, бежать из Тушинского лагеря, а Тушинский лагерь сам по себе потихонечку развалился. В это время остатки тушинцев были разбиты подошедшим с севера войском под командованием Михаила Васильевича Скопина-Шуйского. Лжедмитрий II в декабре 1609 года укрылся в Калуге и по вот этому своему укрытию получил второе, менее известное прозвище в русской истории — Калужский царь. Таким образом, Тушинский лагерь распался практически полностью. Те немногочисленные отряды, которые там оставались, в марте 1610 года были разбиты Михаилом Васильевичем Скопиным-Шуйским. Еще в январе 1610 года русско-шведское войско Скопина-Шуйского сняло осаду Троицы Сергиевой Лавры, а в марте окончательно освободило Москву от тушинской угрозы. Михаил Васильевич Скопин-Шуйский торжественно въезжает в Москву, его приветствуют москвичи как освободителя, и среди москвичей начинаются разговоры о том, что царь Василий Шуйский слаб и бездетен, почему бы царем русским не быть вот этому молодому, талантливому, харизматичному племяннику царя. Надо сказать, что эти разговоры сильно не нравятся ни самому Василию Шуйскому, ни его братьям Дмитрию и Ивану, которые видели себя наследниками своего старшего бездетного брата. Вроде бы Василий Шуйский проблемы свои решил, но к Москве движется польское войско под командованием гетмана Жалкевского. А в Москве освободитель Москвы Михаил Васильевич Скопин-Шуйский скоропостижно скончался в апреле 1610 года. Смерть эта была неожиданной, и большинство историков сходятся во мнении, что Михаил Васильевич Скопин-Шуйский стал жертвой отравления. Он был отравлен то ли лично царем Василием Шуйским, то ли его братом Дмитрием Ивановичем Шуйским, и в Москве нет талантливых полководцев, которые бы могли врагу противостоять. Как обычно, Василий Шуйский посылает против врага армию под началом своего брата Дмитрия, и, как обычно, Дмитрий Шуйский по заведенной традиции проигрывает решающую битву. 24 июня 1610 года русско-шведская армия под командованием Дмитрия Шуйского у деревни Клушино была разбита польской армией гетмана Жалкевского. И причинами этого поражения были не только неудачное командование самого Дмитрия Шуйского, но и измена шведских наемников, которые в разгар битвы решили, что умирать за интересы чужой им России смысла никакого, а лучше быть на стороне того, кто побеждает. И в результате шведские наемники переходят на сторону поляков, ударяют по русским войскам, русское войско разгромлено, поляки подходят к Москве. А в Москве Василий Шуйский очередной раз садится в осаду. Сил для сопротивления у него практически нет, поэтому он может только пассивно ожидать развития событий. Но в это время таким символом, собственно, русских патриотических сил неожиданно становится Лжедмитрий II, который из Калуги издает призыв ко всем русским людям объединиться против польского вторжения, и отряды Лжедмитрия II, где большинство составляли казаки, начинают боевые действия против поляков. В то же время сам Лжедмитрий из-под Калуги идет на Москву с целью Василия Шуйского скинуть. И вот здесь историки зафиксировали переговоры между московскими боярами и командирами Лжедмитрия II, во время которых переговоров было такое любопытное предложение. Московским боярам предложили арестовать самого Василия Шуйского, а командиры Лжедмитрия II обещали самозванца схватить и таким образом уже вместе с московскими боярами решать судьбу русского государства. Так или иначе, ситуация складывается тяжелая, особенно тяжелая она для Василия Шуйского, который окончательно потерял всю и всяческую поддержку в Москве. Неудивительно, что 17 июля 1610 года московские бояре, во главе которых стоит рязанский дворянин Захар Ляпунов, врываются в покои Василия Шуйского, сводят его с престола и насильно постригают в монахи. Впоследствии Василий Шуйский вместе со своими братьями будет выдан полякам, отвезен в Польшу, брошен к ногам польского короля Сигизмунда III. Он поучаствует в качестве пленника в торжественных церемониях, а впоследствии умрет вместе со своими братьями в польской тюрьме. Видимо, поляки его просто там уморили. Так или иначе, Василий Шуйский свергнут, детей, наследников у него нет, в Москве без власти. Договориться о том, кто должен руководить Москвой, кто должен быть новым русским царем, у московских бояр не получилось. Свои кандидатуры выдвигали и Мстиславский, и Воротынский, и Голицын. Вспоминали про Романовых, а к Москве двигался Лжедмитрий II. И в результате договорились на том, что Москвой будет править Боярская дума. Комитет из 7 бояр. Вот эти самые седьмочисленные бояре, или как их называют наша историография, семибоярщина, во главе с князем Федором Ивановичем Мстиславским, прекрасно понимает, что Руси без царя нельзя, но признать Лжедмитрия II царем не желает совершенно. У московских бояр, поддерживавших Шуйского, не было шанса получить высокие должности, да и вообще сохранить собственную жизнь, если бы в Москве укрепился второй самозванец. Поэтому, презрев, так сказать, национальные интересы, московская аристократия идет на сговор с поляками. Они отправляют посольство к Сигизмунду III и пытаются договориться с подступающим в Москве польским гетманом Жалкевским. Результат этих переговоров достаточно любопытен. В Москве семибоярщина, под Москвой Лжедмитрий II, под Смоленском Сигизмунд III. Такова расстановка сил. А в 1610 году ведутся многочисленные переговоры, и московские бояре принимают решение пригласить на русский престол сына Сигизмунда III, польского королевича Владислава. В августе 1610 года делегация бояр договаривается с гетманом Жалкевским о том, что бояре откроют полякам ворота Москвы, впустят поляков в Кремль и обеспечат избрание на престол королевича Владислава. Ему были выставлены лишь два условия, что править он должен, опираясь на Боярскую думу и сохраняя все боярские привилегии, и, конечно же, как русский царь, он должен принять православие. Наши бояре, не желавшие, чтобы русским престолом завладел польский король Сигизмунд III, думали, что они совершили такую некую хитрость и постарались как можно быстрее привести народ московский к присяге Владиславу. Получилась такая анекдотическая ситуация, когда московский люд приносил присягу пустому трону. Что любопытно, король Сигизмунд III, посланников семибоярщины, которые приехали к нему сообщить, что его сына хотят на русском престоле, арестовал. Договор этот не утвердил, заявив, что он сам на русский престол претендует, а вход поляков в Москву имел другое внешнеполитическое последствие. Поскольку Россия признала польского королевича своим королем, теперь войну России объявляют шведы. Начинается шведская интервенция. Шведские правители, понимая, что в России смутное время, всерьез сопротивляться Россия не сможет, желали получить русские владения в Карелии, в Ижорской земле и, по возможности, захватить даже Псков и Новгород. Таким образом, бояре договорились с поляками, с севера шведы, а Лжедмитрий II бежал в Калугу, русское государство на грани реального уничтожения. Несколько слов нужно сказать о позиции Русской Православной Церкви применительно к этим событиям. Тушинский патриарх Филарет Романов признал договор с поляками, признал царя Владислава и был в числе тех, кто от семибоярщины ехал договариваться с Сигизмундом III. Там он вместе со всем посольством был арестован и долгие годы провел в польском плену. Правда, современные польские источники говорят о том, что особо его свобода была не ограничена, он имел возможность в Речи Посполитой свободно передвигаться и даже посещал католические храмы, где молился Богу, что вызывает некоторые сомнения в том, сохранил ли он верность православию. Но большая часть Русской Православной Церкви договор с поляками не признала, справедливо полагая, что польский королевич на престоле российском – это угроза православию, это однозначное насаждение католичества. Идейную борьбу против поляков возглавил московский патриарх Гермоген, который договор с поляками категорически не признал и бросил в массы призыв с поляками бороться за Русь святую и за веру православную. Поляки долго Гермогена пытались уговорить, склонить на свою сторону, но патриарх, уже пожилой, был неистов, ни на какие компромиссы не шел и рассылал грамоты патриаршие с призывом против поляков восстать. В результате Гермогена заточили в темницу и уморили там голодом. Таким образом, русская церковь призвала народ к борьбе с врагом. Какое-то время пытался в качестве выразителя собственно русских интересов себя продемонстрировать Лжедмитрий II. Его войска вели боевые действия и против отрядов Семибоярщины, и против отрядов Сигизмунда III. Но в декабре 1610 года Лжедмитрий II был убит при достаточно странных обстоятельствах. Его убил его собственный сподвижник, татарский князь Урусов. Официальная версия говорит, что между Лжедмитрием II и князем Урусовым произошла ссора из-за того, что чуть ранее Лжедмитрий II отдал приказ одного из ближних родственников князя Урусова казнить как заговорщика. Но если мы вспомним, что князь Урусов перебрался в лагерь самозванца незадолго до этого из войска польского короля Сигизмунда, а после убийства Лжедмитрия II вернулся на службу Сигизмунду III, то вот здесь возникает версия о том, что убийство Лжедмитрия II это была инспирированная поляками спецоперация. Хотя таких вот однозначных доказательств в пользу этой точки зрения нет. Через несколько дней после смерти Лжедмитрия II Марина Мнишек рождает сына Ивана Дмитриевича, которого оставшиеся сторонники Лжедмитрия II провозглашают русским царем, а официальная русская историография будет называть Иваном Варенком. Лагерь Лжедмитрия II распадается, но именно его люди составят костяк первого общерусского ополчения. Если мы посмотрим на ситуацию, которая сложилась в России к 1611 году, мы увидим, что государство реально на пороге гибели. Польша оккупировала Москву, Смоленск, западные районы России. Шведы оккупировали север России, в том числе и Новгород. Шведское войско идет в направлении Пскова. Боярство сопротивляться не желает, признав польского королевича. Страна на грани уничтожения. И вот здесь вот свое слово сыграла уже не столица, не аристократия, а русский народ. Спасут страну от разгрома народные ополчения. Надо сказать, что противоречия, которые были между русским дворянством с одной стороны и русской аристократией, боярской и княжеской с другой, толкнули наших дворян на антипольскую войну. С другой стороны, и народ в массе своей принимать польского царя не желал. Против польского царя и против польской оккупации выступает русская церковь в лице патриарха Гермогена. И это все приводит к тому, что народ уже сам берется за оружие, формируются народные земские ополчения. Первое ополчение в конце 1610 года, буквально сразу после смерти Лжедмитрия II, начинает формироваться в Рязани. Лидерами этого ополчения становятся рязанский дворянин Прокопий Лепунов, которого мы уже неоднократно вспоминали, говоря о событиях смуты, и отряды тушинских лидеров, казацкого атамана Ивана Заруцкого и князя Дмитрия Трубецкого. Первое ополчение к началу 1611 года сформировалось, и под руководством вот этого триумвирата Прокопий Лепунов, Иван Заруцкий, Дмитрий Трубецкой движется в сторону Москвы освобождать Москву от поляков. В Москве в это время вспыхивает антипольское восстание. Восставшие москвичи надеялись, что сейчас подойдут отряды Заруцкого, Трубецкого, Лепунова, первое ополчение им поможет, но первое ополчение буквально на несколько дней задержалось. Основные силы подошли к Москве только 24 марта 1611 года, а к этому моменту восстание было уже подавлено. Но авангардные отряды первого ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского на помощь москвичам в Москву прорвались, и сам князь Пожарский активно участвовал в уличных боях в Москве, был ранен, и верные люди вывезли его на лечение в его волжское имение. А под Москвой стоит лагерем первое ополчение, которое готовится Москву освобождать. 30 июня 1611 года первое ополчение провозглашает себя новым правительством России, Советом Всея Земли, и принимает так называемый приговор Совета Всея Земли, по сути дела программу деятельности, которая содержит следующие пункты. Москву от поляков освободить, нового царя выбрать, а с польской и шведской интервенцией справиться. Другое дело, что внутри первого ополчения были очень серьезные противоречия между вот этими совершенно разными социальными группировками. Сословные групповые интересы дворянства, которые представлял Прокопий Лепунов, совершенно не совпадали с интересами казачества, для которых главной целью был все-таки грабеж и личное обогащение. Поэтому между двумя частями первого ополчения, дворянской частью и казацкой, возникают неустранимые противоречия. И Прокопий Лепунов, и Иван Заруцкий претендовали на лидерство и друг друга терпеть не могли. Этой ситуацией воспользовались поляки, которые в казацкий лагерь подбросили подметные письма, в которых Прокопия Лепунова обвиняли в сговоре с поляками и в готовности тайно казаков перерезать. Казаки возмутились, Лепунова, что называется, вызвали на стрелку, и во время вот этой встречи в казачьем кругу Лепунов пытался оправдаться, но неудачно. Вспыхнул конфликт, драка, схватились за сабли, и 22 июля 1611 года Прокопий Лепунов был убит. После чего первое ополчение распадается. умирает. Дворяне Ляпунова разошлись по своим поместьям. Иван Заруцкий свой казачий отряд увел подальше от Москвы, там, где можно было лихо пограбить. В обозе казачьего отряда Ивана Заруцкого ехала с сыном Варенка Марина Мниши. Иван Заруцкий будет продвигать Марину и Варенка на русский престол. Под Москвой остался лишь казачий отряд по командованием князя Дмитрия Трубецкого, который серьезных проблем полякам, конечно, создать не мог. Первое ополчение закончилось неудачей. Прежде чем говорить о втором ополчении, пару слов надо сказать о Лжедмитрии номере 3 и Лжедмитрии номере 4. После убийства Лжедмитрия II самозванцы на Руси не перевелись, и вскоре, в декабре 1611 года, некий Сидорка из Пскова, а по другим сведениям псковский дьякон Матвей, провозглашает себя третий раз чудесно спасшимся царем Дмитрием. Что интересно, псковичи третьего Лжедмитрия признали, видимо, видя в нем защиту от наступающих шведов. В марте 1612 года к третьему Лжедмитрию приехали посланцы от казачьих отрядов Ивана Заруцкого, которые признали его царем. Но вот здесь, видимо, у третьего Лжедмитрия, так сказать, от высоты своего положения несколько закружилась голова. Он впал во все тяжкие, начал куролесить, вести разгульный образ жизни, чем страшно разозлил против себя псковичей. И псковичи его схватили, посадили в клетку и отправили на разбор в Москву. До Москвы Лжедмитрий номер 3 не доехал, был убит то ли своими охранниками, которые его в Москву везли, то ли встретившими его поляками. Параллельно с Лжедмитрием номер 3, только на другом конце России, не на севере, в Пскове, а на юге, в Астрахани, себя объявляет царем Лжедмитрий IV. Лжедмитрий IV – человек, который опирался на казачество, надеялся на то, что его поддержат южные районы страны и казаки, но особо себя ничем не проявил, и с весны 1612 года из исторических источников упоминание о IV Лжедмитрии исчезает, скорее всего, он был убит. Но это был не единственные самозванцы, которые были в России. Всяких разных царей, царевичей с самыми фантастическими именами смутное время порождало большое количество. И даже после окончания Лжедмитриев самозванцы еще будут. Второе земское ополчение начинает формироваться в сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород – город богатый. Он располагается на Волге. Город этот живет с волжской торговли. Купечество там зажиточное. И вот там-то, в Нижнем Новгороде, купеческий старшина, торговец мясом Кузьма Минин обращается к нижегородцам с призывом собрать средства на освобождение земли русской. Кузьма Минин не только обращается с призывом, он еще отдает все свое имущество на благо освобождения страны. Нижегородцы скидываются. Было установлено правило пятой деньги, то есть 20% от имущества отдавали на нужды армии. Те, кто не хотел скидываться добровольно, убедили в том, что поделиться необходимо. И вот на эти выбранные средства Кузьма Минин набирает новое ополчение. Этот человек, конечно же, был весьма талантливым организатором. Он мог отлично решать вопросы снабжения, логистики, снаряжения, вооружения, но военного опыта у купца Кузьмы Минина не было. Ополчению нужен был военный руководитель. И таким руководителем избрали князя Дмитрия Пожарского, который уже себя проявил как храбрый воин во время московского восстания против поляков. Теперь к нему в его имение приезжает делегация Минина и предлагает возглавить второе ополчение. Плюсом Пожарского был не только его военный опыт, но еще и то, что князь Дмитрий Пожарский тоже был отдаленный, но все-таки родственник князей Рюриковичей. И под командованием Минина и Пожарского собирается ополчение, в составе которого было немало служилых людей, то есть дворян, детей боярских с их послужильцами. Было немало стрельцов и казаков. Были так называемые даточные люди из крестьян, объявили мобилизацию послушной рати. Были люди из городских посадов. Ополчение было выстроено по достаточно строгим принципам дисциплины, чем отличалось от первого ополчения. И с этим ополчением неторопливо князь Пожарский движется на Москву. Правда, не прямым путем, а так своеобразной дугою. Двигаясь сначала на северо-восток, совершая такой круг вдоль городов Кинешма, Кострома, Ярославль, Ростов, выбивая из этих городов отряды, давшие присягу польскому королевичу Владиславу или боярам из Семибоярщины. Там же, в Ярославле, в апреле 1612 года снова воссоздается Совет всея земли, который провозглашает себя правительством России. Только к лету 1612 года ополчение подходит к Москве. Под Москвой сложилась очень любопытная ситуация. В Кремле запер польский гарнизон и бояре из состава Семибоярщины, которые лишены в первую очередь подвоза продовольствия. Среди поляков реально наступает голод. Ополчение Пожарского окружает Москву. Там же под Москвой находится и отряд Дмитрия Трубецкого, остатки первого ополчения. Узнав о такой тяжелой ситуации, в которой оказался польский гарнизон в Москве, Сигизмунд III посылает под Москву войско под командованием гетмана Хаткевича с большим обозом. В результате 22 и 24 24 августа под Москвой на Девичьем поле происходит тяжелое сражение. Сначала два русских ополчения, отряды Пожарского и отряды Трубецкого, совместно действовать не желают, но в конце концов удается договориться, и в двухдневном сражении польское войско гетмана Хаткевича разбито, отброшено, и с этого момента судьба поляков в Кремле остается уже решенной. Причем, разгромив поляков в сражении на Девичьем поле в августе 1612 года, еще два месяца Пожарский стоит под Москвой, не бросаясь в отчаянные штурмы, а дожидаясь, когда же поляки сами сдадутся от голода. По источникам того времени, голод в осажденной Москве был реально страшный, со случаями каннибализма страдали и поляки из польского гарнизона, и наши бояре, которые с ними в Москве оставались. В том числе среди этих бояр был и будущий русский царь, молодой тогда 15-летний Михаил Федорович Романов. 22 октября 1612 года войска Пожарского взяли Китай-город, и 26 октября поляки капитулировали. На следующий день, 27

0: было раз. А 4 ноября 1612 года, если считать по новому стилю, в общем-то, под Москвой ничего существенного не произошло. Но так или иначе, народное ополчение Минина и Пожарского Москву от польских интервентов освободило. В честь этого события ровно через 200 лет после окончания смутного времени в 1818 году скульптор Мартос поставил на Красной площади памятник Минину и Пожарскому. На памятнике надпись «Гражданину Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия». Поляки изгнаны, но смутное время на этом не закончено. Еще надо выбрать нового царя. Еще надо справиться с интервентами. Эти вопросы придется решать Минину, Пожарскому и всему русскому народу, который в январе 1613 года соберется на Земской собор, чтобы выбрать нового царя. А пока что можно сказать, что в октябре 1612 года русский народ спас независимость своей страны.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз. Речь идет о реорганизации присутствия России в Сирии, которая предполагает, что гражданские объекты перейдут под управление Дамаска. Согласно документу, Арабская Республика принимает под гражданское управление аэропорт Хмеймим и 4-й коммерческий причал в порту Тартус, сообщает со ссылкой на Сирийское министерство иностранных дел государственное агентство САНА. Позже эти объекты полностью интегрируют в гражданскую администрацию страны. При этом действующие российские военные базы будут преобразованы в совместные учебно-тренировочные центры. Обновленные объекты будут работать с учетом взаимных интересов обеих сторон. Кирилл Дмитриев оценил запасы газа в Евросоюзе. ЕС столкнулся с глубоким энергетическим кризисом, который сам же и спровоцировал, отказавшись от газа из России, заявил спецпредставитель президента. По словам главы РФПИ, в преддверии зимы Германия заполнила свои хранилища лишь наполовину, а Нидерланды чуть больше, чем на треть. В целом по Европе объемы топлива в подземных хранилищах упали до 58%, и это худший показатель за всю историю наблюдения с 2011 года. Дети из русскоязычных семей в Латвии отказываются говорить на латышском в повседневном общении. После того, как все образовательные учреждения в стране перевели на государственный язык, несовершеннолетние вынуждены говорить по-латышски в школах и детских садах, однако наотрез отказываются переходить на него в быту. Об этом РИА Новости рассказал житель города Елгава. По его словам, дополнительные трудности возникают из-за того, что некоторые педагоги вообще не знают русского. В результате ребенок понимает учителя, но если отвечает по-русски, коммуникация рушится. Родители отмечают, что такая языковая политика создает для детей серьезную психологическую нагрузку. Россия сохраняет право на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. Изначально турнир должен был пройти в Казани еще в прошлом году, однако международные чиновники перенесли его на более поздний срок. Этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами планирует обсудить Европейская федерация водных видов спорта. Об этом ТАСС заявил президент организации Антонио Силва. «Этим мы займемся в ближайшие дни», – отметил он. Власти Республики Татарстан подтвердили, что казанский турнир остается в международном календаре. Окончательное решение о проведении соревнований будет принято по итогам переговоров. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные – 12 рублей 17 копеек, доллара – 82 рубля 17 копеек, евро – 94 рубля 84 копейки. И о погоде сейчас в Москве плюс 23, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
3: 94,8.
4: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток».

0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
1: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
0: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
0: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
4: Повтор лучшего.
0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Сегодня мы продолжим разговор про историю цвета, про семиотику цвета. Как мы воспринимаем вот цветовой спектр, как менялись в истории отношения к тому или иному цвету. И даже как лексика менялась, да, или нам говорила о различиях в разных культурах, как видится сам цвет, который оказывается тоже явление условное и культурное, а вовсе не естественное, как нам всегда казалось. И мы уже обращались к книгам Мишеля Пастеро, известного французского антрополога, историка культуры, и был целый цикл его книг, да, красный, желтый, зеленый, синий, черный. А вот сегодня мы поговорим об истории белого цвета. И, собственно говоря, эта книга его, которая недавно вышла, она так называется «Белый. История цвета». И вот что это за цвет, почему он так важен в современности или в истории европейской культуры, мы сегодня поговорим с нашими гостями. Это Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИФГИ РГГУ. Ольга, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Ирина.
5: А второй наш гость, тоже не первый раз приходящий, Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды».
7: Здравствуйте.
5: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Коллеги, хотела бы начать наш разговор, собственно, с одного из центрального вопроса, который ставит Пастеро в книге. И он как бы даже начинает книгу, потому что, наверное, читатель удивится, почему я говорю о белом цвете. А, значит, до недавнего времени, как он пишет, что белый вообще цветом не считался. А, и вот мне хочется эту тему как-то немножко развить. А, и он в каком-то смысле пытается реабилитировать белый как цвет. Так вот, что это за парадокс? Почему он считает, что белый долгие годы вообще как бы цветом не считался, да, вот в этой хроматической гамме, которую мы все знаем, да, вот и мы всегда учим основные цвета по этой известной фразе: каждый охотник желает знать, где сидят фазаны, да, то есть там красные, оранжевые и так далее, и так далее. И там белого цвета нет. Так вот в чем парадокс? Почему?
6: Ну, как нет и черного. Да.
5: Как нет и черного, которому, да, антипода, которому, антипода да, белого, о чем мы тоже поговорим. Да, так вообще в чем проблема?
7: Ну, если придерживаться вот концепции Пастуро, то он выделяет целый период, когда белый воспринимается именно как синоним бесцветности. Это период от заката Средневековья и вот на протяжении XVII века. И вот во многом это связано с работами Исаака Ньютона по оптике. Вот это вот его исследование, начиная с 1665 года, когда Ньютон открывает цветовой спектр. Вот отсюда, собственно, идет наше понятие радуги и вот эти классические семь цветов. И именно тогда вот этот спектр уже, получается, не входит в белые и черные цвета. То есть белый, на который вот входит в призму и затем разлагается, он не получает хроматический статус. И он долгое время начинает восприниматься просто как некий фоновый цвет, аналог такой вот пустоты, на котором проявляются другие цвета. И вот только позднее, приблизительно там уже с началом 20 века, мы вот говорим о том, что белый триумфально возвращается и вновь обретает свой хроматический статус. Вот возникает этот черно-белый мир, вот еще с середины 19 века, вот мир черно-белой фотографии. Так что это, конечно, большой исторический процесс. Мне вот здесь очень понравилось такое тонкое, в общем, сделанное мимоходом замечание Пастуро, что вот именно 15-16 век – это появление бумаги, возникновение книгопечатания вот в 1450 году. И вот этот цвет бумаги, вот белый такой меловой цвет бумаги, он начинает восприниматься именно как фоновый, на котором вот проявляются буквы, и это вот фактор, который способствует восприятию белого как бесцветно. Вот это, ну, просто для меня, как для филолога, очень интересный нюанс.
6: Да, мне тоже понравилось, как Пастуро изобретение книгопечатания ставит, собственно, да, в центр вот этой вот драмы, которая разворачивается вокруг белого. И в этом смысле очень интересно, как он элегантно, да, ну, как бы так прокладывает вот эту дорожку от изобретения книгопечатания к фотографии, которая, да, на протяжении долгого времени черно-белая, и даже когда уже есть возможность технически делать ее цветной, тем не менее интересно, как фотография цветная воспринимается как, ну, такая ненастоящая, да, как бы такая, в общем, как будто бы даже ложная. И да, в этом смысле, да, и в этом смысле очень интересно, что до недавнего времени действительно, ведь даже на документы, да, требовали исключительно черно-белую фотографию. То есть вот это вот разделение мира, да, на черное, ну, как бы такое восприятие мира как черно-белого, это вообще, да, вот когда ты начинаешь об этом задумываться, спасибо большое Мишелю Пастуро, то ты понимаешь, насколько наш мир в последние столетия, он такой печатный и книгоцентричный на самом деле, потому что он в какой-то момент говорит, даже несмотря на все цифровые, да, инновации, не ждите, да, что бумага куда-нибудь исчезнет, да, и мы уйдем от вот, да, вот этой вот идеи, вокруг которой, по сути, да, выстраивается цивилизация на последние несколько столетий.
5: Ну да, если мы берем компьютер, из которого мы не вылезаем, все равно там основа текстовая, аналог бумажного. И попытки, например, делать то, что называется выворотки, да, черный фон, на котором белые буквы, это все время предлагается. Все равно волей-неволей ты опять переводишь в привычную, потому что, не знаю, удобнее ли это для глаза, да, на черном фоне белые буквы. Но все равно это черно-белая история. Да? Но ты все равно делаешь фон белым, грубо говоря, да, и синий шрифт не очень хорошо смотрится, да, все равно мы привыкаем как бы к черному.
6: Нет, просто интересно, как действительно, вот еще и опять-таки изобретение печати приводит к усовершенствованию и да, там чернил, понятно, они становятся все чернее, а соответственно бумага становится на протяжении времени довольно короткого все белее и белее. Да, и по сути, как вот эти чернила, там, не знаю, условно расползаются, если говорить и вообще продолжать вот эту метафору, как бы говорить про сартериальное, как они, да, там, расползаются на одежду со временем, и, соответственно, белое тоже, да, вот кому, так сказать, кому достается белый цвет? Мы, наверное, об этом тоже сегодня поговорим, я подозреваю.
5: Разумеется. Я просто хотела говорить вот о черно-белой фотографии, которая становится некоторым, во всяком случае, как Пастуро утверждает, ну, таким эталоном правдивости, странным образом. И мы, значит, да, появление телевидения, оно тоже долго черно-белое и маркирует вполне определенные периоды. И мне кажется, что вот это недоверие к цвету, ну, во-первых, первое время цветные фотографии, они не очень высокого качества. Поэтому, да, ну а с другой стороны, да, мы понимаем бюрократические препоны. И уж если привыкли к черно-белым фотографиям, значит, все остальное это от лукавого. И вот это вот очень любопытная история, действительно, белый и черный, которые становятся, ну, я не знаю, такими подтверждением идентичности. Хотя, с другой стороны, как раз в бюрократической культуре долгое время до появления, ну, собственно, электронных способов воспроизводства, например, нельзя было подписывать документы черными чернилами, а только синими, потому что считалось, что черный легче подделать. Почему, я вот абсолютно не могу понять. Но это тоже, кстати говоря, какая-то странная вот история, что вот синие чернила, они дают вам гарантию аутентичности документа.
7: Может быть, это еще потому, что вот синий отличает именно подпись и, кстати, еще вот синяя печать. Вот когда синяя печать, мы видим, что это оригинал документа, не копия, не ксерокопия, вот так же, как синяя подпись.
5: Да, но мы понимаем, что теперь-то, в общем, совершенно все равно, каким чернилом вы подписываетесь, потому что скан может вам высвободить все, что угодно. Да? Но вот эта вот любопытная история, да, либо приверженность черному и белому, да, либо, наоборот, от них отход, как тоже маркер. Но, знаете, я хотела немножко вернуться в более раннее время, потому что Пастуро, но как-то пытается проследить вот семиотику белого цвета, ну, прежде всего, конечно, европейской культуре, да, от античности. А вот интересно, да, когда мы обсуждали другие цвета, Пастуро всем показывал, насколько менялась семиотика цвета, как она в одно время воспринималась. Ну, там синий в античности – это был цвет рабов, рабы носили обычно это, да, а, например, Возрождение, как бы в католичестве, да, Мадонна ее одевает в синие покровы, да, то есть совершенно меняется цвет от презренного к сакральному. А вот интересно, насколько меняется отношение к белому цвету с античности? Или он остается некоторым постоянным восприятием европейской культуры?
6: Мне кажется, да, что я очень коротко, потому что мне кажется, что вот это вот значение, да, связанное с чистотой, да, которое будет очень, ну, по-разному, так сказать, пониматься, и вообще все вот эти обертоны, оно как бы это остается более или менее постоянным. ну, до настоящего времени, в общем-то, сохранилось вполне. Мы уверены, если белое, значит, непременно чистое.
7: Я бы здесь добавила, вот здесь, это очень важный момент, который просто связан с методологией пастуру, что он действительно стоит, вот как вы правильно говорили, Ирин, на позициях культурной относительности. То есть он показывает, что мы имеем дело с светом не как с природной реальностью, а как с некоторой культурной условностью. И то, как мы воспринимаем цвет, исторически подвижно. То есть если существуют какие-то оттенки цвета, то они в определенный исторический период объединяются в категорию. И вот эта категория сказывается на нашем восприятии. Ну, собственно, это восходит вот к гипотезе Цепера-Уорфа, лингвистической относительности. Но вот пастуро это совершенно блестяще применяет, вот показывает такую историческую изменчивость нашего восприятия цвета и дает очень интересные примеры. Вот если взять ту же Древнюю Грецию, вот он показывает, что там существовали два основных оттенка белого. Это вот белый сияющий, такой вот сверкающий, торжествующий, и бледный белый такой вот, ну, который скорее там, может быть, беловатый, там сероватый, бежевый, который уже вот не является таким торжествующим, а наоборот распределяется по разным оттенкам, и про него уже нельзя сказать, что это там цвет чистоты, благотворности, счастья и так далее. И вот это различение оттенков, это, конечно, сугубо исторический факт. Это вот плод работы не только историков и археологов, но, кстати, и филологов, которые исследуют лексику. Вот эти слова, которые обозначают разные оттенки цвета, и вот выявляют бытование этих слов. Так что вот такой труд, как проделал Пастуро, он, конечно, интердисциплинарный. Он там обобщает труды разных специалистов, разных специальностей.
6: Да, вот то, что Ольга сказала по поводу восприятия и насколько это определяется культурной ситуацией, мне кажется, да, это такая центральная мысль Пастуро, с которой он начинает каждую свою книгу, посвященную цвету, да, из вот этой цветовой серии. Он говорит: цвет – это культурная конструкция, мы должны воспринимать его исторически. И действительно, да, вот эти оттенки белого, ну, мы сегодня нашим современным зрением не различаем. И проблема не в том, что, да, там у кого-то из нас есть некоторые проблемы с различением бледного или сияющего белого, но, наверное, да, все это связано скорее с той культурной ситуацией, в которой мы живем. И, кстати, то же самое касается и черного. Пастуро об этом тоже говорит. Я не случайно все время к черному возвращаюсь, потому что в какой-то момент действительно белый начинает восприниматься вот в этой постоянной паре с черным цветом, и да, там становится в конечном итоге основой дресс-кодов. И в этом смысле, да, тоже там сияет блистающий черный, и с другой стороны, такой как бы грязноватый, как будто бы коричневатый черный, да, то есть интересно, как они вот тоже в этом смысле очень какие-то такие параллельные существования ведут.
7: Ну вот я бы здесь еще добавила, что вот эта позиция Пастуро – это общая позиция для французской школы вот исследования повседневности. То есть вот эта идея, что вот есть культурная относительность, она свойственна трудам, там, ну, например, Ален Карбен, вот если взять «Миазм и нарцисс», или вот Жорж Вигарелла «Чистое и грязное», или Даниэль Рош, вот его труды по истории одежды XVIII века, трехтомник «История тела», который вот, значит, вышел в НЛО, там вот труды вот, Куртина, и вот Жан-Клод Болонь по истории стыдливости. Это все люди, которые объединены вот этой общей методологией. У каждого из них, конечно, есть свой ключевой сегмент материала. Ведь Пастуро-то изначально он медиевист, специалист по геральдике. И вот он, начиная вот со своей основной специальности, потом этот метод просто проецирует на другие исторические периоды, так же, как его коллеги. И вот я думаю, что эта установка на культурную относительность, она не столь свойственна, вот, например, англо-американским гуманитариям. У французов она выражена просто в наиболее чистой форме.
6: Да-да, интересно как раз про геральдику, да, как вот это вот, собственно, происхождение Пастуро выдает себя в каждой из книг, посвященной цвету. Как он на самом деле, да, очень почетное место всегда геральдике уделяет. И, да, вот если говорить про белый, мне очень понравилось, как он, опять же, да, так элегантно там перебрасывает мостик между геральдикой и спортивной формой, да. Вот это вот тоже такая, ну, как бы история, которая вот делается просто чем-то очень современным на глазах. И ты сразу, так сказать, как-то воспринимаешь эту геральдику не как какие-то, да, такие чудаковатости историка геральдики, но вполне себе, да, современный материал.
5: Ну, вообще, мне кажется, это действительно важно, вот то, что делает Пастуро, его коллеги, особенно французской школы. А просто они показывают, ну, вот специфику культуры, да, которая втягивает в себя и очень архаичные слои, которые перемежаются с какими-то новыми интерпретациями. И распутывая это, ты вдруг начинаешь понимать, да, вот эту глубину, как бы, да, культурного ряда, который, ну, например, да, вот он там объясняет происхождение белого, что, выражение «белые воротнички». А, ну, мы, для нас это понятное выражение, а он просто показывает, что это там где-то 16 век, если не ошибаюсь, когда мужчины начинают носить рубашки вот, в их современном понимании. До этого это было, так сказать, исподнее. Да, и вот они начинают их украшать кружевами, там, манжеты и воротнички, которые стали съемными. Да, значит, или поэтому можно было рубашку не так часто стирать. И вот эта идея, значит, белых воротничков прошло через столетия, и мы совершенно эту связь не видим. Да? Но она существует, она привязана. И это, конечно, всегда невероятно увлекательно. Вот эта память, культурная память, которая от нас скрыта, но мы ее носители, и мы передаем другому поколению, так сказать, да, как-то переиначив эту традицию.
7: В школе всегда... Вот, ну, еще в советской школе учителя обращали внимание вот, на чистоту воротничка и манжет вот, у девочки. То есть вот эти белые воротнички, они функционировали как своего рода проверочная зона аккуратности. То есть это же тоже не случайно, вот почему такой вот был маркер.
5: Ну да, да, то есть мы могли спарывать их, надо было их стирать и пришивать снова, чем занимались, да, девочки. Да. И удивительно, я думаю, что это вот точно привязано к этой традиции, хотя мы, да, тоже это никогда, да, не осознавали. А, знаете, ну вот я хотела немножко вернуться к проблематике белого цвета, где Пастуро, он как бы показывает, да, вот эту античность, сначала Греция, потом Древний Рим, что белый во многом вообще цвета ассоциировались не сколько с интенсивностью, как он пишет, ну, да, там ярко-белый или это, сколько с самой фактурностью, то есть насыщенностью материала, да, потому что белый был, конечно, разный. Там, я не знаю, белая шерсть отбеленная, или это там, я не знаю, лен, или еще какие-то материалы. И он как-то хорошо соединяет это вот, собственно, с этой материальной частью. Вопрос, который я хотела задать, чтобы мы немножко обсудили. Ну, вот как ни странно, белый ассоциировался в древности, если верить Пастуро, в общем, не сильно отличался от нашего представления, потому что он ассоциировался, значит, с незапятностью, чистотой, девственностью, невинностью, светлостью, благоприятностью и так далее. То есть это в основном были позитивные коннотации. И вот интересным образом хотела поговорить вот об этом идее чистоты и возвышенности. Например, я как-то совершенно, мне всегда казалось, ну и в данном случае Пастуро ведь писал про красный цвет, как цвет власти, но выяснял, что долгое время, например, в античном мире и в Средневековье ассоциация с властью, то есть королей, был белый цвет. Они носили белые одежды, да? А вот интересно, почему? А почему, например, все-таки не какие-то другие цвета?
6: В этом нет, и другие цвета тоже, да, но вот традиция как будто бы связывает это еще, да, с символом королевской власти, белая лилия, ну, во Франции, естественно, мы говорим сейчас о французском контексте. Но вообще, на самом деле, я вот как-то, мы про это не сказали, мы все время говорим белый-белый-белый, там, про оттенки, я понимаю, что я сейчас немножко собью вот ту траекторию, Ирина Дмитриевна, которую вы хотели здесь сейчас проложить, но я, тем не менее, позволю себе, потому что то, что мы сегодня называем белым, оно, конечно же, ну, совсем иначе выглядело, да, в общем, довольно недавно, сравнительно недавно, да, потому что и в той же античности, и в те же средние века, и когда, да, королевская власть ассоциировалась с белым, этот белый был, ну, в общем, такой, неотбеленный, он был такого весьма и весьма, ну, очень условно белого цвета, потому что не было таких мощнейших отбеливателей, которые появились, опять же, да, там в связи с рядом научных открытий и возможностями химической промышленности в том числе. Вот, так что, вот опять же, да, то, как мы это воспринимаем, и то, что мы видим, возможно, на изображениях, очень часто тоже, да, создает вот такое ложное впечатление, что этот белый, он, или там этот синий, или какой-нибудь другой цвет, он невероятно интенсивный. Но понятно, что художники использовали, да, там, скажем, какие-нибудь белила, и поэтому их краски, да, были такие яркие. И как было на самом деле, да, здесь как раз вот нам Пастуро помогает вот в этих хитросплетениях разбираться, как в настоящей детективной истории.
5: Вы знаете, вот это очень важная тема, и мы после перерыва обязательно ее затронем и разовьем, да. Так что я прошу наших радиослушателей не переключаться. После небольшого перерыва мы вернемся к обсуждению истории белого цвета и парадоксов его восприятия культуры.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Мария Захарова обратила внимание на американский мультфильм о бомбардировке Хиросимы. Его авторы высмеивают позицию Токио по ядерным ударам по Хиросиме и Нагасаке. В представленном эпизоде японский император показывает детям фотографию американского самолета, сбросившего бомбу, но утверждает, что трагедию устроили некие монстры – дельфины и касатка. По мнению российского дипломата, раз японская политическая элита сама активно участвует в переписывании собственной истории, то неудивительно, что над этим глумятся зарубежные сценаристы. Сегодня мэр Нагасаки Сиро Судзуки на церемонии по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки японских городов прямо назвал США виновником трагедии. Выступая с декларацией мира, он указал, что в августе 45-го Нагасаки был в одно мгновение разрушен именно американским военным самолетом. Жертвами удара стали около 150 тысяч человек. При этом премьер-министр Японии Санае Такаити вновь предпочла умолчать о роли Соединенных Штатов, заявив лишь, что город был уничтожен атомной бомбой. От взрыва и его последствий в Хиросиме и Нагасаке погибли 214 человек. Тысяч человек. «Нью-Йорк Таймс» раскрыла военную стратегию Тайваня против Китая. Островное государство готовит армию дронов против возможного вторжения КНР. Американские военные аналитики назвали тактику стратегии «адского ландшафта», пишет газета. План Тайбэя заключается в том, чтобы заполнить пролив волнами воздушных дронов и безэкипажных катеров. Роботизированные системы должны атаковать силы соперника на подходе к острову и сделать высадку морского десанта слишком рискованной для Пекина. Сообщается, что эта концепция была разработана на основе опыта боевых действий на Украине. На недавних учениях тайваньские генералы признали, что начали развивать это направление с опозданием, однако сейчас ситуация стремительно меняется. Островные власти планируют уже к 2030-му производить до 100 тысяч боевых беспилотников ежемесячно. Хуситы взяли ответственность за атаку на НПЗ. Сауди Арамко, представители йеменского движения «Ансар Алла», заявили, что нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в городе Джизани. Атака стала ответом на нарушение Саудовской Аравии и воздушного пространства провинций Саада и Хаджа с использованием дронов. Власти Румынии отказывают Украине прямую военную оказывают Украине прямую военную поддержку. Об этом в интервью ТАСС заявил директор 2-го Европейского департамента МИДа Юрий Пилипсон. Румыния уже сегодня вовлечена в оказание киевскому режиму прямой военно-логистической поддержки, подчеркнул дипломат. По его словам, порт Джурджулешти, оператора которого купила Румыния, давно превращен в транзитный узел для доставки на Украину разнообразных грузов, в том числе предназначенных для нужд ВСУ. О погоде. В Москве плюс 22, ясно. В ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
1: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Как мотивировать себя на тренировке». В эфире основатель Национальной лиги тренеров Кирилл Иванов и основатель и главный тренер Национальной лиги тренеров Найля Хусаинова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
12: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
9: Дела семейные. В эфире адвокат Елена Сенина. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Правила построения серьезных отношений. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13: В эти минуты союзные силы выбивают остатки.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот понедельник гость в студии, эксперт по евроатлантическим отношениям, политолог Владимир Оленченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. Web Store и Google Play.
1: Право знать. Говорит Москва.
0: Повтор лучшего. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
2: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем книгу Мишеля Пастуро, которая называется «Белый. История цвета». Да, это, собственно, мы обсуждаем семиотику белого цвета в европейской культуре. И делаем это вместе с нашими гостями. Еще раз их представлю. Это Ольга Вайнштейн, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник ИФГИР ГГУ, и Людмила Алябьева, историк моды, шеф-редактор журнала «Теория моды». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Вот перед перерывом, да, мы стали обсуждать вот такой интересный вопрос. Я, собственно, его задала, что странным образом долгое время белый цвет, начиная с античности, так или иначе был связан с сакральными вещами, в том числе с идеей власти. И долгое время белый — это был, так сказать, цвет королей. И вот напомню, да, Людмила очень хорошо сказала, что, в общем, нам кажется, что это был тот же самый белый. А на самом деле было не так. А вот здесь немножко поговорим о материальных носителях этого белого. Да? А, собственно говоря, вот что это были за материалы и насколько было возможно физически сделать это действительно ярко белым, то, что мы позволяем себе сегодня. Вот, Ольга, может быть, мы немножко начнем, да, потому что действительно, почему, собственно, белый, если не говорить только о сакральности, а с точки зрения, я бы сказала, утилитарности?
3: Да, ну, действительно, технологии окрашивания, они очень различались. То есть вот археологические находки, они показывают, что вначале для окрашивания в белый цвет использовался мел, иногда вот белая глина, каолин, затем вот применительно к текстильным изделиям, конечно, ну, речь идет об отбеливании льна, шерсти, и очень трудно было получить вот такой чистый, сверкающий, настоящий белый цвет, хотя, конечно, это понятие настоящего тоже исторически изменчиво, но вот если мы посмотрим на технологии, например, как вот там овечью шерсть вот выставляли, чтобы она там выбелилась под воздействием солнечных лучей или там вот дождя, мы увидим, что все это были очень сложные, такие часто затрудненные процессы. И неудивительно, что вот чистый белый, он действительно так валоризировался, как-то вот ценился, что он обретал вот дополнительные символические коннотации. Скажем, если взять ну, вот, древнюю культуру, то это действительно был сакральный цвет вот, одежды богов, или, скажем, там вот белые кони Зевса, или там белые животные, которые приносились в жертву. То есть это работала ассоциация белого и сияния, белого и цвета. И затем вот эта же линия, она продолжилась вот, в христианской культуре. То есть это уже речь идет вот о раннем средневековом христианстве, и тогда, вот, скажем, в XII веке Пастуро вот, приводит как пример трактат Лотарио, где белый вот, очень подробно разбирается как символ чистоты, радости и славы. То есть белый цвет – это одежда ангелов, это вот, туника Христа, это цвет девственниц или вот старцев. То есть это цвет, который сопутствует святости, и он же распространяется на сакральных животных. Там белый агнец, там белый лебедь, белая голубка, вот такой вот белый бестиарий.
4: Да, как будто вот именно, мне кажется, здесь важна вот эта вот всё-таки редкость именно такого чистого, ну, такого, да, вот такого яркого и блистательного белого, потому что вот Ольга перечислила некоторые способы отбеливания, их было множество, да, и помимо этого еще, да, там отбеливали, например, выкладывая ткань на утреннюю траву, да, чтобы она, собственно, пропиталась утренней росой, которая очень, да, там богата кислородом. То есть существовало огромное количество разных способов и довольно-таки, ну, время затратных. И это вот, возможно, тоже, ну, как бы приложило руку к вот построению, да, вот этих ассоциаций вокруг такого чистого белого, поскольку это была такая труднодостижимая задачка. И мне кажется, что отчасти, да, вот это было воспринято и в более поздней эпохе, когда белый продолжает считаться символом статуса, да, будь то белый воротничок, будь то, там, я не знаю, белые перчатки, которые, да, белые только когда, да, есть возможность их менять и, соответственно, за ними правильно ухаживать. Это, наконец, белая форма в тех видах спорта, которые традиционно, да, ассоциируются с аристократией, например, гольф или теннис. И вот как будто бы, да, вот эта вот линия прям проходит белой нитью сквозь историю.
2: Я просто добавлю, что Пастуро справедливо говорит, что почему, собственно, белый? Потому что долгое время, до, наверное, революции промышленной, окрашивание было очень сложным процессом и очень нестойким. И поэтому, там, окрашивая в красные или черные тона, все это быстро линяло. Поэтому белый оставался, ну, вот таким способом. Это, конечно, белый был специфический, да, мы понимаем, долгое время он мог быть желтоватым, грязноватым. И, кстати, Пастуро приводит любопытную историю, чтобы белый казался белее, например, там оторачивали каким-нибудь контрастным, я не знаю, да, там, если плащ, то оторачивали каким-то, например, я не знаю, там, красным или черным или золотым. И таким образом по контрасту казалось, что это белее, чем есть на самом деле. Да, в этом смысле хорошо понимали древние вот эту специфику восприятия глазом. Да, это просто как ремарка, Ольга, пожалуйста.
3: А, я, собственно, вот из этой же серии хотела один пример привести, что вот в XVIII веке открыли, что белый воспринимается вот более ярко, если его подсинивать. И вот этот технологический секрет применения синьки при стирке использовали голландские прачки. И поэтому, вот, например, английские аристократы, они часто отсылали стирать свое белье в Голландию, потому что вот там его подсинивали, и оно приобретало этот желаемый яркий оттенок.
2: Ой, я хорошо помню, в коммунальных квартирах ставили эти невероятные ведра кипящие, да? Так что это все и до сих пор, я думаю, может быть, используется кем-то, кто предпочитает стирать белье. Это, да, вот долгая была история отбеливания. Довольно интересно, видите. Кто бы сказал людям в коммуналке, что да, это традиция, идущая из Голландии.
3: А уж если спроецировать вот это желание добиться ярко-белого вот в косметические средства, там столько интересных историй. Вот эти свинцовые белила, которые применяли модницы, просто безжалостно, так сказать, нанося ущерб собственному здоровью. И причем это же тоже имеет мифологические корни, вот как показывает Пастуро. Вот эта белоснежная кожа красавиц, которая была просто по аналогии вот с этим сакральным белым, признак такой божественной красоты, это то, зачем вот гнались многие женщины.
4: И мужчины в 18 веке, да, ведь отбеливали себя и белилы наносили, как мы знаем, зверски и дамы, и кавалеры в 18 столетии.
3: Да, они... да, да. Мужчины тоже за этим гнались. Но иногда это же даже ставили как упрек, потому что вот если взять скандал вокруг полотна Сарджента «Мадам Икс», там же вот это Вирджиния Гатро, она в черном платье, открытом платье, где вот Сарджент еще тогда нарисовал бретельку, спущенную на плечо, но один из упреков был то, что у нее такая неестественная белизна лица и декольте, и что, видимо, это было сочтено, ну, признаком такой нескромности, вот легкомысленности, вот это стремление к белой коже и открытое декольте. И Сарджент бедный потом был вынужден пририсовать бретельку, вернуть ее на прежнее место. Так много было упреков.
4: Да, это ему все равно не помогло, ему пришлось уехать из Парижа, как мы знаем. Но на самом деле, мне кажется, вот в этой истории есть еще и вот, мне кажется, важный такой момент, что скандал во многом был связан вот с этим сочетанием белой, да, кожи и черного драматического платья. Конечно, в ситуации 19 века, когда черный в основном ассоциировался с собственно, да, с траурным дресс-кодом, вот это сочетание, оно, конечно же, было абсолютно скандальным. И я думаю, да, что здесь вот это тоже, конечно, важно. Но то, что Ольга сказала по поводу...
2: Да, мы видим, так сказать, платье длинное, это, а тогда вот эта спущенная бретелька, да? Верх неприличия оказался.
3: Да, но это еще просто в жанре парадного портрета. Вот, да, вот такая поза и вот уверенный в себе в женщины, и вот откровенное декольте, вот этот белый цвет лица, это все, ну, просто как бы расшифровалось как намек на ее любовные связи. И это подтвердило и ее собственную репутацию, то есть там вот был скандал. И не случайно Сарджент, когда потом уже вот подарил эту картину музею «Метрополитен», он сохранил название «Портрет мадам Икс», чтобы предотвратить ущерб репутации Вирджинии Гатро уже среди потомков.
2: Потомки, да, боюсь, не оценят. Им будет казаться, что это парадный портрет дамы, да, определенной эпохи. Это очень любопытно, как бывшие скандалы. Ну, как, да, мы знаем, что скандал, когда Байрон, да, был его портрет без вот этого высокого ворота, да, с открытой шеей.
3: Да, без
2: шейного платка. Кто сейчас вообще, кому в голову придет себе представить, что это было непристойно и вызывающе?
3: Ну, вот это самое, да, интересное для нас, как для историков культуры, вот понять, а что скандализировало людей того времени?
4: Коллеги, а вы знаете, что у этой истории есть, на самом деле, очень интересное продолжение, и оно связано напрямую с нашим сегодняшним разговором. Потому что спустя несколько лет портрет той же самой Вирджинии написал французский живописец, по-моему, Курте, надо проверить фамилию, и он написал ее в абсолютно белом платье. Бретелька этого платья тоже была спущена, но скандала не случилось. Потому что белое на белом, видимо, так не скандализировало современников, да, как вот этот вот драматический, сексуальный, аттрактивный черный, да, на белом абсолютно теле и открытой шее в случае с Сарджентом.
2: Знаете, а я хотела вот еще спросить. Значит, ну, как-то уже стало известно, что Белое платье в качестве подвенечного, это уже закрепилось благодаря королеве Виктории. И в XVIII веке, как пишет Пастуро, более-менее утвердился, ну, для высших сословий, черный как цвет траура. Но Пастуро пишет очень интересно, что, оказывается, долгое время белый тоже был цветом траура. А вот мы могли бы немножко это обсудить, да, почему? Ведь мы говорим, что белое ассоциируется со святостью, с, значит, вот, какими-то очень позитивными моментами. А как могло быть, что белый также может символизировать и траур? Но мы знаем, в Японии, да, это как бы цвет траура. Но тут можно было всегда списать на то, что это совсем другая культура. А почему белый мог быть тоже наряду с другими цветами, вот таким траурным цветом?
3: Я, наверное, тогда сделаю. Первый комментарий по этой теме, что это исторически связано вот именно с христианским пониманием белого. Белый как сакральный, то есть вот сверкающие белые одежды – это знак праведников, то есть тех, кто вот, успешно совершил переход в иной рай. И действительно вот это понимание белого как сакральное, оно распространялось и на траурную культуру, то есть вот примерно до, вот как пишет Пастуро, второй половины XVII века белый действительно часто был вот, цветом траура, и вот в такой функции он закрепился вот как королевский траур, вот там в Испании, например, именно в этот исторический период. Так что тут, видимо, вот такие исторические корни надо искать.
4: Ну да, кстати, вот эта вот традиция королевского траурного белого, и с этим связано вот это понятие белой королевы, потому что после смерти супруга королева должна была надевать белое, а не черное.
3: Да, ну вот с конца вот 18-го, там начала 19 века уже меняется, и эта эмблематика, то есть появляется черный как траурный цвет, и вот уже апогей эта тенденция достигает вот, в XIX веке правления королевы Виктории, когда траур там просто детально расписывается, сколько он должен длиться, там период полного траура, полутраура, какие должны быть украшения, какие должны быть платья. То есть это огромный пласт вот такой траурной культуры.
2: Ну, мы знаем, что королева Виктория носила траур до конца жизни после смерти принца Альберта, да?
3: И вот очень много ее фотографий, парадных портретов именно в черном.
4: Ну и, кстати, история, как будто бы введение в моду белого подвенечного платья, да, которое якобы было тоже, да, сделано с легкой руки Виктории. Но во многом, как исследователи отмечают, это уже да, то, что мы знаем за пределами книги Пастуро, это, конечно, миф, да, потому что королевы выходили замуж в белом и до Виктории, и, в общем-то, такое бывало довольно часто, но Виктория была таким очень деятельным человеком, да, поэтому она взялась за это, за организацию собственной свадьбы с размахом. И главное, что эта церемония была очень хорошо задокументирована, как раз задокументирована в фотографии, да, черно-белой, и вот этот портрет Виктории, сидящей, стоящей с супругом без него, разлетелся по всему миру и стал, по сути, да, вот таким вот образцом дресс-кода для невесты с тех пор.
2: Тут очень важно, что Пастуро во всех книгах обращает внимание не только на концепцию, но и на материальную сторону. Да? Ну вот мы в свое время, когда обсуждали черный цвет, говорили о том, что черный был действительно сложно его было делать, он очень был дорогой. Поэтому портреты мужчин в черных там, в 17-18 веке это, прежде всего, признак достатка, потому что это по карману было только состоятельным людям. Нельзя ли здесь сказать, что ведь как бы королева Виктория распространяет белый цвет на все сословия практически. До этого выходили замуж в самых разных цветах, вот об этом тоже Пастура писал, и в самых ярких, и пестрых, и каких угодно. А техническая революция, то есть вот когда появляются краски синтетические, которые позволяют, во-первых, красить в разные цвета, появляются отбеливатели, и таким образом уже можно себе позволить всем выходить в белом платье. Да, мне кажется, вот это очень интересно, как технологии, да, все время сопровождают изменения в моде и вот, да, в восприятии цвета.
4: Да, совершенно верно, потому что гений Виктории в одиночество такую бы работу не произвел, конечно. Потому что XIX век — это эпоха, конечно, великих химических открытий. Да, и в том числе появление анилиновых красителей сыграло, конечно, огромную роль. Но еще раньше, в самом начале XIX века, ученые вывели хлор, а это, да, мощный отбеливатель. И еще и появилась так называемая жевелевая вода, которая тоже, соответственно, да, делала процесс отбеливания гораздо проще. И вы абсолютно правы, Ирина Дмитриевна, раньше выходили замуж в самом красивом платье, оно не обязательно было белым. И в этом смысле, конечно, XIX век позволил вот этим вот модным инновациям вполне себе прижиться, ну, просто в силу демократизации цвета в том числе.
3: Я бы добавила, что эта традиция белого платья сохраняется до сих пор. Причем вот исторически это платье, которое символизирует чистоту и невинность, но затем это уже стало функционировать не просто вот как платье невесты, а платье для первого выхода девушки в свет. Вот первый бал, там, например, вот в романе Эдит Уортон, вот героиня, которая, наоборот, нарушает все светские условности, Елена Оленска, она на первом балу появляется в черном платье. Ее осуждают и говорят, ну что можно ожидать от девушки, которая первый раз выходит в свет в черном платье. И в дальнейшем весь сюжет оправдывает это. И до сих пор, ну вот если мы возьмем, скажем, традицию там платья для выпускного вечера, вот сейчас, это, конечно, все-таки светлые платья, то есть эта традиция сохраняется, вот это белое платье как знак такой, ну, может быть, первой инициации, вот, вступления на социальную арену. Это очень важно.
2: Знаете, ну, у Пастура есть очень любопытный сюжет, который не могу не упомянуть. Вот как раз к вопросу о белым как трауре. Я тоже совершенно никогда не задумывалась, но он хорошо объясняет вот эту культуру привидений, которая с легкой руки романтизма стала вообще частью культуры. Бесконечно у нас теперь фильмы про привидения, тексты про привидения. И почему они, собственно, в белом? Да? А именно вот как он выстраивает эту линию, да, вот эта вот идея белого, как белого савана и белого цвета, в которых праведников наряжают после их воскрешения. А привидения, так или иначе, да, вот эти самые те покойники, которые к нам являются в этом белом обличье, не находя покоя себе, значит, да, и пытаясь каким-то образом

0: Коллеги, всего доброго.
1: Спасибо, всего доброго, и читайте Пастуро, там много интересного.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: 5 вечера в российской столице, в студии Евгения Егошина, здравствуйте. Расчеты ударных беспилотников «Герань» поразили нефтедобывающие предприятия в Ахтырском районе Сумской области, сообщили в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что регулярные удары по топливным хранилищам, заводам и железнодорожной инфраструктуре позволяют эффективно нарушать транспортную логистику вооруженных сил Украины. Успешное поражение всех намеченных целей подтверждено кадрами объективного контроля. Простой в портах Одессы лишит Украину половины аграрного экспорта. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия страны, сухопутные маршруты через Польшу и терминалы Румынии не справятся с объемами и смогут вывести лишь меньшую часть сельхозпродукции, около 29,5 миллионов тонн. В результате Киев рискует недополучить почти 11,5 миллиардов долларов. Дополнительным ударом станет острый дефицит складских мощностей. Свободные места в украинских элеваторах полностью заполнятся уже в октябре, передает ТАСС. Ранее в российском Минобороны сообщили, что удары нарушили работу маршрутов, по которым украинские сельхозтовары доставляли в одесские порты. Госдеп США одобрил передачу Украине 70 ракет «Атакамс» из запасов Турции. Кроме того, Соединенные Штаты оформляют выделение Киеву 12 пусковых установок РСЗО. В страну также будут направлены 2500 ракет М-26 с кассетными элементами и 47 тысяч артиллерийских снарядов. Как отметили в ведомстве, вооружение передают на безвозвратной основе. Вячеслав Володин призвал регионы активнее вводить запреты на продажу вейпов. Спикер Госдумы отметил, что после наделения субъектов страны такими полномочиями соответствующие законы приняли всего 5 территорий. Пермский край, Северная Осетия, а также Нижегородская, Пензенская и Саратовская области. По словам Володина, люди просили защитить детей и навести порядок в этой сфере. В 2023-м в России уже запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним и ввели уголовную ответственность. Однако, по словам спикера, с июля прошлого года число вейп-шопов в городах-миллионниках сократилось лишь на 10%. Актер фильма «Горец» Кристофер Ламберт потерял сознание во время раздачи автографов. Инцидент произошел в американском Питтсбурге. 69-летний артист общался с фанатами на фестивале поп-культуры, когда неожиданно упал в обморок, сообщает портал TMZ со ссылкой на очевидцев. Ламберта экстренно госпитализировали. Позже представитель актера успокоил поклонников, заявив, что сейчас с ним все хорошо и он отдыхает в отеле. Причиной инцидента стало сильное переутомление и падение уровня сахара в крови. Перед мероприятием артист почти не спал и мало ел. Официальный курс юаня на выходные 12 рублей 17 копеек, доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. Воздух в столице прогрелся до плюс 22, сейчас ясно и без осадков. Евгений Егошин, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы!
4: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там! И будьте здоровы!
4: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Именно поверх времен.
1: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
0: «Имена поверх времен».
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Юбилейные даты русской литературы.
5: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
6: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
7: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели юбилейной даты русской литературы. Наш проект, признаюсь, просто мой любимый проект в эфире. У микрофона Диана Берлин. И я с большим удовольствием, почтением представляю вам Павел Крючков, ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», литературный критик, звукоархивист. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Павел, смотрите, вы знаете, сегодня, в зависимости от того, кто будет нашим героем сегодня.
8: Нашим героем будет поэт и офицер Николай Гумилев.
7: Как хорошо вы представили Николая Гумилева, поэт и офицер. Я предлагаю начать этот выпуск нашей программы из цикла «Юбилейные даты русской литературы» стихами Гумилева, которые прекрасно исполнил Николай Носков.
8: Ну,
7: как
8: что
7: вы
8: ж,
7: считаете?
8: Прекрасно. Это тезка, и в нем действительно есть что-то гумилевское.
7: Да, что-то есть от Гумилева в нем самом, в Николае. И это роман, с которым знают, ну, во-первых, все почитатели Николая Носкова и все почитатели Николая Гумилева, а потом это действительно очень здорово.

0: Ну, используя свое старинное выражение, кланяясь памяти прекрасного русского поэта Николая Гумилева, который родился в 1886 году и был убит в 1921, я хочу начать поминание его стихами, ему посвященными, которые мне очень-очень дороги. Вы знаете, эту книжку, вот, из которой я прочитаю стихотворение, мне, собственно, и подарил-то сам автор. Вот я даже вижу его здесь дарственную надпись. Это было в 2000 году. Владимир Корнилов. «Вольная поэзия России». Маленькая книжечка. И здесь стихи, посвященные Ахматовой, Блоку, и маленькое стихотворение, то есть не маленькое, как раз большое, стихотворение Гумилев. Оно очень горестное. Мы отмечаем юбилей, день рождения, а стихи о конце жизни. Но они же и рождение. Понимаете, как это не парадоксально и страшно звучит, гибель Гумилева казалась преображением его литературной судьбы. И то, что его от нас столько лет скрывали и не давали его читать, а он все равно пробивался, я об этом буду говорить, как росток сквозь асфальт, то там, то здесь. Господи, я вот сейчас на секунду отвлекусь, мы об этом с друзьями иногда вспоминаем, из какой-то книжки, статьи о Серебряном веке, советской эпохи, да, кажется, это была книжка Владимира Орлова, вот так упали мне в голову эти стихи из его «Капитанов». «Или бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так что сыплется золото с кружев, с розоватых брабанских манжет». Так это во мне и осело. А стихи Владимира Корнилова-Гумилев посвящены вот последним крестным дням Николая Степановича, который, как мы знаем, был обвинен в сфабрикованном заговоре Таганцева и вместе с группой людей был расстрелян Петроградской ЧК. Спасти его не удалось, хотя были невероятные хлопоты и со стороны Горького, и Чуковского, и многих других. 3 недели мы тарились, что ни ночь, то допрос, и ни врач, ни нотариус, напоследок матрос. Он вошел черным парусом, уведет в никуда, вон болтается маузер поперек живота. Революция с гидрою расправляться велит, то наука нехитрая, если схвачен пит. Не отвел ты напраслину, словно знал наперед. Будет год, руки за спину, флотский тоже пойдет. И запишут в изменники, в скорости кого хошь. И с лихвой современники страх узнают и дрожь. Вроде пулям не кланялись, но зато наобум распинались и каялись на Голгофах трибун. И спивались, изверившись, и не вывез авось, и стрелялись, и вешались, а тебе не пришлось. Царскосельскому Киплингу пофартило сберечь офицерскую выправку и надменную речь. Ни болезни, ни старости, ни измены себе не изведал и в августе, в 21-м, к стене встал холодной испарины, не стирая с чела от позора избавленной Петроградской ЧК. В самом начале августа Гумилев 21-го года, Гумилев был арестован по обвинению вот в участии так называемого Таганцевского заговора, Петроградской боевой организации Таганцева. Я сейчас не буду останавливаться на этой истории. Есть несколько версий, что он не участвовал в заговоре, что заговор был сфабрикован, что он был схвачен по недоносительству, что он знал, но не донес, и так далее, и так далее. Нам важно знать, что он был реабилитирован в 90-е годы, разумеется. И еще важно помнить безумную фразу, которую сказал тогдашний руководитель государства Владимир Ульянов Ленин, когда от Луначарского дозвонились с просьбой спасти жизнь поэта. Он сказал следующее: «Мы не должны целовать руку, которую подняли против нас». Вот эта легенда сохранила это высказывание. Есть еще более фантастическая и замечательная легенда. Уверен я, что это правда. Перед самым арестом Гумилев долго был в разговоре, в беседах с поэтом, которому мы уже посвящали в этом году программу, с Владиславом Ходосевичем. И Ходосевич был потрясен его прекрасной формой. Гумилев говорил ему: «Я доживу до 90 лет». Так вот, я хочу вспомнить, как не так давно сын филолога-античника Георгия Стратоновского, мой старший друг, поэт Сергей Георгиевич Стратоновский, рассказал мне, я знаю, что это зафиксировано в литературе, что вот его отец, Георгий Стратоновский, попал в камеру, где до этого сидел Гумилев. И там, на стене, он увидел выцарапанные слова поэта: «Господи, прости мои прегрешения, иду в последний путь». Николай Гумилев. Поэтому вы правы, так и надо начинать программу «Поэт и офицер».
1: Да, это так.
0: Сегодня, когда мы говорим о Гумилеве, я хочу попробовать впервые в жизни в радиоэфире прочитать его знаменитое стихотворение «Заблудившийся трамвай», вышину, наверное, его работы поэтической. Это феноменальное, грандиозное стихотворение. И особый, конечно, мой трепет, что я читаю его прямо вот здесь, в студии, по первой публикации. У меня в руках альманах 1920 года «Дом искусств», оформленный первый номер, оформленный художником Мстиславом Добужинским, который открывается эссе Алексея Ремезова, Евгения Замятина. Здесь знаменитые маленькое стихотворение Ахматовой «Чем хуже этот век предшествующих». А потом, после картинки Добужинского, идет стихотворение Гумилева «Заблудившийся трамвай». Если вы будете так добры, Дианосина, разрешите мне это длинное стихотворение попробовать прочитать в эфире?
1: Ну, конечно, Павел. Мне очень жаль, что наши слушатели не видят вот эти, ну, просто потрясающие книги. Они желтые, но цены им нет, которые вы приносите сюда, на этот стол. Но главное, что есть что почитать.
0: О да, о да. Вот я вижу, плохая бумага, но потому что это Петроград,
1: это не имеет значения.
0: 20-й год. Но это первая публикация «Заблудившегося трамвая». И перед тем, как я буду это читать, я, пользуясь случаем, скажу, что я знаю, в Москве живут люди, которые, и среди них есть актеры, и просто читатели, и поэты, которые прекрасно читают эти стихи. Самое изумительное чтение, мне об этом, правда, заведомо сказали, и я не мог удержаться, самое изумительное чтение «Заблудившегося трамвая» я слышал в исполнении поэта и преподавателя Института литературы имени Горького Игоря Ивановича Болочева. Итак, я читаю Николая Гумилева стихотворение «Заблудившийся трамвай», глядя в текст первой публикации. Стихи это сложные, это последние поздние стихи Гумилева. Я бы сказал, они с таким, знаете, употреблю слово, сюрреалистическим очень сильным фоном. Я разделяю мнение тех, кто считает, что появление загадочной Машеньки в конце этого стихотворения – это, конечно, Машенька Гринёва из «Капитанской дочки». Я это разделяю. Стихи страшные, пронзительные и прекрасные. Шел я по улице незнакомой, и вдруг услышал вороний грай. И звоны лютни, и дальние громы. Передо мною летел трамвай. Как я вскочил на его подножку, было загадкою для меня. В воздухе огненную дорожку он оставлял и при свете дня. Мчался он бурей темной, крылатой, он заблудился в бездне времен. Остановите вагона вожатый, остановите сейчас вагон. Поздно. Уж мы обогнули стену, мы проскочили сквозь рощу пальм, через Неву, через Нил и Сену мы прогремели по трем мостам, и, промелькнув у оконной рамы, бросил нам вслед пытливый взгляд нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Где я? Так томно и так тревожно сердце мое стучит в ответ. Видишь вокзал, на котором можно в Индию духа купить билет? Вывеска. Кровью налитые буквы гласят «Зеленая». Знаю, тут вместо капусты и вместо брюквы мертвые головы продают. В красной рубашке, с лицом как вымя, голову срезал палач и мне. Она лежала вместе с другими здесь, в ящике скользком, на самом дне. А в переулке забор дощатый, дом в три окна и серый газон. Остановите вагона вожатый, остановите сейчас вагон. Машенька, ты здесь жила и пела, мне жениху ковер ткала. Где же теперь твой голос и тело? Может ли быть, что ты умерла? Понял теперь я, наша свобода, только оттуда бьющий свет. Люди и тени стоят у входа в зоологический сад планет. И сразу ветер знакомый и сладкий, и за мостом летит на меня всадника длань в железной перчатке и два копыта его коня. Верной твердынью православия врезан Исаакий в вышине. Там отслужу молебен о здравии Машеньки и панихиду по мне. Но все ж навеки сердце угрюмо, и трудно дышать, и больно жить. Машенька, я никогда не думал, что можно так любить и грустить». Как отзывается «Медный всадник» здесь пушкинский, правда?
1: Вы знаете, вот да, если можно так любить, можно я зацеплюсь, прошу прощения, за такой термин, вот именно за это слово «любить так». Конечно, соединение двух людей – это таинство. Почему один к другому, она к третьему и так далее. Да. Но... Вы знаете, я вот много думала раньше, а сейчас я вас вижу, я вижу эти книги, я как будто туда перенеслась. Эти два человека, эти два поэта, но они должны были соединиться.
0: Вы имеете в виду Корнилова и Гумилёва?
1: Да.
0: Конечно, конечно. Понимаете, кто-то же должен взять на себя поминальное слово и найти самый верный для этого тон. Потому что действительно мы не знаем будущего, мы не знаем, что было бы с ним. Он, конечно, был не жилец в этой цивилизации, со своей пластикой и прочее, прочее. Но если бы его не убили, поработал бы еще. Но что дальше? Эмиграция? Или, в конце концов, под какой-то каток он бы попал? Он не мог не попасть.
1: Он все равно попал бы.
0: Попал бы. Монархист, офицер.
1: Он попал бы все равно.
0: Конечно. Я, кстати, сейчас, читая «Заблудившийся трамвай», вспомнил, что в поздние-поздние стихи Ахматовой «Царско-сельская ода», она взяла именно отсюда строчку, а в переулке забор дощатый. И всегда говорила, когда читала это, и на записи это осталось, она произносила имя автора Николай Гумилёв. Очень важные стихи, потому что они соединяют несколько культур. Они соединяют и европейский воздух, шум времени, и показывают каким-то образом нам вот эту невероятную связь этой молодой поэзии, постакмеистической уже, наверное, немножко, с пушкинской эпохой и всей культурой XIX века. Гумилёв был человек культуры. Конечно, мы можем вспомнить бесконечное его бодание с Блоком, потому что символисты и акмеисты — это два таких непримиримых лагеря, но вместе с тем и нельзя признать, не признать и не вспомнить большое уважение их друг к другу. Говоря вот здесь еще раз последние мои, может быть, мои слова о Гумилёве, я бы хотел сказать о том, что абсолютно очевидно, вот и по этому стихотворению, его убили на самом взлете. Жалко, что такого уровня стихов он написать успел очень мало.
1: Да.
0: Это была его болдинская осень.
1: Но, вы знаете, вы рассказали о том, как пытались его спасти, да?
0: Да.
1: Да, я даже, может быть, немножко и верю, что его пытались спасти.
0: Пытались.
1: Но его нельзя было спасти.
0: Его нельзя было
1: потому
0: спасти.
1: Потому что вот то, что я читала,
0: конечно,
1: он не шел на согласие с теми, кто задавал ему вопросы.
0: Понимаете, в чем
1: он
0: дело?
1: Офицер. Он офицер.
0: Он офицер, но все-таки, тем не менее, как и Блок, как и Чуковский, и многие другие, даже Замятин, на какое-то короткое время, поскольку революция имела внутри себя некоторый объективный вектор развития событий, перелом явный был между двух совершенно различных эпох, они романтически бросились окормлять, как им казалось, вот эту массу пролетариев, рабочих, солдат, которые еще не закончили даже толком воевать, потому что эхо Первой мировой, оно еще гремело вовсю. И Гумилев, как и Чуковский, читали лекции бесконечные в Росфлоте, где только не читали, и преподавали на нескольких работах, и потом после этих своих лекций убирали снег. У них было ощущение, что, может быть, начинается какой-то новый виток истории. И в эти же годы Блок горестно вздохнул, что огонь революции, в который он так верил, оказался обманом. Конечно, вы правы.
1: А чем вы можете объяснить, или, может, я не права? Прошло столько лет. Ну, конечно, во временном пространстве, огромном, не так много. Но несколько поколений. И к стихам, и Блока, и Гумилёва обращаются сегодняшние наши музыканты. Вот как это может быть? И среди них есть очень удачные опыты.
0: Да. Я думаю, что это связано с тем, что музыка волшебная, которая содержится в поэзии Блока и Гумилёва, она не дает покоя людям поющим.
1: Вот. Вот
0: она, казалось бы, уже ничего не надо, уже все сделано, музыка есть, но покоя не дают. И это, конечно, очень-очень понятно.
1: Я хочу закончить Я же, вы что, не поняли? И все-таки я хочу вернуться к Ахматовой и Гумилеву.
0: В каком отношении?
1: В самом прямом.
0: Ну, в самом прямом отношении, что ж сказать. Тогда я сделаю такой, ну, я не знаю, как это сказать, нашей программе радостный маленький такой подарок, что ли. Дело в том, что в 20-м году, когда они уже не были мужем и женой, профессор Сергей Бернштейн пригласил их в Институт живого слова записаться на фонограф. Для Гумилева это был уже второй поход. И он пришел вместе с Ахматовой. И я очень вижу эту картину, как он стоит сзади нее, курит, она читает фонограф свои стихи.
1: Боже, у вас есть это...
0: Да-да-да, она читает,
1: о,
0: когда
1: Боже.
0: В тоске самоубийство, народ гостей немецкий жил, а потом она уступает ему место, и он читает. И вот маленький кусочек стихотворения про сад Эсбеки, где он там думал даже свести счеты с жизнью, когда он был безумно в нее влюблен, и когда он делал предложение, не принимал, и так далее, и так далее. И там его голос, и даже слышно, если несколько раз эту запись прослушать, слышно, как он картавит, как он вместо «барбарис» говорит «барбарис» и так далее, и так далее. Давайте на прощание услышим голос Николая Гумилева из 20-го года, то есть просто вот, что называется, 106 лет тому назад, записанный на фонограф.
1: Спасибо.
0: Я сначала прочитаю несколько строчек сам, чтобы было понятно, а потом включим запись. Клонясь памяти Гумилева, мы услышим 4 строчки его живого чтения. Кусочек из стихотворения «Эсбекия» про Каирский сад, где он был в 7-м году, а вот в 17-м это стихотворение написал. Начинается такими словами. «Как странно! Ровно 10 лет прошло с тех пор, как я увидел Эсбекию».
2: «Странно! Ровно 10 лет прошло с тех пор, как я увидел».
0: Как странно, ровно 10 лет прошло с тех пор, как я увидел Эсбекию, большой каирский сад луною полный, торжественно в тот вечер озаренный.
1: Наша программа подошла к концу, и я благодарю прежде всего Павла Крючкова за эту уникальную запись «Голос самого Гумилева». Мы прощаемся с вами на одну неделю. В следующее воскресенье ждем вас вновь.
0: Спасибо.
3: Юбилейные даты русской литературы.
4: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
5: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 17:30 в российской столице, в студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в 3 областях Украины. Выведены из строя ремонтные поезда и локомотивы. Точечные удары нанесены по путям сообщения, которые украинская армия использовала в военных целях. Объекты уничтожены в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, операцию провели специалисты войск беспилотных систем. Для атаки применялись баражирующие боеприпасы «Герань». В Харьковской области в районе железнодорожного узла «Лозовая» под удар попали локомотив, специальный кран и ремонтно-восстановительный поезд. Еще 2 тяговых локомотива украинских эшелонов были успешно уничтожены в Днепропетровской и Сумской областях. Глава МИДа Сирии проверил объекты после подписания меморандума с Россией. Асад аш-Шейбани совершил рабочую поездку в Тартус и Латакию. Министр лично осмотрел ключевые инфраструктурные объекты, статус которых изменился после подписания нового соглашения между Москвой и Дамаском, сообщило агентство САНА. Накануне Россия и Сирия подписали меморандум о реорганизации российского военного присутствия в Арабской Республике. Согласно документу, крупные коммерческие и логистические объекты переходят под прямой контроль Дамаска. При этом действующие российские военные базы в Сирии будут преобразованы в центры совместной подготовки военнослужащих двух стран. Стороны называют подписанный меморандум историческим шагом. Теннисистка Александрова обыграла первую ракетку мира Сабаленко на турнире в Торонто. Встреча с белорусской спортсменкой закончилась со счетом 7-6, 4-6, 6-4 в пользу россиянки. В четвертьфинале Екатерина Александрова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Александровой 31 год, она занимает 19 место в рейтинге WTA. На счету россиянки 5 побед на соревнованиях под эгидой организации в одиночном разряде. В Китае 8 слонов совершили ночной налет на зарядную станцию. Гиганты ворвались на объект в провинции Юньнань. В это время там находился дежурный электрик. Напуганный мужчина успел спрятаться в автомобиле, откуда наблюдал за происходящим. Он утверждает, что среди налетчиков были слонята. В какой-то момент один из слонов запутался ногой в кабеле. На помощь другу сразу пришел сородич, который наступил на провод и отомстил зарядному боксу, повалив его на землю. Животные крушили оборудование около получаса, после чего скрылись. Предварительный ущерб от действий слоновой компании оценен в 20 тысяч юаней. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 21, ясно. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
3: Говорит Москва. Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
7: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
3: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
7: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
3: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
7: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
7: Всего вам доброго и слушайте рок.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
9: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
3: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Юбилейные даты русской литературы.
2: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Юбилейной даты русской литературы наш проект в эфире. У микрофона Диана Берлин. И я с большим удовольствием, почтением представляю вам Павел Крючков, ведущий научный сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени Даля, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», литературный критик, звукоархивист. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Итак, сегодняшний наш герой.
5: Сегодняшний наш герой, как это часто бывает в писательской среде, литератор, чья фамилия наполовину состоит из настоящей родовой фамилии, а наполовину из псевдонима. Как знаете, тут можно в игру, что называется, играть, там сесть так, затаиться и сказать «Премудрый пискарь», и вам скажут «Салтыков-Щедрин».
4: Да-да-да,
5: господа Головлёвы. Конечно, с особой какой-то радостью внутренней я приступаю к попытке разговора о Михаиле Евграфовиче, потому что подарок случился в моей судьбе в связи с его именем. Подарок начался в 16-м году, когда журнал «Новый мир» начал публиковать главы из книги моего старшего товарища и коллеги по литературному нашему полю Сергея Федоровича Дмитренко. Книга о Щедрине в серии «Жизнь замечательных людей». Книга вышла как раз вот тогда, в 16-17 году. Но она открыла совершенно по-другому мне лицо этого человека, которого называли вице-Робеспьером, жестокого и жесткого сатирика. Я увидел то, что я больше всего люблю узнавать про литераторов. Я увидел страдания и боль. Вот так мне в свое время когда-то открылся через его прекрасное художественное письмо Герцен. Вот здесь случилось нечто подобное. Но я хочу прежде вместе с вами послушать финал произведения одного Михаила Евграфовича, которое всю нашу жизнь нас сопровождает, которое я обожаю. Читает Виталий Мифович Солонин. Это старая радиозапись.
4: Это подарок нам всем.
5: Самый финал этого произведения, которое, вообще говоря, конечно, должно относиться по жанру к сказкам. У Щедрина большой цикл сказок, который писался в разные годы, особенно к концу жизни. Название начинается со слова «Повесть о том, как». Ну, слушаем.
6: «Ты смотри, однако, каналья, не утопи нас», — сказали генералы, увидев покачивающуюся на волнах ладью. «Будьте покойны, господа генералы, не впервой», — отвечал мужик и стал готовиться к отъезду. Набрал мужик пуху лебяжьего мягкого и устлал им дно лодочки. Устлавший уложил на дно генералов и, перекрестившись, поплыл. Сколько набрались страху генералы во время пути от бурь да от ветров разных, сколько они ругали мужчину за его тунеядство, этого ни пером описать, ни в сказке сказать. А мужик все гребет да гребет, да кормит генералов селедками. Вот, наконец, и Нева, матушка, вот и Екатерининский славный канал, вот и большая Подьяческая, всплеснули кухарки руками, увидевши, какие у них генералы стали сытые, белые да веселые. Напились генералы кофею, наелись сдобных булок и надели мундиры. Поехали они в казначейство, и сколько тут денег загребли, того не в сказке сказать, ни пером описать. Однако и об мужике не забыли. Выслали ему рюмку водки да пятак серебра. Веселись, мужчина!
4: Как?
5: Узнали.
4: Конечно, как один мужик двух генералов. Да.
5: Очень хорошо читает Соломин, очень точно, не педалируя ничего, потому что там все уже, значит, сделано. Особенно мне нравится два раза ни в сказке сказать, ни пером описать. Я вообще просто вижу, как Щедрин писал это и хлопал себя по коленкам, потому что вещь очень удачная, и она действительно одна из лучших его вещей. Очень трогательный, я говорю с необыкновенной любовью. Уж не знаю, там редактор, может быть, в конце дня или даже ночью иногда актеры записывались, уставшие. Да. Там, конечно, не мужчина, а мужичина. Вот. И Виталий Мефодьевич, бедный, он это просто, ну, не увидел. Но это не страшно совершенно.
4: Столкнулись два времени.
5: Столкнулись, да, наоборот. Именно сегодня, когда мужчина, вы последний.
4: Да, понимаете? Вот именно. Вот.
5: То есть он таким образом эту вещь просто в сегодняшний день ввел этих двух генералов. Я, конечно, не мог отказать себе в удовольствии позвонить из Переделкино. Я помню, я гулял вот в эти дни там по лесу. Позвонить Сергею Федоровичу Дмитренко, автору книги о Салтыковиче Дрине.
4: За что ему многие благодарны.
5: Огромная благодарность. Причем это действительно его книга-роман, своего рода биографический. И он это несколько раз по ходу повествования даже как бы и оговаривает. Это не просто биография, это действительно целый роман. И он начинает, так сказать, с самого начала, с рождения, многодетной семьи и так далее, и так далее. И приходит несколько вещей, я его спрашивал, думая о Щедрине, вспоминая, как мне доводилось, ну, например, быть на спектакле «Господа Головлёва». Мы сегодня с вами вспоминали, где Иннокентий Михайлович играл Иудушку Смоктуновский Головлёва. Конечно, я не мог не вспомнить, когда я учился в университете, цитату из Ленина о Троцком, Иудушка Троцкий. Это уж вообще везде вставляют, как ни крути. Просто у меня это застряло на всю жизнь. Конечно, город Глупов, он стал метафорой всего и вся. Я вспоминал...
4: Нашей жизни.
5: Да, нашей жизни, да. Я вспоминал, когда-то очень увлекался анимационным кино, мультипликацией. И вспоминал два мультфильма. Один страшнее другого... Один идеологичнее другого – «Органчик». Действительно, сатира Щедрина, не зря его вице-респьер назвали, она абсолютно уничтожительная такая, она очень страшная на самом деле.
4: Много крылатых выражений.
5: Много крылатых Щедрина. Выражений, да. И как-то, знаете, он мне кажется таким санитаром леса. Причем у него две судьбы. Понимаете, в те годы, когда и вы учились, я учился, нам бесконечно подавали его в одном ракурсе.
4: Да, это точно.
5: Это правда, да? И театры советские, вдумчивые режиссеры, пытались раздвинуть рамки этого безумного штампа, вот обличителя, понимаете? И это не только к Салтыкову-Щедрину относится. В конце концов, так было и с декабристами. Ну, нам даже рот нельзя было открыть и сказать, вот Дмитренко это в книжке делает, что Рылеев был поэтом-графоманом абсолютно. Или сказать, что Пестель был заражен, внутри себя выращивал тоталитарного страшного властителя. Ну, как это сказать, когда они жертвы, так сказать, борцы с проклятым самодержавием и прочим?
4: У меня даже диплом был по декабристам.
5: Ну,
4: я
5: понимаете?
4: Помню это все.
5: Самойлов попытался в стихотворении Пестель поэта Анна, немножко дать понять, что это были за люди, вот некоторые из них. И, кстати, насчет крепостничества тоже все довольно замечательно. Сергей Федорович Дмитренко напоминает нам, например, что прекраснейший Михаил Лунин, которым занимался Натан Эндельман, как мы с вами помним, вот тысяча душ была.
4: Конечно.
5: И он их совершенно никак не освободил.
4: Да.
5: И так далее. Но не об этом речь.
4: Это другая тема.
5: Это другая тема. Просто надо понимать, что мы продолжаем жить и говорить о литературе сознательно и бессознательно, главным образом, оставаясь немножко еще в цепях старых наших мифов.
4: Да.
5: И, конечно, я не мог не спросить Сергея Федоровича про Михаила Евграфовича. Я обязан был его спросить, в какой мере Салтыков-Щедрин шире той темы разоблачения крепостничества, которую нам всегда заявляли, говоря о его прозе. Прозе разной, понимаете? Мы знаем, что он был главным редактором «Отечественных записок», мы знаем, что его отстранили от этой работы, и он последние свои вещи писал, будучи освобожденным от этой сатирической журналистики, которой, конечно, часть его души тяготела. Вот об этом, собственно говоря, послушаем, что мне сказал Сергей Дмитренко. Мы говорили по телефону.
1: В какой мере Салтыков глубже, шире и таинственнее, чем это простое обличение крепостничества?
7: Конечно, на нем паразитировала просто идеология, пропаганда, на нем просто паразитировала очень долгое время, начиная с императорских времен, то есть современности. Кстати, я вот высказал эту крамольную мысль в биографии Салтыкова, и не раз тоже в других местах высказывал. Это было для него подарком, когда закрыли «Отечественные записки». Он потерял возможность постоянно заниматься вот этой злобой дня. И он вдруг вспомнил, что он еще и писатель. И вот за эти 5 лет, которые ему остались без «Отечественных записок», он написал просто шедевральные совершенно вещи: «Пашахонские рассказы», «Цикл мелочи жизни», «Пестрые рассказы». Потом, конечно, пашихонская старина. Ну и сказки тоже для него это была такая своеобразная мувейпл, что называется, движущаяся трибуна, когда он в разных местах их печатал. Ну и все знают, что сказка Салтыков-Щедрин что-нибудь актуально выскажется. Я думаю, что вот, чтобы понять, что такое Салтыков-Щедрин, достаточно почитать его вот эту, в том, как мужик двух генералов прокормил, как самоироническое произведение. Ведь он писал, будучи сам генералом, и будучи при этом не очень удачным помещиком, поскольку, в отличие от своей мамы, он хозяйствовал плохо, не получалось. И вот, мне кажется, что там какие-то черты самого Михаила Евграфовича присутствуют.
5: Это ужасно важные слова. Я, кстати, забыл, что он об этом будет говорить. Потому что эти генерала два... Но они написаны, вы меня простите, с такой любовью.
4: Да, ну, будучи сам, конечно.
5: Что-то в этом есть. Я, знаете, конечно, думая о главном произведении, самом главном Салтыкова-Щедрина, хотя «История одного города», конечно, очень важная вещь, и «Пашихонская старина» очень важная вещь, но без господ Головлёва нам никак не обойтись, никуда не деться. Этот роман, на который его сподвиг Тургенев, я думаю, что недопрочитан. Когда мы думаем о том, с каким русским классиком ярче и сильнее всего рифмуется по живописи своей, по музыке Щедрин, ну да и по интонации тоже, по тону, ну, конечно, Гоголь. Конечно, рядом с «Мертвыми душами» ближе всего самый близкий спутник господа Головлёва. Вместе с тем, все равно это нужно прописывать и прописывать, проговаривать и проговаривать. Вот сейчас как раз Дмитренко собирает книгу именно о, как бы сказать, веществе его творчества. Что он говорил сам о творчестве. Потому что вот эта его публицистическая линия разоблачительная, которую он, видит Бог, сам очень любил, она была ему нужна, она все время перебивает его внутренний дар художника. А если внимательно читать, то ты понимаешь, что эта проза больше самой себя. Что ее обеспечивало, ее работу, работу ее энергетическую? Я думаю, что, конечно, тот факт, что Салтыков-Щедрин со своей биографией, со своим очень тяжелым характером, кстати, у него жуткий был характер, вспыльчивый, но зато Господь его наградил чудесной женой Лизой Болдиной, изумительной совершенно, которая его любила и терпела его темперамент. Я думаю, что он был человек очень русский и очень духовный. Не церковный, но не безбожный, а верующий.
4: А нам так его показывают.
5: Да, конечно. И когда его герой говорит о том, какое воздействие на него произвели страницы Евангелия, когда он открыл и сам с собой, будучи наедине, стал читать Священное Писание, какой бы ни был герой, между прочим, это автобиографический эпизод из жизни самого Михаила Евграфовича. Я спросил Дмитренко, поскольку мы живем уже в другую эпоху, в постсоветскую, когда мы не обязаны читать о Салтыкове-Щедрине книги критика, например, Кирпотина, который там, ну, вы сейчас сами услышите. И он сказал очень интересно об этом. Тем более, что Салтыков-Щедрин со своим разоблачительством внутренне был с романтически настроенным таким инструментом в своей душе. А романтические люди, они в христианском смысле особенные люди, понимаете? Христианин вообще во многом романтик. Одним словом, вот об этом я спросил Дмитренко, и давайте его монолог, он минуты 2,5-3, может быть, даже послушаем.
4: Да, хорошо. Конечно. А вот где же это еще услышать?
7: Дело в том, что есть вот книга Валерия Яковлевича Кирпотина о философских и общественно-политических взглядах Салтыкова. И там есть целый раздел, который называется «Атеизм Салтыкова». Я, честно говоря, с лупой, можно сказать, и с поисковиком искал слово, во-первых, атеизм, конечно, в словаре Салтыкова, я его не нашел. Но у него даже на уровне таком художественном, у него этого, во-первых, слова нет, но самое главное, у него нету отвержения Бога как такового. Достаточно прочитать его и сказки, «Христову ночь», рождественскую сказку, и посмотреть вообще то, что он писал в той же пашихонской старине, и не только. Есть эта тема, тема веры, очень интересно выражена у него в верских очерках, она присутствует. У него есть замечательное совершенно письмо к Скобичевскому. Скобичевский очень одним из первых написал о Салтыкове именно как художнике. а не просто как о сатирике, а просто как психологи, художники-психологи. Вот, видимо, миру смех увидеть вот слезы мира, да. Просто я тут нашел, раз уж мы говорим по телефону, я нашел письмо, которое он пишет Скобичевскому уже в 85-м году, то есть подводя итоги. Народ вовсе не думает о самоусовершенствовании, а просто верует. Верует в три вещи. В свой труд, в творчество природы и в то, что жизнь не есть озорство. Это и вера в то же время тела, то есть дело в форме, доступной народу. Пишет, что когда он впервые прочел Евангелие, для него открылось какое-то новое понимание происходящего вокруг и происходящего с ним тоже. И его вот этот идеал, который постоянно как тема присутствует в его и переписке, и в его литературно-критических высказываниях, он, конечно, опирается на такое романтическое, религиозное переживание. То есть вот есть идеал мир горний, и есть вот этот наша повседневность, наше несовершенство, в котором мы живем, но постоянно поднимаем глаза вверх.
5: Я, вы знаете, когда говорил с Дмитренко, вспомнил, что слово «человек», этимология, вот расшифровка этого слова лексическая, это голова, которая поднимается к небу. Чело, я показываю на свой лоб, век, палец вверх, то есть вечность. Чело, обращенное в вечность. Мне понятно, откуда складывался миф об атеизме Щедрина. Просто очень понятно. Человек, который сражался с самодержавным чиновничеством, чудовищным, конечно, при всех государях, безусловно, он автоматически сражается с бюрократией русской церкви, как бы, да? И, стало быть, в конце концов, как бы сражается с самим Богом, которого для него как бы нет.
4: Да. Ну, это очень
5: это настолько примитивная схема, конечно. Но она столько прорабатывалась в статьях неглупых людей, которые знали, что они пишут абсолютную, вообще говоря, дефамацию, как сейчас говорят журналисты, и брехню, что, конечно, она вошла. Ну, и говоря с Дмитренко, я не мог не проговорить с ним про Иудушку Головлёва. Я, конечно, вспомнил и напомнил себе и ему, что нам когда-то цитировали в университете это прозвище, которое Ленин дал Троцкому, Иудушка Троцкий. Дмитренко чуть не бросил трубку, он сказал, ну хорошо, вот такой вопрос, Сергей. У меня есть теория, что существуют не только оболганные писатели, не то чтобы оболганные, но не точно
4: поданные,
5: да, вот как Чехов, например, да?
4: Да, да.
5: Но существуют крепко оболганные и не точно поданные литературные герои. Но самый для меня первый такой старинный пример, это, конечно, Плюшкин, которого мне всегда было очень жалко. Понимаете? Нам его подавали как сукиного сына. И в этом смысле я сейчас вспомнил неожиданно детский рассказ, где внучок с бабушкой пошел в кино смотреть Чарли Чаплина. Весь зал хохотал, внучок падал от хохота со стула. А когда они вышли, он сказал, бабушка, тебе понравилось? Ну, ты как-то мало смеялась. Она сказала, да не смешно это совсем, жалко, его бьют его все. Понимаете, это другой поворот совершенно оптики.
4: Восприятие,
5: да, другая душа, другая принимающая душа. Да. И я спросил Сергея Федоровича, автора книги о Салтыкове Щедрине, а не кажется ли ему, что фигура Иудушки Головлёва, а это вот тот самый оболганный персонаж, что он гораздо сложнее и нелинейнее, чем то, о чем нам рассказывают в учебниках. Я не говорю про театр. В театре с ним работают. И, конечно, обрадованный Дмитренко ответствовал мне соответствующим образом.
7: Полностью вас поддерживаю, дорогой Павел. Дело в том, что, конечно, Иудушку вот сделали такого картонного, плоского. А вот если просто читать господа Головлёва, мы увидим, что там действительно множество характеров. Вот в самом этом характере множество переливов человеческих черт. И, конечно же, многие из нас с изумлением найдут в себе черты Иудушки и будущие Троцким.
5: Ну, то есть, вот видите, для него это совершенно очевидная штука. Когда смотришь, например, на видеохостинге, там, мультфильмы, или спектакли по произведениям Салтыкова-Щедрина, то народ в комментариях со страшной силой в припрыжку пишет, как это все актуально, как это все современно и так далее. Но в какой мере сам Салтыков-Щедрин современный писатель, в смысле хотя бы даже той же формы? Поэтому я не мог удержаться и спросил об этом Дмитренко. И он, надо сказать, начал даже, может быть, и не с этого. Но давайте попробуем, потому что всегда интересно понять. Вот литературовед, вот историк литературы, выбрал себе героя. Но что его ужалило? Я-то понимаю теперь, его ужалила повесть о том, как один мужик двух генералов
4: покорил.
5: Но вообще, почему он продолжает жить со своим героем постоянно?
7: Он непростой, конечно, это писатель современный, 21 века, вот этот вот, там у нас говорят и автофикшн, там и бог знает что, там находят в литературе, и постмодернизм, все это есть в Салтыкова. И, конечно, вот это слияние публицистики и художественности, оно, конечно, многим мешает. Он, казалось бы, не для всех, но если вот посмотреть на господа Головлёва как семейный роман, просто взять, дай-ка я прочитаю про семейку, не помещичью семейку, а просто про модель семьи. Идет просто на ура. Если вот читать, опять-таки, его сказки не как сатиру, а просто как некие истории, притчи, происходящего с человеком, тоже идет прекрасно.
4: Павел, а скажите, а как жил Щедрин? Цензура же тоже жила?
5: Да чудовищно.
4: Как?
5: Чудовищно.
4: Вот как
5: вообще это... Его цензура трепать начала довольно рано, вообще-то говоря. Его и арестовывали, он отправлен был в ссылку в Вятку, город Киров. С большим трудом оттуда вернулся. Но вот как-то, понимаете, повезло. И с цензорами повезло. Это, между прочим, тоже не пустяк. Когда запретили отечественные записки, он печатался в «Вестнике Европы», вот «Мелочи жизни», «Пошехонскую страну пес», но то, что было до того, просто, ну, некрасовский авторитет поддерживал. Все-таки отечественные записки были под крылом, и
4: да?
5: Некрасову, конечно, поддерживал. Потом, понимаете, повезло еще в каком-то отношении то, что он был чиновником крупным. Вот пензенский...
4: Так тем более.
5: Да, да. Но тем не менее повезло. То есть как-то вот собственная должность дала ему больше возможностей, чем любому другому литератору, оказавшемуся в его положении. Конечно, город Глупов очень сильно ударил по тогдашней общественной мысли, да он и до сих пор как бы работает.
4: Бьет и себя.
5: Да, да. Но вы понимаете, в чем дело? Во-первых, я не знаю, об этом как-то не принято говорить, но неужели мы с вами можем усомниться в том, что государь не понимал, как устроены губернаторы. Это были очень дальновидные люди. Они прекрасно знали, что происходит в стране. Но у нас других нет, вот с этими мы живем.
4: Они читали Щедрина?
5: Читали. Щедрина читали все. И государь читал не только Щедрина. Вот я упомянул Герцена, колокол читался на придворе. Прекрасно читался. А где вы еще увидите зеркало, в котором отражается, даже если вам оно кажется кривым? Без него нельзя. И, так сказать,
4: да просто... разбить его, и все.
5: Тогда мы должны говорить о том, что руководитель беспросветно глуп. И хотя город глупым назван, мне кажется, что среди, мое мнение, среди русских императоров, за исключением странного Павла, который меня до сих пор, я его как-то не могу с ним разобраться, несмотря на замечательный фильм, где Сухоруков его играет. Который...
4: Ой, Сухоруков.
5: Мне кажется, да, мне кажется, что все последние императоры людьми глупыми, извините, не были.
4: Не были.
5: Это были умные люди. Поэтому мы можем соглашаться, не соглашаться с тем, как они соотносили так называемую русскую идею с европейской мыслью, или, так сказать, как они относились к войне, как к освободительному или неосвободительному движению. Мы можем о разном говорить. В какой мере парламентская идея, например, была им близка или не близка, и как она корреспондировала с монархией. Но это были умные люди, безусловно. И, конечно, мне кажется, почему я назвал для себя этого писателя, который в одном месте проговорился, назвав свое ремесло литературной буфонадой. Да, буфонада. Но какая? Философская и психологическая. То есть мне кажется, что его творчество спасало его самого от того, чтобы его, как сейчас говорят, закрыли. Поэтому его не закрыли. Он был санитар лесу, но не плоский, понимаете, а глубокий. Поэтому и Дмитренко интересно им заниматься. Я говорю, одним словом скажи, что тебе больше всего? Психологизм.
4: Спасибо. Спасибо огромное. Сегодня мы говорили о человеке, который для многих тайна. Потому что очень многие многого, прошу прощения за тавтологию, и не знали о том, что сегодня нам рассказал Павел. И огромное спасибо вам за это интервью.
5: Спасибо.
4: Оно прекрасно. Оно
5: спасибо
4: очень...
5: Сергею Дмитренко,
4: да,
5: который
4: Сергей
5: написал
4: Дмитриенко,
5: свою прекрасную книгу.
4: И оно очень, на мой взгляд, своевременно.
5: Да.
4: Ну, давайте перечитаем Салтыкова Щедрина. Ну, может...
5: ну, хотя бы со сказок начнем.
4: Да. Сказки роскошные. Спасибо большое.
5: Спасибо.
4: Это был очередной выпуск программы «Юбилейные даты русской литературы». И скоро мы встретимся вновь.
0: Юбилейные даты русской литературы.
2: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи.

0: года, когда персонами нон-грата объявили сразу 40 человек. Последнее выдворение состоялось в январе этого года. Тогда немецкие власти сообщали о высылке заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Поводом стало задержание местной жительницы украинского происхождения, которую заподозрили в шпионаже в пользу Москвы. В марте МИД предостерег россиян от поездок в Германию. В ведомстве заявляли о правовом беспределе в отношении соотечественников и разных видах дискриминации по отношению к российским гражданам. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с их профессиональным праздником. Президент назвал отрасль надежной основой для дальнейшего развития страны. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил, что специалисты продолжают лучшие традиции предшественников. Возводят новые дороги, медицинские центры и университетские кампусы. День строителя отмечается в России во второе воскресенье августа. На Кубани при столкновении моторных лодок погиб один человек. В результате происшествия семеро получили травмы различной степени тяжести. Они находятся под наблюдением медиков, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Инцидент произошел в Приморско-Ахтарском районе, недалеко от местной базы отдыха «Лимания». Погибшим оказался один из судоводителей. По факту столкновения маломерных судов возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Россия и Китай увеличат число авиарейсов на фоне рекордного роста пассажиропотока. Решение принято Минтрансом. Только за первые 5 месяцев этого года перевозки выросли более чем на 48% по сравнению с прошлым годом и превысили 900 тысяч человек. Сейчас авиакомпании двух стран выполняют 280 рейсов в неделю. Дополнительным стимулом для расширения полетов стало продление безвизового режима. Владимир Путин и власти Китая синхронно продлили безвиз для граждан обеих стран до 31 декабря 2027 года, пишет РИА Новости. Минтранс ожидает дальнейшего роста спроса на поездки по итогам этого года. Российский пловец Владислав Сапожников установил мировой рекорд на Кубке мира по зимнему плаванию в Аргентине. Дистанцию 200 метров брасом в возрастной категории до 30 лет он преодолел за 2 минуты 35 секунд, улучшив прошлый результат почти на 8 секунд. Всего на турнире россиянин завоевал 10 медалей, 5 из которых золотые. Следующей своей целью спортсмен назвал чемпионат мира, который пройдет в Румынии в январе 2027-го. И о погоде. Сейчас в российской столице плюс 21, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
6: Oh my goodness!
5: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
6: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it, that's the goal! Spain, I'm sorry!
5: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos, that is amazing!
7: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
3: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 20:00 принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать.

0: знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Повтор лучшего.
2: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
3: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов, в студии Юлия Власова. Поздравляем
4: привет,
3: всех.
4: Привет,
3: да, приветствую, поздравляем всех с Пасхой и тех, кто отмечает этот праздник в эти выходные. А также Днем космонавтики. Кстати, хочу напомнить, у нас целых несколько выпусков было с женщинами, которые проходят подготовку в Центре управления космическими полетами. Да, и
4: да,
3: мы обсуждали.
4: Да, и сегодня, кстати, тоже можно было бы сделать в тему, но у нас другая тема.
3: Да, но мы решили как бы обратить внимание на тему воскресения, да, причем подойти к ней, как сказала Юля, достаточно буквально, поэтому у нас в студии сегодня Борис Теплых, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Национального медико-хирургического центра имени Пирогова и, собственно, врач-анестезиолог и реаниматолог. Борис, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Вас можно с Пасхой поздравлять?
5: Да, почему же нет?
3: Ну, Христос воскресе.
5: Воистину.
3: Так, Борис, у меня к вам будет как бы прямой как пуля и короткий вопрос. Расскажите, почему важно, если это прям вот важно, пропускать на улице машины с реанимацией? Потому что я слышал от некоторых водителей, что вообще-то сейчас, особенно в Москве, в этих машинах такое оборудование, что они вот этих больных там в состоянии держать бесконечно вот между жизнью и смертью и могут в общем потоке со всеми ехать куда им надо и не обязательно их пропускать.
5: Хорошая версия, абсолютно неправильная. Действительно, да, в настоящее время, видите, как у нас все совпало, Пасха, воскрешение, космос, высокие технологии.
3: Да.
5: Действительно, высокие технологии позволяют достаточно долго держать пациента между жизнью и смертью. То есть вот этот маленький промежуток, который природа заложила в 3 минуты, может продлеваться не бесконечно долго, но более долго, чем 3 минуты. Однако с каждой минутой шанс полного восстановления человека как человека, не только завести его органы, а полностью вернуть ему нормальное сознание без неврологического дефицита, угасает. А, да, буквально недавно, а точнее вчера была новость о том, что в Сибири реанимация продолжалась 7 часов, и пациент выжил. Но это было в больничной палате, это было в больничных операционных залах, не в машине реанимации. Поэтому пропускать надо, как минимум для того, чтобы вернуть не просто человека как орган, а человека как человека.
3: Ну, а вот тогда расскажите, пожалуйста, вот, кстати, в моем детстве, я помню, машины скорой помощи были с прозрачными стеклами, и вот там можно было даже вот заглянуть и увидеть, как там человек лежит на носилках, там какая-нибудь бабушка, там какая-нибудь капельницу ставит. Сейчас они все непрозрачные. Вот по дорогам Москвы летит с мигалками машина скорой помощи. Что в этот момент в ней происходит, если там вот эти как бы мерцают огни, звучит сирена, и еще тем более там написано реанимация зеркальным образом?
5: Ну, там может происходить многое. Прежде всего, могут происходить процессы, которые обеспечивают жизнедеятельность человека. В настоящее время в машинах скорой помощи Москвы есть даже специальные аппараты, которые обеспечивают непрямой массаж сердца. Не только, как мы привыкли видеть, люди, да, они наклонились над пациентом, надавливают
3: на грудную
5: клетку. Да, но мы понимаем, что люди устают, глубина нажатий изменяется, а это крайне важно. Всего 3 человека в бригаде, и даже 15 минут – это очень тяжело для людей делать правильные компрессии грудной клетки. И сейчас существуют специальные аппараты, которые делают это за человека. Может происходить кардиоверсия, то есть это восстановление сердечного ритма с помощью разряда тока.
3: Может то, происходить... что в фильмах вот показывают, да, дефибриллятор, этот как
5: дефибриллятор,
3: бы
5: контакт. Да, это реальная вещь, реальная вещь. Чем раньше будет произведена дефибрилляция, сердцу, которое готово ответить на дефибриллятор, есть у нас такой термин, не все сердце можно подвергать дефибрилляции, но то сердце, которое готово восстановить ритм после дефибрилляции, эту дефибрилляцию нужно произвести максимально быстро. С каждой минутой отсрочки процент восстановления ритма угасает, возможно, восстановление правильного ритма угасает. Именно поэтому дефибрилляторы развешивают везде, где возможно, чаще всего происходят внезапные остановки кровообращения. Мировой тренд, они должны быть общедоступны, чтобы любой человек, который знает, как им пользоваться, вынул его из ящика, наложил на пациента и произвел дефибрилляцию, потому что действительно это может спасти жизни, и в идеале, если все будут делать правильно, если человек упал, в течение 3 минут на него наклеили электроды и произвели разряд, то процент выживаемости достаточно высок. А при внезапной смерти до 85% это прямо цифра. Пасха-Пасха.
3: Да? Но, кстати, вот в связи с этим у меня следующий вопрос. Я знаю, что сегодня в широком доступе есть разные курсы по оказанию первой помощи. И даже, скажем так, есть сообщество людей, которые этим увлекаются, там даже проводятся какие-то соревнования у них, там и страновые, и чуть ли международные, как там оказывать там, помощь манекенам и так далее. Но, насколько я понимаю, как вот с единоборствами, да, там профессиональные спортсмены очень редко участвуют в реальных как бы драках и сталкиваются с ними в жизни, так же, как большинство этих людей, они за всю свою жизнь не сталкиваются с этими как бы ситуациями. И вот вы как профессионал, как вы оцениваете вот реальную пользу от того, что вот гражданские люди идут изучать эти все приемы, нужно это, не нужно, нужно ли в школах это повально вводить или все-таки оставить на профи?
5: На самом деле были серьезные межстрановые исследования по эффективности внедрения общедоступной и общенациональной реанимации и посчитали и ужаснулись, насколько много жизней мы теряем, если мы это не внедряем. Эта программа тотально была внедрена в скандинавских странах, и буквально в 2024 году были посчитаны национальные эффекты. И если мы говорим о реанимации, которую наблюдали глазами свидетели, то вот уровень восстановление полного сознания и выписки пациента в ближайшие там 3 месяца, то есть это, мы считаем, это уже долгое восстановление, которое будет дальше сохраняться, увеличилось в 2 раза в этих странах. Это серьезно. А количество внезапных смертей, оно большое.
3: То есть мы можем сказать, если хочешь быть полезным в этом мире, сходи на курс оказания первой помощи.
5: Кроме того, что ты должен сходить, ты должен еще и поддерживать свои навыки. Есть несколько курсантов, которые просто приходили и говорили спасибо. Только кажется, что это происходит крайне редко. Как только вы знаете и умеете, и идете по улице, и готовы подойти к человеку, который внезапно упал, вы начнете оказывать помощь часто и сможете рассказывать это друзьям. То есть буквально курсантка отучилась, на следующей неделе у матери ее мужа случился инфаркт дома, и была внезапная остановка сердца, она проводила сердечно-легочную реанимацию, женщину увезли правильной машиной реанимации в операционную, поставили стенд, женщина выжила, и самое главное, то, о чем мы всегда говорим, если правильная база сердечно-легочной реанимации проведена, не просто выжила, потому что сердце завести просто, она полностью восстановилась неврологически, то есть она не выжила с неврологическим дефицитом, без потери памяти, без потери качества жизни. А другой курсант рассказывает, курсанты, потому что на курсах учились, да?
3: Давайте тогда сейчас уточним, вы говорите про какие-то конкретные курсы, у вас, не знаю, в Пироговке они
5: да,
3: или где-то еще?
5: Да, да.
3: Ну тогда расскажите, что это такое, что
5: за курс? Это стандартный базовый курс.
3: То есть у вас в Пироговке есть курс да. базовой сердечно-легочной реанимации, где что, вы преподаете в том числе?
5: Да, в том числе, но там большая команда, вот, невозможно каждую субботу преподавать, это достаточно тяжело, потому что курс длится 8 часов и больше, базовая сердечно-легочная реанимация, это не просто рассказать. Да, если вам кто-то что-то расскажет и даже покажет, и даже споет и спляшет, через неделю вы будете помнить только то, что это происходило. Но что это было и что нужно повторить, и как нужно повторить, конечно, вы забудете.
4: А на ваших курсах
5: поэтому
4: каждый повторяет, да? И повторяет, вы смотрите, насколько
5: несколько
4: правильно.
5: Несколько раз повторяет. И инструктор должен обязательно показать ошибки.
4: Угу.
5: Потом он должен сделать это со своими курсантами рядом, поменявшись ролями. То есть это несколько циклов различных реанимаций с дефибрилляторами, без дефибрилляторами. Задача курсов сломать страх перед тем же дефибриллятором, что он меня током убьет. Да?
4: А, у людей
5: ударит,
4: еще такой
5: да?
4: есть.
3: Ну, вот. В общем-то, во многом оправданный, кстати.
5: Неоправданный абсолютно. Дефибриллятор не может это сделать, он не произведет разряд, если вы не положите его правильно, если не, и он не увидит ритм сердца такой, который подвержен дефибрилляции. То есть вы даже специально, вот, злонамеренно не сможете его заставить сделать разряд.
3: В момент,
5: разряд.
3: Когда делают разряд, там же просят всех отойти и как бы не,
5: да,
3: не трогать этого человека. Я про
5: числе,
3: это говорю.
5: В том числе, да. В том числе, да, но тоже это отдельное совпадение обстоятельств должно будет быть, если даже вы будете трогать человека, чтобы ток прошел через вас, а не через человека. Ну, потому что он пройдет в основном через электроды. Физика есть физика. А в том числе мы это рассказываем. Даже если вдруг вы случайно все-таки дотронулись, физика есть физика.
4: А вот где проходит вот та самая граница неуловимая, мне кажется, когда человек научился, и у него такое подскочило самомнение, он побежал людей спасать, он прям нарочито ищет, кому помочь, и идет там делать прямой-непрямой массаж сердца.
5: Да вот прекрасно.
4: Прекрасно. Не сделает ничего
5: прекрасно.
4: Плохого.
5: Вот мы как раз учим, что
4: думать... А если ребра сломает?
5: Да прекрасно.
4: Пускай лучше ребра сломает, чем сердце.
5: Представьте себе, произошла внезапная смерть.
4: Угу.
5: Человек умер. Все, что дальше происходит, правильно-неправильно, увеличивает его шансы на возвращение, на воскрешение. Да?
4: Угу.
5: То есть, если ничего не делать, он уже умер. Да? Через 3 минуты мозг умрет окончательно. Все. Поэтому все, что вы не сделали, это в любом случае увеличит шансы. Сломали его ребра, ладно. Но если в это время, ломая ему ребра, вы поддерживали циркуляцию крови в головном мозге, и потом приедут специалисты, либо принесет кто-то другой дефибриллятор, вы восстановите ему ритм, и он откроет глаза, этот человек будет живой, со сломанными ребрами. А теперь сравните. Мертвый человек с целыми ребрами и живой человек,
4: ну да,
5: со сломанными ребрами. Не только сломанные ребра, там можно и повредить легкое. Много что говорят, но если все равно ритм будет восстановлен и головной мозг будет спасен, это все обратимые факторы.
4: А вот вы говорите еще дефибриллятор, он случайным образом же тоже там не окажется где-то на улице. То есть это вы уже говорите про условия, которые могут быть корпоративные какие-то.
5: Ну подождите,
4: да,
5: в каждом МФЦ в городе Москве есть дефибриллятор.
4: А-а-а. Так, хорошо.
5: Да.
3: Ну, то есть это программы, на самом деле, которые реализуются на государственном уровне, на корпоративном уровне. Правда, мне приходилось слышать, что даже там, где это вводится, это еще требуется правильно обслуживать. То есть вот бывало
5: абсолютно
3: такое, что
5: конечно,
3: дефибриллятор стоял, а потом там приходили проверяющие люди, выяснялось, что он не подключен к сети, или там какие-то внутренние стоят батареи, с них
5: батареи
3: не сняли клеммы. И
5: батарея села, высохли электроды, конечно.
3: То есть конечно, это не то, что один раз повесил технология. На стенку, да.
5: Это технология.
3: И все. А вот у меня тогда, вот продолжая вот эту тему помощи и самопомощи, очень популярные в интернете в свое время были, а сегодня даже на автобусных остановках можно увидеть плакаты. Там 10 признаков того, что у вас надвигающийся там инфаркт, 12 признаков того, что у вас надвигающийся инсульт. И тоже мне всегда казалось сомнительна польза таких инструкций, потому что скорее они создают иллюзию безопасности, что если с тобой это начинает происходить, вряд ли ты это вспомнишь. Или
4: но
3: же нет?
4: Проходящий человек, наверное, ну или кто рядом с тобой ну, окажется, вот, он
3: вот
4: как
3: хорошо,
4: раз
3: вот
4: может
3: в Москве
4: понять,
3: вот были эти признаки инсульта, ты можешь вспомнить, какие они?
4: Но я помню только про перекошенное лицо, асимметрия лица.
3: И там левая рука.
5: Там, да. Почему нет? Любая информация, которая поможет раньше обратиться к врачу при экстренном возникновении ситуации, действительно жизнеугрожающей, любая, это вот ровно так же, как и с базовой сердечной реанимации, она увеличит шанс на благополучный исход. Да, он может быть минимальный. Да, мы можем говорить там, сколько потратили денег на вот эти вот объявления и насколько улучшили. Мы не знаем. Вполне возможно, есть люди, которые уже посчитали. Но вот как пример базовой сердечно-легочной реанимации национальных программ, когда выживаемость увеличилась ровно в 2 раза. То есть, например, в Швеции сейчас в 15% случаях пациент выживает, если он упал на остановке на глазах тех людей, которые могут ему помочь. Uh-huh. А в UK, в Великобритании, 9%. Вот и все. Одна страна потратила деньги на образование, да, другая не совсем.
3: А у нас какие-то тенденции есть там последние годы, там что-то меняется?
5: Я думаю, это надо спрашивать главного специалиста, который отвечает за это в Минздраве. Есть у нас в МФЦ появились дефибрилляторы. Mm-hmm. Да. Насколько я знаю, в стране автоматическими дефибрилляторами за 25-й год воспользовались 145 раз. Вот прям такая статистика есть у главного специалиста. Это в любом случае лучше, чем ничего. В любом случае лучше, чем ничего.
4: А кто в обязательном порядке должен проходить вот эти курсы экстренной помощи?
5: Может быть, это педагоги, воспитатели? У нас по законодательству есть перечень специалистов, которые должны проходить курсы экстренной помощи. И я вам скажу больше. Каждый специалист рабочих профессий, есть перечень рабочих профессий, да, то есть вот... ваш человек, который следит за вентиляцией в вашей студии. Это рабочая профессия.
3: Он звукорежиссер, подозреваю, тоже.
5: А вот не знаю, есть ли звукорежиссер, но сантехник точно.
3: Юля звукорежиссер качает головой, как-то ей не нравится идея осваивать дефибриллятор.
5: И грузчик тоже, да, и даже уборщик, считающийся рабочей профессией по законодательству, должен проходить перед приемом на работу, должен проходить курсы первой помощи. А в курсах первой помощи есть базовая сердечно-легочная реанимация. То есть на самом деле законодательство есть, а вот как оно реализовано, потому что не прописано пока еще, сколько человек учится конкретно базовой сердечно-легочной реанимации. То есть мы учим 8 часов, а кто-то прочитал лекцию 45 минут. Да, то есть и те обучили, чему научили... Но в любом случае это уже большой плюс. То есть на законодательном уровне это появилось. Надеюсь, появятся уже и конкретно прописанные программы, которые заставят всех людей обучаться. Но то же самое в курсах получения прав есть тоже первая помощь в том числе. Кто получал права, вы помните, как вас учили... Базовая сердечно-легочная реанимация. У всех, наверное, есть
3: когда
5: права.
3: Когда я получал права, еще не учили, потому что это было прямо на заре 2000-х. Когда я учился на фитнес-тренера, там у нас как бы, когда фитнес-тренеров был
5: рабочая профессия.
3: Некий тренинг, но очень поверхностный, я могу
5: вот,
3: сказать
5: да,
3: так.
5: Да.
4: Поверхностно было, я тоже сейчас пытался вспомнить. Это, возможно, было одно занятие какое-то.
5: То есть вопрос должен, здесь переходит другой вопрос, насколько он может.
3: А вот по поводу реанимации я хотел бы немножко шире взять, не только сердечно-легочное, да, вот мы уже упомянули, например, тему инсульта, что там у человека могут быть какие-то тоже процессы начинаться.
5: То есть мы переходим к интенсивной терапии.
3: Ну, это мы нам сейчас расскажем. Для нас все реанимация. Да, и тоже есть такая как бы история, вот выходцев из Советского Союза, скажем так, их зарубежные знакомые и друзья часто упрекают, что мы здесь испорченные социализмом люди, звоним в скорую, когда у нас в Баку закололо, и ждем, что к нам приедут помогать. Что вот ни в каких нормальных, кавычках, странах такого нет, ты едешь как бы в больничку, это с одной стороны. Но при этом, насколько я слышал от врачей, у разных серьезных заболеваний и каких-то вот сбоев в работе организма бывают неявные как бы на старте проявления. И здесь вот чем раньше как бы врач это увидит, тем правильнее. Итак, мы звоним в скорую, когда нам становится от чего-то страшно или нет? Или же нет? Потому что обычно человек легко может перепутать там, инфаркт с каким-нибудь мышечным спазмом, например, там, я не знаю, там, или инсульт с каким-нибудь там похмельем.
5: Знаете, я здесь буду непопулярен, но я поддержу те реформы, которые сейчас, ну, как минимум, в Москве есть. То есть тогда, когда прежде чем к вам приедет скорую, оператор точно убедиться, что эта скорая вам нужна.
3: Угу.
5: Да. Многие жалуются, что как это так, вот у меня температура 39, мне нужна скорая, там, а вот меня посылают куда-то там в поликлинику, там врач приедет и так далее и тому подобное. И так далее. Но действительно, хорошо, у нас с одной стороны проблемы есть с желанием помочь всем, с другой стороны, проблемы есть ограничение ресурсов. В любой самой богатой стране нет бесконечного ресурса. То есть ресурс все равно конечен. И этот конечный ресурс людей, которые могут подключить автоматический аппарат массажа сердца наружного, начать искусственную вентиляцию легких, провести правильную дефибрилляцию, распознать признаки, обратимые признаки еще в машине, которые можно повернуть вспять для того, чтобы остановить вот этот процесс внезапной смерти и после этого запустить. Это ограниченное количество как людей, потому что их надо научить и дать им опыт, ограниченное количество машин, которые готовы это воспроизвести. И в этом случае я поддерживаю те реформы, которые вот есть.
3: Тогда расскажите нам поподробнее про эти реформы. Значит, куда мы сейчас дрейфуем и каким образом объяснить и доказать оператору, что тебе действительно скорая необходима?
5: А вам не надо это делать, потому что у оператора есть четкие признаки, по которым он тоже натренирован и научен распознавать, что вот действительно здесь и сейчас, уже в процессе разговора, послать машину. Я думаю, не меня об этом спрашивать, там, пригласите действительно людей, которые этим занимаются, но действительно не надо знать весь корпус медицинских знаний для того, чтобы задать несколько правильных ключевых вопросов, чтобы понять, что уже этому пациенту надо скорую посылать, и не просто скорую, а именно реанимационную бригаду.
3: Вообще, я слышал, что еще сейчас идет такая тенденция мотивировать людей вот, носить разные там браслеты, и даже обсуждается, чтобы это как-то на уровне государства был мониторинг, и там, типа, ты носишь браслет, и он отслеживает там твое сердцебиение, что-то еще, и вот,
5: слушай. Да?
3: То есть
5: да.
3: Это действительно сейчас к этому мы движемся, да?
5: Ну, я не знаю, какие электронные часы у вас на руке.
3: Я не буду называть бренд, чтобы не сочли рекламы.
5: Вот, я могу предположить, что у него есть в ваших часах функция распознавания какой-то ритм, как минимум ритмичный, либо и аритмичный ритм. Если у человека...
3: Я показываю руками, что на самом деле у нас новости сейчас начинаются. Давайте мы просто после новостей продолжим этот интересный вопрос, чтобы не торопиться, хорошо?
5: Конечно.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 18.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Предложенный Турцией механизм защиты торговых судов в Черном море пока на стадии обсуждения с Москвой и Киевом. Как сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве, конкретные параметры и договоренности еще не определены. С инициативой накануне выступил глава турецкого МИДа Хакан Фидан на фоне резкого обострения ситуации в регионе. Ранее у побережья Новороссийска украинским атакам подверглись сразу два судна под турецким флагом, в результате чего пострадали люди. После этих инцидентов Анкара временно ограничила проход коммерческого флота через пролив Дарданеллы. Турецкие экспортеры, в свою очередь, заявили, что Киев пытается сорвать торговые отношения Анкары с Москвой, однако в итоге добьется лишь разрыва коммерческих связей с самой Турцией. Латвия планирует установить сейсмические сенсоры на границе с Белоруссией. Евродепутат Рихард Коулс объяснил это необходимостью борьбы с нелегальной миграцией. По его словам, новые методы незаконного пересечения границы становятся все более изощренными. Необходимость внедрения подземных датчиков возникла после того, как в соседних Литве и Польше пограничники начали обнаруживать подкопы и тоннели. Политик отметил, что сейчас Латвию частично спасает болотистая местность, однако полагаться только на это нельзя. Одних наземных заборов уже недостаточно. Сейсмодатчики позволят фиксировать любые подозрительные движения и вибрации в грунте, пишет РИА Новости. Для реализации проекта Латвия планирует перенимать технологический опыт Израиля и Южной Кореи. Россия планирует увеличить число авиарейсов с КНР на фоне роста пассажиропотока. Решение принято Министерством транспорта. Только за первые пять месяцев этого года перевозки выросли более чем на 48% по сравнению с прошлым годом и превысили 900 тысяч человек. Сейчас авиакомпании двух стран выполняют 280 рейсов в неделю. Дополнительным стимулом для расширения полетов стало продление безвизового режима. Владимир Путин и власти Китая одновременно продлили безвиз для граждан обеих стран до 31 декабря 2027 года. Водолазы обнаружили в Баренцевом море немецкое военное судно «Утландсхерн», затонувшее в 1942 году. Как отметили поисковики, этот корабль открыл список немецких судов, уничтоженных в районе Печенги, и стал первой победой советских катеров с использованием минного оружия в битве за Заполярье. Военный транспорт водоизмещением больше 4000 тонн подорвался на советской мине на выходе из фьорда. Водолазы смогли точно идентифицировать объект по найденному судовому колоколу с его первоначальным названием «Картахен». О погоде сейчас в российской столице плюс 22, ощущается как плюс 20. Ясно, в ближайшие два часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама.
6: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. Три пострадавших и одно ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
7: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
8: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
11: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
8: В программе
11: про фитнес. В это воскресенье тема программы «Как мотивировать себя на тренировке». В эфире основатель Национальной лиги тренеров Кирилл Иванов и основатель и главный тренер Национальной лиги тренеров Найля Хусаинова. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12: Jordi Alba, Lionel Messi!
13: Oh my goodness!
12: Lionel Messi does it again. He's superhuman.
13: It's broken for Fabregas. Now it's Iniesta. This is it. That's the goal. Spain have won it.
12: Dear, I don't believe it. What a goal we have just seen from Roberto Carlos. That is amazing.
14: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
11: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва. .ру.
11: По вопросам размещения рекламы звоните 925-3317, префикс 495.
0: Право знать. Говорит Москва.
11: Повтор лучшего. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
4: И добрый вечер. В эфире снова «Большая перемена», ее ведущие Юля Власова, Илья Переседов. И тема у нас сегодня «Общедоступная реанимация». В гостях у нас Теплых Борис Анатольевич, заведующий отделением анестезиологии
3: реанимации. Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Мне нравится, сколько букв «Р» в этой фразе. И, соответственно, врач-анестезиолог и реаниматолог. И, Борис, мы перед новостями с вами затронули интересную тему, к которой мне хотелось бы вернуться. Это вот гаджеты, которые отслеживают наше состояние здоровья.
5: Да, и они могут передавать либо доверенным лицам, либо доверенным врачам, либо куда-то еще. Гаджетов сейчас становится много. Одна действительно проверенная технология — это технология отслеживания ритма, то есть ритм у вас правильный или неправильный.
3: Это работает.
5: Это, да? Работает. Угу. И это действительно приносит пользу для тех людей, которым это важно. То есть там есть много разных вводных, кому это важно, и если эти вводные совпадают, то да. Да, это работает.
3: А некоторые гаджеты сегодня отслеживают даже сатурацию, то есть кислород в крови. Мы об этом как бы массово узнали во время ковида. Но вот непонятно, насколько устройства, которые вот такие коммерческие в широком доступе, с этим справляются.
5: Я думаю, справляются нормально, потому что вряд ли датчики наши медицинские сильно отличаются от ихних датчиков в гаджетах. Извините, это же была шутка.
3: От ейных, да?
16: Да.
3: Евонных. Привет всем филологам, которые любят нас слушать. Была группа как бы слушателей и зрителей, которые пытались меня подвергнуть остракизму за слово «кушать». Я его активно использую. Когда вы кушаете и перекушаете, может быть полезно замерять ваш ритм сердца и процент кислорода в крови. Значит...
5: Ну, как простой пример, сатурация очень важна, если человек вдруг задумался, а насколько сильно он храпит, так. И насколько этот храп приносит ему вред. Да, то есть, если действительно можно отследить снижение сатурации достаточно глубокое у храпунов, а в медицине это называется сонное апноэ, то это действительно проблемы, которые могут приводить к очень тяжелым последствиям и к нарушениям ритма, и к нарушениям метаболизма.
3: Уже вот в вашей практике, вот, ну, не реанимации, а вообще как-то врачебной, вот есть такое, что приводит пациента в больницу, а врач спрашивает, там, у него есть гаджет, выгрузите мне, значит, данные по его сердечным ритмам за последние там 3 месяца.
5: А в нашей практике этого нет, потому что все-таки практика реаниматолога, она особая. Нам нужно здесь и сейчас, мы решаем проблемы, которые видим непосредственно сейчас, да, мы пытаемся найти какие-то обратимые изменения, которые возникли, опять же, у пациента здесь и сейчас, а потом уже придет другой врач, и если ему это будет интересно, он будет искать проблему, которая привела к той причине, по которой пациент находится в реанимации, поэтому я скажу нет. Я скажу конкретно мы нет, не буду обольщаться, да, но гаджетов достаточно много, там датчики глюкозы, они стали суперпопулярны, они действительно полезны для реаниматолога в том числе, но потому что одно из состояний, которое приводит к тому, что пациенту доставляют в реанимацию, это гипогликемия, да, это... Ну, либо гипергликемия, и если у пациента есть таблетка, которая прикреплена к плечу.
3: Я просто объясню, может быть, слушателям, не все знают, сейчас есть девайсы, которые в режиме реального времени, это вот прям, скажем так, таблетка с иголочкой, которую ты фиксируешь на руке, ну, это, ну... Наверное, не обязательно только на руке, но я видел, что в основном на руку, на руку ставят. И она в режиме реального времени отслеживает твой уровень сахара. И это используют не только люди с диабетом, но и там те же спортсмены, те же, кто пытается как-то контролировать свое питание, отслеживать гликемический индекс. Ну, там вот Борис скажет, наверное, в силу возраста многим людям это рекомендуется делать, да, как бы?
5: Достаточно много разных причин. Да, там пока польза не совсем доказана, кроме диабетиков, но, однако... Да, есть попытки это внедрить в некую такую большую экосистему здоровья вокруг пациента, да, есть специальные фирмы, которые даже высылают такие гаджеты, облепись, месяц тебя обследуют.
3: Я могу сказать, что, можно закрывая тему гаджетов, у меня сейчас...
4: У меня еще вопрос в тему гаджетов. Я вот слышала от своих знакомых, что холдер устанавливает, это...
5: Холдер, наверное.
4: Как правильно?
5: Холтер.
4: Холтер.
5: Холтер. Но это все-таки не гаджет.
3: Да,
5: холтер это медицинский прибор, то есть это длительное отслеживание ритма, длительное отслеживание электрокардиографии, длительное отслеживание давления.
4: Можно предупредить инфаркт, да, таким образом?
3: Нет, но это часть большого чекапа, это ты самостоятельно не будешь делать.
5: Это не для предупреждения, это для выявления каких-то проблем. Потому что понятно, что вы с наклеенными 5 электродами и коробочкой в кармане не будете жить вечно. Это для диагностики, всё, не для профилактики.
3: Не, я как раз хотел сказать вот то, что, на мой взгляд, как бы в моем случае работает. Это вот мои часы отслеживают у меня продолжительность и глубину сна. И начинают меня прям ругать.
4: Они тебя еще и ругают?
3: Да, они говорят, эй, чувак, мы видим, что три дня там, это нездоровая тенденция. Если не хочешь встретиться с Борисом Анатольевичем Теплых в ближайшем сезоне, начинай-ка ты спать.
5: Действительно, это полезно.
3: Вот. А, хорошо. А что еще, вот, так скажем, обыватель должен знать на тему реанимации, чтобы как-то себя обезопасить? Потому что что-то вот я вот во время нашего разговора начинаю вспоминать, у меня реально есть, ну, я знаю семью, в которой муж вышел на пенсию, любимый всеми, строил дом и полез там на лестнице рабочим там. Гвозди отнести, упал с этой лестницы, и, в общем, и все. И на этом его жизнь закончилась. Это вот прям трагедия была.
5: Да, это внезапная смерть.
3: Да.
5: Я могу очень сильно упрощать, но мне кажется, что базовой сердечно-легочной реанимации должны владеть все. Вот должны владеть все. Мы знаем эти истории, когда там, десятилетние дети реанимировали внезапно умерших родителей.
3: Да вы что?
5: Да, да, и поддерживали жизнь до приезда реаниматологов. И знаем истории уже осознанные.
4: Откуда умели дети это делать?
5: ОБЖ? А их научили.
4: ОБЖ,
5: их научили.
3: Ну, десятилеткам ОБЖ в школе не преподают,
5: их видимо. Их научили ответственные преподаватели. Не будем говорить, где. Но суть не в этом. Если вы задумаетесь, если вы вспомните события даже вот в своей жизни, я не поверю, чтобы не было события, когда что-то рядом с вами происходило, связанное со здоровьем близких. Всегда что-то происходило. Слава богу, если это произошло без тяжелых последствий. Но ровно так же это могло и произойти и по-другому. Давайте вспомним все-таки светлый праздник Пасхи и вспомним такое понятие, как свобода воли. Да?
3: Есть... В контексте свободы воли, кстати, и реанимации, у меня есть еще один вопрос, который меня очень волнует, и мне хотелось бы понять, это как бы правда или городская легенда про исключительную опасность езды на мотоциклах. Потому что мне приходилось слышать, что якобы даже там какому-то человеку нужен был орган на пересадку, и врач, который отвечал, говорит, ну подождите, сейчас сезон начнется, что-нибудь и привезут. Какой сезон? Мотосезон. Вот. Вот как бы действительно, когда на дорогах появляются мотоциклы, в вашем отделении резко возрастает количество пациентов.
5: Ну вот сейчас все мотоциклисты на меня обидятся, но это опять же свобода воли. Но у реаниматологов бытует такое мнение, что мотоциклисты — это живые консервы. Да, действительно, мотоциклисты более... часто подвергаются травмам. Я не готов спорить с вами с цифрами. Как минимум в моем отделении медбрат один погиб, мотоциклист. Это было у всех на глазах. Мы видели эту запись с дорожных камер, когда его просто размазало на рядом. Он ехал на работу рядом на перекрестке. У нас есть реаниматологи. Мотоциклисты, опять же, в моем отделении, которые были мотоциклистами и преподавали базовую сердечно-легочную реанимацию для мотоциклистов, но после нескольких аварий они перестали быть мотоциклистами. Бытовое мнение, что да, это крайне опасно, но кроме мотоцикла опасны и дельтапланеризмы. Ровно так же и парашютисты.
3: Но они не так распространены.
5: Ну, то есть уровень опасности, я думаю, не меньший, но это существует. Это, опять же, свобода выбора. Вот кто и зачем садится на мотоцикл.
3: Вспоминается циничный анекдот, когда врач выходит из палаты мотоциклиста и говорит, рана на голове, конечно, смертельная, зато 8 других не вызывает серьезных опасений. Мне в детстве рассказывали в автошколе.
5: Он поможет троим пациентам, как минимум, да? Две почки, одно сердце.
4: Борис, а вот погружение в искусственную кому, это тоже в вашей власти?
5: Уточните вопрос.
3: Ну, как бы на уровне практик медицинских, да, вы это практики. Используете?
5: Я так понимаю, это из области парамедицинских новостей, когда говорят, что пациент погружен в медицинскую кому, да, что-то
3: ну, да, такое. Да, я вот всем помню историю с Шумахером тем же самым, как бы громко.
5: Ну, да, есть такое понятие, как глубокая седация пациента, ее применяют для различных задач в реанимационной практике, либо для спасения головного мозга, либо для стабилизации пациента гемодинамической, либо для адаптации пациента с аппарата ИВЛ. Не обязательно всегда, если пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, нужна кома, но иногда она нужна в крайне тяжелых состояниях. Не всегда пациенту с черепно-мозговой травмой нужна кома, но когда у него нарастает отек головного мозга до терминальных значений, ее проводят. Такое понятие есть. Мы называем это глубокая седация, вот, хотя исторически это изначально называлось комой, потому что вводили препараты вплоть до электрического молчания головного мозга.
3: Это что такое?
5: Ну, то есть накладывали электроды, которые снимали активность электрического головного мозга и дозировали препарат до того момента, когда мозг практически замолкал. Это уже больше исторические такие технологии, когда по-другому нельзя было спасти головной мозг от тяжелого отека. Сейчас все-таки уже мы от этого ушли. Есть много-много других возможностей, как пациенту помочь. Но да, где-то мы это слышим, где-то это достаточно легкая седация после операции, а журналисты говорят, что человек в медицинской коме.
3: Ох уж эти журналисты. Слушайте, а вот
5: им проще.
3: Я поймал себя на мысли недавно, что я реально оказался в мире, про который в детстве читал там в фантастических рассказах, там мимо меня проезжают роботы, там где-то летают там дроны, там что-то еще, искусственный интеллект со мной разговаривает, да. А есть вот в вашем мире медицинском вот что-то, о чем, если бы вам сказали, когда вы были студентом, вы бы сочли, что это какая-то вот фантастика, а сегодня это вот реальность вашей какой-нибудь врачебной повседневности. Не знаю, искусственный интеллект вам подсказывает, как и что лечить, или какие-нибудь невероятные, там, не знаю, технологии, препараты появились.
5: Препараты абсолютно точно невероятные. Сейчас мы живем в эпоху и в эру фармакологической революции. Все биотехнологические препараты, это действительно начинали с борьбой с системными заболеваниями типа ревматоидного артрита, затем перешли на контроль липидного профиля, перешли на контроль тяжелых онкологических заболеваний, в том числе сейчас уже биопрепаратами лечат сенную лихорадку, да, то есть сезонную аллергию, а это биопрепараты — это революция фармакологии, то есть тогда, когда мы уже непосредственно находим какой-то маленький триггер, что-то там запускается и находится иммунный препарат, который блокирует только этот триггер, и можно индивидуально уже подобрать, даже просто для пациента создать, все зависит только от наличия технологии, времени и денег, но это возможно, да, разговоры не просто об антибиотиках, а о вирусах, которые уже атакуют бактерии, а не о каких-то химических препаратах. Да, мы сейчас живем в эру новой медицинской революции, которая вот она происходит здесь и сейчас. Классическая медицина уже уходит, много хирургических вмешательств делается либо закрыто, либо мини-инвазивно, либо вообще просто эндоваскулярно, то есть тогда, когда проводится через сосуд какой-то инструмент. Если раньше для того, чтобы клапан сердца поставить новый, нужно было вскрыть грудную клетку, остановить сердце, начать искусственное кровообращение и заменить клапан, то сейчас это можно, этот клапан доставить, опять же, через сосуд под рентген-контролем, установить новый человеческий клапан. Мы живем в эпоху медицинской революции.
3: Я очень жду, когда, ну, я понимаю, это, видимо, не к вам, это не анимация реабилитации, экзоскелеты вот войдут в массовое использование, это когда человеку будут, как сказать, к телу фиксировать из легких титанов с моторчиками, такой аналог скелета, и он будет двигаться. И можно будет в огороде работать, знаешь, как ты просто присел на корточке.
4: А еще я буду кнопка
3: кол
4: и выкол.
3: Присел на кнопочке, и тебя сразу держит этот экзоскелет.
5: Ну, я вас
3: огорчу. Сколько картошки-то можно будет
5: посадить? Я вас огорчу, это уже существует. Другое дело, стоимость такого девайса и количество картошки, которое вы с помощью него выкопаете, пока несоизмеримы, но это уже существует.
3: Ну, вы не пробовали нашу картошку с нашего огорода, она бесценна.
4: А у меня сейчас, я начну издалека, но вопрос будет конкретный. Так. Я когда-то подсела на сериал «Хороший доктор». И я помню такой момент, что у этого врача отсутствовала напрочь эмпатия, у него какое-то было заболевание психическое, но это ему помогало решительно выполнять некие действия и быстро спасать человека. И вот у меня такой вопрос. Вот вы на опыте, наверное, понимаете, что необходимо человеку, чтобы вовремя собраться, а не... Вот такой в панике, да, я вроде какие-то курсы проходил, ну как тут в первую очередь рубашку расстегнуть, а вдруг я там порву рубашку, а надо человека спасать, спасать или не спасать, а может быть там кто-нибудь другой уже спасет, а я пойду посижу, мимо пройду, как-нибудь
5: обойдется
4: без меня.
5: На самом деле задача курсов и состоит в том, чтобы человек не думал, а сделал.
4: Выполнить.
5: Да, абсолютно механически выполнит. У вас
4: то есть
5: нет,
4: это натренированность?
5: У вас нет, если мы говорим вот сейчас конкретно о том, о чем вы говорите, да, то есть есть определенный набор действий, который должен происходить на автомате, потому что у нас 3 минуты. Да, у нас нет времени, чтобы подумать, поэтому вот в идеале, конечно, тот дефибриллятор, которым там человек показывает на курсах, вот он и должен висеть там на улице, да, чтобы он не думал, что открыть, какой электрод повесить, какую кнопочку нажать. Ну, это в идеале. Ну, как минимум, он должен знать, что его надо сдернуть. А, вот, да, действительно, там, где мы считаем секунды и минуты, там осознанность... она мало имеет, мало играет небольшую роль, а играет все-таки роль, насколько человек делает где-то на автомате. Общем... Потом, когда прошло, вот началась базовая свеч легочной реанимации, да, то есть как кто-то один, например, массирует сердце, другой проводит искусственную вентиляцию легких, там третий бежит за дефибриллятор, появляется четвертый человек, если он появляется, который должен задать вопрос, а почему это произошло, а если это произошло, и мы знаем почему, что можно вернуть назад? Ну, простой пример. Если вы охладите человека до 32 градусов, у него начнет фибриллировать сердце. Да? То есть что нужно с этим человеком сделать? Его нужно еще каким-то образом согреть. Да? И ровно так же и наоборот, если у него случилась гипертермия. Его надо будет еще как-то охладить. То есть реанимация будет неэффективна, если вы его там не согреете, либо не охладите. Но с другой стороны, пока вы проводите реанимацию, его мозг сохраняется, и у вас есть время, чтобы его либо нагрели, либо охладили. Ну, это простые примеры. Потом могут быть там нарушения ритма различные, там передозировка препаратов, там не обязательно лечебных, но и рекреационных препаратов, да, то есть пациенту надо ввести налоксон при передозировке.
3: Ничего не понял, не понял, но очень как бы убедительно звучит.
5: Пациент,
3: да.
5: Препараты для удовольствия.
3: Вот так уже интереснее. Короче, открытие этого эфира, Юля узнала, что доктор Айболит был не таким уж и добрым, а если он был очень добрым, то вряд ли он был сильно эффективным.
5: Факт.
4: Я, кстати, вспомнила, что я как-то в метро выходила из вагона, и там молодому человеку стало плохо, никто не понимал, почему ему плохо, он вообще не приходил в себя, вызвали скорую помощь, и непонятно, вызвали, не вызвали, я тоже позвонила и вызвала, и уже дожидалась, пока не приедет самая скорая помощь, достаточно быстро она приехала, вот, и уже они, когда приехали, он вдруг начал приходить в сознание, и как раз-таки было выяснено, что он был под чем-то.
3: Да, в общем, иногда молодые люди по другим причинам, иногда они при этом стоят и заваливаются назад, но это уже тема другого эфира, который вряд ли мы соберем в ближайшее время. А нам пришла пора прощаться, потому что сейчас будет короткая врезка на тему Дня космонавтики. Еще раз поздравляем всех с этим праздником. И напоминаю, у нас в гостях сегодня был Борис Теплых, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Национального медико-хирургического центра имени Пирогова. Ну, кстати, я думаю, что можно даже повторить, что, как мы выяснили сегодня, там есть курсы, да? Да, тут даже можно с улицы зайти.
5: Да.
3: Вот, врач-анестезиолог и реаниматолог. А это была программа «Большая перемена» в студии Илья Переседов. Юлия Власова,
4: спасибо.
5: Спасибо. Вот,
4: было интересно и познавательно.
3: Слышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
4: До свидания.
16: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
1: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО уничтожили 3 беспилотника на подлете к Москве. Данные привел мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Вооруженные силы России поразили железнодорожную инфраструктуру ВСУ в 3 областях Украины.

0: различной степени тяжести. Они находятся под наблюдением медиков. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР. Инцидент произошел в Приморско-Ахтарском районе, недалеко от местной базы отдыха «Лимания». Погибшим оказался один из судоводителей. По факту столкновения маломерных судов возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Россия планирует увеличить число авиарейсов с КНР на фоне роста пассажиропотока. Решение принято Министерством транспорта. Только за первые 5 месяцев этого года перевозки выросли более чем на 48% по сравнению с прошлым годом и превысили 900 тысяч человек. Сейчас авиакомпании двух стран выполняют 280 рейсов в неделю. Дополнительным стимулом для расширения полетов стало продление безвизового режима. В Великобритании из-за могилы эльфа Добби изменили энергопроект на 430 миллионов фунтов стерлингов. Разработчикам пришлось перенести маршрут подводного кабеля между Соединенным Королевством и Ирландией. Его планировали провести через дюны пляжа Freshwater West в Уэльсе, где снимали сцену гибели домашнего эльфа из фильма «Гарри Поттер и дары смерти», пишет «Телеграф» со ссылкой на бывшего директора проекта. Однако после публикации планов его авторы получили сотни звонков и жалоб от возмущенных фанатов. В итоге инженеры уступили общественности и перенесли линию. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 17 копеек, доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. И о погоде. Сейчас в российской столице плюс 22, ощущается на 2 градуса меньше. Ясно, в ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошин, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM. 7 утра. Время начинать движение.
3: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
3: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Правила построения серьезных отношений. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
5: Россия. О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
2: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – эксперт по евроатлантическим отношениям, политолог Владимир Оленченко. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Москва.
7: 94,8 FM.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 19.

0: 6:06, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Как обычно, по воскресеньям вечером мы говорим о фитнесе, о физической активности. И сразу же спешу представить моих гостей сегодня, а потом уже мы расскажем, о чем будем говорить. В принципе, с нами можно поддерживать диалог, потому что у нас есть не только обратная связь в виде телеграм-бота, говорит МСК-бот, еще можно зайти в трансляцию, которая организована на Ютьюбе, на Рутубе и ВК, и там отсканировать код, попасть в Макс приложение и тоже отправить сообщение. В общем, СМС можно даже отправлять, +7 925 48 948. Смотреть, участвовать в диалоге и рассказывать о том, как вы любите или ненавидите фитнес, все принимается. Итак, в гостях у меня сегодня Кирилл Иванов, основатель, главный тренер Национальной лиги тренеров, фитнес-менеджер клубов V-Gym, тренер-презентер международного уровня по групповым тренировкам. Кирилл, привет.
1: Привет, всем привет.
0: И Нелли Хусаинова, основатель Национальной лиги тренеров, фитнес-директор сети фитнес-клубов V-Gym, директор департамента спорта Межрегиональной ассоциации женского бизнеса. Нелли, привет.
2: Всем привет.
0: Ну что, будем говорить о фитнесе. Прежде я бы хотела вас поздравить с Днем физкультурника. Он был накануне, отмечается вторую субботу августа. И обычно вот есть День тренера, я знаю, в октябре, по-моему, а есть День физкультурника. Вы считаете себя физкультурниками? Ваш праздник, нет? Это такое какое-то, ну вот, странное название, но тем не менее фитнес — это же физкультура.
3: Да, да, я думаю, вполне наш. Мы даже вчера, да, накануне обсуждали, как мы поздравим наших всех подписчиков, наших всех пользователей нашего большого канала Национальной лиги тренеров. И даже обсуждали с командой, какую бы нам придумать креативную идею, как поздравить всех, потому что это реально наш праздник.
0: Ну, то есть физкультурники — это те, кто занимаются физкультурой. То есть да, тренируются, и неважно при этом, как тренируются. Главное, тренируются, ведут здоровый образ жизни или просто пока имеют в этом прогресс какой-то обрести. Ну, ладно, про мотивацию будем говорить. Мы же сегодня агитируем всех заниматься фитнесом, тех, кто не занимается даже. У нас вовлеченность по стране маленькая, у нас вовлеченность именно в фитнес-клубы, по-моему, несколько лет назад была, это старые данные, может быть, сейчас новые, появились около 10% в Москве. Конечно, если мы говорим просто о спорте, кто-то выходит в парк гулять, там у нас посчитали 85% может быть вовлеченность, но тем не менее. Те, кто занимается осознанно, берут веса или что-то делают, поднимая тяжести, их меньше. Yeah. Вот что сделать и как быть, чтобы число таких людей было больше?
1: Хороший вопрос.
0: Кирилл, начинай. Вот как мотивировать? Ведь нужно же сначала объяснить, зачем это нужно. Вот зачем это нужно?
1: Да, ну, во-первых, мне кажется, самое такое, как мотивировать, я вот сейчас даже пытаюсь сообразить, как лучше так.
0: Вот что тебя мотивирует?
1: Меня мотивирует, ну, наверное, классное ощущение в теле, в голове, в мышцах. Наверное, вот это, потому что, ну, Нелли вот не даст соврать, когда я не тренируюсь, мне очень плохо, и всем, кто вокруг меня, им тоже плохо.
3: Да, очень злой и негативный.
1: Поэтому, ну, тренировки, они не просто там для здоровья, а они просто помогают как-то чувствовать себя не более здоровым, а счастливым, вот,
0: в этом, для счастья. В это сложно поверить. Ну, представляете, человеку, который делает, целый день сидит в офисе, потом вечером у него дети в прогулке, я не знаю, собака, еще машину надо починить, им на дачу съездить в субботу-воскресенье, и вот ему нужно найти еще время для тренировок, и ему кто-то говорит: ты станешь счастливее, ты устал, ничего страшного, иди еще позанимайся. Ну, не верит человек, нужно заманить какой-то первый контакт.
3: На самом деле, я вот недавно, у нас был такой живой разговор с командой, мы сидели в бане и, значит, обсуждали тему мотивации. И я удивилась, насколько, оказывается, как я поняла, что каждого человека мотивируют совершенно разные цели. И хотя мне казалось, что я знаю этих людей вокруг и знаю, что их мотивирует, но у всех оказалась совершенно разная мотивация. И тогда я очень сильно задумалась. Ну, так, пример. Угу. Красиво выглядеть, да, красивое тело. Ну, типа, я секси, я классная, у меня есть 6 кубиков. Или здоровье, долголетие, хорошее настроение, опять же, да, вот Кирилл сказал, это совершенно вообще разные цели. И это очень интересно. И у меня вот с годами тоже очень сильно меняется мотивация. Сейчас у меня мотивация на здоровое долголетие активное, потому что мы приходим в тот возраст, когда мы видим, как стареют наши... наше старшее поколение, и мы с Кириллом вот каждый раз, уезжая там от бабушки с дедушкой или от родственников, говорим, мы будем тренироваться каждый день до последнего, потому что мы хотим быть активными в 90 лет.
0: Кстати, очень часто об этом слышу от моих же сверстников, mm-hmm. да, сверстники одинаковые, потому что оглядываются на людей близких вокруг, и вот я не хочу там, как тетя Маша, вот mm-hmm. она целый день лежит, потому что она не может встать, я хочу активно поливать грядки и так далее. Mm-hmm. Но это цели, наверное, вот как раз для тех, кто уже
3: познал... Для миллениалов.
0: Для миллениалов, кто уже в кризис среднего возраста вошел и вышел из него, из этого кризиса. Вот. А молодых-то как? Как привлекать? Или они сами привлекаются?
1: Мне кажется, они должны привлекаться... Ну, хотелось бы, чтобы они привлекались как в какое-то интересное новое комьюнити, где они могут не просто тренироваться и уходить, а вот даже то, что я сейчас наблюдаю в фитнес-клубах, они общаются, заводят новые знакомства, какие-то у них получаются там... Ну, команды, то есть такие, как по интересам уже создаются кружки, можно так сказать, и как будто это мотивирует их. То есть что-то новенькое, что-то необычное и, ну, достаточно доступное сейчас.
3: Да.
0: У меня есть клиенты в возрасте там 16-17 лет, и я вижу огромное желание заниматься, но mm-hmm. я, честно, не могу понять. Зачем и откуда и почему. Кстати, по поводу вот этого комьюнити, тоже вижу в фитнес-клубах и вечерком, когда mm-hmm. молодые люди, вот, наверное, студенты 16-17 лет, в розовых футболках, кепках, у них браслеты, это я про мальчиков говорю, бусики какие-то, и они стоят, общаются между подходами, ну и по очереди делают упражнения. Это классно. Раньше mm-hmm. мы стояли совсем с другими атрибутами, где-нибудь на улице, рядом с гаражами в таком возрасте, но я говорю про себя, где-то вот далеко. Давно.
3: Совершенно верно. Я думаю, даже в тех же местах мы с тобой стояли. За теми же углами.
1: Не, ну как будто действительно сейчас, ну, наверное, вот ребят 15-16 и выше лет, их стало мотивировать, дает уверенность их внешний вид, физическая форма, потому что, ну, вот я вижу на улицах все больше и больше, особенно сейчас летом, ходят ребята в такой форме, прям, ну, приятно смотреть.
3: Ты подмечаешь, да?
1: Естественно.
3: Здорово.
0: Но есть и другие соперники.
3: Но мы когда ехали сегодня в машине, я спросила Кирилла, вот что тебя мотивирует, и как мотивировать вот наших детей, да, уже зумеров, точнее, альфа, да, наверное, альфа. Да, поколение альфа. И я совершенно вот точно убеждена в том, что надо начать с себя. Вот родители, у кого есть дети, начните с себя, покажите пример, потому что это самая лучшая мотивация для ваших детей. Они все равно спустя годы будут, ну, вспоминать, какими были мама и папа, и если у них спорт – это была какая-то норма жизни, 100% они это возьмут в свою картинку мира и передадут дальше своему поколению. Поэтому всегда считаю, что нужно начать с себя. Вот. Это классно.
0: Ну и посмотрите, сколько у нас в магазинах появилось какой-то продукции, которая нацелена на здоровое питание.
1: Да.
0: Ну, по крайней мере, с повышенным содержанием mm-hmm. белка. Это все банально, понятно, что там протеин, вот это пишут на этикетках, но, с другой стороны, много же и плюсов.
3: Конечно.
0: Реально, человеку очень сложно, который только начинает знакомиться с каким-то вот таким процессом с едой правильной, набрать белок mm-hmm. обычной едой. И почему бы не выбирать продукты с повышенным содержанием протеина? Я уже, конечно... Все мы ждем каких-то напитков с повышенным содержанием протеина определенных, но пока их нет. Но в любом случае есть на это прогресс, спрос рождает предложение.
3: Да, это очень удобно. Удобно добирать белок, например. Это раньше было сложнее, я даже помню, там лет 5 назад было сложнее. Сейчас очень удобно добрать норму белка, вообще отлично.
0: Ну, вот смотрите, вы работаете в сфере, где есть, ну, тренеры как профессия, есть клиенты. Тренерами обычно становятся те люди, которые уже на себе попробовали, которые походили как клиенты, и они хотят уже расти дальше mm-hmm. и быть там инструкторами, тренерами и так далее. Вот что их мотивирует? Ведение здорового образа жизни они так могут. Ну, то есть передача знаний другим людям. Вот что вы наблюдаете, зачем приходят учиться в ту же самую национальную лигу тренеров, что получать?
3: Опыт совершенно разный есть. У нас очень много клиентов бывших в нашей команде тренерской в том числе. и мы даже уже сейчас, видя их трансформацию, наблюдаем вот эту разность, да, то есть в чем мы видим эти ответвления тренерского пути из клиента и из, например, спортсмена. Да? У них разные качества, разные проявления. Вот. Но что я хочу сказать, что чаще всего люди, которые идут из клиентского опыта, они одержимы этой профессией. У них вот этот огонь, горящие сердца, глаза, и вот это их шаг к тому, что когда они становятся тренерами, когда они достигают этого, этой цели высокой, этот огонь в глазах, в сердцах и вот эта вот энергия, она какая-то, мне кажется, мощнее, да, Кирилл?
1: Да, причем даже сейчас очень много тренеров, которые совмещают фитнес и свою вторую, основную на данный момент профессию.
0: Ну, давайте быть честными, основную профессию и вторую фитнес.
1: Ну, да, вот так.
0: Ну, по крайней мере, сначала, первые годы, а потом уже мы уж перетянем, конечно.
1: И, конечно, когда они работают или персонально с клиентами, или ведут тренировки групповые, то это немножечко, как Нелли сказала правильно, другой посыл. То есть они просто отдают в себя полностью, там больше энергия. И, наверное, может быть, это их мотивирует, что они, может быть, год, два, три стояли перед тренером и думали, ну, мечтали. Я вот так, у меня когда тоже было, я понимал, что я могу вот здесь больше, я бы сейчас где-то так сделал. И хочется это отдавать и пробовать, и когда это за пару лет, а может быть, и больше, чем пару лет в тебе это все накипает, хочется это отдать, главное... Ну, а мы, соответственно, учим, как это отдавать, и как будто направляем энергию в нужное... место.
0: Вот смотрите, если мы берем тренера-групповика, можно быть таким инструктором групповых программ, который понравится всем 30 клиентам, которые пришли в зал?
3: Думаю, вряд ли, потому что мы все разные. Мы учим ребят, на самом деле, по диску, да, работать с клиентами. Все мы разные, как правило, типы личности разные, темпераменты разные. Кто-то кого-то бесит, кто-то кому-то нравится. Это совершенно нормально. И вот это самое главное – принять эту нормальность. Что когда ты понимаешь, что нормально, что ты кого-то можешь, кому-то не нравится, вот ровно в этот самый момент все налаживается, вся связь налаживается между любым человеком.
0: Да, но при этом нужно принимать еще и возможный посыл, неприятные взгляды, ну, то есть какую-то реакцию от клиента, ну, с намеком, что ты мне не нравишься или что-то в тебе не так. Это тоже нужно пережить. Это как издержки профессии, то есть ты приходишь, отдаешься, но можешь получить взамен не благодарность, а от каких-то людей что-то иное.
3: Да, и в этом и суть – принимать нормально любую реакцию человека. Потому что, да, это так бывает, это нормально, со всеми все окей, все люди разные. Мы еще очень часто учим ребят тому, что человек может проживать разные эмоции в этот день, да, в этот момент. Возможно, у него что-то произошло. И, скорее всего, природа этого негатива, она не в нем, а в чем-то другом. И когда ты, как тренер, это понимаешь, ты можешь... У нас часто бывает такое, что люди, наоборот, сходятся в этот момент, в момент конфликта, потом тренер становится самым любимым, самым лучшим, потому что тренер нормально сумел отреагировать и принять этот негатив, смог отфильтровать его.
0: А не пугают вас нейросети, GPT и так далее, которые...
1: Мои лучшие друзья.
0: Да? Нет, ну подожди, они составляют тренировки. Вот любой может написать, запросить. Там будет и тренировка расписанная, и инструкция к тренажерам, и будет к КБЖУ все посчитано. Все, на любой ответ, на любой вопрос ответ.
1: Да. Написать может каждый, и она может действительно круто выдать тренировочный процесс. Но вот я уже общался тоже с своими коллегами, с тренерами, и сам понимаю, что все равно без профессионала, без тренера, сложно достичь даже того, что дает тебе даже какая-нибудь самая классная нейросеть. Все равно нужен человек, который тебе будет подстраивать, слышит твои ощущения. Хоть и ощущения можно сейчас вписывать.
0: Вот сейчас можно общаться со мной, как ласковый профессиональный тренер, обученный в такой-то школе. Как бы называй меня так-то, ты девушка. Все.
1: Я пару месяцев тренировался. Прям меня тренировала нейросеть. Я всем говорю, я не хочу больше никого тренера. Он меня, говорит, так, хвалит. Меня, говорит, никто так не хвалит. Он меня за все упражнения хвалит. Даже когда я что-то не доделал, он меня хвалит. Но все равно я понимаю, что я знаю там технику. Я понимаю, как, куда сделать какое-то упражнение, что обычный человек, ну, вряд ли бы он это знал. И, конечно, когда тренер использует нейросеть вместе с клиентом, то это усиливает результат. Да. Вот тут я вот так считаю.
0: Но можно же доверять нейросетке? Ну, в том плане, что если тебе сказал тренер, глядя в глаза, ты сможешь. И тебе написал GPT, ты сможешь. Восклицательный знак. Есть
1: разные тут, ощущения? Конечно, надо проверить.
3: Мне кажется, с точки зрения экспертизы, нейросеть может где-то тебя обмануть.
0: Может.
3: Да. И здесь, вот как сказал Кирилл ранее, что действительно, когда есть эксперт рядом, который тебе сможет все это перевести на человеческий язык, и иногда это еще лучший результат дает. Потому что Кирилл, он обожает все эти нейросети, он каждый день с ними во всех своих ипостасях, скажем так, рабочих. И это классный помощник, такой твой некий админ, твой некий, как это называется, помощник.
0: Но сколько видео мне в последнее время попадается рилсы, когда лежит под штангой, он же делает да. груди, все, и там, ой, вы оказались правы, этот вес слишком большой для вас сейчас. Поменяйте вес на предыдущий. А человек уже...
1: Поэтому нужен тренер, который это скажет, нет, это слишком, потому что, ну, либо даже подстрахует.
3: В профессии фитнеса, да, нейросети не подменит никогда тренера, который даже просто подстрахует тебя, чтобы тебя не прижал.
1: Ну вот у меня одна знакомая есть, она готовилась к забегу, и ей вроде как нейросеть выстроила классный план, чтобы подготовиться к определенной дистанции, но все равно потом оказалось, что она просто ее как будто хочет убить.
0: Да.
1: То есть она говорит, такое ощущение, что она медленно меня убивает. Поэтому здесь хорошо, но надо действительно сравнивать мозг живой и мозг нейросети.
0: Хватает сейчас тренеров?
1: Нет. Конечно же, нет. Это прямо сейчас большая проблема.
0: А мало получают? Почему не идут?
1: А, если мы берем групповые...
0: Клубы-то открываются?
1: Да. Если причем взять групповые программы, просто, мне кажется, это тяжело. А, с мальчиками проблема, ну, больше всего.
0: Да.
1: И поэтому в целом, ну, если вы сейчас мальчики слышите, если вы слышите музыку более-менее, умеете приседать хоть как-то, идите в любой фитнес-клуб, вас сразу возьмут и всему научат.
3: А мне кажется, вот Катя на самом деле сказала правильную вещь, что стало больше клубов, чем тренеров. Раньше, когда мы начинали, там, даже в 90-х годах, было меньше клубов и было много желающих тренеров. Потому что был такой взлет, когда из спорта уходили в фитнес, потому что фитнес тогда был такой мейнстрим, новая волна, какая-то такая новая мода. Сейчас очень много клубов и мало тренеров, кто готов идти действительно в непростую индустрию и получать за групповую тренировку, конечно, когда иногда узнают ставку за групповую тренировку, многие такие, ой, нет, что-то лучше я пойду в другое место.
0: Да, но с другой стороны, смотрите, если уж мы погружаемся во внутренний мир фитнеса, да, там инструкторы групповых программ, персональные тренеры, инструкторы групповых программ заглядываются на персональных, ну, потому что у них больше возможность заработать, у них больше денег, и при этом они физически не устают так сильно, то есть они могут взять больше персонала в день, чем больше количество групповых в день там человек. А с другой стороны, вижу, как персональные тренеры думают, что клиентов очень легко взять с групповых программ. И говорят, поставь мне хотя бы одну групповую, я сейчас возьму оттуда клиентов, они увидят все и так далее. Не понимая, что нужно, сколько сил нужно вложить в проведение этой тренировки, что нужно брать нормальный вес, говорить при этом все. И после, ну, я не знаю, не после каждой тренировки отнюдь к тебе подходят клиенты и говорят, я хочу с тобой заниматься.
1: 100%.
0: А еще, если даже подойдут, конверсия может быть нулевая, а минусовая. Ну, то есть все равно оглядки друг на друга, но классно, когда тренер универсал. Но это большая работа. То есть просто так вот так взять, прийти в профессию, это нужно постараться.
3: Да.
0: Еще и обучиться, еще и получить какой-то опыт.
1: Да, и как будто еще так получается, что ребята, которые, например, заканчивают вузы физкультурные, когда они, например, задумываются пойти тренировать в фитнес-клубы, то чаще им фитнес-клубы говорят, извините, у вас нет опыта, ну и в целом вы умеете вести физкультуру,
0: да.
1: Но вряд ли вы умеете работать персонально с клиентами, потому что помимо знания биомеханики и анатомии, еще надо много всего знать. Mm-hmm. Ну, какой-то даже минимальный сервис. И мы часто даже сталкиваемся, что вроде много всего тренер знает, но с людьми общаться не умеет.
3: Хардскиллов много, да.
1: И это тоже прям большая такая, Проблема.
0: Но мы же работаем с вами в сфере услуг. Оказывать услуги, с одной стороны, ну, как бы здорово, но когда оказываешь услуги, сталкиваешься с другим человеком один на один, а никто справки не проверял, что и как. Ну, то есть люди могут не сойтись, это минимум. Конечно. А люди могут быть разные, и могут произойти конфликты. Это тоже никто не отменял.
3: Мы
0: то есть это всегда люди
3: знаем,
0: с людьми.
3: Да, да, у нас каждый день. Новые истории.
0: Сфера такая человеческая, поэтому приходится как-то решать проблемы. Тренер может отказаться от клиента, если не хочет брать его?
1: Мне кажется, он может.
3: Не было такого у меня за мой 20-летний опыт фитнеса, потому что, возможно, это какие-то внутренние больше, да, истории, когда отношения тренер-клиент, они между собой как-то вот либо расходятся сами там, да, до руководства как бы не доходят, возможно. У меня такого тоже не было, что я там отказывалась напрямую, допустим, от клиента. Ну, наверное, такое...
1: У меня было пару, когда я не то что отказывался, я просто предлагал другого тренера обосновывать это, что вам будет лучше, более эффективно вот с ним. Потому что просто мы... не сходились именно по каким-то...
3: базовым настройкам.
1: Да, именно базовым настройкам, потому что я такой, ну почему ты это спрашиваешь меня? Ну это же логично, ну зачем ты мне вот это все время? Да, ну это было давно, сейчас, наверное, поменьше, но в целом иногда бывает, что мы вообще клиентам всегда говорим, меняйте тренеров, если вам что-то не нравится, не стесняйтесь сказать тренеру, можно я уйду к другому. На годик, на полгода.
0: Ну,
1: это
0: знаешь, как
1: класс.
0: Говорят, даже парня бросить иногда легче, чем тренер, с которым занимаешься несколько лет, как вообще сказать, что уходишь от него.
1: Ну, на самом деле, иногда люди даже фитнес-клубы меняют ради того, что им с тренером некомфортно, потому что они же будут потом его видеть, а есть тренеры, которые начнут еще и обижаться, и что-то говорить, как ты мог уйти от меня и так далее. Поэтому, ну, в целом, мы с тренерами сейчас работаем и говорим, что это нормально. Если от вас ушел клиент, и хорошо. Главное, что он счастлив.
0: Смотрите, у нас есть 1.5 минуты до перерыва, но я предлагаю перетечь вот прям в групповые направления, групповые тренировки, и потом про мотивацию уже поговорить после новостей и рекламы. Но пока вот групповой тренинг, он же не теряет популярности. Вот то, что я вижу в клубах, я вижу, что ходят, наоборот, стали ходить больше мужчин. И на танцы. И возрастных мужчин. А, может быть, как-то со стороны это слышится, что я там, ну, говорю что-то необычное, как будто бы шучу, но мне настолько приятно и классно, когда человек уверенный в себе приходит и не стесняется.
1: Да.
0: Вот он делает то, что ему нравится, и ему просто все равно, что о нем подумают люди. У меня просто уважение, планка настолько к нему огромная. И мне хочется, чтобы он, ну, эти люди понимали. То есть, если тебе нравится, ты идешь на групповую тренировку в любом возрасте, я не знаю, в любой клуб, к любому тренеру, но при этом никто тебя не осудит.
1: 100%.
0: Поменялось же у нас же, стало легче с этим, ну, согласитесь?
3: Да, да.
1: А потому что уже нет такого формирования, что групповые программы — это какой-то шейпинг. Но здесь,
0: ну,
1: мне кажется,
0: у некоторых есть.
1: Ну, есть,
0: равно.
1: Конечно, конечно.
3: Даже в 90-х был шейпинг.
1: Да, но да, здесь, мне кажется, еще повлияли сами залы. Полутемный, классный свет, классный звук. Нет такого, что мы в светлом помещении там тренируемся. То есть атмосфера залов притягивает мужчин, видимо.
0: Не, еще ходят парами же.
1: Да, да.
0: Жена, муж.
1: А иногда втроем с детьми, да. Это вообще классно. Это очень круто. Я тоже, когда мужчина приходит ко мне на урок, я прям говорю, вам респект. А если он ходит еще много, это просто очень круто.
3: Иногда любовница, жена, да, все.
1: И бывает и так.
0: И полный групповой зал знакомых и незнакомых друг другу людей. Давайте мы сделаем перерыв. У нас будет информационный выпуск. Слушаем его внимательно, потом рекламу, а потом возвращаемся к теме фитнеса. Кирилл Иванов, Нелли Хусаинова. Про фитнес, про мотивацию, про групповые программы. Далее буквально через 6 минут.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Мария Захарова обратила внимание на американский мультфильм о бомбардировке японских городов. Его авторы высмеивают позицию Токио по ядерным ударам по Хиросиме и Нагасаки. В
4: представленном эпизоде император показывает детям фотографию американского самолета, сбросившего бомбу, но утверждает, что трагедию устроили некие монстры, дельфины и касатка. По мнению российского дипломата, раз японская политическая элита сама активно участвует в переписывании собственной истории, то неудивительно, что над этим глумятся зарубежные сценаристы. Сегодня мэр Нагасаки Сиро Судзуки на церемонии по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки прямо назвал США виновником трагедии. При этом премьер-министр Японии Санае Такаити вновь предпочла умолчать о роли Соединенных Штатов, заявив лишь, что город был уничтожен атомной бомбой. От взрыва и его последствий в Хиросиме и Нагасаки погибли 214 тысяч человек. «Нью-Йорк Таймс» раскрыла военную стратегию Тайваня против Китая. Островное государство готовит армию дронов против возможного вторжения КНР. Американские военные аналитики называли тактику стратегией «адского ландшафта», пишет газета. План Тайбэя заключается в том, чтобы заполнить пролив волнами воздушных дронов и безэкипажных катеров. Роботизированные системы должны атаковать силы соперника на подходе к острову и сделать высадку морского десанта слишком рискованной для Пекина. Сообщается, что эта концепция была разработана на основе опыта боевых действий на Украине. На недавних учениях тайваньские генералы признали, что начали развивать это направление с опозданием. Однако сейчас ситуация меняется. Островные власти планируют уже к 2030-му производить до 100 тысяч боевых беспилотников ежемесячно. Россия сохраняет право на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028-м. Изначально турнир должен был пройти в Казани еще в прошлом году, однако международные чиновники перенесли его на более поздний срок. Этот вопрос со всеми заинтересованными сторонами планирует обсудить Европейская федерация водных видов спорта. Об этом ТАСС заявил ее президент Антонио Силва. «Этим мы займемся в ближайшие дни», – отметил он. Власти Республики Татарстан подтвердили, что казанский турнир остается в международном календаре. Окончательное решение о проведении соревнований будет принято по итогам переговоров. В Германии из-за засухи на реке Эльбе показались камни голода. Предвестники возможных неурожаев обнажились после того, как уровень воды в некоторых местах опустился ниже 1 метра. Речь идет о старинных валунах в районе города Пирна с метками катастрофических маловодий прошлого, которые веками считались предвестниками неурожая и голода, сообщает телеканал NTV. На одном из них высечено больше 20 дат, самое раннее из которых относится к 1707 году. В ближайшие дни, по данным местной метеослужбы, возможны отдельные грозы, однако существенного улучшения осадки не принесут. О погоде в столице. Сейчас температура воздуха плюс 21, ощущается как плюс 19. Ясно, в ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
5: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
5: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
5: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 20:00 вечера.
5: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62.
6: выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
7: Говорит Москва, 94,8.
6: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Профитнес!
0: 19.37, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина. Про фитнес сегодня говорим, и в частности сейчас обещали про групповые тренировки и про мотивацию, как людей, ну, не заставить, а в хорошем смысле, наверное, мотивировать, да, начать заниматься фитнесом, тренировками. Кирилл Иванов, основатель, главный тренер Национальной лиги тренеров. Нелли Хусаинова, основатель Национальной лиги тренеров. Ребята обучают тренеров, чтобы все люди, кто хотел заняться фитнесом, пришли и могли восхищаться тренерами, ну и повторять за ним движения и обучаться самостоятельно. Про групповой тренинг. Что сейчас на волне? Куда идут, чего хотят, вообще есть ли какие-то тенденции в мире, в России? Мне кажется, в последние годы, возможно, разошлись эти тенденции в разных направлениях. Чего требуют клиенты, что может дать тренер в этом контексте?
3: Ну, мы как команда, которая обучает тренеров, да, и у нас, конечно, насмотренность еще, наверное, большая, потому что мы много лет уже в групповом фитнесе, очень много разных конвенций посещали, особенно раньше мы ездили на, на разные конвенции в Америку, в Европу. И сейчас мы, как адепты группового тренинга, мы придумываем тренировки таким образом, чтобы они были интересными, энергичными, чтобы они заряжали людей позитивом, каким-то таким мощным зарядом. У нас есть разные направления, например, такие интересные направления, как жонглирование. Да, то есть мы делаем тренировку групповую с мячиками, с теннисными, и развиваем таким образом, да, это как раз Кирилл, свое цирковое прошлое, он так адаптировал фитнес, да. И это очень интересная, классная тренировка, которая нравится просто всем, потому что она просто увлекательна, и при этом она еще...
0: Ну, то есть групповой тренинг, он, хочешь не хочешь, включает то, что необходимо тем людям, которые на него приходят, это какая-то анимация. Я не знаю, как по-другому, но это какое-то развлечение, то есть это определенный вайб, ну, который создает тренер, то есть это не просто тишина, счет подходов и там повторений, это какое-то создание атмосферы и настроения.
1: Вот эмоции, этим... да, это
3: да,
1: эмоции, это, наверное.
3: Это артистизм, то есть ты просто суперзвезда, рок-звезда, которая приходит и должна просто 30... Там, ну, ты знаешь, Кать, да, какие бывают рейтинги, там, до 60 человек. Это, по сути, твой концерт. И ты должен выступить как настоящий рок-стар и замотивировать, и зажечь сердца всех этих людей, и найти подход к каждому. Вот как раз-таки мы этому обучаем. Мне кажется, что иногда у нас это очень хорошо получается.
0: Откроем секрет, что тренеру очень приятно, и он зажигается больше, зажигает больше, если приходит больше людей на тренировку.
3: Да.
0: Потому что некоторые мне клиенты говорят, так было хорошо, зал свободный, где хочешь, вставай, чё, куда, прям вот замечательно. Я говорю, ну, для вас замечательно, для тренера немного грустно, когда это 5 человек, там, не сезон, когда все разбегаются, вместо 35. Да.
3: Это как к любому артисту приходит на концерт, да, когда много людей, там, 3000, он, конечно... заряжен больше, чем когда 3.
1: Это, знаете, я работал одно время в одном очень премиальном клубе, и там максимальный рейтинг у меня на групповых уроках был 3, а средний 1. И когда на групповом уроке 1 человек, я просто в какой-то момент понял, что все, мне не нужна там эта ставка, мне не нужен этот премиальный клуб, я хочу в клуб поспокойнее, где просто будет 30-40 человек в зале, и мы будем все кричать, и нас будет много.
0: Я в свое время была такой клиенткой, ходила в клуб на фитбол. Я помню, занятие было в 13:00, я ходила в течение месяца, была одна. Молодой человек, мы, значит, крутили этот фитбол, держали, я помню, как... Вот, потом отменили тренировку, я подумала, как жаль, но долго ее держали, видимо, на что-то надеялись, но ходила только я.
1: Вот. Причем, кстати, тут есть и обратная сторона. Клиент, который идет на групповой урок, я помню, тоже приходили. Я что, одна? Я говорю, ну, да. Будем тренироваться? Ну, давайте. Ну, и мы вдвоем друг на друга, делая приседания со штангой, смотрим друг на друга.
0: Я однажды так памп вела, я подумала, ну, сокращу немного тренировку. Вот, думаю, ну, и последний, значит, трек. Она мне, как? А пресс? Я такая, ну, я имею в виду активный, не имею в виду заминку.
3: Да. Да. Что такое? И вот на самом деле в продолжении этой темы, да, групповых тренировок, мы сейчас придумываем тренировку с хулахупами групповую, с обручами. То есть для нас важно как бы найти такой подход интересный, который будет зажигать больше сердец.
0: Но это же больше... популярная штука, можно воскресить популярность. Сейчас можно какие-то найти то, что было популярно ранее. У меня был обруч в детстве, это
1: вот,
0: было классно.
1: Вот. И по факту это очень функционально.
0: И мы все мечтали о железном. Пластиковые были, а мы хотели вот...
3: Да.
1: Сейчас помнишь, такие вещи пластиковые, они супер легкие, никого не травмируют.
0: Я восхищена, честно.
1: Да, мы будем презентовать ее как раз эту тренировку в сентябре на большой конвенции.
3: В августе.
1: Поэтому посмотрим, что из этого будет.
0: Ну, то есть там и мужчины, и женщины, понятно?
3: Конечно.
1: Да.
0: Ну, то есть нет никаких.
1: Абсолютно.
3: Абсолютно, да. В этом и прелесть, вот как ты говоришь, что сейчас вот. Тенденция пошла, что мужчины тоже ходят, и для нас тоже это такой большой бонус клёвый. Мы обожаем, когда к нам приходят мужчины, и у нас в команде много мальчиков, и у нас там есть тренировка, например, с балетом связанная, да, и мы сейчас мальчиков тоже притягиваем в эту тренировку, вот как бы показывая, что любой человек может найти себя в любом направлении группового фитнеса.
0: Так же, как приходят ко мне мужчины на танцы, говорят, а ничего страшного, что я мужчина, могу остаться.
1: Да.
0: Я говорю, ничего, у нас мужчины ведут эти танцы, это все нормально. Нормально, все хорошо. Я вспомнила еще один инструмент из нашего прошлого советского, миллениальского. Mm-hmm. Помните, вот тарелка, которая крутится?
1: Не, ну ее в пилатесе применяют сейчас до сих пор. Нормально,
3: да.
0: Вот у меня на одну сторону хорошо крутится, а на другую не очень. Надо подтянуть этот навык. Я потом другой создать.
3: Ну классно, Кирилл, запиши, мы сделаем тренировку.
1: Очень удобно, можно много таких тарелок взял, поставить, все встали.
0: Как она называется, не помню.
1: Какой-то круг как-то... Не знаю.
3: Но надо восстановить. Классная идея.
1: Просто если крутится вот так туда-сюда.
0: Нет, ну там еще, то есть это не так легко.
1: Ну да. Не, ну это голова кружится.
3: Кстати, фигуристы же используют в своих тренировках эту штуку.
0: Да?
1: Да. Можно на троих придумать тренировку.
0: Так, ну хорошо, групповой тренинг, приходят люди, некоторые люди до сих пор думают, что это что-то, что не помогает не развивать никакие физические качества, а просто вы там балуетесь чем-то несерьезным, занимаетесь, вот не относится, если к тренажерному залу, то это что-то такое не очень серьезное. Хорошо, как этих людей заманить? Я даже, можно с профессиональной точки зрения, потому что вот я как менеджер клуба, да, у меня есть параметр, есть метрика вовлеченность. А вовлеченность — это у меня сколько людей от купленных абонементов приходит на групповые. То есть у меня много людей в тренажерном зале. Много. Очень много.
1: Да.
0: На групповых поменьше. Я бы хотела из тренажерного зала взять групповые. Вот как я могу их мотивировать? Стены стеклянные. Ну, то есть они видят, не приходят. Брать за руку, брать на понт, спорить. Ну, то есть я уверена, что им бы понравилось. Просто не все люди идут.
1: У меня был прям такой классный кейс в одном клубе, когда в групповом зале шли групповые тренировки и функциональный тренинг, и там памп со штангой, комбат. Было по 2 человека. И мы взяли эту тренировку, вынесли в зону функционального тренинга в тренажерный зал, и пошли мужики. И потом мы оттуда им говорим, пойдем теперь туда. И они начали ходить туда. Mm-hmm. То есть это вот какой-то страх, мне кажется, может...
0: Переступить порог.
1: Комнаты, да-да-да, вот это и страх именно зала. Поэтому, ну вот, очень удобно в целом ребят, мужчин затягивать на какие-то силовые тренировки, ну, на памп со штангой. Что когда ты им говоришь, мы там будем приседать 6 минут. Ты даже не представляешь, какие у тебя будут ощущения. Вот ты тут можешь 100 присесть, а попробуй там возьми 20. И, ну, опять же, тут, конечно, идет какой-то напонт, но классно, конечно, когда тренер может объяснить вообще для чего. Для чего туда ему идти. Если он будет делать многоповторный тренинг, как мы делаем со штангами, то у него вырастет показатели в тренажерном зале.
0: Ну да.
1: И действительно, когда мужчины, которые тренируются в тренажерном зале, добавляют в тренировку хотя бы один памп, вот этот многоповторный тренинг, они видят результат и начинают ходить.
0: Силовая выносливость растет.
1: Да. А танцы — это же самое функциональное вообще все, что может быть. Это сейчас зима, скользко, а вдруг на танцы надо будет на корпоративе сделать, пойти. И тут тоже... Ну, большая часть людей, кто туда приходит, как будто бы остаются.
3: Вот вы сейчас говорите с Катей, и я поняла, что нужно сделать. Нужно замотивировать тренеров тренажерного зала, дать им какой-то KPI, что каждый твой вовлеченный клиент в ГП, в групповые тренировки, ты будешь получать какой-то процент. Ну, мне кажется, это сработает, потому что все, что ты сейчас говоришь, по сути, должен сказать тренер тренажерного зала своему клиенту. А попробуй, а сходи, у тебя будет это, как с точки зрения бонусов.
0: Но говорят те, кто универсалы. Ну, то есть и там, да. Тренерам они понимают необходимости, mm-hmm. и они советуют и групповые программы, mm-hmm. не обязательно у себя, у других тренеров, mm-hmm. и сами персоналят. Но не все тренеры тренажерного зала будут советовать групповые программы, потому что, ну, есть немного шанс, страх потерять клиента. Хоть это не мотивировано, ну, то есть это абсолютно разный тренинг, и он нужен и тот, и другой, но тем не менее. Ну, какая-то конкуренция, ноточка
3: такой.
0: Да, мы
3: постоянно в клубах этому учим, и это на самом деле большая проблема, Катя, ты права. Мы постоянно говорим об этом ребятам, что помогайте друг другу, кросс-продажи, кросс какие-то взаимодействия дают только... Самое лучшее, клиент остается в клубе. Это самое лучшее для нас, как для менеджеров. И мы учим людей, ребят, наших тренеров, чтобы они помогали друг другу.
0: Есть же люди, которые приходят и ну, покупают разные абонементы и говорят, нет, групповой тренинг не интересует, при этом ни разу на нем не побывав. Угу. Вот это огорчает. То есть, когда ему на ресепшн рассказывают, что у нас есть вот такие программы, это не, то есть они сразу угу. говорят категорическое «нет» и спрашивают, когда они были «нет».
1: И при этом, если в студии единоборств, например, есть тренировка, туда они идут, на групповую. То есть для них это уже как будто не групповая тренировка, там уже все. Но вот по моей практике сейчас очень много мужчин стало на сайкл ходить. То есть как будто они... Ну, понятно, что это может быть попроще. Тенденция, сел такая. И крутишь. Угу. Меньше вариантов, что тебя увидят, и о тебе подумают, что что-то ты какой-то там не такой, что у тебя что-то не получается. И, конечно, через сайкл очень хороший заход идет дальше. То есть он выходил туда, а пойдемте еще попробуем там на какую-нибудь еще тренировку, на ноги.
0: Ну вот возвращаясь к тому, что мы все осознанные, мы все выставляем личные границы. Нет, ну за последние годы, да, по сравнению там со старшим поколением. И мы можем себе позволить исполнять собственные желания, а не быть удобными, ну так, в общих формулировках. То есть мы можем пойти туда, где будут на нас смотреть, нам должно быть все равно. Ну, мы думаем, что на нас будут смотреть, на самом-то деле на нас не будут смотреть. А тренер будет рад. Даже если не получается, даже если он видит, что техника плохая. Но если человек старается, неважно, что он старается. Угу. Любой тренер это, ну, похвалит, он никогда не поругает.
1: 100%. И мне кажется, тренер всегда видит, даже если человек вообще ничего не получается, как ты сказала, правда, он это заценит.
0: Нет, но если он старается, если не просто стоит всю тренировку вот так вот с руками в углу, ну, не понравилось или не получается, жду следующего там трека, следующего упражнения, может быть, буду. А делает то, что говорит, улыбается, это да. Это
3: мне кажется, путь клиента, он все равно идет вот от тренажерного зала. Вот сначала он адаптируется там. Если он немного себя увереннее чувствует, то он уже потом следующим шагом идет в ГП, в групповые программы. Потому что... Но оттуда потом его не выгонишь, он будет ходить постоянно. Такое ощущение вот у нас в клубах, да? Как будто бы. И даже брать, например, там, моих знакомых, подруг, они изначально идут как будто в тренажерный зал, там они пробуют какие-то движения простые. Я им говорю, идите в групповые. Ой, нет, я боюсь. А вдруг меня там, я что-то не так буду делать? Или там на меня тренер будет обращать внимание, а я не смогу его там, его как-то ну, ожидания.
0: Да, оправдать и выдержать его взгляд. Mm-hmm. Или там похудею сначала, потом пойду.
3: Да.
0: Нужно сначала подготовиться к тому, чтобы на меня смотрели. Mm-hmm.
1: Вот поэтому мне и я еще раз возвращаюсь, кажется, что из-за того, что сейчас залы стали не просто как какое-то белое помещение, а все притемнено, то это людей больше притягивает. Я вот веду тренировку раз в неделю, мы крутим сайкл перед экраном в полной темноте. И это просто, я понял, что я их там не вижу, потому что я с людьми сижу лицом к экрану,
0: да.
1: И они понимают, что я не сильно их вижу, и в целом на этой тренировке допускается любой, ты можешь спокойно крутить, можешь хорошо тренироваться, и люди, зная это, что у них есть полный комфорт, и они сами решают, насколько им интенсивно крутить, полная запись, просто как только открывается запись, сразу нет мест.
0: Ребят, у нас с вами такой получился разговор душевный со внутренностями, ну, такими из работы тренера, но мне кажется, иногда послушать со стороны это очень полезно, как там вот в тренерской среде. Я хочу задать вопрос о взаимном уважении клиента и тренера. Ну, в моей практике были разные конфликты. Ну, это опоздание на тренировке, это смотрим только в телефон, не выполняем рекомендации тренера. То есть, как будто бы, я тут ни на чем не настаиваю, тренеру кажется, он обижается на то, что он выдает, там старается, выкладывается, а его воспринимают, не воспринимают, как без уважения относятся. А клиенту кажется, что если он заплатил за абонемент, то есть он в любое время может прийти, и он никому не мешает, он занимается своими делами, то есть почему тренер на это обращает внимание? А тренеру хочется, чтобы тренировка была выполнена изначально, от начала до конца. Вот тут
1: моя любимая тема.
0: Ну, есть разные по темпераменту тренеры. Кто-то может выгнать, кто-то нет. Кто-то может жестко следовать правилам, прописанным в оферте. Кто-то будет очень гибким, обходя эти правила.
1: Мы, на самом деле, очень много на наших обучениях это разбираем, и, ну, лично я это часто встречаю, когда человек либо вообще свое начинает делать.
0: Да.
1: Ну, с точки зрения тренера, тут просто это надо, ну, как бы, ну, вот он хочет почему-то сегодня делать, ну и ладно. То есть это не должно, конечно, тебя выбить, затянуть, потому что очень часто может просто сорваться урок, потому что ты будешь думать, ну, что же он там делает, почему он так делает. А самое классное — подойти после, поговорить, спросить. И, как правило, человек, который что-то там делал, не пойми что, у него есть четкое обоснование, почему он так делал. Ну вот из последнего у меня был клиент, она делала там, ну, просто вообще кардинально другие упражнения, сама тренировалась. Я к ней подхожу, говорю, а что вы тут придумали-то? Она говорит, блин, мне так нравится ваша атмосфера. Ну, я просто вот прихожу, я просто кайфую от музыки, от атмосферы. Ну, извините меня, вас это сильно отвлекает. Я говорю, слушайте, ну, я теперь это знаю. В целом, вы там в углу делаете, я не буду на вас внимания обращать. Ей хорошо, и мне в целом. Я понял, что ничего такого в этом страшного нет.
0: Ну, смотри, ты создал прецедент. Другие люди тоже будут приходить и заниматься своими делами.
1: Ну, нет? Я ее, конечно, там пару раз еще унизил.
3: Ну, слушайте, ну, с другой стороны, групповой фитнес, у нас вот в клубах тоже приходят люди разные. И если ты будешь на каждого реагировать, ты просто можешь, ну, потерять саму вот эту фишку своего класса. Люди разные, по-разному все что-то делают. Кто-то, у кого-то там настроение, кто-то там думает о своих делах, своих вещах. Может, вообще просто забыл, в абстракции какой-то находится. И действительно, ну, там, если тебя это сильно триггерит, подойди после, поговори. Но если нет, старайся все-таки обращать внимание на общество, сохранять общую атмосферу, классную, позитивную, добрую, чтобы всем она была по кайфу.
1: Здесь, знаете, еще такой момент, мне кажется, очень важно не заставлять людей, а именно их замотивировать. То есть, когда мы людям объясняем, что вот так надо делать, потому что это будет безопасно, эффективно, это принесет больше результата, и когда мы это все объясняем, то, ну, большая часть людей, они это понимают,
3: постепенно,
1: и все,
3: да,
1: же начинают двигаться вместе с группой, да.
0: А вот эта идея, я впервые ее услышала на обучении Les Mills Body Pump, когда не заставлять брать большой вес, а делать так, чтобы человек сам захотел взять большой вес. Но для меня это тогда было открытие, честно
3: быть
0: скажу.
3: Быть ролевой моделью, да.
0: Открытие в том, что, ну, как бы, не агитировать, не, типа, ты слабак, чего не можешь взять. Ну, то есть, как заставить иначе? Ну, типа, вот у нас,
3: взяли все.
0: Нет, у нас правила такие, увеличивай вес 2 раза
3: не
0: минимум.
3: Не начнем, пока все не возьмут.
0: Пока не возьму, да. А тут с другой стороны, то есть просто Это прикольно.
3: Автономность, да.
1: Для нас, мне кажется, вообще, когда нам это тоже привнесли, мне кажется, в российский фитнес, да, мы же раньше всех заставляли, он говорит, ребят, не надо заставлять, навесьте себе в два раза больше и говорите, что у меня мышцы жжет, у меня, значит, ягодицы я почувствовал, да, да. И люди тоже захотят этого, и будут двигаться за тобой, и вот 100%... Да. Через это заходить всегда работает.
0: Потому что не верят. Если самим взять десяточку и говорить, а вы берите двадцаточку, я просто сегодня устал, у меня снова тренировок, а вы-то как после работы, ничего страшного. Не верят.
3: 100%. Да. Вот опять же, начать надо с себя.
1: Да, и как раз фишка всех, мне кажется, таких сейчас новых прогрессивных групповых программ, что тренер действительно делает все вместе, а не руководит процессом.
0: Ну, возвращаясь... К дефициту тренеров мы понимаем, что работа все-таки малооплачиваемая.
1: И как раз то, что надо делать все с группой, это и отталкивает.
0: Да, и одинаково оплачивается, как правило, и силовой урок, степ-аэробика, когда тебе нужно продумать все каждый раз, и стретчинг.
3: Поэтому мы вот обучаем тренеров групповых программ, и у нас последнее обучение, когда было, у нас 80% были клиенты. Так было прикольно, удивительно, и такая классная была группа и команда со своим опытом клиентским, вот опять же.
0: А еще я хотела бы вот отметить огромную благодарность, которая сквозит вот в нашем фитнесе, когда клиенты видят результаты, изменения, будь то персональный тренинг или групповой тренинг, когда они видят, что там полгода назад они поднимали такую штангу, сегодня они берут на бицепс по 5 килограммов, а раньше они вообще не могли представить, как можно вообще один диск схватить и просто понести его, это же невозможно. Ну, то есть вот... благодарность огромная там, к тренеру.
3: Да.
0: Это просто что-то невероятное, но говорю, как вот тренер, который вот это питается этой благодарностью, как тренеру классно, когда к нему приходит обратная связь, как он замотивирован. То есть работает в обе стороны.
1: О, это вообще, мне кажется, вот кто нас
0: слушает...
1: То есть
0: денег не надо, понимаешь? На группу Никита мы пашем, лишь бы вот нам сказали спасибо после урока.
1: Все, мы за спасибо. Действительно, кто ходит в клубы, если есть возможность писать хорошие отзывы, пишите их побольше, потому что это, ну, тренер, который прочитает про себя классный отзыв, он потом на следующем тренировке такое выдаст.
3: Самая большая награда для тренера — это обратная связь, вот эта положительная,
0: Ну, мне просто некоторые тренеры даже говорят, что вот ушли, даже никто спасибо не сказал. Нет, может быть, они подумали, для них это, может быть, ну, ничего не значит, а для тренера значит просто обычное — подойти и сказать спасибо. Не надо там говорить, что вы были прелестны, вы были звездой.
1: Да.
0: Просто спасибо за тренировку — это очень сильно меняет настроение тренера 100%. В лучшую сторону.
3: Да.
0: Вот как бывает. Так что профессия благодарная.
1: Да.
0: Но бывают и другие стороны медали. И зарабатывать, наверное, в персональном тренинге, либо на каких-то своих идеях классных, если.
3: Да,
0: либо...
3: можно я еще про мотивацию скажу?
0: Да.
3: Вот очень крутая тема, когда мы друг друга мотивируем. Вот, например, меня там кто-то мотивирует, я все время смотрю, как люди тренируются, меня это сильно мотивирует. И меня очень сильно мотивирует, Кать, когда я вижу, как ты подтягиваешься.
0: И меня саму это мотивирует вообще. Я два года назад так мечтала подтягиваться, я не умела ни одного раза.
3: А потом мне так замотивировало, когда твой сын еще подтягивался. Я еще думаю, вот это мама просто, такая мотивация. Еще папа, по-моему, там твой. Вот хочется сказать людям, чтобы они действительно начинали с себя и давали вот эту мотивацию другим, потому что мы делимся реально этой мотивацией друг с другом. Меня мотивируют мои подруги, которые там куда-то бегут, все время плывут в горы, вниз, вверх, и это очень большая мотивация. То есть хочется, чтобы больше людей...
0: Потому что ты видишь конкретный пример, не кто-то там неизвестный человек что-то поднял или сделал, а вот такой же, как ты, причем даже меньше мышечной массы по инбайсе, подняла больше, думаешь, что? Или там просто параметры одинаковые, то есть если человек рядом, живой, настоящий, которого ты знаешь, может так сделать, почему я не могу это сделать?
3: Да, сейчас очень много вариантов активности, и хочется, чтобы люди больше находили свое просто и делали это.
1: Да.
0: Давайте на такой позитивной ноте мы и завершим наш сегодняшний эфир. Благодарю.
3: Давайте.
0: Огромное спасибо. Нелли Хусаинова, основатель Национальной лиги тренеров, директор департамента спорта Межрегиональной ассоциации женского бизнеса. Кирилл Иванов, основатель и главный тренер Национальной лиги тренеров, тренер-презентер международного уровня по групповым тренировкам. В общем, если у вас живет мечта стать тренером, можете смело в Национальную лигу тренеров и там черпать есть возможности огромные необычных групповых тренировок, спасибо. Как мы поняли. Все, спасибо огромное. Спасибо, всем фитнеса, познали. Прекрасного вечера,
1: спасибо.
0: И до новых встреч. Пока.
1: Да.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Wall Street Journal сообщила о стремлении Дональда Трампа завершить войну с Ираном без ядерной сделки. Президент США готов закончить военный конфликт с Исламской Республикой, сделав ставку на гарантии безопасности судоходства в Ормузском проливе. Согласно источникам газеты, глава Белого дома поделился этой идеей со своими помощниками в частном порядке. Он также говорил своим подчиненным в последние несколько недель о том, что Тегеран после уничтожения ядерных объектов в 2025-м не сможет возобновить свои работы по ядерной программе до окончания его президентского срока. В случае, если Вашингтон добьется контроля за ядерной программой Ирана и возобновления судоходства через Ормузский пролив, Трамп сможет продлить режим прекращения огня на неопределенный срок и снять блокаду иранских портов. Минпросвещение утвердило обновленный список учебников для школ и колледжей. С 1 сентября в учебные заведения поступит новая книга «История нашего края, Донбасс и Новороссия» для 5-7 классов, которая охватывает период от древности до современности. Также перечень поправок.

0: мы тоже оказались затянуты. В результате происшествия подросток и двое братьев его отца утонули. Отца мальчика удалось спасти. По факту гибели троих человек следственные органы Ачхой-Мартановского района начали доследственную проверку. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Четверг и пятница станут самыми холодными днями в Москве на следующей неделе. Днем будет не выше 21 градуса, рассказали в гидрометцентре. Там отметили, что через регион пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и грозы. По словам синоптиков, похолодание будет кратковременным, и уже к выходным в столицу вернется тепло. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 17 копеек, доллара 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. И о погоде в столице. Температура воздуха плюс 21, ощущается на 2 градуса меньше, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама.
3: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
5: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
4: Со вторника по пятницу после 18 часов. Отбой. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
6: Повтор лучшего. Рок-рада.
4: Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Рок-радар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки. Конечно же, всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Друзья, московское время 20 часов 6 минут. Мы работаем в прямом эфире. Давайте традиционно средства связи. Телефон 495-73-73-948. СМС 925-48-948. Также, друзья, будем рады от вас прочитать сообщения в Телеграм. Пожалуйста, «Говорит МСК-бот». Ну, «Мессенджер Макс». Все у нас работает. Ну и прямую трансляцию, друзья, можно смотреть, видео трансляцию на официальной странице «Радио Говорит Москва» ВКонтакте. Подключайтесь, будет достаточно, я думаю, что интересно, мы будем показывать сегодня много видеоклипов. Так что нас ожидает ближайшие два часа? Конечно же, будут премьеры. В первом часе, друзья, полный первый час мы посвятим премьерам, их набралось достаточно много за эту неделю, за последнее время. Ну и вторая часть после 9 вечера не менее интересная. Мы проследим рок-историю группы «Лакримоза», послушаем композиции этой команды. Ну что же, давайте начнем с премьеры от швейцарцев.

британской хард-рок команды «Шакра» называется. Они, музыканты, анонсируют свой новый альбом. Будет он называться «Just Life Loud». Представили вот они заглавную композицию этого релиза. Напомню, что последний альбом у команды был выпущен в 23-м году. Называется он «Invincible». Ну, 3 года уже прошло, конечно же, срок, чтобы представить новую работу. Трек-лист уже известен, там 12 композиций будет, оформление альбома. Мы сейчас как раз в трансляции, я вас призывал подключаться, мы показываем, как будет выглядеть вот этот диск, да. И 4 сентября появится пластинка, с 97-го года команда на сцене, ну, у них смена состава была, особенно вокалисты, и у них было 3 вот вокалиста за их рок-историю. Сначала у них был Пит Видмер, потом его сменил Марк Фокс до 2014 года, потом вот пришел ему на смену Джон Пракеш, но и он ушел, и снова вернулся вот Марк Фокс, как раз вот новая работа будет записана с его голосом. Ну, «Шакра», друзья, напомню, конечно, вы все прекрасно знаете, это имя из буддийской космологии, правитель мира, 33 богов, да, называют его еще «Шакра», владыка Делф, но, по всей видимости, группа модифицировала вот слово вот это вот. «Чакра», да, как «Шакра», но звучит неплохо. И новая песня, кстати, очень неплохая, динамичная, и вот «Just Life Loud» называется, просто «Живите громко» можно перевести, она о том, что надо перестать откладывать жизнь на потом, очень актуально для нас. Это не просто такой призыв к громкой жизни, как название, это осознание такой собственной свободы, мечты и стремлений сделать следующий шаг. Друзья, сейчас мы послушаем эту песню, ну а в трансляциях смотрите видео.

Друзья, и новая композиция от группы «Шакра», называется песня «Just Life Loud», открыла нашу радиовстречу. 4 сентября у них выйдет альбом с таким же названием. Ну, я вижу, наши слушатели подключаются к нам. Владимир, Серый Кот, металлистка Рокси из Брянска, 28-й. Да, друзья, это все СМС, Телеграм, дальше ВКонтакте. У нас Наталья Лемешева, Жанна Воронцова, Дмитрий Николаенко, инспектор по... Ну, все наши постоянные слушатели. Друзья, подключайтесь к нашей видеотрансляции. Мы ведем ее ВКонтакте на официальном аккаунте «Радио Говорит Москва». И далее у нас премьера от итальянской метал-пауэр-группы. Называется эта команда Alvin King. Недавно они представили мини-альбом. Называется On Rights of Disclosure. Не совсем это оригинальный релиз. Там несколько... Ну, они представляли уже одну песню, получается три. Вообще это две новые оригинальные композиции, которые мы сейчас вот будем, о которых мы говорим. А остальное все это кавер-версии уже от знакомых нам групп. Там Iron Maiden есть, King Diamond, Venom, даже Children of Bodom. Но самое интересное, что вот эти новые песни, это как бы эпилог к трилогии, вот сразу несколько альбомов, которые они уже выпускали. Это, я напомню, под общим названием Reader of the Runes. Это Луна, ну, Луна в 23-м году. Потом у них выходил Divination, да, 19-м, и еще одна пластинка Rapture. Вообще, это все такая концептуальная трилогия, которая представляет эпическую сказку для взрослых, да, и там сюжет прям целый, там несколько героев. Мы, кстати, как-то говорили уже об этой пластинке, там есть центральный персонаж, который как раз вот читатель рун, он и вот волшебник всей этой истории, да, и который ставит перед героями песен, ну, песня посвящена определенному какому-то событию. Там есть герои. Вот, кстати, он задачи такие. Вот, например, там есть набожная девушка, ей предстоит испытать свою веру на прочность. Друг, верный друг, которому после предательства его предали, необходимо сделать выбор. Вот, восстановить веру или все-таки нет. Могильщик, тоже его предали, он страница общества. Вот. Ну, другие персонажи еще есть, там и сирота, и старый солдат, художник. В общем, такая, как, ну, целый такой роман из трех частей, да, три тома. И каждому вот этому герою предстоит вот какое-то уникальное испытание. Мы говорили об этом и даже как-то рассказывали более конкретно. И в конце повествования мы все узнали, что вот читатель рун, который дает сложные задания, он признает, что даже пророки не властны над судьбой, изменить они ничего не могут. Ну, а мы, естественно, понимаем, что ход времени не стоит на месте, и... Казалось бы, конец, но вот оказалось, что нет. И продолжение, еще вот несколько песен. Да, вот как раз вот они ставят точку повествования. В общем, не все так просто, друзья. Давайте сейчас послушаем одну из новых песен этого альбома. Композиция называется «Rite of Passage». Обряд посвящения. Она посвящена памяти, следам прошлого и возможности полностью избавиться от собственных переживаний. Ну, надеюсь, что это уже окончательный финал.

Друзья, группа Alvin King — это композиция Rite of Passage с недавно изданного нового мини-альбома. Как я говорил, Rite of Disclosure продолжил наш эфир. Трилогия завершена, я надеюсь, будем ждать новых историй. Ну что же, друзья, кто еще не присоединился к нашей трансляции, рекомендую это сделать. И вот почему вокалист Iron Maiden Брюс Диккенсон представил новое прощение знаменитой композиции «Tears of the Dragon». Представил фантастически изумительное видео на эту песню. Ну, представьте себе, старая пивоварня в сердце Бразилии, да оркестр в гриме оживших мертвецов и балетная драма. Вот так выглядит новое прочтение этой композиции. Немножко истории. В сентябре 25 года он выступал на фестивале The Town в Сан-Паулу это, и объединился с режиссерами Лео Леберт и Антуаном де Монтреми для съемок вот этого эпического полотна. Это уже как бы музыкальный фильм, можно сказать. Он стал таким вот сопровождением к новой версии Tears of the Dragon. Это ремикс издания классического сольного альбома Диккенсона 94 года «Balls to Picasso». Да, и теперь он получил название новое «Balls to Picasso». В прошлом году вышел этот релиз. И вот в этой заброшенной пивоварне вместе со съемочной группой Брюс Диккенсон, его группа, которая называется «House Band of Hell», еще сопровождение вот оркестра «Омай» под управлением Антонио Тиоли. И вот это получилось, вот это драматичное видео на вот эту прекрасную, конечно, обожаемую всеми поклонниками песню. И вот этот весь перформанс в кадре дополнило участие бразильская балерина Рената Бардази. Все это превратилось в такой очаровательный, эмоционально заряженный музыкальный фильм. Картина, кстати, уже принимала участие в ряде кинофестивалей по всему миру, вот это музыкальное видео, в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, в Берлине, и везде получала награду как лучшее музыкальное видео. Я напомню, что Диккенсону сейчас 67 лет, он родился в 58 году, присоединился к Iron Maiden в 82-м, выпустил тогда с ними потрясающий альбом The Number of the Beast, популярный диск и сегодня, и вот в 92-м году после еще одной знаменитой работы Fear of the Dark он покинул группу и занимался сольным творчеством, и не только. Ну, мы знаем, что он фехтованием занимался, и пилот, самолет даже на Iron Maiden, когда в этом самолете он управлял. Да, но сольное творчество не бросил, заслуживает общего уважения. Сейчас, друзья, мы вспомним вот эту знаменитую композицию Tears of the Dragon. Конечно же, видео будет сразу после песни. Выпуск новостей, после которого мы продолжим, вас ждут CD-диски, мы подарим обязательно, еще несколько премьер, ну а сейчас Брюс Диккенсон.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Владимир Зеленский заявил о планах КНДР разместить в России до 50 тысяч военных. По словам украинского лидера, изначально речь шла о сотнях и тысячах северокорейских солдат. Сейчас принято решение о масштабном наращивании контингента. Глава киевского режима утверждает, что Пхеньян намерен получить от Москвы современные военные инструменты, лицензии и передовой опыт ведения боевых действий. Военные Северной Кореи детально изучат этот опыт, чтобы в дальнейшем использовать его в случае возникновения кризисных ситуаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Германия выслала почти 400 россиян с начала конфликта на Украине. За 4 года немецкие власти вернули на родину больше 80 российских дипломатов и 313 обычных граждан нашей страны, сообщает Бильд со ссылкой на данные МИДа и МВД ФРГ. Массовые высылки сотрудников дипмиссии начались весной 2022-го, когда персонами нон-грата объявили сразу 40 человек. Последнее выдворение состоялось в январе этого года. Тогда немецкие власти сообщали о высылке заместителя военного атташе посольства России в Берлине. Поводом стало задержание местной жительницы украинского происхождения, которую заподозрили в шпионаже в пользу Москвы. В марте МИД предостерег россиян от поездок в Германию. В ведомстве заявили о правовом беспределе в отношении наших соотечественников и разных видах дискриминации по отношению к российским гражданам. Поражение в Краматорске и Славянске может стать тяжелейшим ударом для Киева. Положение ВСУ в Донбассе ухудшается с каждым днем, поскольку линия фронта стремительно приближается к городам, пишет немецкая газета «Бильд». Ранее российские войска освободили Константиновку, которую называют «ключом» ко всей Донецкой Народной Республике. Владимир Зеленский признал серьезные сложности на этом направлении на совещании с главкомом ВСУ Михаилом Дропатым 7 августа. Украинский лидер заявил, что Киев попытается усилить это направление. Наши военные корреспонденты отмечают, что вокруг Славянска и Краматорска сосредоточены крупные российские силы, обеспечивающие ежедневное продвижение. В Китае 8 слонов совершили ночной налет на зарядную станцию. Животные ворвались на объект в провинции Юньнань. В это время там находился дежурный электрик. Напуганный мужчина успел спрятаться в автомобиле, откуда наблюдал за происходящим, пишет РЕН-ТВ. Он утверждает, что среди налетчиков были и слонята. В какой-то момент один из них запутался ногой в кабеле. На помощь другу пришел сородич, который наступил на провод и повалил зарядный бокс на землю. Животные крушили оборудование около получаса, после чего скрылись. Предварительный ущерб оценен в 20 тысяч юаней, примерно 240 тысяч рублей. В Москве плюс 21, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Право знать. Говорит Москва.
8: Повтор лучшего.
9: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Рок-радар.
10: Друзья, приветствую еще раз слушателей наших, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Мы продолжаем работу в прямом эфире. Друзья, ну что, к нам присоединились за эти 30 минут прошедшие другие наши слушатели. Вот нам написал и Леонид Макаровский, он живет в США. Танюша Савина, конечно, и многие-многие другие. Друзья, сейчас у нас традиционная рубрика. Мы подарим CD-диски. Сегодня у нас, давайте посмотрим несколько CD. Какие традиционно у нас первый диск? Вот смотрите, друзья, это группа «Черный обелиск». Друзья, кстати, наши передачи можем показать, когда они у нас не так давно были, да? Вот, и это альбом «Мертвый сезон», в 2012 году он вышел. Вот, пожалуйста, посмотрите. Но это уже раритет, новый диск, так что я не знаю. Конечно, найти можно, но приятный всегда подарок, да? И там подпись есть, да, даже дорогому слушателю. Вот, смотрите, друзья, показываю сейчас трансляции. Да, и второй диск... Это уже знакомый нашим слушателям альбом испанской группы Bull Beyond the Mask. Мы прямо подарим с логотипом «Радио говорит Москва», подарочный вариант. Мы подарим эти релизы слушателю, кто позвонит прямо сейчас нам по телефону 495-7373-948. Ну, как обычно, у нас полная линия звонков. Давайте вот кто первый нам по порядку. Алло, здравствуйте. Мы слышим эхо. Вы в эфире? Нет. Хорошо, тогда следующий. Алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите.
11: Да, здравствуйте, Дмитрий.
10: Очень приятно. Как вас зовут, скажите?
11: Александр.
10: Александр, очень хорошо. Александр, ну вот «Черный обелиск» и «Буу» — это ваши уже диски. Вот, я их сейчас продолжаю показывать в трансляции, если кто смотрит, или вы даже, да. Спасибо, что вы нас слушаете. У меня к вам вопрос, у меня вопрос к вам будет. Вам есть на чем слушать CD-проигрыватель?
11: Да, да, конечно, да, огромное спасибо. Да,
10: ну хорошо, тогда вам приятного прослушивания и вот с таким небольшим у вас музыкальным подарком. Спасибо, до свидания. Да, друзья, ну что, у нас второй комплект дисков есть? У нас же второй комплект, правильно. У нас вот что есть, да. И это сольный альбом Сергея Высокосова, он же Боров, известный по группе «Коррозия металла», друзья, помните? И сотрудничество с Натальей Медведевой, друг наших программ, вот, пожалуйста, тоже приходил к нам, мы сейчас показываем, да. Это его сольный альбом из двух дисков, но это не металл, я предупреждаю заранее. Проект называется «Нил-62», а сам релиз «Ведьмы», вот два диска. Недавно он был у нас в гостях, 28 ноября, это было в прошлом году. Да, пожалуйста, мы сейчас обязательно тоже кому-то это подарим. Да, и, конечно же, наши друзья, группа «Булл» тоже прилагается в этом комплекте. И вот еще у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте, пожалуйста, говорите.
12: Алло, здравствуйте, Дмитрий, это Александр, Москва.
10: Александр, а вот и Александр звонил, и вы, Александр, да, очень здорово. Мы все время загадываем желание. Спасибо. Да, спасибо, что вы нам позвонили и слушаете нас. Ну, вот эти два диска.
12: Спасибо.
10: Сергей Боров, «Булл», я вам с удовольствием вручаю. Да, спасибо. Большое спасибо.
12: Как раз у меня 7 мая день рождения был, так что...
10: Ну, подарок... тогда вас прошедшим, да, в прошедшем, и да, вот подарок вам, спасибо. Да. Да, продолжайте нас слушать. Да, но... Давайте, друзья, продолжение эфира. Традиционно прозвучит одна из композиций группы «Булл» нового альбома «Drops of Black». Вот недавно музыканты представили видео это на композиции «Stun Me Down». Мы увидим в нашей трансляции клип, не переживайте. А в трансляции, в радиотрансляции будет аудиовариант.

Друзья, это композиция «Stun Me Down» от группы «Bow» продолжила наш эфир. Ну вот мы подарили их альбом «Beyond the Mask», вот он, а также диски от группы «Черный обелиск» и альбом проекта Сергея Высокосова «Нил-62. Ведьмы» нашим слушателям, оба Александра. Да, ну кто не дозвонился, не расстраивайтесь, у нас в следующих программах еще будут новые подарки. Давайте, далее у нас премьера из Швеции. Это, кстати, группа впервые прозвучит в нашей программе. Команда называется «Ласис», они не так давно собрались, в 2018 году исполняют мелодик металкор с элементами, может быть, симфони немного, да. Сегодня уже часто за микрофонной стойкой мы можем видеть прекрасную металлистку. И здесь тоже вот именно такая девушка, зовут ее Изабель Хак. А вот название «Ласис» отсылает к процессу разрушения, это такой, внешних частей клетки под воздействием различных факторов, что делает вот эту клетку уязвимой. Ну, называется это «Лизис», да, и вот этот процесс отражает темы и мотивы, которые группа затрагивает в своей музыке, вот это и выявление, и выражение мыслей, чувств, которые сначала, кстати, могут показаться разрушительными, но работая над ними, можно стать сильнее. Вот недавно ребята представили новую композицию, называется она «Unset», «Невысказанный». Это песня о том, что вот мы часто не договариваем и не высказываемся, друзья, полностью, особенно перед близкими людьми. В трансляции будет видео.

Друзья, новая композиция «Unset» от шведской группы «Lysis» продолжила наш обзор премьер. Далее у нас еще одна новинка из Германии от знакомой нашим слушателям команды «Танцвуд». Музыканты продолжают анонсировать новый альбом. Он выйдет 4 сентября. Будет называться эта пластинка «Herzhaustein». И с 98 года эта команда существует. Это бывшие участники коллектива «Corvus Corax». И исполняют они «Industrial». И так называемый средневековый металл. Ну, вот особенностью группы является то, что помимо привычных инструментов они используют необычные, например, там, волынку, причем сами изготавливают некоторые из них. И все музыканты используют сценические псевдонимы. Вот у них фронтмен, он называет себя Тойфель, да, скрывает свое имя. Мы уже, кстати, представляли одну песню, это заглавный трек, как раз «Herzhaustein», «Каменное сердце», да, «Холодное сердце», извините. «Каменное сердце», но основан на сказке, да, «Холодное сердце» Вильгельма Гауфа. Это такая история о человеке, который променял свое сердце на каменное, потом он стал богатым, но потерял способность чувствовать радость, любовь и все остальные человеческие вот такие ощущения. Ну, эта песня переносит нас, конечно, в современность. Там задаются вопросы, стала ли эмпатия сегодня таким риском, и сколько мы готовы потратить своей человечности. И вот недавно группа представила еще одну композицию, называется она «Ich bin kein Engel», «Я не ангел». Вероятно, это вокалист Тойфель про себя это говорит. Сейчас мы его покажем, да, вот по маленьким рожкам, которые вот у него есть, он демонстрирует постоянно. Мы и так знаем об этом, что он не ангел. Ну, вот он уже, кстати, прокомментировал предстоящий релиз, сказал, что группа хотела сделать альбом, который был бы похож на такой танцевальный вечер в старой таверне. Такой дикий, громкий, может быть, даже где-то живой, да? Давайте сейчас попробуем в этом убедиться. По новой композиции, а в трансляции посмотрим видео.

Друзья, группа «Танцвуд» и композиция «Ich bin kein Engel» продолжил наш обзор премьер. Новый альбом, он будет называться «Herzaustein». Мы ожидаем 4 сентября 28-го, нам пишет диск Маврина. Так и не прислали до сих пор, и вы уже рассказывали про «Лакримозу». Ну, про диск Маврина, давайте я прям под свой контроль возьму это, обязательно 28-й все это выясню, и вам в любом случае в ближайшее время позвонят. Да, и все расскажут. А про «Лакримозу», ну, мы рассказывали, конечно же, да. Ну, расскажем еще раз. Это, кстати, очень интересно. Новый альбом выходит. И про все группы абсолютно тоже, естественно, будем к ним возвращаться. Тем более, что достойные команды. Друзья, еще одна новая композиция, как раз старая песня у нас будет, но на новую такую, на новый лад, новое прочтение. Песня очень старая. Группа из Австрии, War Kings, представили свое видение композиции «Life is Life». Все прекрасно знаете вы эту песню, которую, кстати, тоже австрийская группа Opus представила еще в 83-м году. Но несмотря на то, что Opus — это такая все-таки больше поп-группа. Ну, песня вот у War Kings получилась неплохо в современном рок-звучании. Напомню, что War Kings на сцене не так уж давно, 2018 года. Это сторонний проект фронтмена группы Serenity Георга Нойхаузера. И вот они посвящают тексты различным историческим событиям. Так что вот этот выбор на то, что Life is Life, достаточно необычно у них был. У них было раньше 4 участника, да, и такие герои прошлых времен. У них были древнеримский трибун, скандинавский викинг, спартанец, да, и вот у них крестоносец был, рыцарь. Да, они вот согласно концепции встретились там где-то в Валхалле, создали команду, да. А потом к ним присоединилась еще одна, это участница, вокалистка Фея Моргана. Ну, как мы знаем, она из волшебница, да, из легенд о короле Артуре. Ее партию исполняет вокалистка, зовут ее Сечел Сен. Ну, вот сейчас мы послушаем эту песню, друзья. Они представили эту композицию на одном из концертов, и вот такой видеоклип тоже представили на своих аккаунтах. По радио будет аудиовариант сразу после песни, друзья, выпуск новостей, ну, затем вторая часть нашей радиовстречи, как я уже сказал, мы обратимся к рок-истории группы «Лакримоза», ну, а сейчас «Life is Life».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 21:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские силы ПВО за день сбили 285 украинских дронов. За 12 часов беспилотники перехвачены над 11 регионами, сообщили в Минобороны. Атаки отражены над Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской и Калужской областями, а также Московским регионом и республиками Крым и Башкортостан. В Курской области мирный житель подорвался при детонации коробки. Инцидент произошел в Глушковском районе. 54-летний местный житель наткнулся на подозрительный предмет в лесополосе. Когда мужчина поднял его, произошел взрыв, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Пострадавший получил тяжелые травмы и ампутацию конечностей. Медики на месте оказали ему экстренную помощь, после чего доставили в Курскую больницу. Врачи борются за его жизнь. Wall Street Journal сообщила о стремлении Дональда Трампа завершить войну с Ираном без ядерной сделки. Президент США готов закончить военный конфликт с Исламской Республикой, сделав ставку на гарантии безопасности судоходства в Ормузском проливе. Согласно источникам газеты, глава Белого дома поделился этой идеей со своими помощниками в частном порядке. Он также говорил своим подчиненным в последние несколько недель о том, что Тегеран после уничтожения ядерных объектов в 2025-м не сможет возобновить свои работы по ядерной программе до окончания его президентского срока. Изменение правил семейной ипотеки до октября несет серьезные риски, поскольку последствия этого сложно просчитать, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. В интервью ТАСС он отметил, что согласно социальным опросам, текущая ставка в 6% устраивает граждан, а к большему они не готовы. При этом Хуснуллин допустил введение градации ставок, например, в виде дополнительных льгот для многодетных семей. Однако любые изменения, по его словам, должны строго учитывать возможности бюджета и состояние рынка. Российская теннисистка Екатерина Александрова победила первую ракетку мира белорусскую.

0: 18 ощущается на 2 градуса меньше, ясно и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио «Говорит МСК»» слитно и латиницей.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего. Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелый. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну. Говорит Москва, это программа «Рок-радар», ее ведущий Дмитрий Добрынин. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Ну и вторую часть передачи, как я и анонсировал, мы сегодня, друзья, посвятим группе «Лакримоза», обратимся к дискографии команды, послушаем, конечно, композиции. И вы можете присоединиться к нашей радиовстрече, написать нам об этом коллективе. Ну и уверен, что ваше сообщение дополнит наш рассказ. Друзья, еще раз средства связи. Пожалуйста, телефон 495-73-73-948. СМС у нас есть 925-48-948. Телеграм для ваших сообщений. Будем рады, говорит МСК-бот. Ну, мессенджер Макс, естественно. И, друзья, подключайтесь к нашей видеотрансляции, которую можно смотреть на официальной странице радио «Говорит Москва» ВКонтакте. Итак, группа «Лакримозы». Мы вот знаем эту швейцарскую команду как одного из ярких представителей направления готик-метал, но так было ведь не всегда. История проекта началась еще в 90-м. Вот тогда молодой музыкант Тило Вольф записал две песни, да, одна называется «Зелен Нот», «Душа в беде», а вторая «Реквием» под общим названием «Клема», «Шум». Можно перевести. Тираж там был, ну, совсем смешной, это сам издат, 50-100 экземпляров, разница не очень большая, но данные вот такие разные источники приводят. Это вообще была аудиокассета, да, и там было название «Лакримоза». И вот именно 90-й год принято считать годом основания вот этой команды, потому что появилось вот это, именно это слово «Лакримоза». Он позаимствовал, конечно же, «Лакримоза» у одной из частей «Реквием» Моцарта, да, и сам Тило Вольф много раз говорил, что ему всегда нравилось вот творчество этого великого композитора. И «Реквием», который называется «Реквием», «Лакримоза» — это часть «Реквием» Моцарта, да, переводится как «Текущие слезы». Ну и напомню, друзья, что для Моцарта это было это сочинение «Реквием», которое он не дописал, оно стало последним. И это название было, в принципе, единственным звеном, которое соединяло творчество вот Тило Вольфа с классической музыкой, будем говорить, академической традицией, да. Первые его такие опыты были ближе, наверное, к стилю Dark Wave, такие аскетичные произведения с отстраненным вокалом, различными электронными.

крупными аранжировками. Иногда, кстати, вот эти работы приписывают такому направлению. Называется оно «Neue Deutsche Todeskunst», то есть буквально «Новое немецкое искусство смерти». Это такой музыкальный жанр, он в конце 80-х в Германии появился, приписывает ему использование просто немецкого языка в движении именно Dark Wave. Ну, и вообще Тило изначально не планировал какой-то музыкальной карьеры, просто хотел озвучить свои стихи, которых у него было достаточно много, но все-таки пришлось выпускать альбомы, да, первая дебютная пластинка называется «Angst», в 91-м году она появилась, и, конечно, нужен был лейбл. Ну, ни одна компания не заинтересовалась музыкальный лейбл никому неизвестным швейцарским музыкантом, ну, родившимся в Германии, игравшим такую, исполнявшим странную смесь дарквейва, да, может быть, немножко классики. И тогда Тило правильно совершенно поступил, он основал собственный музыкальный лейбл, называется эта компания Hollow Sermon, и вот до сих пор все альбомы выходят именно на этом лейбле, без любой какой-то посторонней помощи. Ну, опыта никакого не было, надо было и ошибки сделать, и различные пробы, и, ну, тем не менее, это все получилось. Но вот именно это дало Тилу такую полную творческую свободу. Первые три альбома, друзья, я уже говорил, вот «Angst», 91-й год, потом в 92-м выходит, вот я показываю сейчас в нашей трансляции, это пластинка «Unsamkeit», 92-й год, и «Затура» вышла в 93-м. Все эти диски Тил записал в одиночку с помощью сессионных музыкантов. Там еще и гитар нет, практически нет такого привычного понимания, знаете, тяжелого такого металлического звука. Это такая медленная, минималистичная такая музыка, клавишные, со сравненным вокалом, текстами, и тексты там о страхе, об одиночестве, иллюзорность любви. Да, ну, давайте вот сейчас послушаем небольшой фрагмент, вот как все это звучит в композиции «Затура».

Ну вот еще на обложке первого альбома, Ангстрем называется, появился символ, ну, маскот Лакримозы. Это такой клоун, который изображен в черно-белых тонах. Ну вот мы сейчас показываем, да, в нашей трансляции, давайте покажем. Вот так он выглядит, да. Ну, на каждой обложке вот это видно. Вот, друзья, кто сейчас смотрит, вот я показываю прямо в камеру. Да, на всех релизах команды это есть. И в наши дни вообще это с успехом заменяет вообще написание даже вот этого Лакримоза. И поклонники коллектива могут узнать друг друга там, просто по этому изображению. Такой грустный клон. Но вот здесь есть вопрос, каковы отсылки этого изображения, потому что сам Тело Вольф, он говорил об Арлекине. Но вот можно еще раз показать, да, мы видим здесь черты Пьеро, вот во всяком случае я точно это увидел, да, в итальянском варианте называли его еще Пульчинелло, вообще это персонажи комедии масок, Дель'Арте, это такой был первый профессиональный театр в Европе, потом эта комедия быстро покорила всю Европу, во Франции с того временем она стала национальным театром, Пульчинелло, кстати, там превратился в Полишинеля, в Англии он превратился в Панчо, ну а в России в кого, друзья? Молодцы, в Петрушку. Вот какие у нас слушатели, все знают. Да, и Арлекин такой веселый, наивный, не очень умен, ну, совершает глупости, ну, если его наказывают, он воспринимает это все с улыбкой, ему даже это нравится. Лентяй, он ищет возможности увильнуть от любой работы, подремать, но при этом достаточно учтив и скромен. Кого-то мне это напоминает. Вот, вообще это... Один из таких немногих персонажей комедии Дель'Арте, который пережил итальянский театр на площади, вошел в последующие театральные постановки, даже в балет и произведения живописи, да, вообще он так пережил время, в котором вот родился, времена, вот он рос, да, и со временем превратился и в такой красивый символ театра, карнавала в Венеции, да, а Пьеро... Это вот такой один из персонажей все-таки французского народного ярмарочного театра, да, вот его прототип, он и ловкий, и изворотливый, однако часто он попадает тоже в просак, ну и позднее в его характере, в характере Пьеро, я имею в виду, стали преобладать черты такого печального любовника, неудачливого соперника Арлекина. Ну и главная особенность, друзья, он не носит маску. Его лицо, вот настоящее лицо, вот просто оно обсыпано мукой. И он стал таким очень популярным персонажем к концу 19-го, начале 20-го веков. Ну, конечно же, мы все помним Буратино, да? Да, там тоже вот есть эти персонажи. Ну, я уверен, что наши слушатели были в музее Пушкина в Москве, видели картину Поля Сезанна, Пьеро и Арлекин, который мы сейчас, кстати, и показываем в нашей трансляции. Вот сам Тело Вольф, вот этот маскот, объяснял своим увлечением классикой немого кино и, в частности, творчеством Чарли Чаплина, потому что вот в игре мимики вот этого великого актера смех сочетается с глубоким трагизмом. Как Тело Вольф сам говорил, вот он искал простой такой выразительный символ для своей музыки, и вот этот печальный мим, ну, будем говорить, такой симбиоз Арлекина и Пьеро, да, идеально подошел до этого. Ключевой момент в истории Лакримозы — это когда появилась вокалистка, зовут ее Анна Нурме, в 93-м году, после как раз вот выхода, мы сейчас послушали фрагмент композиции «Затура», Тило встретил ее, она была в составе финской группы «Two Witches», выступали они на разогреве как раз у Лакримозы, и вот вокал понравился Тило, он предложил ей присоединиться к своему проекту, и вот с этого времени как раз команда, ну, будем говорить, команда, как дуэт, рок-дуэт, это второй женский голос, как и Тило, вот, Анны Нурме. Изменилась, кстати, не только подача, но и музыка, и вот следующая пластинка, к которой мы сейчас обратимся, она называется «Инферно», она вышла в 95-м году, вот, кстати, показываю, такая потертая немножко уже у меня, да, звучание заметно здесь утяжелилось, и я предлагаю сейчас, вообще критики называют вот этот альбом одним из первых настоящих такой готик-метал-релизов, мы сейчас обратимся к композиции, которая называется «Copycat». Кстати, Тило называл эту песню своей одной из самых нелюбимых, потому что, ну, как бы она такая простая, да, но, тем не менее, это один из первых его опытов с англоязычными текстами, да, и на песню был снят видеоклип, который, конечно же, мы покажем, ну, а в трансляции смотрите видео, по радио будет аудиовариант.

друзья, композиция Copycat продолжила наш рассказ о группе Lacrimosa. Ну, самые внимательные наши слушатели, инспектор По, Танюша Савина, конечно же, узнали, что это заставка к одной из программ, которая вам очень хорошо знакома. Давайте, друзья, двигаемся дальше. После вот успеха вот этой пластинки «Инферно» стал перед Тилом Вольфом вопрос, куда ему двигаться дальше. Повторяться, конечно, он не собирался. И вот в 97-м году... вышла пластинка, называется она «Штиле», немецкого «Тишина». Вот мы оформление сейчас показываем, да. Ну, название на самом деле обманчиво, конечно. На самом деле это такая громкая, амбициозная работа на тот момент. Там впервые в записи участвовал оркестр и женский хор. Тяжелее музыка стала и одновременно еще более театральной. Ну, альбом вообще разделил поклонников на две стороны, два лагеря, потому что, ну, привыкли, что это Dark Wave, наверное, да, эти люди, эти поклонники и слушатели хотели, чтобы это продолжалось, да, металла слишком стало много. Ну, зато новая аудитория, которая пришла к «Красной Инферно», да, она была в восторге. Группа все-таки нашла вот так, свой такой фирменный звук, и все прекрасно получилось. Там, кстати, две композиции есть, которые исполнила Анна Нурми. Вот мы сейчас обратимся к одной из них. Называется эта песня «Not Every Pain Hurts». Это, кстати, такой был первый серьезный авторский вклад в группу. Да, и здесь уже понятно, что вот Lacrimosa — это дуэт двух таких личностей. Ну вот если песни Тила это такие глобальные метания души, то Анны Нурми это такой, она исполняет личный дневник, может быть, как-то исповедь, да? И давайте сейчас послушаем, как раз ее как голос звучит вот в композиции, как я сказал, «Not Every Pain Hurts». И, кстати, видеоклип фрагментарно мы тоже покажем.

Но главное, конечно же, изменилось внутри. Тексты «Лакримоза», они всегда были такими мрачными, полными боли, отчаяния. Но вот на этом как раз альбоме «Штиле» пробивается свет. Это впервые произошло. Там две песни, они посвящены совершенно не потерям, а наоборот, силе духа. Это композиция «Штольцес Херц», «Гордое сердце», и «Ди Штрассе Дерцай», «Дорога времени». Вот они как раз говорят о внутренней стойкости, о способности человека подняться над обстоятельствами. И вот как раз вот песня «Гордое сердце», она стала гимном, друзья, для очень многих поклонников. Это песня о том, что даже при полном одиночестве, когда вот все уже закончилось, на краю пропасти человек все равно может сохранить достоинство, и обязательно есть выход. Мы сейчас вспомним эту композицию, в трансляции будет видео. Сразу после песни, друзья, небольшой перерыв. Ну а затем продолжение рок-истории группы «Лакримоза». Оставайтесь с нами и не пропустите самое интересное.

0: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
3: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
0: Повтор лучшего. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». «Рок-Радар».
5: Друзья, вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва», ведущий Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работу в прямом эфире, до конца часа представляем рок-историю группы «Лакримоза». Можете, друзья, присоединиться к нашей радиовстрече, написать нам об этой команде. И уверен, что ваше сообщение дополнит наш рассказ. Кстати, мы перейдем к некоторым сообщениям. Нам Роман написал чуть попозже, да. Друзья, напомню наши контакты, пожалуйста. Телефон 495-7373-948. СМС 925-48-948. Также Телеграм вы можете написать. Вот Роман написал как раз Телеграм. И говорит МСК-бот. Ну, мессенджер Макс, естественно, работает. Так, что еще у нас? Ну, видеотрансляция, естественно. Друзья, подключайтесь на официальной странице радио «Говорит Москва» ВКонтакте. Вот мы остановились на альбоме группы «Лакримоза», называется он «Штиля». В 97-м году он вышел. И в 99-м у них вышла следующая работа, называется она «Элодия». Да, вот мы сейчас не можем показать. Да хорошо, я покажу. Да вот, пожалуйста. Вот эта обложка. Или, может быть, у нас есть она. А ну, вот давайте еще раз это покажем, да. Вот так вот. Двойной вариант. И сам Тило назвал ее рок-оперой. Рок-опера, она разделена на три такта. В записи участвовал Лондонский симфонический оркестр. Он, кстати, до этого записывал, ну, известные саундтреки к «Звездным войнам». И все это записывалось в Лондоне на Эбби-Роуд, где работали и Pink Floyd, и Beatles. Ну, в общем, самая известная такая вот студия. И, конечно, Тило мечтал и признавался потом, что это было его исполнением. Его мечта, он годами хотел это сделать. Я, кстати, брал интервью у Тила Вольфа. Это было в 2012 году, в последний раз. И он утверждал, что вот название вот этого альбома «Элодия» происходит из греческой мифологии. Элодия такая полубогиня, и она владычица любви и смерти одновременно. Вот там какая-то странная у нее история. Такое, ее любовь, то есть, обречена на неудачу с самого начала. И он сказал, что вот об Элодии ничего практически не известно. Я вот честно пытался найти что-то, вот это имя в греческом пантеоне, богов или полубогов, но не нашел. Мы знаем, конечно, богинь любви и красоты, Афродиту, но вот Элодия — это загадка. И, ну, как и группа Лакримоза, соответственно. Ну, хорошо, что у нас Элодия есть, да. Пусть будет Элодия, в конце концов. И вот главная идея, которую Тила хотел подчеркнуть, заключается в том, что вот если кого-то ждет любовь, то неизбежно потом появится и смерть. И если вот предстоит умереть, то нужно найти в этой жизни место для любви. И вот этот образ Элодии лучше всего с точки зрения Тила Вольфа олицетворяет вот эту основную концепцию альбома. И вот ее имя, конечно же, если так на самом деле есть, оно идеально подошло в качестве названия для такого диска. И, кстати, Элодия, она изображена. Вот мы говорили об альбоме «Инферно». Ну, естественно, там что-то среднее между Арлекин и Пьеро, вот, пожалуйста. Но там украшает такой женский образ с ангельскими крыльями, да. Покажите, пожалуйста, да, в трансляции. И Тила сказал, что это вот и есть как раз Элодия. И вот клип у них есть на один из треков этого альбома. «Шакал» называется песня. И там указано «Анне Нурме». В титре там оно указано «Элодия-Анне Нурме». То есть вот такой древний образ получил вот рок-альбом, который рассказывает вот эту историю любви, которая обречена на уничтожение. Для многих, кстати, поклонников Лакримоза Элодия стала вершиной творчества группы на тот момент. Это такой самый симфоничный и, кстати, наименее гитарный альбом группы. Ну, естественно, были недовольные, стали ее тут же обвинять, что они отказываются уже от тяжелого звучания, от металла. Но я считаю, что тема Лакримоза интересна, что вот каждая работа, она удивляет. Давайте, друзья, мы сейчас услышим одну из композиций альбома «Элодия». Называется эта песня «Halt mich» — «Держи меня», которая исполнена на немецком языке.

Друзья, трек «Halt mich» продолжил нашу радиовстречу, посвященную рок-истории группы «Лакримоза». Ну, вот музыканты были в России несколько раз с концертами. Впервые это было в 2005 году. Я прекрасно помню эту дату. 10 июня 2005 года в Москве был концерт ДК Горбунова. Организатором выступил лейбл «Арен», который как раз выпускал вот альбомы группы. Вот которые, кстати, сегодня вот у меня с собой. Это все вот с тех... как раз времен вот эти все пластинки, все эти CD. Выступление было частью тура, они поддерживали тогда альбом, когда выпустили «Лигдештальт», да, ну, группа вообще хотела приехать изначально к нам раньше, но там была не очень приятная ситуация, были сообщения там об угрозе каких-то, безопасность была, в общем, под вопросом, и концерт тогда вот отменили, вот они потом приехали, я общался с организаторами, и знаю, что действительно было так, но охрана была очень серьезная, но когда Тило увидел, что вот поклонники к нему так тепло относятся, все вот напряжение пропало, да, и в гримерке, вот я тоже заходил, пропустили, и он даже согласился дать небольшое интервью, да, вот тогда впервые мы встретились. Все прошло отлично. Выступление, ну, это аншлаг был, полностью был зал заполнен. Потрясающий был вечер. Трижды вызывали группу на бис, там в финале и Копикет. Вот мы сегодня слушали эту песню. Тило поблагодарил публику, собрал подаренные цветы, розы ему подарили, пообещал вернуться и вернулся. И вот, кстати, нам Роман пишет, что третий приезд Тило Вольфа и Лакримозы в Москву, тоже вот в Горбушке, и в тот вечер он садился на стул, иногда брал такую сильную, стильную трость, на которую опирался. И вот наш слушатель пишет, что сначала подумали, что вот это часть такого сценического антуража, но потом, да, появилась информация, что он с травмой мениска выступал, да, совершенно, это 2008 год, наверное, вы имеете в виду, Роман, да, а концерт, да, длился, да, очень долго, почти 3 часа, это большой, да-да, большое спасибо музыканту и респект. И в 2015, кстати, у него был тоже травма ноги, но тоже он приехал и все равно общался, отыграл в Москве, ну, он был во многих городах, в Санкт-Петербурге в 2010-м, вот там был юбилейный тур, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, вот даже есть песня, мы сейчас обратимся, точно, правильно, друзья, «I lost my star in Краснодар» называется, да, я потерял свою звезду, мою звезду в Краснодаре, он написал ее под впечатлением как раз в 2008 году, да, он был в Краснодаре, да, и этот трек выходил как сингл. Он выходил и в России, в русской версии, так называемой. Там несколько, ну, несколько фраз Тило исполнил на русском. Это в конце песни, да. И мы прямо сейчас вспомним эту песню в эфире радио «Говорит Москва».

Друзья, ну вот такая композиция «Сияй, моя звезда» в Краснодаре, да? По-русски я попытался Тила Вольсвит, не будем его судить, да? В 2012 году они выпустили 11-й студийный альбом, называется он «Revolution». Ну, вот сам Тила Вольф говорил, что имел в виду не вот такую как бы, революцию в привычном значении слова, а внутри нас то, что происходит, о чем мы думаем, чем живем. Ну, мы часто, музыкант говорил в интервью, что слушаем, когда другие говорят о нас, а даже пытаемся из-за этого добиться какого-то хорошего имиджа, чтобы они о нас как-то подумали. Вот итогом вот этих размышлений стала эта пластинка, которая посвящена как раз эмоциональной революции в каждом из нас, да. В записи здесь тоже филармонический оркестр был, но главное изменение здесь коснулось ритм-секции и гитар. Там на ударных был очень уважаемый музыкант Штефан Шварцман. Мы его знаем по группе «Эксцепт». Да, пожалуйста, сейчас показываем. Да. За гитару отвечал Милли Петроцци, это фронтмен. Трэш-метал-легенда, креатор. Да, и вот именно участие вот этих музыкантов сделало звучание альбома самым тяжелым в истории «Лакримоза». Да. Вот на обложке, мы сейчас показываем обложку альбома, можем показать? Вот, пожалуйста, там вот мы видим вот этого, кто-то Арлекин, Пьеро, вот давайте мы как-нибудь определимся, или сразу двоих будем говорить о двоих, да, с флагом стоит, то есть такой революционный альбом. Да, и заглавный трек «Революция», который мы сейчас и услышим, это такой один из самых агрессивных и тяжелых треков в дискографии группы, и вот гитары Милли Петроцци как раз выходит здесь на первый план. Друзья, будет видео, ну а по радио аудиовариант.

Друзья, ну вот еще один трек Lacrimosa Revolution продолжил наш эфир. Давайте, друзья, мы постепенно движемся к завершению. Подошли к последнему уже альбому. Lament называется, на латыни плач. Вышел он в прошлом году, мы говорили о нем в эфире. И завершил вот трилогию, начатую еще в 2017-м. Тогда выходил диск Testimonium. Потом было продолжение на релизе Leidenschaft в 21-м. В 22-м, кстати, выходила вторая часть вот этой работы Leidenschaft. И вся трилогия — это такой, ну, развернутый как бы реквием, наверное, потому что Тила, ну, у него родители умерли, там потом уходили музыкальные кумиры, его именно кумиры Дэвид Боуи, Леонард Коэн, Принц. Да, и вот здесь вот это... Такие размышления о жизни, о любви, о смерти, об утратах, да. Ну, и одна из самых, кстати, изящных традиций, вот Lacrimosa, которую поклонники замечают, кстати, не сразу они замечают это такая циклическая структура альбомов, вот конец как раз последнего трека, альбома «Lament», «Memoria» называется эта песня, да, она совпадает по музыкальной теме с началом первой песни диска «Testimonium». Эта песня называется «When unsere Helden sterben». И вот таким образом команда закольцевала вот трилогию, которая началась еще в 2017 году. Первый сингл называется «Avalon» с этой пластинки. Да, это стало, кстати, сюрпризом, потому что Lacrimosa раньше как бы не обращалась к мифологии. Да, но мы знаем прекрасно об «Avalonе», волшебный остров, где спит вечным сном король Артур. Да, был клип представлен вот на эту композицию, там Анна Нурми, она играет там жрицу Моргану, сестру, естественно, короля Артура, там владеет она магией, готовит волшебное какое-то зелье, и, ну, согласно мифам, кстати, она и предала Артура, собственно говоря, из-за нее все это произошло, да. Ну, а Тила — это такой вот как раз образ короля Артура, который вот и ищет последний приют. К сожалению, вот новости у группы были не очень хорошие в последнее время. У вокалистки Анны Нурми диагностировали тяжелую болезнь. Она была вынуждена как раз в прошлом году прервать гастроли. Там на концертах были две замены, две вокалистки, Лара Флоренс, и это племянница Тила, и Кэти фон Шлоттерштайн, тоже хорошая вокалистка. Но хочу, друзья, всех обрадовать, что недавно вот группа опубликовала сообщение, что Анне удалось спустя несколько месяцев победить. И вот 24 мая, кстати, у них уже был концерт в Лейпциге. Мы желаем ей здоровья и новых рок-успехов. Друзья, я хочу, конечно, сказать в завершение, что группа Lacrimosa разнообразна, выходит за рамки одного жанра. Начали они с дарквейва, но потом они более тяжелые стали, симфоническим звучанием. И я уверен, что Тила Вольф прямо сейчас продумывает новую работу, которая нас удивит. Но это уже другая история, о которой мы обязательно расскажем в будущем. А наш эфир завершит композиция «Avalon», трансляция будет видео. Очень было приятно, друзья, провести эти два часа вместе с вами. Мы встретимся на волне «Радио говорит Москва» в следующее воскресенье после 8 вечера. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и слушайте рок.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Спорт – это движение. Спорт поддерживает организм, укрепляет мышцы и продлевает жизнь. Это чувство самоудовлетворения после тренировки. Это общение с такими же спортсменами. Это радость и веселье. Спорт – это жизнь. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

смешном, распущенном. И не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите. За мой ночной покой, за редкой встречи.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

и в обратный путь идет до Петровского бульвара от Кропоткинских ворот. Расставание — это пытка, вот уже его калитка, но ведь должен наш герой проводить ее домой. И взволнованная пара совершает поворот от Петровского бульвара до

так и бродит эта пара от Петровского бульвара до Кропоткинских ворот, а потом наоборот. Так и бродит эта пара от Петровского бульвара до Кропоткинских ворот, а потом наоборот.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: желтый дождь, он для разлуки, он пока не твой.
1: Мама, а бывают черные дожди?

0: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

улыбнулась, слегка смутившись, сказала да, да, да, да. С утра побрился, и галстук новый, с горошком синим я одел. Купил три астры, четыре ровно.

0: у аптеки, а я в кино надо раз. Так значит завтра на том же месте, в тот же час.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: В жизни очень часто так случается, по весне, когда растает снег, на пути на жизнь нам встречается с человеком человек. На пути на жизнь нам встречается с человеком человек. Он хорошим парнем называется, ей такого не сыскать вовек. Почему ж смущенно улыбается человеку человек? Почему ж смущенно?

От волнения парень заикается, свой покой он потерял навек. Так бывает, ежели влюбляется.

как сырой февральский снег. Отчего сама не знаю, но припомнилась вдруг мне точка, точка, запятая, минус рожица кривая. Палка, палка, огуречек, вот и вышел человечек.

даже в том, что всем известно, всем известно, всем известно, можно видеть вечно новые черты. Потому что в этом мире может быть

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: что были потеряны дети.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

0: Реклама. Живя в большом мегаполисе, мы каждый день погружаемся в бешеный ритм дорожного движения. Помните, неважно, водитель вы или пешеход, взаимоуважение на дорогах – это залог вашей безопасности. Переходить дорогу в положенном месте, соблюдать скоростной режим и быть внимательным к знакам дорожного движения – это значит ответственно подходить к своей жизни и здоровью.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: песни.
1: Весна до начала ступает, не смело, не слышно ступает она.
2: И все-таки чувствуем, чуть потеплело, и вдруг понимаем, весна. Весна под сверканье апрельской капели, пролет позабыл дому прав. Весна, пешеходы скользят.

0: Весна, выставляется первая рама, а с ней заодно и стекло. Сейчас вратарю неспортивная мама по первое всыпит число.
1: Весна, и коробки пасутся на травке, соломочки в роще свистят.
0: Зайдешь в магазин, там весна, на прилавке одни полы.

0: усы подкрутив над седою бородкой и шляпу надев на бекрень. Спешит старичок молодою походкой, весной зеленеет пень. Если приветливы к вам в учреждении,
1: а дома не перед
0: жена, то этому можно найти объяснение в коротеньком слове «весна». Весна!
1: Весна!

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Говорит Москва.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16.

Сказать, я жду вас, как сна голубого, я гибну в любовном огне.

вот уж совсем безнадежно я ей говорю в октябре: мадам, уже падают листья.

Когда же вы скажете слово? Когда? Обойдете.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 вечера разбираемся в вопросе чуть

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

говорит Москва. Прогулки по старой столице –

Радиостанция «Говорит Москва» представляет...

так долго был влюблен. За кукарачу, за кукарачу я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но тебе не прощу. За кукарачу, за кукарачу, ух, я отомщу. Я не заплачу, нет, не заплачу, но тебе не прощу.

ни слова не отвечу, даже дура не скажу. Не к лицу мне быть прищепкой и дрочливой, как коза. Просто я твоей красотке выцарапаю глаза. Закукарачу, закукарачу, я отомщу и проведу. Я дурачу, как я только захочу. Закукарачу, закукарачу, я отомщу и проведу. Я дурачу, как я только захочу.

0: сердце ты свое отдашь. Я кукарача, ой, кукарача, мне ли быть свиной, но я не плачу, нет, я не плачу, все равно ты будешь мой. Я кукарача, мне ли быть иной, но я не плачу, нет, я не плачу, все равно ты будешь мой.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Вынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины.

только не дремлют, часы бессонные полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Полночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей стали звон. Звуки гитары —

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала.

Гудит на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

если с ним подружился в Москве. Не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских прекрасных.

0: mettiamo in tal cosca.
1: Говорит Москва. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание! Говорит Москва.
4: 94,8 FM.
3: Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

0: самба, так, так, так, вечно нам бы так, так, так, под нее танцевать, под нее танцевать.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

0: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: никогда.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

сердце бьется, оглушая, было. Жизнь моя по горло в солнце было. Как же это было и прошло.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Да, так и будет, так и будет.
1: Если ночь стоишь под окном, я при с тобой заодно.

0: такая?
1: Сбежала из дворца.
0: Такая, такая.
1: Расстрелила отца.
0: Отца.
1: Отца, отца, отца, отца, отца, отца, отца.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: Голопузое время, слався, слався, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся, возвращайся.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на Алтай.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио Говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.